Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей голове.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

налево, а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография.

0: на любой.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: А я помню нежно.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

знать. Только память кинопленкою завертится и устанет имена перебирать. Просто были мы случайными прохожими, увидавшими друг друга только раз. Мы не знаем, как все это время прожили и как дальше жить.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам. Мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже наоборот как-то спокойно с тобой.

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, о чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета уже вовсю идет на взлет, а я...

Я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

своими руками летчик набирает высоту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала.

одним. Выслетя ракетой, падая как камень, от машины в воздухе я не отделим. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу.

высота, высота. Обойму тебя я крепкими руками, о тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю звездными стихами, в небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, как тоскуют руки по штурвалу. Есть одна у летчика мечта — высота, высота.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было б весело в компании такой и до грядущего подать рукой. Парни, парни, это в наших силах.

свою принесли. Вот было б радостно тогда на свете жить. Давайте, парни, навсегда дружить. Парни, парни, это в наших силах.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло. Все говорили, вот цыганка, все осуждали строго зло, что, мол, одна по лесу бродит, что ночью ходит ероза.

0: пела мне эта кошка. И напела мне эта кошка.
1: И то дьявол, и то кошка.

Говорят, геологи романтики, только это, братцы, ерунда. Вы ее попробуйте, достаньте-ка, догадайтесь, где она руда. Не просто себе бродяги.

ходоки. Дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх? Не случайно дружба наша варится на усталых, на ночных костах.

Ни на что не можем дать гарантии, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки. Геологи, работяги, искатели, ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорите, Милин?
1: Я его что?
0: Тоже мне Милин.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

И если ты ко мне подсядешь, то в чужую иду. И скажу тебе, что тоже милый друг тебя, быть может, кто-нибудь влюбится. Но только не я, конечно, не я, конечно, не я. Поверь, что не сбудется надежда твоя, поверь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

душа, нам ли быть печали? Не прячь гармонь, играй на все лады. Подожми, чтобы горы заплескали, чтоб зашумели зеленые сады. Ой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер пудрить теребя. Ой, играй, чтобы ласковые очи не спросясь глядели на тебя. Эх, путь дорожка, закрытая окошко, не выйдет, не встретит девчоночка меня. Горькое слово сказала Черноброва, в сердце нет ответного огня. Эх, Андрюша, нам ли быть печали, не прячь гармонию.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не Бог.

0: могли, но так и не смогли.
1: Синего, синего, синего, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе, нам смешны кнуты и пряники. Они заманит нас романтик, они обманет врага без. Люди, леди, джентльмены, век науки и механики.

0: Señoras.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: готова, все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

слушают мои, песни слушают мои. Песню барлеки пули я в посте прошел бои, их ни раз не пели пули фронтовые столовые, фронтовые столовые. Точно так, как раньше с ними сам кончался к рубежу, нынче с песнями своими в поле трактор я вожу, в поле трактор я вожу. Ой, хочу я, чтобы пели, подпевали мне друзья.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: дыркой в боку свистел.
1: Поющее сердце столицы.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

тропинка узенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу.

же мама всполошилась, теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась, чужого парня увести. Разговоры, да разговоры, слово к слову тянется разговор.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом в твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва
4: 94,8 FM.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: В Москве за долгие века

мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час, вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро, в нем и мрамор, и стекло.

Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет.

0: спокойной ночи. Поет нам поздний час, а ночь близка, а ночь близка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
2: В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова.
1: В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я его
4: тоже
3: что?
4: Мне миль.
3: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Москва.

до чего ж я весел, до чего мил, до чего ж я милый, до чего весел. А причины нету никакой, тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день мешает.

Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся все соседи, разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно как можешь, так и пой. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид.

мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные

сердца погаснут вдруг и снова загораются огни Москвы. Если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь,

Даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
2: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог-эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
1: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Повтор лучшего.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и сегодня мы разберем почти голливудский сценарий, когда при знакомстве с идеальной второй половиной мы сначала выбираем лучшие наряды, потом правильные слова, а затем удобное поведение. Но даже так можно чем-то не угодить и потом оказаться в мизансцене со слезами на кухне в 3 часа ночи, пытаясь понять, куда же делся этот человек, и главное, не исчезли ли мы сами. Сегодня наша тема – жизнь с нарциссом. Есть ли шанс надолго и счастливо? Можно ли при этом сохранить себя или изменить нарцисса? И кто на самом деле нарцисс? Человек с болезненной самооценкой или партнер, который не умеет любить или выбрал что-то другое? Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что эфир наш можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Ну и кроме того, можно на нас посмотреть. Сегодня у нас в гостях очаровательная Мария Бразговская, психолог, автор более 40 онлайн-программ для улучшения качества жизни и восстановления после эмоциональных травм. Блогер. Мария, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Мария, вот вы практикуете в разных подходах более 10 лет. Наверняка у вас есть какое-то свое собственное такое внутреннее исследование. Насколько часто, например, клиент или клиентка приходит к вам и говорит: вот он тот самый партнер, да, вот мы сходили на первое свидание. Какой, скажем так, процент того, что этот идеальный партнер окажется нарциссом?
8: Ну, обычно клиенты приходят тогда, когда они уже страдают.
7: То есть вам попадает практически 100% после встреч с нарциссом.
8: Но, конечно, бывает так, что клиенты, которые находятся в долгосрочной терапии, приносят этот материал о встрече вот этого волшебного человека, и тогда это можно исследовать. А насколько часто это случается, статистику я, конечно, не веду, но здесь главное, чтобы в поиске нарцисса в своем партнере не выйти случайно на самого себя. Потому что, с одной стороны, это правда, что нарцисс, он способен сыграть абсолютно любую роль. А именно поэтому это так привлекательно, и именно поэтому возникает это ощущение, он абсолютно идеальный человек. А почему он идеальный человек? Потому что он прекрасный актер. Но помимо этого, он же идеализирует себя, и ты купаешься в этом, ну, по сути, абсолютно эротическом наслаждении от самой себя. А какая-то прекрасная, какая-то идеальная, какая-то совершенная женщина. А вот это первая стадия отношений с нарциссом. Но есть еще другая сторона этой медали. Это то, что нарцисс никогда не видит другого человека. Он никогда не строит отношения с тобой. Никогда. Он строит отношения с фантазмом, и этот фантазм, он лежит внутри самого нарцисса. Это некая идея о партнере, которая нагружена проекциями, ожиданиями. Эта картинка и этот образ, он хранится внутри нарцисса. И поэтому, когда кто-то говорит, я встретила идеального партнера, может быть так, что этот человек говорит о собственном фантазме.
7: Вот что значит. Но прежде чем мы разберем, может ли нарцисс измениться, можно ли вообще строить отношения с нарциссом, есть ли эмпатия у нарцисса, давайте просто дадим такую раскладку. Нарцисс, нарциссическое расстройство, нарциссические черты, в чем разница? Потому что очень многие ведь путают, правильно?
8: Абсолютно верно, и спасибо, что вы об этом говорите, потому что особенно в век социальных сетей, вот этой масс-маркетинговой психологии, люди разбрасываются диагнозом нарцисс, так как будто бы это нечто крайне распространенное, это на самом деле не так. И нарциссизм очень сложен, нарциссизм, он многолик. Скорее, нарциссизм – это своего рода территория, в которой состояние, когда нам нравится, нравится другим, становится мучением и для человека, и для окружающих. И на этом спектре есть очень много разных проявлений. Есть нарциссизм повседневной жизни, и на уровне повседневной жизни все мы имеем какое-то количество вот этих нарциссических черт. Более того, современный анализ, он говорит в том числе о том, что общество вообще стало очень нарциссичным.
7: Это эгоцентричным?
8: Да. Да, среда создает этот контекст нарциссичного проявления. А вот эта религия селфи, когда мы не просто как нарцисс хотим видеть свое собственное отражение, а нет, мы определяем, что мы существуем, потому что на нас посмотрели тысячи глаз, когда мы опубликовали свое селфи. И если мое селфи не получило достаточное количество лайков, признаний, оценок или получило отвержение, то я как будто бы исчезаю из пространства. В этом смысле мы становимся очень нарциссичны. Есть абсолютно здоровые проявления нарциссизма, и это хорошо. Маленькие дети вообще проходят стадию развития этого нарциссизма, и это в порядке. Вот эта грандиозная самость, я сам, я лучше всех знаю, это нормальная стадия, чтобы ребенок мог отделиться от родителей. Но затем мы можем стать действительно более нарциссичными или даже получить вот тот самый грандиозный нарциссизм, если вдруг мы не справляемся с самыми повседневными вопросами. Какими? Все мы с вами являемся своего рода гимнастами, эквилибристами нашей самооценки. Мы пытаемся как на канате или удержать нашу самооценку от падения, или мы пытаемся как-то ее возвысить. Мы совершаем огромное количество действий в повседневной жизни, чтобы наша самооценка была в порядке. И если мы не справляемся с самого детства вот с этими вопросами, с которыми мы воюем, нравлюсь ли я, имею ли я значение, как меня оценивают другие люди, завидую ли я другим, презираю ли я других. Если мы не справляемся с этими вопросами, мы, конечно, рискуем, что наши нарциссические черты станут уже более патологическими. От нарциссических черт мы можем перейти куда-то в такое более напряженное состояние, когда речь идет о нарциссической ране. Когда помимо вот этих нормальных вопросов для каждого человека мы сталкиваемся с тем, что мы действительно не были увидены. Любовь надо было заслуживать.
7: Когда холодная мать, когда отвергающие родители.
8: Это может быть очень разнообразная мать. И это иллюзия. Мы можем сейчас вернуться к этому вопросу, или я могу проговорить о том, как возникает нарциссизм, потому что это отдельная картинка. Но давайте я, наверное, закончу с территорией, а потом поговорим о родителях. После того, как эта нарциссическая рана случилась, и мы не были увидены, мы не были признаны, или мы были поглощены кем-то другим, мы были глубоко травмированы вот в этой близости, мы действительно можем стать портными своего нарциссизма, мы словно шьем костюм из тех тканей, инструментов, которые у нас есть под рукой.
7: Ой, как мне нравятся ваши метафоры.
8: Чтобы, ну вот, чтобы защититься от этих взглядов, от этой уязвимости. И этот костюм может быть абсолютно прекрасен. Но помимо вот этих грандиозных костюмов, неуязвимых, есть еще уязвимые, молчаливые нарциссы. И они тоже очень распространены. Это те люди, которые страдают не от чувства своей грандиозности, защищаясь вот от этой нелюбимости и стыда. Это люди, которые страдают от низкой самооценки, от невозможности реализовать свою самость в жизни. Я как будто бы спрятал самого себя, потому что я был бы разрушен в своих самых важных отношениях. И поэтому теперь я все время подстраиваюсь под других. Но одновременно я ношу внутри себя эти грандиозные мечты и фантазии. Помните, как в фильме про Уолтера Митти, который фантазировал о том, что я супергерой? И это люди, которые будут очень ранимы, они будут очень обостренно реагировать на критику, потому что самолюбие сразу уязвлено. Но одновременно они переполнены вот этой фантазией о грандиозности. И вот уже дальше мы будем выходить наконец-то, только наконец-то теперь в патологический спектр. Потому что сам по себе нарцисс, именно как нарцисс, как диагноз, это расстройство личности. Это нарциссическое расстройство личности, у которого есть совершенно четко перечисленные критерии. И это и идея о своей грандиозности, и идея о своей исключительности, и о высокомерии по отношению к другим. Это эксплуатация других. Это очень тяжелые нарушения эмпатии. Нарцисс, человек с нарциссическим расстройством личности, он не способен к эмпатии. Вот все мы с вами, мы скорее можем разделить чувства с другим человеком. Мой ребенок плачет, и мне тоже больно. А моя подруга грустит, и мне тоже грустно. А мы можем это разделять. А человек с нарциссическим расстройством личности, он может выучить, что такое эмпатия на уровне когниций. Я понимаю, что тебе сейчас больно, но я скорее буду использовать это в своих целях.
7: Ну, или сработает да. Уголовный кодекс, например, или какое-то другое регулирование, да, общепринятое да, в обществе, да, да, выученные правила.
8: И вот эта эксплуатация других, вот эти манипуляции другими людьми, это уже будет очень характерно для нарциссического расстройства личности. А уже на высшей точке будут находиться действительно по-настоящему патологические нарциссы, как злокачественные нарциссы, если по Кёрнбергу, и это те самые нарциссы, которых все очень боятся, о которых очень много разговаривают, но правда такова, что это экстремально редко. И с большой долей вероятности вы видели таких нарциссов в фильмах. Их можно увидеть по телевизору. Это нарциссы, которые, помимо нарциссического расстройства личности, часто имеют и другие расстройства личности, это отягощение. А там всегда будет склонность к садизму, и вот такой нарцисс будет действительно переживать наслаждение от боли других. Вот если вы смотрели «Игру престолов», вы очень легко сможете сейчас идентифицировать, кто там действительно вот настолько злокачественный нарцисс, когда это именно уже такое садистическое проявление.
7: Но это клеймо достаточно популярное. Да. И, как вы сказали, соцсети и психология масс-маркета расклеивает эти шильдики, да, потому что это очень вирально, это очень удобно, так сказать, для цитирования.
8: И это еще помогает нам гладить собственное эго. Раз ты сделал что-то не так в отношениях, ты нарцисс. Угу. Мы гладим собственное эго, мы не замечаем
7: этого. В чужом глазу,
8: конечно,
7: соринка, да?
8: А, конечно. И на всякий случай для тех, кто сейчас нас смотрит и слушает, я сразу скажу, что я буду, конечно, пользоваться словом «нарцисс», но я буду подразумевать разные степени проявления. И когда я говорю «нарцисс», мы говорим с вами в мужском роде. Но дело в том, что у нарцисса нет гендера, и женщины могут быть нарциссами, и они могут страдать нарциссическим расстройством личности, и они могут быть в том числе нарциссами с садистическими качествами. Это абсолютно возможно, это не имеет никакого отношения к полу.
7: Но человек может иметь нарциссические черты, но не иметь расстройства. То есть,
8: абсолютно так.
7: Это мы должны все-таки подчеркнуть, да? Потому что мы разделяем эти понятия, так как мы сегодня ведем такой довольно серьезный разговор, хотя и с нотками юмора. Мы обещали рассказать, как это формируется, откуда это появляется. Если это приобретенная история.
8: Чаще всего, ну, конечно, это совокупность факторов, где какую-то роль имеет темперамент, врожденный темперамент, но основная роль все-таки отводится детской среде, причем по большей части материнской фигуре. Да, конечно, оба родителя имеют значение, но чаще, когда ребенок становится нарциссом, диагностируют нарциссическое расстройство личности уже исключительно во взрослом возрасте, то все-таки это семьи, где мама или поглощает своего супруга отца, или как бы отодвигает его в сторону. Конечно, бывают ситуации, когда отец делает вот это совершенно такое значимое влияние на ребенка, что тоже ведет к нарциссизму. Но в целом это больше про маму. И это очень разные матери. Вот в чем дело. То, что вы назвали, это классическое насилие, например, физическое насилие или эмоциональное насилие, пренебрежение. Это может быть еще и завладевание ребенком, когда ребенок для того, чтобы быть любимым, он должен как будто бы слиться с иллюзиями родителя о самом себе и о жизни. Ты должен стать врачом, ты должен стать чемпионом, ты должен стать вот таким, да, и я исчезаю, а я вот только сливаюсь с этой некой фантастической реальностью. Но то, о чем сейчас кричат, мне кажется, все сколько-то думающие специалисты, дело в том, что к нарциссизму ведет и распространенное сейчас отношение к детям, когда из детей делают богов.
7: Децентрированное общество.
8: Да. И если раньше мы имели вот эту экстремальную сторону, когда дети были словно присвоены родителям, да, если мы отмотаем на какое-то количество лет назад, когда физическое или эмоциональное насилие в сторону детей было нормой, то сейчас, к сожалению, мы имеем оборотную тенденцию, когда ребенок ставится в центр семьи, а ребенок становится богом, он не знает ограничений, а мать идеализирует ребенка, вот сыночка-корзиночка или девочка-припевочка, и ребенок не знает реальности. Ребенок может быть изолирован от реальности вообще, потому что он такой исключительный. Или ребенок может быть изолирован от настоящей реальности. Все, что ты делаешь правильно, а все остальные неправы. Ты у меня самый правый.
7: Да, но он все равно встретится с этой реальностью неизбежно где-нибудь.
8: Но когда он с ней встретится, он уже будет вот с этими нарушенными чертами. Он уже вырастет вот это грандиозное эго, и такие дети будут очень инфантильные. К сожалению, матери здесь компенсируют свой собственный опыт. То есть, будучи лишенными каких-то преимуществ в детстве, матери хотят все эти преимущества подарить своему чаду.
7: Знаете, недавно читала, да мало ли я чего хочу, но мама спит, и я молчу. Вот сейчас фрагмент этого стихотворения, он кажется, ну, скажем, немножко даже жестоким по отношению к детям, да, потому что сейчас если... мама спит, а ребенок играет, то она плохая мать, да, и ее все...
8: Ну, давайте так, если мы говорим о постоянной ситуации, когда мама спит, а я молчу, ну, это не очень хорошо. Но если мы говорим о нормальном уважении границ, то, конечно, ребенок после определенного возраста способен беречь мамин сон. Это уже важно понимать. Вот если ребенок всегда должен семье не отсвечивать, вот это уже очень тяжело.
7: Да, мы, безусловно, говорим о середине, но, тем не менее, вот это uh-huh. стихотворение сейчас, оно для современной матери, ну, кажется таким явно не образцом поведения, да, потому что она должна и быть хорошим рассказчиком, и классной няней, и отличным психологом, и, в общем, все функции сочетать, и мама такси, и так далее.
8: Матери бывают очень разные. Есть еще, кстати, мертвые матери, которые тоже влияют на рождение нарциссизма. Это такой комплекс мертвой матери по Грину, когда мама как будто эмоционально мертва для ребенка. То есть она исполняет все вот эти материнские функции: суп, еда, школа, одежда, да, она может даже коммуницировать с ребенком, или коммуницировать редко, всяко бывает. Но эмоционально она умерла. Такая депрессивная мертвая мать. Это огромное горе для ребенка, потому что я даже не могу завершить эти отношения с матерью, потому что физически она здесь, эмоционально она отсутствует.
7: Ну и любая попытка в чем-то обвинить, скажем, да, тоже наталкивается на волну сопротивления. А что тебе не так? Вот пол чистый, еда готова, да, одежда поглажена.
8: Тут бывает очень по-разному. Тут скорее важно понимать, что вот эта среда, в которой вырос нарцисс, она может быть крайне разнообразна. Крайне разнообразна. Но он не смог сформировать вот этого нормального движения эроса, по сути, любви, и по отношению к себе, и по отношению к другим людям. И он не смог сформировать нормальных отношений с реальностью. И там, где мы говорим уже о патологическом нарциссизме, это люди, которые живут в фантазии. Они не живут в реальности, и границы с реальностью очень размыты.
7: А в какой момент, скажем так, у нарцисса пропадает эмпатия? Вот где эта грань? То есть только аутлайеры, так называемые, вот эти патологические нарциссы без эмпатии? Или в обычной жизни и люди с нарциссическими чертами тоже? Или это вообще не связанные вещи? И все просто привыкли, опять же, жить по каким-то шаблонам и к нарциссам причислять людей, которые недостаточно
8: эмпатичны,
7: да, недостаточно чувствительны.
8: С нарциссами вообще много кого путают. Давайте так, в зависимости от того, насколько выражены эти черты, а идет ли речь о патологии, можно говорить о способности к эмпатии или о полном отсутствии эмпатии вообще. Безусловно, человек с просто нарциссическими чертами или даже нарциссической раной, он сохраняет две эти важные способности, которые отличают нас от действительно подлинных нарциссов. Это способность к саморефлексии, то есть понимать, кто я, что я, и как-то обдумывать свое поведение, и не считать себя всегда правым. Нарцисс никогда не видит проблемы в себе. Проблема всегда в других людях. Если все-таки периодически вот эта способность к саморефлексии у вас сохранена, и, вероятнее всего, сохранена способность быть эмпатичным, то, конечно, мы не будем говорить о непременном расстройстве. Но мы тоже с вами можем то и дело становиться менее эмпатичными, когда мы перегружены собственным страданием. В чем дело? Нарцисс может быть способен к когнитивной эмпатии, нарцисс может быть способен к рефлексивной эмпатии. И я как бы понимаю, что в этом случае нужно сделать что-то. Да, я выучил эти нормы поведения. Нарцисс может, если он все-таки как-то заботится о своем расстройстве, дойти вот до этого уровня такой коммуникации с людьми, когда все-таки эта открытость чувствам, она появляется. Но это очень многолетний путь, потому что для нарцисса это по-настоящему прыжок веры. Это открыться вообще всему миру. Это очень страшно для нарцисса. Открыться этим уязвимым чувствам, от которых я всю жизнь защищался. А там, где это уже глубокая патология, а там способности к эмпатии нет.
7: Но это отдельные клинические случаи, да. Это к специалисту, это все-таки не такой широкий, скажем
8: так, спектр. Сейчас даже говорю не столько вот об экстремальной истории, когда это садизм, но даже с нарциссическими расстройствами человек, он может, понимаете, он может вам изобразить эту эмпатию. А вот в чем сложность, например, в отношениях. А нарцисс может сказать вам: «Мне так жаль. Мне так жаль». Но на самом деле в этом будет только: «Смотри, какой я хороший, обрати на меня внимание», и ничего другого.
7: Но получается, что все-таки нарцисс может меняться из того, что вы говорите, что он может открыться. Да, ему страшно, ему непросто, но может. Мы же про отношения с нарциссом говорим. То есть шанс там на какой-то хэппи-энд, жили долго и счастливо?
8: Если мы говорим про людей с нарциссическими чертами, да, конечно. А если мы говорим про нарциссическое расстройство личности, да, возможно, если такой человек находится в длительной терапии, а если он начинает понимать, что действительно есть что-то, что разрушительно влияет и на его жизнь, и на его отношения, и его партнер очень устойчив, потому что это сад полный колючек, это не хрупкий ароматный цветочек, это бесконечное количество колючек и манипуляций, которые все равно будут происходить, да. Конечно. И это многолетняя терапия для того, чтобы можно было как-то изменить это расстройство, да, и сделать человека более высокофункциональным. Но при этом есть авторы, которые считают, что нарциссическое расстройство практически неизлечимо.
7: А вот если говорить о том, кто может жить с нарциссом, есть ли для этого, скажем так, более подходящие люди?
8: Давайте так, что вы имеете в виду под вопросом, кто может жить с нарциссом? Оказаться на одной территории с нарциссом может огромное количество женщин.
7: Ну, или мужчин, если мы
8: говорим мужчин, про женщин. Или мужчин, да. Давайте, может быть, вам интересно, кто оказывается.
7: Кто может выдержать?
8: Кто может выдержать?
7: Вот вы сказали, нужно быть довольно прочным, нужно иметь терпение.
8: Вы знаете, когда это уже туда патологическое все-таки что-то, лучшее, что вы можете сделать для себя, это сбежать. Потому что даже когда это расстройство личности, если человек не делает что-то для того, чтобы как-то выстраивать отношения, это максимально тяжело. Эти отношения, во-первых, они будут иметь вот эту сгущенную нарциссическую ауру, которая обременена зависимостями. Там будет очень много агрессии. Там будут перепады настроения, неконтролируемые перепады настроения, там могут быть суицидальные риски, там могут быть, естественно, классическая история обесценивания, обвинения, вот этих вспышек нарциссической ярости. И для того, чтобы во всем этом устоять, требуется очень много опоры. Но дело в том, что это может и внутри вас спровоцировать все те же ответные чувства: гнев, зависть, ярость, холодность, жесткость.
7: И можно разрушиться об этом.
8: Да, человек может разрушиться.
7: Ну, мы сегодня поговорим о том, можно ли как-то все-таки помочь нарциссу в случае, если это просто нарциссические черты, которые присутствуют у личности. Можно ли действительно любовью это как-то исцелить, подправить? Опять же, как жить с нарциссом? Как ужиться, наверное, вот так правильнее, да, сказать, как ужиться или как жить с ним все-таки счастливо, потому что не просто на одной территории. Сегодня у нас в гостях Мария Бразговская, психолог, и мы продолжим сразу после новостей. Это программа «Личные обстоятельства». И не забудьте, что нам можно написать ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
10: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
9: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
5: Повтор лучшего.
9: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
7: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы обсуждаем жизнь с нарциссом. У нас в гостях Мария Бразговская, психолог, автор более 40 онлайн-программ для улучшения качества жизни и восстановления после эмоциональных травм. Мария, еще раз приветствую.
8: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, друзья.
7: И вот как раз через YouTube есть комментарий к нашей трансляции, а как проявляется нарцисс женщины? Вы сказали в начале программы, что нарцисс не имеет ярко выраженного гендера, хотя мы чаще говорим о нем в мужском лице.
8: Нарцисс не имеет гендера, поэтому проявления они будут носить скорее одинаковый характер, ну там дальше уже просто социальные некие нормы. Это всегда будет, если мы говорим о грандиозном нарциссизме. Давайте вот так. Во-первых, нарцисс – это своего рода, нарциссизм – это своего рода две планеты в одной космической системе. Это открытый экстравертный нарцисс, который счастлив сам от себя, который вот пребывает в этом наслаждении от самого себя, который одновременно требует этого бесконечного внимания от других, и он может быть очень властен, он может контролировать других, эксплуатировать других. Но вот это вот наше соблазнение им происходит за счет этой максимальной уверенности, за счет вот этого света, да, как будто излучаемого им, вот этой харизмы, этих лидерских качеств. Это одна сторона нарцисса. И такой человек, будь то женщина, будь то мужчина, он никогда не будет видеть причины каких-то проблем внутри самого себя.
7: Но, все виноваты вокруг.
8: Да. Но если такой нарцисс будет когда-то психически, практически умертвлен, то есть вот случится какая-то большая драма, то такой нарцисс переходит в уязвимого, тонкокожего, молчаливого нарцисса. И это будут люди, будь то женщина, будь то мужчины, которые будут проявлять себя через вот это бесконечное подстраивание к окружающим. Как будто бы у вас есть тысяча антенн, которые улавливают, чего же хотят другие. И одновременно вот это скрытое желание собственной грандиозности и чувство очень уязвленной самооценки. И могут быть эти вспышки какого-то гнева, да, ярости в ответ на критику, в ответ на боль. И дело в том, что такой человек, он тоже не видит проблемы в себе. Он считает, что он страдает из-за того, что с ним всегда плохо обращаются другие.
7: Ну, потому что он-то ко всем подстраивается, он-то со всеми хорошо, всем да. Вокруг с ним удобно. И он прогибается, как пружина, и потом...
8: Не только это, потому что на самом деле там и нет вот этого подлинного желания альтруизма по отношению к другим. Этот альтруизм подпитывается самооценкой, как другие оценят мой хороший поступок. Mm. Это в целом маска, это роль. Но вот эти два настолько непохожих нарцисса – это два лика одного и того же процесса.
7: Хотя так вот и не скажешь.
8: Кажется, да, это абсолютно разные люди. И когда вы знакомитесь с человеком, который несет в себе вот эту нарциссическую опасность, на первых порах вы можете это различать. Например, когда вы встречаетесь с человеком, и человек начинает рассказывать что-то о себе перед вами. Он говорит не с вами, он ждет ваших оваций. Вы, как вы, его не интересуете. Это его собственный монолог, его выступление, его наслаждение собой. Это хвастовство, это, может быть, вот такое гиперболизированное требование вот этих оваций, этого внимания и наслаждения собой. Или это может быть наоборот, когда человек превращается в один абсолютный слух. И я только слушаю тебя и подстраиваюсь только под тебя. И я сейчас создам вот эту сеть, да, вот этот липкий мед, вот эту сеть, которой я тебя начну потихонечку придушивать. Это два лика возможного нарциссизма. В отношениях всегда нарцисс развивает одну и ту же историю. Еще раз, нарцисс никогда не строит отношения с вами. Никогда. Это всегда внутренний фантазм, моя идея о ком-то, на кого, на этот фантазм, на этот внутренний объект. Я проецирую или свою идеальную мать, или я проецирую идеального себя, или кого-то, кто должен послужить для меня вот этим хорошим обрамлением, хорошей рамой. И поначалу это всегда стадия абсолютной идеализации. Будь то женщина, будь то мужчина, это будет развиваться одинаково. Вот этот партнер, я сделаю его идеальным. Почему это так соблазнительно? Потому что я идеальна. И если особенно это грандиозный нарцисс напротив, который кажется нам настолько успешным, настолько уверенным, настолько прекрасным, он же выбрал меня. Он же выбрал меня. И мы начинаем гладить наше собственное нарциссическое эго. Но затем после этой стадии идеализации, когда нарцисс, вот он создает этот образ, он подпитывает его, он развивает для вас эту иллюзию, это игра, в которой роли заведомо распределены. Да, бессознательно, но тем не менее это так. Но у нарцисса есть еще одна фантазия. Это фантазия о предательстве. Нарцисса когда-то предала и предала его мать, ну или его, оба его родителя. Он знает это предательство изнутри.
11: И ждет?
8: Он ждет его, он хочет его даже отыграть, он хочет его воссоздать. И это означает, что он начнет выводить вас на чистую воду. Он начнет дистанцироваться и провоцировать эти ситуации, когда вы или будете продолжать все терпеть, да, для того, чтобы стать для него этой хорошей матерью. А ты терпишь меня, мама, когда я делаю вот это, вот это, вот это, а вот так ты все еще меня любишь. И вот эти нарциссические проверки, они на самом деле вообще не всегда сознательное, такое бессознательное вот это развитие внутренней травмы, воронки травмы, в которой оказывается сам нарцисс. Но затем вы окажетесь в этой петле, которая начнет вас придушивать, потому что, с одной стороны, вы должны остаться для него хорошей мамой, а это означает наступать все время себе на горло. Вы должны отказаться от себя.
11: Ну, обслуживать его интересы, да.
8: Конечно, потому что нарцисс видит в вашей реальности угрозу. Факт того, что вы настоящий человек, разрушает его внутренний объект. Вы ему мешаете. И дальше, если вы его не предаете, вы хорошая мама. Но фантазия о предательстве, она же остается.
11: Он все время ждет.
8: И он ждет этого предательства. И поэтому для другой части нарцисса важно быть преданным. Это как между Сциллой и Харибдой. Вы должны как будто поймать и то, и другое. Это невозможно.
11: Ну, то есть, если вам делать больше нечего, вот если совсем коротко делать больше нечего, да, пожалуйста, встречайтесь с нарциссом, развлекайтесь. Ну, вот как бы, если в вашей жизни все есть, все супер благополучно, но не хватает какой-то движухи, вот, пожалуйста, отношения с нарциссом. Но
8: это очень разрушительно. Но, конечно, все мы, даже не обладая вот этим патологическим проявлением, мы же тоже привносим в отношения очень много нашей боли, очень много наши травмы, бессознательных фантазий, ожиданий. Просто это будет не настолько ярко. Нарциссов еще очень часто путают с людьми с избегающим типа привязанности. Как будто это одно и то же. А между ними на самом деле огромное различие. Люди скорее демонстрируют или надежную привязанность. Вообще сейчас говорят об очень сложной системе привязанности. Но изначально выделяли 4, сначала вообще 3. И вот для упрощения есть наша надежная привязанность, есть тревожная привязанность, есть избегающая. Тревожная – это когда мы так жаждем быть в отношениях, что угроза разрыва отношений заставляет нас сливаться с человеком. Избегающий тип привязанности – это когда близость и эмоциональная интенсивность чувств, они для нас настолько пугающие, что мы предпочитаем отойти, чтобы спасти себя, потому что близость была угрожающей. И внешне для человека может казаться, что нарцисс демонстрирует то же самое поведение, что человек с избегающим типом привязанности. Но разница есть. Потому что когда человек с избегающим типом привязанности выбывает из отношений, да, или вот берет эту дистанцию, или даже начинает как будто провоцировать вас, он еще не обязательно нарцисс. Потому что он не хочет причинить вам боли, как ни странно. Он ее причиняет. Но он не делает это нарочно.
11: А нарцисс получает удовольствие.
8: Вот человек с избегающим типом привязанности, он пытается спасти себя. Я не выдерживаю этой любви, я не выдерживаю этой близости. Ты меня поглотишь и что-нибудь со мной сделаешь, и поэтому я отодвинусь. А нарцисс, он нарочно создает эту дистанцию, чтобы контролировать и манипулировать.
11: Ой, прекрасный вопрос как раз в продолжении нашей беседы. А какие есть механизмы управления нарциссами, особенно если начинается игнорирование?
8: Не вовлекаться и оставаться устойчивым. Понимаете, что значит управление? Вы сейчас задаете, когда речь о нарциссическом расстройстве личности, было бы честнее сказать, что вы задаете мне вопрос примерно как мне управлять коброй? Может, лучше не начинать? Вот о чем речь. когда речь идет все-таки о нарциссических проявлениях, и человек вот питается этим контролем и этой манипуляцией, понимаете, ваша реальность и ваша отдельность – это для него угрозы. Вы разрушаете его внутренний объект. Он уже вас придумал. Ты для меня идеальна, и ты должна быть вот такой. И так как только ты начинаешь как-то отличаться, ты становишься мне врагом, потому что ты мешаешь моему внутреннему объекту. Это препятствие.
11: А можно как-то объяснить? Вот в случае, если это просто нарциссические черты, вот сколько, скажем так, можно объяснять? Неделю, две, три, месяц?
8: Нет никакого срока. Понимаете, когда речь о нарциссических чертах, которые присущи очень многим из нас, да, и о наших страхах, которые мы привносим в близость, я бы говорила о том, что присутствует в отношениях еще, помимо этой колючки, боли, да, есть ли вообще связь, и что происходит с нами, насколько мы устойчивы, насколько мы разрушаемся или не разрушаемся, да и чем на самом деле мы руководствуемся, находясь в этих отношениях. И если вы понимаете, что за любым «я тебя люблю» должны быть еще какие-то действия, должны быть, например, интерес к твоей отдельности, интерес, что ты думаешь на самом деле, что ты чувствуешь, желание как-то позаботиться, готовность признать свою вину, готовность как-то встречаться, да, искать эту близость снова и снова, тогда мы можем хотя бы говорить о том, что у этого есть какой-то смысл.
11: Перспектива, да.
8: Да. А если вы чувствуете, что вы оказываетесь разрушенной, и другой человек, вот он как будто наслаждается вот этой вашей нехваткой, и вы превращаете весь процесс отношений вот в этот мазохизм, когда вы только инвестируете в другого, отказываясь от самой себя, а другой ничего не дает вам взамен и просто позволяет вам бесконечно в него инвестировать. Ну, пожалуй...
11: Просить прощения, если вдруг что-то
8: да,
11: не так.
8: Да.
11: И заслуживать эту любовь постоянно нужно заслуживать.
8: У способность нарцисса, именно нарцисса, вообще любить, это очень умозрительная конструкция.
11: То есть это все с самим собой, да?
8: Конечно, происходит? Это аутоэротизм. Это эротизм, который направлен на самого себя. И нарцисс, он переживает наслаждение от себя. Другой человек – это объект. То есть даже в сексуальных отношениях человек по-настоящему нарциссичный, он переживает не удовольствие своего партнера, он переживает, как ты меня хочешь, и тогда я хочу себя еще больше. И точно так же это развивается во всех других отношениях. Вот эти ресурсы, в которых нуждается нарцисс, это, например, мой партнер, это мой трофей. И, к слову говоря, вот это очень характерно для женщин, особенно сейчас, когда мужчина должен быть настолько хорош, что я его предъявлю.

0: статус – это про услуги, про выгоды. А эмоциональная саморегуляция – это когда вы словно обслуживаете его эмоциональное состояние. А будь со мной, будь рядом, никуда не отходи, не спорь, не противоречь, восхищайся мной. Вот. А все, что касается непосредственно вот этих выгод, ну, конечно, это может быть и ты должен меня обеспечивать, или ты должна меня обеспечивать, да, или ты должна продвигать меня по службе, ну и так далее и тому подобное. И легко увидеть, что это развивается одинаково и у мужчин, и у женщин. А женщины могут быть очень нарциссичны, они могут разрушать мужчинам жизнь колоссальным образом.
1: О, сколько про это написано.
0: Конечно.
1: Книг, песен, фильмов.
0: Конечно, снято. Это может быть очень демонический образ, когда она его соблазняет, а потом она его разрушает тотально.
1: Да. Ну, а как, скажем так, понять, что это собственная уязвимость толкает нас в объятия нарцисса, например, и что, ну, в общем, это история про нас, если, ну, в случае, uh-huh. если мы не нарциссы, uh-huh. мы предполагаем, да, что...
0: Предполагаем, да.
1: Мы предполагаем, что мы не нарциссы, но вот так, значит, кто-то себя ведет. Как найти причину, почему с нами так себя ведут?
0: Чтобы...
1: Или это сразу мой вопрос перенаправляет вас в другой вопрос? Почему нарцисс не видит проблему в других?
0: Понимаете, когда нарцисс как-то себя ведет, он с вами себя так ведет по одной простой причине. Вы не попадаете в его категорию тех, кто выше него, потому что там он мог бы как-то вот соблюдать mm-hmm. больше этих норм, и то не всегда. И вы, у вас есть ресурс. У вас есть ресурс. Вот что-нибудь из этих ресурсов. Желательно все, но, в принципе, не всем нарциссам нужен этот full house. Но хотя бы что-то вы ему предлагаете. Вы предлагаете ему секс, вы обеспечиваете его эмоциональное удовольствие, его восхищение от самого себя. Вы как-то под него подстраиваетесь, вы более-менее соответствуете его фантазму, еще не разрушили этот фантазм. То есть вы отказались от своей реальности. Вы даете ему какие-то выгоды, какие-то услуги. И вы для него своего рода, например, трофей. Да?
1: Вот, вот и мой... это не двустороннее движение.
0: Конечно, нет. Конечно, нет. А вот тогда нарцисс так себя ведет. И наша мысль, что это мы что-то делаем не так, она не имеет здесь под собой никаких оснований, потому что это расстройство. Uh-huh. И он будет так себя вести и в других отношениях. Но почему мы оказываемся в отношениях с нарциссами? Ну, во-первых, потому что должна быть какая-то своя рана. Вот куда что-то, почему мы можем оказаться завороженными этим светом. Знаете, как у Фрейда есть эта великая фраза про то, что мы не встречаем никого, кто не существовал бы в нашем подсознании. И когда мы оказываемся в отношениях с нарциссами, речь пойдет о том, что мы были или лишены этой любви, и мы словно соблазняемся этой идеализацией нас самих. Мы получаем этот шанс. Я могу полюбить себя, потому что я же так идеально. Наконец-то кто-то меня разглядел. Mm-hmm. Или мы соблазняемся этими чертами. Он такой уверенный. Он так все понимает. Он так все знает. Я наконец-то могу расслабиться и положиться. Наконец-то есть мужчина, который несет на этих плечах всю свою жизнь, да, и меня он понесет тоже. И для тревожной женщины вот этот нарциссичный, яркий, грандиозный нарцисс, он становится убежищем от реальности, с которой она не справилась. Он же ей как будто говорит: я разберусь со всем этим миром. И она в это верит.
1: Главное сейчас, конечно, чтобы действительно настоящие мужчины, которые «я разберусь со всем этим
0: да,
1: миром»,
0: да,
1: не главное не... случайно не навешать на них
0: конечно,
1: эти ярлыки,
0: конечно,
1: что
0: друзья,
1: они нарциссы.
0: Друзья, пожалуйста, не надо путать, потому что нарциссическая история – это всегда история фантазии, а не реальности. Женщина оказывается в этих отношениях еще и потому, что вот они тоже компенсируют свои эти дефициты, да, мной восхищаются, я могу продемонстрировать этого мужчину. Когда-то женщина, ну, для нее это вообще понятный язык, да, например, своего рода язык любви. Вот в ее картине мира, да, например, когда нарцисс начинает как-то ее ограничивать, да, или начинается вот эта параноидальная ревность.
1: Ей кажется, что он так сильно меня любит.
0: Да. Я, наверное, действительно так соблазнительна, раз он так волнуется о том, что я кому-то, с кем-то ему изменяю. И для нее кажется, что это окей. Или ей кажется, что никаких других альтернатив нет, да, и она остается в этих отношениях. Причин много. И нарцисс может оказаться в отношениях, кстати, с нарциссом.
1: Вот.

0: Вот, это
1: однозначно.
0: Очень интересно.
1: Кто однозначно. Кого? Однозначно. Они, кстати, могут неплохо жить вместе, если они не воюют за одни и те же ресурсы. Если они как-то могут ужиться.
0: То есть один дает какой-то там социально-экономический статус, а второй дает любовь, обслуживает эмоциональные интересы.
1: Ну, любовь, опять-таки, если это прямо нарцисс, это очень условное понимание
0: любви. Да, в понимании нарцисса, любовь.
1: А если это все-таки просто нарциссические черты, ну, там, конечно, уже можно говорить о большей способности и развитии этой способности любить, а не только получать это восхищение. Женщины часто оказываются в отношениях с нарциссами, потому что они были зависимы или вот после какого-то кризиса. Причин очень много.
0: У нас очень много вопросов про то, как справляться с манипуляциями. Например, я этого не говорила, я этого не делала, что тоже часто характерно для нарциссов. Но здесь, мне кажется, вы уже ответили, что нужно просто растить собственные опоры. И,
1: во-первых, надо понять, что нарциссы и люди вот с этими нарциссическими сильными чертами, они часто действительно не понимают, они, что называется, не врут вам нарочно. Они не всегда врут вам нарочно. Их ткань реальности, она настолько разорвана, что они часто верят во все, что они говорят. Знаете, как у меня была клиентка, у которой был мужчина вот действительно с такими яркими, очень яркими нарциссическими чертами. И когда он говорил ей о том, что я куплю тебе квартиру, я куплю тебе машину, и затем в какой-то момент она его спрашивала, и вот эта вспышка нарциссической ярости, да как ты смеешь вообще мне говорить, что я тебе что-то обещал? Дело в том, что он верил. Он искренне верил, что он этого не делал.
0: Нарцисс, конечно, не врет, он видит мир по-другому.
1: Конечно, он подделывает вот эту реальность, чтобы оставаться в этой уверенности в самом себе. И поэтому часто речь пойдет не о нормальной коммуникации, когда вы можете человеку прояснить, слушай, погоди, вот у нас был разговор. Нет, он не готов соглашаться с реальностью.
0: То есть в тот момент он верил, для него реальность была такой, а сейчас
1: конечно,
0: реальность поменялась, он уже в это не верит, значит, не может быть.
1: Он не может быть уязвлен. Вот в чем дело. Вот это очень важно понимать.
0: У нас остается минут, наверное, 5, а может быть, даже меньше. Мы не можем не поговорить о том, в какой момент нужно уходить, как это сделать, потому что так затягивают иногда эти болезненные отношения, и как восстановиться, как начать жить после нарцисса.
1: Вы знаете, я бы вообще избегала ставить диагнозы. В чем дело? Потому что это как в книжке «Трое в лодке, не считая собаки», где главный герой читает медицинский справочник, а мужчины...
0: Кроме
1: родильной горячки.
0: Родильной горячки, да.
1: Эти трое мужчин не нашли у себя ничего... Они нашли у себя все, кроме родильной горячки, потому что у них нет матки. Вот с диагностикой, ну, пожалуй, стоит все-таки дойти до специалиста. Правильнее говорить о том, что присутствует в отношениях, и насколько вы оба стремитесь что-то в этих отношениях создавать. И очень часто, к сожалению, в парах отношения доходят вот до этой стадии близости, когда оба мы оказываемся в этой воронке наших травм, и другой начинает проявлять свои тени, и мы оба становимся плохими друг для друга. Вот это очень важно осознавать, что в тот момент, когда вы начинаете смотреть на своего партнера, и он для вас является воплощением этого зла, очень может быть, это просто ваши раны прошлого. И отношения в этот момент, в момент кризиса, они начинают представлять из себя не диалог между двумя взрослыми людьми, которые полюбили друг друга, а между ты плохой, и я плохая, ты плохой, и я плохая. Потому что мы оба начинаем видеть друг в друге угрозу, источник опасности. И первым делом нужно вообще постараться вернуть вот это свое видение к более широкому, что другой человек не обязательно зло, он не обязательно плохой. Только из этой точки можно вообще говорить о восстановлении каких-то отношений. Но совершенно точно стоит как-то поберечь себя в тот момент, когда вы уже начинаете разрушаться. Это другое дело, что если вы всегда разрушаетесь в отношениях раз за разом, вам стоит обратиться в личную терапию, потому что это означает, вы отыгрываете что-то снова и снова. Но если вдруг вы оказались в отношениях с нарциссом, вот если вы понимаете, что вот пошел этот период, от идеализации к демонизации, оно, вероятнее всего, все будет развиваться достаточно понятным образом.
0: И надо уходить.
1: Он сделает из вас своего врага, да.
0: А какой, наверное, главный вопрос, или, может быть, несколько задать себе, чтобы удостовериться, что я не нарцисс, или наоборот понять, что да, это я нарцисс, и, возможно, проблемы, все эти повторяющиеся в отношениях, это как раз мои.
1: Слушайте, нарциссическое расстройство личности вам с удовольствием продиагностирует психиатр, если оно у вас, правда, есть. Во всех остальных случаях можно говорить о том, как вы справляетесь и со своей самооценкой, и с реальностью, да, и с тем, что не все наши желания находят воплощение в жизни, и насколько вы способны быть эмпатичным по отношению к другим и не только заботиться о себе. То есть я могу получать любовь, но я могу и дарить любовь, и это процесс открытого сердца. Насколько вы эксплуатируете других и манипулируете другими, или на самом деле скорее нет. Насколько вы вскидываетесь вот до этого гнева, ярости, может быть, даже молчаливых, когда ваша самооценка уязвлена.
0: И признаете ли вы, что да, вы можете быть неправы?
1: Конечно. А так можно быть даже очень высокофункциональным нарциссом и быть способным к сотрудничеству и отношениям.
0: Ой, спасибо большое. На этой позитивной точке, мне кажется, мы попробуем завершить наш разговор. Но, безусловно, тема огромная. И я думаю, что мы еще встретимся и обсудим. Мария Бразговская, психолог, автор более 40 онлайн-программ для улучшения качества жизни и восстановления после эмоциональных травм. Сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи.
1: Я вас очень благодарю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Фрагмент украинского дрона упали на территории аэропорта Сочи. Пожар потушили, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Также обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей. В одном из жилых домов повреждена кровля. Еще в одном произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Вооруженные силы России уничтожили дата-центр Теннет в Одессе. Как заявили в Министерстве обороны, удар был нанесен по объекту, который использовался в ВСУ для обработки, передачи и хранения информации. Кроме того, по данным ведомства, в порту Черноморск ликвидировано морское судно, доставившее грузы военного назначения для украинской армии. Пользователи пожаловались на работу сервисов Яндекса. По данным сайта Down Detector 404, проблемы наблюдаются у Яндекс.Го, Яндекс.Музыки, Яндекс.Пэй и других служб компании. Ранее Яндекс сообщил об атаке беспилотников на дата-центр во Владимире. Повреждена инфраструктура объекта. Работа центра обработки данных полностью остановлена. Пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте и устраняют последствия. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы, сообщили в Яндексе. В 4 часа утра по московскому времени в компании заявили о проблемах с электропитанием на объекте. Сбой затронул зону доступности RoadCentral 1А, облачной платформы Яндекс.Клауд. Причины произошедшего тогда не назывались. При ракетном ударе по международному аэропорту в Эр-Рияде погибли 12 человек. Число пострадавших выросло до 309. Об этом сообщает Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. По данным ведомства, часть из них находится в критическом состоянии. Среди погибших четверо подданных Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Международный аэропорт имени короля Халида был атакован накануне днем. Ответственность за удар по гражданскому объекту на себя пока никто не взял. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 67 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 84 рубля 90 копеек. Курс евро до вторника 94,97. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 10. Сегодня в столице облачно, с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Днем плюс 13-15 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
2: Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
9: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
8: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
11: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
11: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
13: Потерянное время. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
8: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
15: Oh my goodness!
14: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
15: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
14: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва».
8: Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва». 94,8.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9 часов 8 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 11 октября, и с вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8-495-73-73-94-8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в нашем Рутюб-канале в трансляции «Утро» с Германом Бабаяном и Георгием Осиповым. На нашем Ютуб-канале трансляция там называется точно так же. И в нашей группе ВКонтакте.
0: Ну а также не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Ну что, Григорий СПБ здесь, Ренат здесь, Константин здесь, Мдан здесь. Друзья, мы всех приветствуем, просыпаемся, присоединяемся. Ну и самое главное, почему я дошел до Мдан в последнюю очередь, он спрашивает, что можно спросить.
1: Мне кажется, это было сообщение в предыдущем.
0: Ну подожди, нет, ну это так неинтересно.
1: Нет, да, думаешь, это он спрашивает, что у нас можно спросить?
0: Да, вот ты знаешь, вот...
1: 8:15 утра.
0: Когда ты приходишь... На работу у тебя какие-то сообщения все-таки остаются с ночи.
1: Угу.
0: Так прикольно, ты там сидишь. Там вопрос. А что случилось в 1908 году, когда то-то, то-то, то... И ты такой
1: а
0: думаешь...
1: зачем ночью нам пишут сообщения?
0: Не знаю.
1: У нас же ночью нет никаких программ.
0: Да слушай, ну может быть так веселее. Может мы людям помогаем таким образом развлекаться. Друзья, как вообще настроение у вас сегодня в это воскресное
1: утро? Ты у нас
0: утро?
1: Или у слушателей спрашиваешь?
0: Да и у вас, и у слушателей, у всех.
1: Я вчера ходил в кино.
0: Да?
1: Да.
0: На что же ходил?
1: На потрясающий фильм, который реально неиронично мне очень понравился. С Янковским, с Борисовым... С Николаем Вторым и ретро-автомобилями. Называется «Битва моторов». Сейчас у нас в прокате такое кино.
0: Интересно.
1: Про
0: интересно.
1: Зарождение отечественного автопрома. Про Руссобалт, 1906 год, Гран-при
0: Монако. Я, по-моему, видел трейлер.
1: Угу. Он достаточно сейчас активно педалируется, этот фильм.
0: Как есть... тебе? Как тебе
1: в целом? Мне очень понравилось. Прям вот неиронично мне очень понравилось.
0: Да, шикарная, ты сказал, что тебе неиронично
1: понравилось. Шикарная актерская игра, потрясающие декорации, классная съемка. Нету, знаешь, не сложилось от этого фильма ощущение какой-то коммерческой пустышки. Наоборот, я пару раз ловился на мысли, что в этом фильме чувствуется... авторскость какая-то. Я чувствую, что это авторское кино. Авторское кино, которое по совместительству еще и умудрилось стать блокбастером, который вроде как неплохо собирает хороший сарафан, а его показывают во всех кинотеатрах. Реально классный фильм.
0: Подожди, прости, а что такое сарафан?
1: Сарафанное радио. Когда кто-то говорит,
0: все,
1: что
0: я
1: фильм
0: понял.
1: Хороший,
0: это, видимо, что-то на вашем, молодежном.
1: Да.
0: У нас просто это называлось сарафанное радио.
1: Ну, а зачем два
0: ну,
1: слова?
0: Ну, а если вы нас
1: одно?
0: Сейчас слушаете, то, значит, вы слушаете обычное радио, а не сарафанное, и мы этому крайне рады. Ну, честно говоря, я тоже любитель походить в кинотеатры. Особенно за последнее время я ходил на много фильмах. «Одиссея», я ходил на «Человека-паука».
1: Да.
0: Да вроде как бы и все, или еще что-то. По-моему, на третье что-то ходил, но оно мне не запомнилось, значит, это было не очень. Я тебе скажу, что я, в принципе, рад, что в кинотеатре хотя бы что-то идет, тем более, если вышло...
1: Хотя бы что-то.
0: Не, ну, давай так, был момент, когда нечего было совсем смотреть.
1: Конечно,
0: ну,
1: был.
0: Типа, ничего не
1: был
0: шло.
1: Был момент, когда нечего было смотреть во всем мире. Когда мы всем миром
0: я
1: ждали,
0: говорю,
1: когда
0: да,
1: выйдет
0: я...
1: «Довод», чтобы у нас был повод сходить в кино, а «Довод» оказался флоп-флопычем, неинтересным провалом от Кристофера Нолана, хуже был только «Дюнкерк». Было и такое время, да, сейчас. Этот год вообще очень богат на крутые фильмы в кинотеатрах. Вот он прям еще в 25-м году все смотрели на календарь грядущих премьер и говорили, боже мой, что нас ждет в 26-м году.
0: А еще что-то ждет нас до конца года?
1: «Мстители»
0: если...
1: новые.
0: Точно.
1: Да, новые «Мстители».
0: Круто. Ну, на самом деле, есть что посмотреть в кинотеатре, и не только, если вы любите посмотреть дома. И когда я говорил, что нечего было смотреть, это не в России. То есть это по всему миру был какой-то такой застой, кризис. Но сейчас вроде бы все уже стало лучше, и это радует.
1: С кинопрокатом, да, были проблемы, когда вот стриминги вышли на... пик своей мощности, и большие киностудии почему-то вдруг решили, что прокатывать кино в кинотеатрах невыгодно, лучше его сразу на стриминге отправлять. Поэтому, да, у нас был такой период, когда нечего было смотреть. Ренат Баратов спрашивает, Николай II там стрелял в ворон и бегал за фрейлинами? Если нет, то не пойду. Нет, он не стрелял в ворон, за фрейлинами не бегал, он переживал за наш Руссобалт. Вообще, мне на самом деле в конце этого фильма так грустно стало. Потому что нам там показывают, там
0: Если что... все... Давай так, без спойлеров, но в каком году все заканчивается?
1: В 1906, может, 1907.
0: А, то есть они только ту эпоху снимали, прям про супер-ретро-автомобиль.
1: Потому что да, у нас дальше не было ничего. А, там в чем, собственно, цимис истории? Было такое мероприятие, называлось Гран-при Монако.
0: Угу.
1: Оно заключалось в том, что из разных точек Европы в разные моменты времени, в зависимости от твоей удаленности от Монако, выезжает автомобиль. И его задача доехать до Монако. И кто первый доезжает, тот выигрывает это гран-при. И там тебе дают очки, если ты приехал первый, тебе дают очки за сложность маршрута, за продолжительность маршрута, за то, в каком состоянии по итогу был твой кузов, за то, сколько багажа влезло в багажник, за то, как комфортабельно тебе было ехать. И наши ребята решили собрать машину и поехать до Монако и Санкт-Петербурга. Что общепризнанно считалось самоубийственным заданием, потому что это еще зимой проходило. Никаких дорог, разумеется, нет, ничего нету. И собрали машину, которая называлась «Руссобалт». Там был двигатель средней мощности. Это был один из первых серийно производимых автомобилей с внутренней коробкой передач. То есть он не был цепной. Он был с карданом и спокойно себе ехал. И вот мы издалека, из Петербурга, поехали до Монако. И действительно, это реально историческое событие. Наш «Руссобалт» приехал в Монако первый, обогнав всякие «Бенцы», «Фиаты» и все прочее. Приехал первый, выиграл этот гран-при Монако. После этого началось серийное производство этих «Руссобалтов». Успели собрать их 600 штук.
0: Всего лишь.
1: Да, потом...
0: Ну, слушай, по тем меркам это все-таки не такая маленькая цифра, как сейчас, но тоже немного.
1: В те же времена Ford Model T десятками тысяч исчислялся.
0: Ну, Ford Model T это легендарная машина, на самом деле, легендарный автомобиль, который вообще ассоциируется с первыми машинами.
1: Да, да.
0: Но что касается того, что мы... не стали продолжать собирать эти автомобили. Ну,
1: мы оказались в центре такого кошмарного торнадо исторического.
0: Да, к сожалению.
1: Что мы потеряли вообще все задатки на наш автопром, какие у нас
0: были. В этом есть история нашей страны, на самом деле. И там было не до автомобилей, честно говоря. И вы понимаете, о чем идет речь. Поэтому... я бы посмотрел это кино, вот 135-й пишет: «Доброе утро, господа ведущие, посоветуйте, пожалуйста, радиозрителям», интересно, радиозрителям, какое слово, «что посмотреть?» Ну вот, как минимум,
1: «Битва моторов»
0: обсуждаем,
1: отличное
0: это фильм
1: кино.
0: Называется «Битва моторов».
1: Да, сейчас идет в кинотеатрах. Еще в этом году выходил совершенно потрясающий фильм, который... вот именно как зрительный аттракцион. Ну, он там и сюжет классный, интересный, персонажи приятные, но просто потрясающе, безумно красиво снятый. Еще когда ты узнаешь, что это все снималось с практическими спецэффектами и без зеленого экрана, просто с ума сходишь. Фильм называется «Проект Ава Мария». И это про то, как, чтобы спасти Землю. Как планету, ученый отправляется в экспедицию на Тау-Кита, по-моему, одна из соседних наших звездных систем. И, ну, это научная фантастика про полет в космос, который снят без зеленого экрана.
0: Классно.
1: Это невероятно
0: интересно.
1: Красиво. И Райан Гослинг в главной роли, ну, что немаловажно.
0: Надо было с этого начинать, на самом деле. Я не знаю, каким образом мы скатились в тему фильмов, но она крайне интересная, потому что есть хотя бы что обсуждать, как я говорил, потому что в моменте мы действительно застопорились на «Брат 2», ну, в обсуждении этой программы, имеется в виду, когда речь шла о кино.
1: Не смотрел.
0: Ну, вот смотри, Григорий СПБ пишет, что набирают в Москве массовку на «Слово пацана 2», платят по 5000 рублей за 6-8 часов. Ну, это хорошие деньги,
1: это неплохо,
0: кстати,
1: так, для массовки.
0: Но, честно признаться, я ничего не жду. Я ничего не жду от вот, продолжения этого замечательного сериала. Ну, потому
1: ты смотрел?
0: Что... «Слово пацана», да, конечно.
1: Я просто не смотрел.
0: Не, мне понравился сериал. Замечательный. Просто вопрос в том, что после такого громкого первого сезона очень сложно... что-то придумать дальше.
1: Планку выдержать.
0: Конечно, ну, конечно, да. Потому что планка очень высокая, и я не знаю, Я не знаю, как они будут выкручиваться, но слышал, что там про очередную какую-то группировку, про банду.
1: Янковский значит, будет?
0: Я думаю, что да, конечно, будет.
1: Значит,
0: его же не убили, там все было в порядке.
1: Янковский шикарен.
0: Безусловно. И сняли еще один сериал, похожий. То есть его сейчас тиражируют, форсят, везде пишут о нем как о таком же или похожем на слово «пацана». Тоже про казанскую какую-то мафию и так далее. Вот я не буду смотреть, честно вам скажу. Я посмотрел недавно замечательный сериал, я об этом говорил много раз, который называется «Холод». Мне прям понравился очень. Да, конечно, концовка такая смазанная немножечко, но последняя серия...
1: Это там про женщину, которую посадили куда-то?
0: Да, что-то да, еще, да, да, все верно. Это... Вылетела фамилия главной героини, господи. Ну, там и Лариса Гузеева, там прекрасный набор артистов, там прекрасный актерский состав.
1: Плотникова, Евгения Плотникова.
0: Нет. Евгения Плотникова, это ее героиню зовут, а играет ее Аксенова. Конечно, Любовь Аксенова. Я просто люблю сериалы с ее участием. Там прям такие громкие слова звучали, что это одна из лучших ее ролей. И в принципе... В принципе, я могу с этим согласиться, потому что сыграла она и сыграна вообще в этом сериале просто на 10 из 10. Мне понравилось.
1: Это...
0: Так вот, Иван, слушай, да, что ты хотел сказать?
1: Я хотел сказать, что «Холод» — это же вольная интерпретация, экранизация «Граф Монте-Кристо».
0: Да, да, да, да, но это сейчас модно, слушай, многие снимают. Ну,
1: «Граф Монте-Кристо» потрясающий.
0: Кто будет спорить?
1: Почему мы не снимем?
0: Янковского убили же в конце, пишет Иван. Я вот не помню.
1: Значит, не ждать нам его во втором сезоне. Ну.
0: Подождите, а...
1: Звучит как повод пересмотреть.
0: Вот в концовку уже я не помню. Реально звучит как... А я бы пересмотрел. С удовольствием.
1: Ну, не знаю, я не хочу.
0: Ну и посмотрите, как актеры из сериала «Слово пацана» все хайпанули и действительно построили себе карьеру после
1: хороший
0: этого сериала.
1: Хороший трамплин получился,
0: супер,
1: да, из этого сериала.
0: Супер трамплин. И, ну, навскидку так не приходит ничего больше из кино, когда вот актер сыграл, ну, из современного. Универ, я сейчас говорю просто...
1: После которого Саша Таня появился.
0: Ну, вы сами все понимаете. Ну, то, просто там актеры все... Взлетели, ну,
1: да,
0: прям,
1: да, наверное,
0: очень-очень хорошо и сыграли серьезные роли.
1: Так, наверное, да, не припомнишь сходу подобные прецеденты. А какие еще сериалы мы можем посоветовать? Я сейчас смотрю потрясающий детективный сериал. Зарубежный, забугорный, называется «Менталист».
0: Не слышал
1: ничего. Ну, это... Классическая история про гениального детектива, который работает консультантом полиции, помогает раскрывать преступления. Короче, Шерлок Холмс, но если бы Шерлок Холмс умел с людьми общаться и был бы социализированным человеком. Очень классный сериал с очень крутой сквозной сюжетной линией. Я сейчас уже пятый сезон вчера досмотрел. Шикарный сериал, советую, рекомендую. Очень хорошие, обаятельные персонажи.
0: Ну, это такой, знаешь, нишевый.
1: Но я бы не сказал, что он прям нишевый. Его в свое время лицензионно покупали и крутили по ТВЦ. То есть он есть с дубляжом официальным ТВЦ-шным.
0: Но они
1: я,
0: же...
1: я слышал об этом сериале до того, как начал смотреть. Давным-давно я знаю о существовании этого сериала. Просто вот он что-то завирусился в соцсетях. Меня заинтриговало, и я решил пойти
0: посмотреть. Неудивительно, что ТВЦ... сделал дубляж, потому что они же любители того самого сериала про Шерлока Холмса.
1: Ну да.
0: Это же легендарная история.
1: А кто не любитель?
0: Слушай, вот мне напоминают, Иван напоминает, что когда Янковского убили, Наташа, его девушка, в машине сидела. Его убил следак на ее глазах. Вспоминайте, парни. А я вспоминаю, я даже помню, вот вы мне сейчас напомнили, спасибо большое, в шестерке они ехали.
1: BMW.
0: Он, да, шестерки BMW, лучшие, классики.
1: Руссобалт.
0: Продолжение Руссобалта они ехали. Да, я помню. Но можно, конечно, сделать так, что он выжил. Ну, это же Иван Янковский, ребят.
1: Параллельная вселенная, в которой...
0: Ну, не, ну, типа... Не
1: я
0: попал,
1: смотрю на
0: еще
1: вас.
0: Что-то. Вы там же на этом готовы. Как раз сериал и заканчивается, я помню. Я помню, и у меня просто с фамилиями актрис, честно вам признаюсь, очень тяжело. И вот та самая актриса, которая играла Наташу, она, во-первых, сейчас прекрасно еще себя чувствует на эстрадной сцене, она поет.
1: Пересильд какая-нибудь?
0: Нет. Блондинка, очень симпатичная девушка, актриса, я ее даже видел просто в городе, проходящая, она так же прекрасно выглядит, как и в фильме. Ну и, в принципе, сыграла тоже очень неплохо свою роль. А к чему я это все говорил? К тому, что и у нее карьера очень интересная. Она и в кино играет, и поет. Там на кого ни посмотри, все классно поднялись после этого сериала. Но вот как я буду относиться к продолжению, у меня нет однозначного ответа. Мне кажется, что очень тяжело. Очень тяжело будет удержать планку.
1: Ну, и ладно. Я не смотрел первый сезон, второй тоже не планирую.
0: Кстати, Григорий СПБ тут такую штуку нам напоминает. Вчера многие люди приехали в Петербург, хотели вечером сходить на концерт. А концерт не состоялся. Внимание, дети! О ком идет речь? О каком артисте, который должен был выступать в Санкт-Петербурге?
1: А может, сегодня состоится концерт?
0: Там два дня должно было быть. А помните, как разгоняли в самом начале, что артиста могут заменить?
1: Да, на шамана.
0: Что-то может произойти другое. Я бы, кстати, посмотрел на это. Представляешь, вместо Кани выходит шаман.
1: Не, самое забавное было бы, если бы на лозу заменили. И он бы вот на этой полусфере, которая символизирует землю,
0: но это бы прям был бы тролль сотого левела, который сделал бы такую штуку.
1: Это было бы смешно. Игорь Маслов нас спрашивает, а что, «Бесславные ублюдки» хороший фильм? А мы как попали, во-первых, на «Бесславных ублюдков», а во-вторых, да, хороший. Тарантино с Брэдом Питтом. Хорошее кино.
0: Камон, нам пишет Ренат Баратов. Это же Козловский. Принципиально не буду смотреть этот сериал. Слово пацана. А какое отношение имеет Козловский к слову пацана? Простите, может быть, я что-то пропустил. Там режиссер Жора Крыжовников.
1: Да. Козловский там вроде как не играет. Но мне нравится, что нам Гермошлем Аполлонович Рукопашный пишет. Но если не помнишь, чем закончился сериал, это действительно знак качества.
0: Это пишет Ренат.
1: Про Козловского нам Ренат пишет.
0: Нет, вот. Ну, да. Смотри.
1: Это уже Гермошлем.
0: Я вас перепутал, запутался. Простите. Бывает. Утро воскресенье. Такое происходит. Но я тебе хочу сказать, что, наверное, я согласен. Ну, вот видишь, чуть-чуть мне напомнили какую-то деталь, я вспомнил концовку.
1: А вот что лучше, когда ты смотришь сериал и не помнишь его концовку, через какое-то время вот она стирается у тебя из памяти, или если ты смотришь сериал и на всю свою жизнь запоминаешь концовку, потому что она ужасна, потому что сериал весь был супер классный, а концовка так провалена, что аж общий рейтинг сериала падает на балл. Как у «Игры престолов».
0: Например. Я думаю, что первый вариант для меня более приемлем.
1: Наверное, действительно лучше.
0: Потому что ты целый сезон смотришь сериал, он тебя держит в напряжении, и в последней серии все рушится. Но это как будто бы прям вот
1: особенно
0: совсем
1: обидно,
0: совсем
1: когда ты смотришь этот сериал несколько лет. Я вот «Игру престолов» с пятого сезона, по-моему, смотрел.
0: Слава богу, я не смотрел.
1: Года смотрел этот сериал. Я помню, я пары прогуливал, когда выходили последние серии. Я сидел в Макдональдсе рядом с университетом, включил там серию с битвой за Винтерфелл, которая известна тем, что снята так, что там ничего не видно, очень темно. А еще был солнечный день, и я просто полтора часа сидел, смотрел на свое отражение в экране iPad.
0: Может, это прикол?
1: Потому что черный экран просто.
0: Может быть, как в «Кунг-фу панда»?
1: А, я «Воин дракона».
0: В свитке ничего не было? Секрет в нем. Вот я бы пересмотрел «Кунг-фу панду».
1: «Кунг-фу панда» шикарная.
0: Просто великолепная. Говорят, там еще «Шрек» какой-то новый выходит.
1: Грозятся.
0: Ну, что-то как-то...
1: С соцсетями. Шрек с соцсетями.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Ну, и я так скажу, для меня Шрек...
1: игрушек с телефонами.
0: Для меня Шрек закончился, наверное, на второй части. По моему мнению, это лучшее. «Один дома» закончился на второй части. Ну, то есть, в какой-то момент остановка должна становиться последней. Потому что когда ты начинаешь с этим заигрывать и бесконечно снимаешь, снимаешь, снимаешь, снимаешь, тебе кажется, что... Ну, то есть...
1: Ну, в какой-то момент просто все, что ты из пальца высасываешь, заканчивается. Палец опустевает.
0: А как мы знаем, чтобы палец не опустевал, как ты говоришь,
1: да,
0: нужно из него набирать ванну.
1: Ой, вот это нишево, это ты сейчас нишево.
0: Ну, слушай,
1: ванночку, да.
0: Эта программа не была бы столь нишевой, если мы бы не вспоминали здесь такие штуки. Новость на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 9 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Мужчина погиб в результате удара в ВСУ по Брянской области. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук. Дрон «Камикадзе» ударил по деревне Случок Стародубского муниципального округа. Тяжелое ранение получил местный житель. К сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скончался в больнице. Искренние соболезнования родным погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь, написал он в своем канале на платформе «Макс». Также, по данным Ковальчука, в поселке Климово от удара дрона ранение получили две женщины. Всем пострадавшим оперативно оказались медицинскую помощь. В Минобороны сообщили об уничтожении ночью 473 дронов над регионами России. Силы ПВО перехватили украинские беспилотники с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья. Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областей. Также дроны нейтрализовали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. При ракетном ударе по международному аэропорту в Эр-Рияде погибли 12 человек. Число пострадавших выросло до 309. Об этом сообщает Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. По данным ведомства, часть из них находится в критическом состоянии. Среди погибших четверо подданных Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана. Напомню, международный аэропорт имени короля Халида был атакован в субботу днем. Ответственность за удар по гражданскому объекту на себя никто не взял. Россиянка Мария Филина победила на конкурсе красоты «Миссис ООН». Кулинарный блогер из Москвы стала первой в своей возрастной категории. Выступала под номером 15, а стала первой. Меня переполняют эмоции. Пока не могу поверить, что это потрясающая конкурсная неделя. 10-часовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади. А в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты, поделилась россиянка в беседе с ТАСС. Победительница поблагодарила организаторов с индийской и российской стороны, которые, по ее словам, окружили вниманием и заботой каждую участницу. Это уже вторая международная победа для Марии. В 2019 году в Болгарии она также взяла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты россиянка решила из-за своего 50-летнего юбилея. Этим примером она решила показать всем женщинам за 50, что этот возраст не помеха для новых побед, в том числе на подиуме. О погоде. Сейчас в Москве плюс 10, сегодня в столице облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь. Днем плюс 13-15 градусов. Ветер юго-восточный и слабый 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Потерянное время. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
8: В этот понедельник гость в студии, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
4: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
8: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».

0: 9 часов 37 минут в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 11 октября, и с вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в трансляции «Утро с Германом Бабаяном и Георгием Осиповым» на нашем Рутюб-канале, на нашем Ютуб-канале и в нашей группе ВКонтакте.
0: Ну а также не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также видеотрансляции, кейс QR-код, который придет у вас на бот в мессенджере Макс.

0: Когда эта отбивка начиналась, на часах было 7:20. Сейчас 9:40, она только закончилась.
1: Хорошо, что не 4:20.
0: Это да.
1: Тут кто-то писал, я забыл прочитать сообщение. В самом-самом начале, вот я отмотал.
0: Так.
1: Не найду, наверное. Кто, может быть, здесь в Телеграм писали, когда же вы поменяете заставку?
0: Да, писали.
1: Вопрос! Писали, да. Заставку какой программы? Если конкретный, что вас здесь не устроило? Друзья, что ну, вы...
0: Потому что Гвардиола с Клопом уже давным-давно не спорят о тактике.
1: И под эту музыку. Пока Пеп Гвардиола и Юрген Клоп спорят о смехах. Да, смехах это вот эта программа.
0: Месси и Роналду бьются за золотой мяч. Им обоим по 40 уже, ребята, отстаньте от них.
1: Но мы приняли решение, что этот мем мы оставляем. И Пиндосов уберите, Пиндосов Николаев. Но он просто поджигает, на самом деле, потому что он не из этой вот категории людей, которые говорят, уберите, поменяйте.
0: О каких Пиндосах речь? Которые...
1: Лену Месси, да, ровно об этом.
0: What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
1: Просто можем, чтобы Гера нам переозвучил этих пиндосов. И у нас будет... Ну, мы как бы деньги-то тебе не будем платить. Потому что, смотри, какая история. Все время приходится оправдываться.
0: Да.
1: Пиндосам денег платить не надо. Они там где-то за бугром, нам без разницы. Мы просто так юзаем этот контент. Если мы возьмем наших отечественных, типа возьмите на русском языке, то нам надо будет деньги заплатить.
0: Тут уже не получится роялти-фри.
1: А вот Геру, которому можно налить две чашки кофе, и, в принципе, он переозвучит, вот это будет перформанс.
0: Еще половинку Kinder Bueno, и договоримся.
1: Слушай, тогда давай целое обыкновенное чудо, и на этом разойдемся. Никаких Kinder Bueno, ты что? Ты потянула его за Kinder Bueno. Это где-то вот где пиндосы. Там выдают буэнами, а тут у нас с обыкновенным чудом.
0: Эх, ну ладно, это кино, да, там, где дети выпрыгнули из окна и самоубились?
1: Да. Гермашлем пишет, ну если честно, там и без этого хайпа, и без этого сериала многие актеры бы состарились. Нельзя сказать, что именно вот эта работа дала им путевку в жизнь. Я про большинство творческой группы, а именно этот хайп вызвал у меня какое-то чувство брезгливости, и я так не посмотрел, и что-то не тянет.
0: Ну, там, очевидно, хайп возник, и в целом успех сериала возник на почве того, что актеры крутые, они действительно талантливые, и хорошо играли, но вот прям известный актер, который был известен до роли в «Слово пацана», по-моему, в этом сериале был только Янковский. То есть Кологривый был какой-то, какого-то вот среднего масштаба персонажа.
1: Не, слушай, Никита Кологривый, он был известен.
0: Он был известен, но
1: не
0: так известен.
1: Но он был не суперзвездой, да.
0: Вот а после этого сериала он стал суперзвездой отечественного проката. Там
1: Слава Копейкин, как же этого, я говорю, у меня на фамилии актеров.
0: Леонардо Ди Каприо.
1: Не, ну там все, слушайте, ну я сейчас весь актерский состав можно открыть.
0: Ну в любом случае, короче, я что хотел сказать, этот хайп им помог. Так или иначе, когда проект, в котором ты снимаешься, поднимается на волну какого-то вот сарафанного радио, хайпа, ажиотажа, всего прочего, обсуждают его в новостях, блогеры делают на него разбор, это всегда хорошо.
1: Леон Кимстач, это пальто. Рузиль.
0: Это бренд какой-то?
1: Да.
0: Так вот есть Бербери, а есть Леон Кимстач.
1: Ну, кстати, как будто бы он, как актер, немножечко буксанул. Потому что, ну, я не видел работу больше с его участием. Рузиль Миникаев. Угу. Вот как раз я вспоминал про Рузиля, но он супер-супер хайпанул, потому что сыграть в «Елках» какой, 237-й части, это круто.
0: Вчера видел трейлер 13-х «Елок».
1: Там 13? Будет. Только 13-е?
0: «Елки 13».
1: Всего я лишь. Жду. Вот Слава Копейкин, ну вот Юлия Александрова, она прекрасно сыграла, но она до этого была известна, потому что она сыграла в моем любимом фильме, который называется «Горько» и «Горько 2». Вот смотри, вот играл Зиму, Лев Зулькарнаев.
0: Да.
1: И он тоже нормально сейчас играет во всех фильмах. Ну, Антон Васильев, это Невский. Сериал «Невский», он до этого тоже был известен, поэтому...
0: Тут есть еще какой-то Сергей...
1: Я, кстати, не помню, что...
0: Бурунов.
1: Бурунов?
0: Ну,
1: кто это?
0: Тоже вроде как...
1: А, я знаю, ведущий с СТС.
0: Это этот, который из «Большой разницы».
1: А, «Большая разница». Ну, Пересильд, понятное дело, Анна Пересильд. Елизавета Базыкина, вот та самая...
0: Да, да, Наташа.
1: Наташа Рудакова, да, которая как раз была в той шестерке «Жигули». Ярослав Могильников, ну, тоже где-то я его видел, но остальные
0: как ну, будто Ренат, бы... Ренат нам пишет, сын Янковского такой себе актер, кологривый, щупал официантку в рестике. Серьезно? Хорошие актеры. А кто такой Борисов, парни? Я с вами не согласен,
1: Янковский. Не, мне кажется, тут вот эти актер. Ногти в конце, те самые скобочки, мне кажется, Ренат прикалывается.
0: Мне кажется, Янковский шикарный актер.
1: Мне тоже кажется.
0: Кологривого, честно, вот, положа руку на сердце, я, по-моему, не видел ни одного большого проекта с Кологривым, не смотрел. Ну, как-то так сложилось, пока не попался он мне на глаза. А Янковский шикарный актер, Борисов тоже потрясающий актер. Ну, правда, Юра обалденный актер. Он там с Эндрю Гарфилдом снялся в фильме про OpenAI и ChatGPT. Вроде как еще одну номинацию на Оскар себе получит. Когда у нас последний раз был актер, который два раза в номинации на Оскар залетал? 2 года подряд. Это, по-моему, круто. Георгий Осипов микрофон выключил. Ты не хочешь со мной разговаривать?
1: Не, я просто зажал кнопочку. Я вспоминаю, ну, за Нору он же так и ничего не получил. Он
0: не
1: был
0: получил
1: только номинирован.
0: Номинацию. И причем номинацию на роль второго плана. Сейчас он ему пророчит номинацию на главную мужскую роль.
1: Дай бог, чтобы получил.
0: Да.
1: Не важно, за какую роль, главный Оскар.
0: Ну, безусловно, будет круто, если он получит, но я вот, когда он на Анору номинацию получил, и сейчас это какая-то, знаешь, кость брошенная вот в сторону бедной, жалкой, необутой России. Вот, держите вашему актеру номинацию на Оскар. Не знаю, двояко у меня к этому отношение, да и в целом Оскар немножко дискредитировавшая себя награда, но ну, да, если да, получит, это космос.
1: У нас там с тобой есть одна история по поводу дискредитации того или иного конкурса, я говорю сейчас про Евровидение, я тебе присылал ее,
0: да.
1: И можно будет эту тему тоже обсудить, как раз ровно в этом контексте я ее и брал. Той самой дискредитации всего того, что в мировой индустрии, в музыке, в кино считалось чем-то таким, знаешь, эталонным. У тебя есть эта новость перед глазами?
0: Да, Чехия отказалась от участия в Евровидении в 27-м году. Песенный конкурс пройдет в болгарском городе Бургасе, или Бургасе?
1: Бургас.
0: Бургас по-испански звучит. Мне кажется, в Испании есть город
1: Бургас. Ну, я же в испанской школе учился.
0: Ну, да.
1: Дай хотя бы тут ударение испанское поставить.
0: Решение отказаться от участия в Евровидении, по данным СМИ, принято из-за неопределенности с финансированием и необходимости экономии.
1: На самом деле, хотелось поговорить, как я уже сказал, о том, что ну вот мыльный пузырь-то лопается. Что касается «Оскара», что касается «Золотого мяча», «Евровидения», давай еще вспоминай что-нибудь. Потому что, ну, много же споров на тему того, что
0: Грэмми,
1: Грэмми,
0: да.
1: «Золотой мяч», ну, типа, все, эпоха Месси и Роналду закончилась. Ну, не в заставке голевой передачи, конечно же. Но как будто бы всем уже наплевать на «Золотой мяч». Понятно, что футболисты за него борются и так далее, но... Уже нет такой ценности, потому что все размыто.
0: Мне кажется, что такой ценности нет ровно из-за эпохи Месси Роналду.
1: Я думаю, что безусловно, но тебе скажут, что вот Ди Каприо сколько лет не давали Оскар, и вот из-за Ди Каприо сломалось все, что связано с этим конкурсом, с этой премией. И найдут тебе разные люди, там скажут, что, не знаю, кто там ездил все,

0: что из Евровидения?
1: Ну, вот они ставили рамки.
0: Песенных конкурсов. Песенных... Я знаю, что Евровидение изначально было намучено для того, чтобы похвастаться светным телевидением, общей европейской телевизионной
1: так
0: сетью.
1: Это вот, изначально конкурс телевизионный.
0: Ну да.
1: То есть тебе нужно, чтобы была красивая картинка. Шоу, да. Новые технологии, всегда там внедряются какие-то...
0: Поэтому говорят, что когда ты непосредственно в концертном зале смотришь Евровидение, смотрится весьма посредственно, потому что там ориентирование главное на телекартинку идет. И типа на телевизоре будет смотреться классно, а из зала так себе.
1: Мне нравится сообщение от Григория СПБ, извините, я не мог его не зачитать. В Турции Бургас, а в Болгарии Бургас, он пишет.
0: Причем в Испании Бургас.
1: Поэтому давайте поговорим вообще, есть ли ценность у всех этих наград? Вообще, когда нам с самого детства говорят, там, спорт... Футбол – это спорт достижений. Угу. Когда нас с самого детства таскают по конкурсам, я говорю сейчас про вокалистов, про певцов и так далее, танцоров на танцевальные конкурсы, тот, кто увлекается кино, там, не знаю, ты должен снять, ты должен смотреть, у тебя должна быть насмотренность. Важно ли это вообще все?
0: Угу.
1: Или можно сейчас, угу, в наше время сделать промпт Ишке, зайти в Суно, сделать хорошую песню, записать, переписать, внедрить туда музыкантов, и все, вот секрет успеха. Или вообще пойти по самому-самому банальному сценарию. Взять телефон в руку, снять какой-нибудь вирусный видеоролик, может быть даже, но это прям сильно, надо постараться записать песню, спеть, и все. И вот тебе... В принципе, популярность пришла.
0: Да можно, конечно, вообще без проблем. Можно, ты даже, наверное, денег на этом заработаешь с какой-нибудь. Да, я твоя цензура. Знаешь эту песню, конечно, которая сейчас вирусится? А, вообще без проблем. Ты и денег с этого поднимешь, и виральности себя какой-нибудь намутишь. Но ты ну, останешься одним из миллионов. И никогда ни на чьем фоне выделяться не будешь. А если ты хочешь какой-то оставить свой след не просто на своем банковском счету, а не побоюсь этого слова в истории, тут без самосовершенствования и, самое главное, человеческой руки никак.
1: Знаешь, народная любовь, она такая интересная вообще в работе штука, потому что... Я вот смотрю на артистов, я же на многих хожу. Многие приглашают, многие приходят к нам в студию. И в целом я люблю вообще посещать концерты. Ты думаешь, вот у человека может быть там 10 тысяч подписчиков в социальных сетях. Да даже может и 10 не набраться. Но он соберет тебе полный зал. Он концертный артист. То есть четкая градация сейчас.
0: Mm-hmm.
1: Концертный артист, стриминговый артист,
0: mm-hmm,
1: и артист-блогер.
0: Угу.
1: Ну, прям вот три деления. У меня вот на прошлой неделе приходили ребята-рэперы. Вот они прям сказали, есть сейчас разделение на три. А я для себя уже как бы раскрыл эту тему. И ведь действительно, посмотрите, любой блогер у вас поет. Ну вот давайте посмотрим, ну не буду сейчас примеры приводить. Но если вы посмотрите на миллионников...
0: Блогеров?
1: Там, да.
0: Угу.
1: Допустим... Известная визажист, Гугар, да, Аветисян,
0: да,
1: у которой абсолютно прибыльный, успешный бизнес. Ну, ты понимаешь, о ком я говорю, да, сейчас?
0: Честно говоря, нет.
1: Визажист номер один в России, вот так скажу. У нее своя линия косметики,
0: хорошо, да,
1: у нее салон красоты или салоны, я не знаю, я не сильно погружен в эту историю. Я просто знаю, сколько стоит макияж.
0: Так.
1: И она уже сама не делает, у нее целая команда и так далее. Это огромные деньги.
0: Угу.
1: Но в какой-то определенный момент человек запел. Я не готов судить, хорошо это или плохо. Но человек запел.
0: Ну, скучно стало.
1: Наверное. Скучно стало. А почему все идут петь?
0: Потому что это...
1: Ну, почему не идут пинать мяч, я не знаю, танцевать?
0: Пинать мяч несравнимо тяжелее, чем петь. Ну, тебе для того, чтобы стать артистом, записать альбом, что тебе нужно?
1: Популярность.
0: Да нет.
1: И деньги.
0: 100 тысяч рублей.
1: Ну, нет, ну, я говорю, популярность и деньги.
0: Популярность тебе особо не нужна, ты можешь это просто в стол делать. Ну, и как бы, если у тебя уже есть какой-то бэкграунд, какая-то аудитория, если ты блогер, то вообще, ну, просто 100 тысяч платишь и залетаешь.

0: тренды. Вообще элементарно. Если не умеешь петь, ни в одну ноту не попадаешь, мелодай нам подкрутят, не проблема. Или если плохой у тебя аранжировщик, звукорежиссер, вообще без проблем, просто автотюн накинет. И просто рот открывай, звуки издавай, и будешь в тональности в нотах. И все, тебе не надо ничего уметь. Ничего не надо уметь. И у тебя есть альбом. Пожалуйста. А если ты хочешь, ну, футболистом, то так не станешь.
1: Ну вот смотри, есть еще одно направление. Они начинают петь, ну, многие начинают петь, начинают вокально. Я про блогеров.
0: Понимаю.
1: Еще сейчас модное направление становится ведущими. Как будто бы обесценивание, максимальное обесценивание всех профессий, в которые можно залететь, будучи популярным. Ну, у тебя есть подписчики, у тебя есть аудитория, все, давай. Ну, а там забывать о том, что у тебя, по идее, изначально есть профессия. Ты блогер. Ну, давайте не будем вот смотреть с прищуром. Это профессия. Ну, а что? Ну, это профессия.
0: Это работа.
1: Ну, безусловно.
0: Профессия.
1: Ну, а как? А работают? Подожди, стоп.
0: Да.
1: Давай сейчас разберемся.
0: Да.
1: А работают на работе.
0: Да.
1: А изначально ты должен иметь профессию, чтобы идти на работу.
0: Ну, если вот у твоей дамы, которую ты упомянул,
1: да,
0: у нее не блогер профессия.
1: Она изначально визажист.
0: Она, у нее профессия
1: она
0: визажист.
1: Она подняла свой блог
0: за
1: счет того, что она визажист. Тут исключение из правил.
0: Ну, прям исключение. Ну, я не знаю. Есть
1: ну, давай приведем еще пример. Ну, какой еще у тебя есть пример?
0: Ну, есть Федя Смолов. Ведет подкаст. Но у него же не подкастер профессии, не блогер профессии. Он же футболист.
1: Но он футболист. Но он популярный футболист. У него есть аудитория. То есть главный секрет успеха — иметь просто большую аудиторию и любовь людей.
0: Конечно.
1: Ну, Смолова любят у нас в стране. Реально любят. Да, слушайте, были косяки.
0: Промазал.
1: Были.
0: Паненко ударил.
1: Но...
0: Прошли бы хорватов в полуфинале.
1: Я его видел... Это сейчас просто, знаете, это боль.
0: Я недавно пытался вспомнить, а против кого мы играли, не вспомнил. Против французов, наверное, каких-нибудь.
1: Наверное, да.
0: А нет, это 18-й год, они с французами в финале
1: подожди.
0: Играли. Хорваты в финале играли с французами.
1: Значит,
0: а
1: другая ветка была.
0: В финале играли. Вот я не помню.
1: Ну, испанцев уже, по-моему, не было.
0: Испанцев мы и выбили.
1: Да.
0: В 1-8. Давай, полуфинал, чем по футболу 2018. Эх, Федя, что ты наделал? Франция, Бельгия, Хорватия, Англия. Мы бы с англичанами играли. На англичан бы залетели. А там такие англичане были, которых грех было не выносить.
1: Ну, реально. Реально. Я вот тоже вспоминаю тех самых англичан.
0: Они даже 2-1 был счет в пользу хорватов. И единственный мяч в ворот Хорватии забил Марио Манджукич. Автогол.
1: Ну да, это мы все помним. Елена В. пишет, Евровидение дискредитировало себя, это правда. А где же альтернативное интервидение, проведенное с большой помпой и за большие деньги? Восторгов было, аж из штанов выпрыгивали. Но не задалось, ни интереса, ни выгоды, ни культурного смысла в нем нет. Пытались буквально месяца два назад, может быть, даже меньше, говорить о том, что вот Саудовская Аравия не готова поднимать, что конкурс переедет. А я вам изначально, по-моему, говорил. Кроме России этот конкурс вряд ли кто-то потянет. Это огромные деньги, это огромные залы, это огромная насмотренность, это огромный опыт. Поэтому, ну, крайне тяжело будет кому-то делать этот конкурс не в России.
0: Ну, я думаю, что в Саудовской Аравии проблем с деньгами.
1: Конечно, в Саудовской Аравии. Ну, тогда какая проблема была устроить этот конкурс? Я не понимаю.
0: Там, я думаю, были проблемы.
1: Ну,
0: я думаю, там были проблемы на Неве политики, так сказать. Просто идейно не вписался конкурс интервидения на берегах Персидского залива, на территории одного из ближайших союзников Соединенных Штатов.
1: Я вам так скажу, мне обидно, что интервидение пока не получило. Я уверен, что может, через какое-то время еще будет продолжение, но...
0: Шутки шутками, конкурс реально классный.
1: Да, да, да, конкурс, задумка.
0: Очень крутой, большой, масштабный.
1: И мы его провели, как всегда, но по-другому не бывает в России, на супервысоком уровне.
0: Это правда, это безусловно
1: правда. Весь город был украшен, шоу было замечательное, артисты со всего мира приехали. Мы там даже...
0: Вроде как и на Евровидении ни одной нормальной песни не услышал. Я уж даже не надеюсь на этих песенных конкурсах найти хотя бы одну песню.
1: Ты должен четко понимать задачу этого конкурса. Его задача была не запомниться тебе какой-то песней. Его сделать шоу, была... телевизионный проект. У них это абсолютно точно удалось сделать.
0: Ну да, когда что-то называется песенным конкурсом, хочется... Последний раз просто вот с этих песенных конкурсов я забирал Моноскин, вот эту Зитти Бонни, это, по-моему, 20-й год был.
1: Слушайте,
0: давненько.
1: Если мы говорим сейчас про Моноскин, да, и мы будем говорить, вот, допустим, Италия на Евровидении, да. Мужчина, который... Та-тан, ты-дин, ты-дин. Не слышал эту песню? Она заняла какое-то там супер-супер последнее место.
0: Да.
1: А мужчина известен сейчас во всем мире и по всем радиостанциям крутится. И даже у нас. Сейчас новости, а дальше продолжим.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Во Владимире открыли ПВР для эвакуированных из-за атаки беспилотников жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Ранее губернатор Александр Авдеев заявил, что в пригороде областного центра из-за атаки украинских дронов возник пожар. Отключены две подстанции. Без электричества остались 5000 жителей. Экстренные службы работают на месте. Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Позже Авдеев сообщил, что электроснабжение, локально прерванное в результате атаки БПЛА во Владимире, восстановлено на 80%. Тепло- и водоснабжение на 100%. Энергетики продолжают работу. Как уточнили ТАСС в администрации города, общественный транспорт во Владимире работает в обычном режиме. В Минобороны сообщили об уничтожении ночью 473 дронов над регионами России. Силы ПВО перехватили украинские беспилотники с 20 часов субботы до 8 утра воскресенья. Средства противовоздушной обороны сбили БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ростовской областей. Также дроны нейтрализовали над Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваторией Черного моря. Херсонская область осталась без света из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщили в компании «Херсонэнерго». Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшее время максимальному количеству абонентов, сообщает телеграм-канал предприятия. Сроки восстановления подачи электричества и подробности технологического нарушения в компании «Херсонэнерго» не уточнили. США пытались договориться с Россией о частичном перемирии на море или в энергетике. Еще в конце сентября американские переговорщики предложили Москве в обмен на 3 экономические стимула. Как пишет New York Times, среди них разблокировка миллиардов российских государственных активов, сделка по продаже части активов «Лукойла» ближневосточным инвесторам и разрешение для Белоруссии экспортировать калийные удобрения. Замороженное средство Вашингтон предлагал вернуть России авансом, чтобы побудить Кремль согласиться на частичное перемирие, сообщает издание. Газета отмечает, что Киев потребовал от американских властей перечислять Украине суммы, равные возвращаемым России активам, либо гарантировать дополнительную военную помощь. О погоде в завершении выпуска. Плюс 11 сейчас в Москве. Сегодня в столице облачно с прояснениями. По области местами небольшие дожди. Днем плюс 13-15 градусов. Ветер юго-восточный, слабый 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
11: Марин, ну куда ты опять собралась?
12: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
2: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
11: Рассказываем по пятницам после 12.
2: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Говорит Москва.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 11 уже октября, и с вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в трансляциях, которые называются «Утро с Германом Бабаяном и Георгием Осиповым», на нашем YouTube-канале, на нашем Рутюб-канале и в нашей группе ВКонтакте.
0: А также не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который придет у вас на бот в мессенджере Макс.

0: Сейчас доступность к написанию музыки стала доступна для миллионов людей. Для миллионов людей, музыкально необразованных, с плохим вкусом. И музыкального мусора стало катастрофически много. Найти что-то достойного трудно. Проиграли все. Проиграли талантливые музыканты, у них долю всякие пустышки отъели. Проиграли и слушатели. Практически невозможно найти что-то нового и хорошего, пишет Гермошлем.
1: Аминь.
0: Не согласен.
1: Абсолютно согласен. 100% подписываюсь под каждым словом.
0: Вот смотри, с первой частью я согласен, со второй абсолютно не согласен, потому что, ну, огромное количество талантливых людей, просто они переформатировали себя под клиповое мышление, под стриминги, под тренды.
1: Люди не сами себя под клиповое мышление переформатировали.
0: Не, ну, слушай, не какой-то же композитор, артист, певец пришел такой... Так, все, меняем, будет клиповое мышление.
1: Да, плюс-минус так и произошло. Культура медиапотребления изменилась, и информации стало так много, что тратить большие деньги на большой объемный контент менее выгодно, чем потратить копейки на 10 видосиков по 10 секунд и на 15 песенок по 2 минутки.
0: Вот смотрите, есть четкие правила. Да. Ты выпускаешь песню на стриминге. Стриминговая платформа — это то, где вы слушаете музыку,
1: да,
0: сейчас.
1: Да, вот стриминговая платформа отбирает у тебя деньги, отбирает у тебя права на песню, отбирает у людей возможность нормально слушать музыку и шикует на своих деньгах.
0: Я
1: вот
0: не
1: так вот
0: погружался...
1: еще деньгами кидаешься.
0: Я не погружался в тему именно, кто там что отбирает, какие авторские права, но я знаю, что 2 недели, и ты должен выпустить еще один трек. То есть в месяц ты должен по 2 песни выпускать.
1: Иначе
0: представляете?
1: Про тебя забудут.
0: Представляете, вот тут у нас кто-то в гостях на «Формуле музыки» рассказывал, говорит, я написал песню, я записал, свел. Но это творческий процесс, это долгий процесс.
1: Да это мало то, что долгий, это еще и очень много навыков и знаний требующий процесс. Это вот, нелегко.
0: Вот смотри, ты вот сделал это все. Через 2 недели у тебя должна выходить новая песня.
1: Угу.
0: То есть получается, что творческому процессу там нет места.
1: Угу.
0: То есть это завод, это Калашников, который стреляет всегда и везде.
1: Ну, так я говорю, культура медиапотребления изменилась. Если ты не выпустишь песню через 2 недели после того, как ты выпустил свою предыдущую песню, то твой потенциальный слушатель... найдет себе какую-то другую песню, которую послушает. Mm-hmm. Потому что ты на тебе свет клином не сошелся. Есть безумное количество других людей, которые скачали себе пиратский Ableton 12 Live Suite, как я, и сидят вот даже без MIDI-клавиатуры, просто на клавиатурке ноутбука. Вот этот аккордик сюда повешу, сюда вот этот, и давайте 808-го навалим. И все.
0: Кайф. Мне нравится. Ренат Баратов,
1: я
0: кстати...
1: только что описал всю электронную сцену.
0: Ренат Баратов не согласен с тобой тоже. Слушает он музыку в ВКонтакте. Много нейронки, и все норм. Мне нравится электронка. Ну вот я тут с вами теперь не согласен. Я не могу нейросетевую музыку слушать. Мне кажется, что со мной разговаривает робот. С другой стороны... У нас у всех дома есть умные колонки, и мы давным-давно разговариваем с роботами. Нам еду привозит робот.
1: Да, но есть важное различие. Когда мы разговариваем с умной колонкой или когда нам еду привозит робот, мы знаем, что мы взаимодействуем с роботом. А нейросетевая музыка активно пытается мимикрировать под живую.
0: Тут сейчас я знаю, что вышла такая функция... что ты можешь ограничить себе контент искусственного интеллекта,
1: Яндекс.Музыка
0: который будет попадать.
1: Последний стриминг, который ввел эту функцию.
0: А, то есть последний. На всех других были они, да, эти функции?
1: Ну, Яндекс месяца на 3-4 позже всех остальных.
0: Нормально, ничего страшного. Зато ввели. А в интервью собрали исполнители разные культурные традиции, притянули за уши. Организаторы пытались создать иллюзию общности интересов, хотя бы в области культурных предпочтений, а ее нет. Да и на политические различия закрывать глаза невозможно. Не все решают деньги. Смысла нет в этом конкурсе, пишет Елена В. А я скажу так. Смысл в конкурсе как будто бы есть. Но базовая страна должна быть Россия. Деньги должны скидывать все. А мы должны организовывать. Классно я придумал?
1: Неплохо.
0: То есть должен весьма, быть взнос.
1: Весьма не...
0: Страна, которая принимает участие, я думаю, что у Саудовской Аравии есть деньги, чтобы заплатить за участие в интервью.
1: Конечно, есть. И зачем им это надо?
0: Но они не могут участвовать в Евровидении.
1: Ну, а зачем им участвовать в песенном конкурсе? Качают себе нефть спокойно, пусть качают
0: дальше. Типа певцы все на скважину.
1: Да. А что у них там и так все устроено? 20% деньги зарабатывает, 80% работает на скважинах. Ну, просто это банально, оно им не надо. Ну, нет в этом никакого-то практического смысла. Ну, правда. Какой в этом практический смысл? Чтобы вот Саудовская Аравия сидит и мечтает, ай, да, залететь бы сейчас на какой-нибудь песенный конкурс. Вот у меня там Манчестер Сити сейчас вылетит в 5-й английский дивизион, а мне бы сейчас на Интервидение. Ну, Манчестер Сити, это, по-моему, не Саудовская Аравия,
0: это...
1: а Объединённые Арабские Эмираты.
0: Да.
1: Ну, один полуостров.
0: Дмитрий Катков пишет. Без продвижения выбрать бриллиант из миллиона фианитов, как сделать? Отвечаю прямо на ваш вопрос. Есть Diamond Tester. Такая штука, она с таким наконечником, как иголкой. Прислоняете к фианиту, она не будет пищать. Прислоняете к бриллианту, она будет делать так. Примерно так у нее еще батарейка и садится, еще будет, знаешь, так. Но она вам покажет, что это бриллиант. Так и выбирать.
1: У меня, ну вот я относительно недавно, да, в апреле,
0: Миш Николаев, я все это читаю, но не буду зачитывать.
1: Я с этого смеялся, именно с того, что нам Миш
0: Николаев
1: написал.
0: Да, да, да, не читай, тут смытые грани того, что можно читать.
1: Я в апреле решил, что хватит с меня этих проклятых стриминговых сервисов, которые кормят меня нейромузыкой, которые не платят нормально никаким артистам, хотя мне, откровенно говоря, не очень сильно это беспокоит, что там у какого-нибудь Бруно Марса не хватит денег додепнуть, так сказать. Я купил себе два айпода. iPod Classic, iPod Nano.
0: А это правда, ты, кстати, можешь их показать. Ты
1: в редакции.
0: Ну, потом, да. Неужели ты не показывал еще в эфирах?
1: Показывал. iPod Nano 6 у меня сейчас с собой. Я считаю, что это ультимативное устройство для прослушивания музыки. Великолепная вещь. И вот, когда я снова начал составлять свою медиатеку
0: снова
1: в iTunes...
0: Да. Только ей доверяешь ты?
1: Ну, а кому еще?
0: Знаешь «Седая ночь»?
1: Что?
0: Ты все мои тайны.
1: Да ты че?
0: И что, прости?
1: Когда я снова начал собирать себе медиатеку, потому что я уже этим занимался еще до того, как стриминги появились, вот году в 11-м, в 12-м, я уже учился скачивать песни, закидывать их в iTunes, iTunes.
0: Ужасно,
1: на iPod.
0: Заметьте. Ты тоже помнишь, да, Юль? Ты просто сидишь перед компьютером.
1: Да.
0: Как это, что такое,
1: да,
0: iTunes?
1: Немножко контринтуитивные процессы, но тем не менее. И вот я сейчас, когда начал этим снова заниматься, я столкнулся с тем, что да, круто, я собрал себе свою ультимативную медиатеку, вот она у меня есть.
0: Это как ультимейтив FIFA.
1: Да, вот у меня полный состав тотсов, информов и тотмов и всего прочего. И это круто, но это все уже заслушано.
0: Ну, конечно.
1: И нужен какой-то приток новой музыки. Обязательно, хотя бы там типа по песенке в пару недель. Нужно, чтобы у меня появлялась новая музыка на моих айподах, чтобы я мог новую музыку слышать. Как это делать? Как в наше время можно найти музыку, не связываясь со стримингами?
0: В душе не знаю.
1: Ну, можно, конечно, найти какие-нибудь музыкальные периодические издания. Читать журнал Rolling Stones какой-то. Ну, простите меня, Rolling Stones оценил альбом «Брат Чарли XCX» там на 98 из 100. Альбом «Брат Чарли XCX» — это полнейший отстой.
0: А фильм
1: «Брат
0: 2»?
1: Который слушать невозможно. Не смотрел. Хотя, на самом деле...
0: Заразно, походу, у вас там.
1: Очень много кому этот альбом понравился, но вот я прикоснуться к нему не могу. Там Сабрину Карпентер какую-нибудь, альбом Rolling Stones оценивает на невероятную высоту. Фрэнка Оушена вообще считают чуть ли не лучшим self-made артистом.
0: А Фрэнка Си?
1: Кого?
0: Ну, Оушен есть, а Си?
1: Неплохо, неплохо. Лейк, Ривер. Вот, остается только оставаться на стримингах, там вылавливать какие-то отдельные песенки. Очень помогает листание ленты в соцсетях. Потому что я вот в одной запрещенной соцсети, если долго-долго листаю видосики, рано или поздно наткнусь на какой-нибудь прям бриллиант. Мне там уже несколько раз попадались песни, которые прям вот разнос.
0: Я сразу на их песни нахожу,
1: пирачу и закидываю себе на iPod.
0: Я не на песни натыкаюсь, я на супер талантливых артистов натыкаюсь. И буквально вчера я смотрел проект, который идет на нашем телевидении, «Ну-ка, все вместе», где вот эта стена, 100 человек, когда смотрел.
1: Да, тоже? Да, знаю.
0: Я... женой обсуждали, она там показывала двух наших однокурсниц, я говорю, а ты представляешь, вот в «Голосе» сидит 4 человека, и ты должен понравиться четверым, а тут ты должен понравится всем понравиться, сотни, понимаешь, всем, а у всех разные вкусовые предпочтения, у всех разные взгляды на вокал, кому-то нравится фирма, кому-то не нравится, кому-то там старая школа нравится, и это крайне тяжело, то есть поднять 100 человек, должно, мне кажется, сойтись тут все. И образ, и ты должен понравиться, ну, визуально я имел в виду, и спеть ты должен хорошо, и песня, что немаловажно. Я знаю суперкрутую вокалистку, которая там провалилась в этом году, хотя в прошлый раз она подняла 99 человек, выступая в группе. В этот раз она подняла там 68, она моя однокурсница, вместе учились у одного педагога, она супервокалистка, суперпевица, понимаешь? Песня не та, все, до свидания.
1: Ну, да.
0: Ну, то есть песня большую роль играет, огромную роль.
1: Очень большую роль играет. Но, тем не менее, вот это, я и на артистов натыкался тоже, на потрясающих. У меня как минимум есть два артиста, которые влетели в топ моих любимых артистов, вот просто с ноги. Я на них наткнулся, вот, смотря коротенькие видосики. Всю музыку их спиратил, к чертовой бабушке.
0: Ты не поверишь, я занимался поиском, значит, одного артиста, который мне в стриминге попался.
1: Да.
0: Я тот самый человек, который оттуда подчерпывает людей. Мне очень нравятся все его песни. Я попытался его найти в социальных сетях, я не смог. Я нашел старую заброшенную группу в ВК.
1: Да.
0: Где есть его контакты? Это другая проблема.
1: А, ты что, меня искал?
0: Есть другая проблема. Человек пишет классную музыку,
1: да.
0: Человек хорошо поет, но у него нет команды. А если у тебя пиар-команды нет, в нынешних реалиях тебе крайне тяжело пробиться.
1: И ты такая мерзость.
0: Ну, слушай,
1: что в наше время музыкант должен быть жнец, молодец, на дуде и грец.
0: Условия диктует рынок.
1: Да, самое обидное, что он должен быть на дуде и грец в последнюю очередь.
0: Мне один продюсер сказал, что артисты без нас... Ну, без продюсеров, как слепые котики. Ну, это реально так и есть. То есть продюсер, качественный пиарщик и так далее, он может тебе открыть так глаза на тебя самого. И, конечно же, это облегчит тебе жизнь. И я не согласен, что артист должен быть многостаночник, как ты говорил. Артист должен заниматься своими задачами.
1: Ну,
0: а другими параллельными должны заниматься люди, которые в этом просто понимают и разбираются.
1: Бедолага какой-нибудь сейчас сидит у себя в спальне на спираченном Эйблтоне или, не дай бог, Fruity Loops, пишет биточек и думает, ай, где бы мне сейчас взять крутого пиарщика? Где человек со спираченной давкой на своем ноутбуке, на своей кровати, возьмет деньги на пиарщика?
0: Там другой.
1: Нигде не возьмет, там... он сам все должен делать.
0: Смотри, там другой путь. Там есть
1: корпоратив
0: как раз
1: или квартирник,
0: самый... Нет,
1: как говорил иноагент.
0: Там есть другой путь развития, там есть стриминги. Вот буквально 5 лет назад у тебя даже этого инструмента не было. У тебя есть... Слушай, вероятность того, что песня залетит, не... я тебе сейчас, лично тебе вот посылаю сообщение. То, что песня может залететь в моменте, это... сплошь и рядом, понимаешь? Ты делал, делал, делал, у тебя было 30 прослушиваний, 100, 200 человек тебя слушал, 300 человек, потом опять 200, и ты такой, все, я заканчиваю с этим делом. А потом у тебя просто миллионная аудитория, понимаешь? У меня, я не буду говорить, ну, хотя почему нет? У меня был артист, я горжусь знакомством с этим артистом, его, с его командой, это Акмаль. Вы все слышали, да, про него, наверное, сейчас. Он был у нас в «Формуле музыки», эфир у нас лежит. Посмотрите, это обычный парень. Реально, он ребенком приходил ко мне. Но в нем была глубина. В нем рассмотрели вот его команда, его люди, его талант. И вот он сейчас, ну, это первый эшелон артистов. на российской эстраде. У него концертный тур открываешь, и ты просто, ну, не понимаешь, как этот киборг столько концертов может давать.
1: Когда результат твоего ремесла зависит от везения, от того, залетит или не залетит, то это не ремесло, а казино.
0: Григорий СПБ хорошую фразу пишет. Песни недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом.
1: Песни, в принципе, не это обязательно быть хорошей, чтобы стать
0: текст,
1: хитом,
0: я бы сказал. Текст промки, формула музыки.
1: Не обязательно.
0: А что определяет успех вообще, Григорий СПБ?
1: Количество заработанных денег.
0: Там нет ответа, там открытый вопрос.
1: Количество заработанных денег.
0: Say my name. Пишет Миша Николаев.
1: Верхойзенберг. Замолчали. Тут еще
0: даже комментировать никак.
1: Игнат нам писал. Я думал, что Герман играет на гитаре и сам пишет музыку.
0: Да, это так и есть.
1: Да, так и есть.
0: Так и есть.
1: Что, вы перестали так думать? У меня сейчас вот...
0: А Ренат вот просит тебя пригласить в форум музыки. Да я все звоню, он не отвечает на телефон. Это да. Зумеры. Они должны, им сначала надо написать сообщение, через дней 5 они его посмотрят,
1: да.
0: Потом разрешат тебе звонок, а там уже все даты заняты. Вообще печально, в успехе песни главным становится пиар, пишет Герман. Ну, это правда жизни. Я же не говорю, что это не печально. Угу. Я говорю, что такие правила игры. То есть вот в футболе тоже появился ВАР, и это печально для многих. Но мы же не выходим с транспарантами «ВАР – убийца футбола!» Нет, мы играем по этим правилам, и все, и любим эту игру абсолютно за другое. Абсолютно за другое. То же самое с музыкой. Песня играет небольшую.
1: Ну, тут раздельно, небольшую, запятая, а самую большую роль.
0: Да, просто пропущено.
1: Да.
0: С отсутствием голоса и слуха, если ты поешь хит, тебе будут подпевать. Да. Да, слушайте, вот смотрите, классный пример вам сейчас приведу. Артистка, которая сейчас называет себя мировой звездой. Ты видел эти видеонарезки?
1: Нет. Ты про Тейлор Свифт?
0: Нет. У меня есть Мерседес, ПТС...
1: МДМС. Да, я видел.
0: Стоп. Давайте так. Это супер пиар-акция. Я даже не врубился, ребят. Я не врубился, что это такое. А что они сделали? Они просто на вот этой волне хайпа сделали супер плохо. Ну, типа, ну, это даже не пост-ирония. Я не знаю, как это назвать. Они сами в этом признаются. Они просто сделали трек, чтобы ее все хейтили. А хейтят каким образом? Опять же, не выходят с транспарантами. Записывают дизы, да, это так называется, или как?
1: Через S.
0: Дисы. Дисы, да.
1: Да.
0: Это... Записывают вот эти ролики и так далее.
1: Комментарии оставляют, пересылают друг другу, смеются.
0: Ну, там типа Япония... Мы, кстати, с Георгием, по-моему, здесь обсуждали. Япония — это остров или страна... Внимание, дальше фраза. Mm-hmm. Почему первая буква А? И ты сидишь, у тебя голова сломалась. Ты такой думаешь, подожди, стоп, давай еще раз прослушаю. А ей еще капнула монетка, понимаешь, потому что ты переслушал.
1: А, кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз.
0: Да.
1: Я организую мосты.
0: А кто ты? Ну?
1: Ну, тоже ноль смысла же.
0: Понимаешь? Ну, это же Хитяо, ну, вот стопроцентный.
1: Это обалденная группа.
0: Сергей Коломов пишет, не понимает ажиотаж вокруг Акмаля, либо я не понимаю, либо лыжи не едут. Слушайте, народ голосует рублем. У него все концерты проходят с заполненными залами, солдаутами. Есть секрет успеха. Я думаю, что он заключается в простоте, в простой доброй музыке и в поведении. Я не был на его концерте, я очень хочу попасть. Наверное, я не могу вам ответить, в чем секрет успеха того или иного артиста, не побывав на его живом концерте. Но я знаю, что у меня даже одна знакомая ходила на концерт, она поехала то ли в Казань, то ли куда-то, купила, ему же еще там на этих концертах фишка у него есть,
1: угу.
0: Ему дарят подарки. Я, ну, как
1: вот
0: понимаю, он не пьет алкоголь, алкоголь вообще вредит вашему здоровью, мы тоже не советуем, но ему прям подарки, ну, то есть не цветы ему дарят, а подарки.
1: Угу.
0: И, как правило, это бутылки какие-то разные. И он сам прикалывался на эту тему, говорит, лежу, ору, но он в социальные сети выкладывал, ему кто-то пишет, а вы какое вино, типа, предпочитаете? Я не пью! люблю! Типа, ну, просто уже люди верят вот в эту сказку. Я думаю, что в простоте, вот в этом диалоге, понимаете? В честности, в диалоге. Ну, это суперудачный проект. Вот это тот самый проект, на который всем молодым артистам стоит обратить внимание и посмотреть его пример, и рассмотреть этот кейс, как говорят в российских деревнях.
1: А еще, знаешь, как говорят? Говорят, что надо ориентироваться не на успешные кейсы.
0: А на неуспешные?
1: А на провалы. Потому что любой успех, особенно в музыкальной индустрии, это ошибка выжившего, это статистическая неточность. А для того, чтобы как-то действительно понять, куда не надо идти, надо смотреть на провалы. Если ты вычеркнешь все дороги, на которые идти не надо, останется та, по которой идти надо.
0: Наверное, в этом есть истина. Но я не могу вам сказать, что есть стопроцентная правда и истина, как я говорил изначально. Потому что если каждый человек будет это знать, то это перестанет быть уникальной информацией, и все станут суперзвездами и успешными в своей сфере, либо наоборот, никто и никем не станет. Сейчас новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 10 часов 30 минут. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сайт аэропорта Пулково оказался временно недоступен. При попытке зайти на стартовую страницу, пользователей перебрасывает на сервис tutu.ru. При этом сама аэрогавань работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе. Регистрация на рейсы и их обслуживание проходит по расписанию. Также сообщается о неработающих сайте и мобильном приложении провайдера dom.ru. У сети магазинов одежды Lime при попытке войти в профиль возникает непредвиденная ошибка. Также, как утверждают пользователи, им не удается попасть на свои страницы в приложение для аренды самокатов U-Rent. Телеграм-канал «Осторожно новости» сообщает, что массовые жалобы на сбой фиксируются в приложении «Магнита». Пользователям не удается оформить заказ, товары в мобильном приложении не загружаются. Со сбоями столкнулись также в приложении сети «Вкусный точка», спортзалов «ДДХ», цветочного сервиса «Флоу Вау» и «Додо Пицца». Кроме того, в Москве перестало работать мобильное приложение «Яндекс.Еда». У пользователей не отображается список ресторанов. Государственная ветеринарная служба, ветеринарная система сообщила о работе в аварийном режиме. Как заявили в ВетИС, проблема возникла из-за аварийного отключения электропитания во Владимирской области. Произошло нарушение доступности инфраструктуры, обеспечивающей функционирование центра обработки данных. Специалисты проводят необходимые мероприятия по восстановлению штатной работы системы и ее компонентов, говорится в сообщении госсервиса. Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал, что в результате атаки украинских дронов произошло отключение двух подстанций. Позднее он уточнил, что локально прерванное электроснабжение во Владимире восстановили на 80%. США пытались договориться с Россией о частичном перемирии на море или в энергетике. Еще в конце сентября американские переговорщики предложили Москве в обмен три экономических стимула. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», среди них разблокировка миллиардов российских государственных активов, сделка по продаже части активов «Лукойла» ближневосточным инвесторам и разрешение для Беларуси экспортировать калийные удобрения. Замороженное средство Вашингтон предлагал вернуть России авансом, чтобы побудить Кремль согласиться на частичное перемирие, сообщает издание. Газета отмечает, что Киев потребовал от американских властей перечислять Украине суммы, равные возвращаемым России активам, либо гарантировать дополнительную военную помощь. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 11. Сегодня в столице облачно, с прояснениями. По области местами небольшой дождь. Днем плюс 13-15 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
4: 2. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
8: В это воскресенье тема программы «Латвия на распутье. Мифы и реальность». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и научный сотрудник Института стран СНГ, политолог, эксперт по странам Балтии Руслан Панкратов.
7: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
8: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
7: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Рок-радар.
7: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
7: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.

0: 10 часов 37 минут в Москве. Всем добрейшее утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня воскресенье, 11 октября, и с вами Герман Бабаян
1: и Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8-495-73-73-94-8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Сделать это вы можете в трансляции «Утро» с Германом Бабаяном и Георгием Осиповым на нашем Рутюб-канале, на нашем Ютуб-канале. И в нашей группе ВКонтакте.
0: Ну а также не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен. И в видеотрансляциях есть QR-код, который придет у вас на бот в мессенджере Макс.

0: Фараон, это
1: ой,
0: мы.
1: Ой, господи, блин.
0: Мне надоело все.
1: Он сейчас неиронично это включил в паузу.
0: Не, ну я тебе дал послушать, просто чтобы ты понимал, насколько, там, какой масштаб бедствия.
1: Я тебя об этом не просил. Зачем ты это сделал?
0: Много о чем меня никто не просит, я делаю. Ориентироваться на провал? Вот смотрите, сколько было артистов, певцов после всяких скандалов с алкоголем, с драками, с избиением женщин. Похоронили карьеры. А сколько было таких, которые такое исполнили, и аудитория сказала, какая душка. Вот можно взять Филиппа Бедросовича и Калагриева, пишет Гермашли.
1: Так, мораль, то сообщение в чем?
0: Что-то я это, наверное, продолжение понимаю. Темы с Ахмалем.
1: Ну,
0: про его открытость.
1: Филипп Бедросович, перчики хорошие.
0: А провал, ориентироваться на провал, это, видимо, к твоему сообщению, то, что ты говорил, что
1: ну,
0: не
1: да.
0: стоит на успех,
1: конечно,
0: надо на провал.
1: Надо... Это, как знаешь, есть такая старая добрая загадка. Во время Первой мировой войны руководство британской армии издало указ о повышении качества металла, из которых делаются каски солдат. После того, как они обновили каски своей армии, в лазаретах стало гораздо больше людей с травмами головы.
0: Mm-hmm.
1: Гораздо больше. И вот как бы вопрос, а почему?
0: Риторический вопрос.
1: Ну, очень понятный ответ, потому что до этого ранения летальные были.
0: Ну, понятно.
1: А теперь каски спасают. И вот это называется ошибка выжившего. Когда самолет возвращается... На него смотрят, где у него пробоины от пуль, там, значит, надо броню усилить. А на самом деле броню надо усилить там, где пробоин от пуль нет. Потому что если бы пуля туда попала, самолет бы не вернулся.
0: Это понятно.
1: И с ориентированием на провал, это не ориентация на провал, это наоборот попытка его избежать. Не повторяя ошибки других.
0: Это ориентация север. Я хочу, чтобы ты верил. Я хочу, чтобы ты плакал. Слушайте, вот Гуф тоже собирает площадки, пишет Нилс Майкл. Ну, крутой же.
1: Ну, спасибо центру за это.
0: Не, ну, слушайте, крутой. А вы вспомните, что было у Гуфа лет, наверное, 7-8 назад? Может быть, даже 10. Нет, тогда он был на суперхайпе. А после, что было, его все забыли. Он никому был не нужен, к сожалению.
1: А потом он собирал бургер.
0: Да, потом хлопнул. Тоже никому был не нужен. Просто уже был Гуф с денежкой.
1: Справедливости ради, бургер хлопнул Тиман.
0: Ну, вот именно.
1: Да.
0: А сейчас они дают вот концерты на пару с Бастой, с Василием Вакуленко.
1: Кстати, я видел вчера трейлер биографии байопика Басты.
0: Я даже...
1: Называется там, «Баста начало» или как-то...
0: Слава так. Копейкин как раз из «Слова пацана» будет играть главную роль.
1: «Басту».
0: Да.
1: И там он будет подкатывать к девочке, которую
0: моя игра.
1: Зовут Юля.
0: Да?
1: Да.
2: «Медлячок, чтобы ты заплакала».
1: Так он же умер, пишет нам Ренат Барат.
0: Да нет, его убило. Ну что ж вы, Ренат. По поводу Гуфа и Басты. Я сегодня... Когда выезжал из дома, видел как раз короткое видео, где Баста идет шоу, они едут в машине, я не знаю, как он называется, я полностью никогда не смотрел. И там Серега, рэпер, черный бумер, или возле дома твоего. И он говорит, ну, типа, когда ты сделаешь концерт?
2: Возле дома твоего.
0: И он говорит, ну, если я почувствую, что аудитория хочет, я обязательно сделаю.
1: Кто кого спрашивает?
0: Баста спрашивает у Сереги. Ага. Но он же выходил у него вот в Лужниках, разрывал своим треком вот возле дома твоего.
1: Да.
0: Я к чему это все начал? Потому что есть пример мистер Кредо. Все же помнят мистера Кредо. Долина, чудная долина. Слышал же? Ты что, долину не знаешь? Тум-пум-пум-пум, пуру-ру-ру-ру-ру.
1: Ой,
0: чего?
1: Георгий Вячеславович, обожаю
0: ты,
1: вас.
0: Ты это кинете. Взаимно. Да подожди, мистера Кредо не знаешь?
1: Я знаю этот псевдоним, но мне кажется, ты просто не ту песню подобрал.
0: В смысле? Долина, чудная долина, это самая известная его песня. Ну, давайте, друзья, активизируйтесь. Тут все-таки зумер со мной сегодня в эфире, поэтому все же помнят мистера Кредо. У него есть еще Саддам Хусейн, Саддам, Саддам.
1: Владык Серёза тебе пишет, да.
0: И у мистера Кредо есть медляк, да, есть. Поэтому посмотрите на этот пример. Просто он пропал на 10 лет минимум. Да, плачет Азия, гермошлем. Медленно вообще огонь роман пишет. Да, слушай, ну он легенда. Иван говорит, помним. Посмотри, посмотри. А,
1: Сергей Коломбо пишет, к сожалению, мы помним мистера Кредо.
0: Серхио, вот смотрите, мистер Кредо сейчас оживил карьеру, и вот скриньте, как говорят наши молодые, год будет концерт в Москве в каком-нибудь большом зале, где будет полный солдат. Вот скриньте называется.
1: Ну, это легаси концерт.
0: Это легенда, да, легаси концерт, тот самый, потому что это очень-очень модно стало. Он по всей России собирает концерт. Он объявил концерт, я просто постфактум услышал, что где-то в российском городе он собирает залы, у него пошли гастроли. Многие говорили, да это не настоящий мистер Кредо, это другой. Он уже опроверг это, снялся в каких-то роликах, что он настоящий. Это легенда. Ну, жудная...
1: Ну,
0: а, все, владыка, да, я вижу, все, я понял, да. Я не буду читать, да, я понял. Игнат Тёнин пишет, сейчас импортозамещение, мистер Кредо станет...
1: Барином Кредо.
0: Может быть. На Суперстаре появится Зурита, спрашивает. Да нет, ему нет смысла на Суперстаре появляться, поверьте мне, он без Суперстара сейчас будет ездить по всей стране и зарабатывать огромные деньги, а люди будут кайфовать. Я пойду на концерт, если будет.
1: Мистер Кредо?
0: Да.
1: Я бы на Оазис сходил.
0: Этот Саддам Хусейн. Привет, Саддам. Дальше там нельзя текст.
1: Кому он дальше пишет, что Кадышева ничего не сделала и стала модной. Ничего с ничего не сделала.
0: Сколько она на сцене поступает. У нее плыл веночек, она смотрела и как это не сделала.
1: Если долго смотреть, можно увидеть тела врагов, которые проплывают на тебя.
0: Честно говоря, с Надеждой Кадышевой такая себе сейчас история двоякая.
1: Почему? Что с ней двояково?
0: Объявленный концерт в Лужниках так и не состоялся. То есть я не знаю, будет ли дальнейший хайп. Как
1: после,
0: будто бы...
1: После Канье Уэста.
0: Я думаю, что скандал, который был, я уже о нем рассказывал вам в эфире, о том, что овербукинг сделали на концерт в Зеленом театре, людей не впускали туда. Я думаю, что вот это очень сильно сказалось. Но, слушайте, в ее возрасте... Поездить по всей стране, заработать денежку, чтобы тебя любили, встречали так, как встречает ее молодежь, я думаю, это самое то. Подождите, вот Гермошлем пишет про Басту, я сейчас прочитаю про себя это сообщение. Ну, есть там косячок, да, Гермошлем, вот так вам отвечу, не буду читать сообщение. Есть такая история, но как будто бы... Он не замешан на все 100% в ней. Вот так вам отвечу.
1: Игнат Тёмин спрашивает, а тату возродится?
0: А тату возродились.
1: А тату,
0: в смысле, у меня была...
1: Полностью-то и не умирали.
0: Та самая из тату Лены Катина, рыженькая. И у них были сольные карьеры. В сольных карьерах, да, вроде тоже что-то было неплохо.
1: Ну, одно из них, по-моему, что-то с гортанью было.
0: Уже все в порядке, вроде как.
1: Как это, по-моему, петь разучил.
0: Вроде все в порядке, и да, они ездят теперь в составе группы «Тату» по всей России, все у них прекрасно. Ну, да, тоже возродились. Вот нам вспоминают про Зиверт. Слушай, когда ты приходишь в эту программу, ко мне мы сразу про музыку. Это так приятно, это... Музыка — это топ. Зиверт... Да, безусловно, она сделала крутое шоу.
1: Ой, Миша Николаев отжигает. А мне, кстати, не нравится Зиверт. Ни одна песня, вот когда Зивертовская, которую я слышал, мне не понравилась.
0: А я не скажу, нравится она мне или не нравится, потому что вдруг она придет на форму музыки, и ты сказал, что тебе не нравятся мои песни.
1: Да, ну, ко мне не придет, поэтому, да, мне Зиверт не нравится, на шоу я внимания не обращаю.
0: Она просто собрала сейчас целую «Газпром-арену», тоже солдат.
1: Ну, я видел, там шоу вроде даже что-то реально красивое.
0: Очень красивое,
1: да. Классное выступление, но музыка мне не нравится. Я ходил на концерт, последний мой стадионный концерт был...
0: Эд Ширан?
1: Эх, было время. Нет, Агутин. В Лужниках.
0: Сейчас, который был в августе?
1: В прошлом году.
0: А, в прошлом году.
1: В прошлом году я сходил и,
0: я
1: стоял с гитаркой, пел классно, прикольно, но я три песни знаю, поэтому стоял
0: молча. Я был на концерте Леонида Агутина еще в Крокусе. Это было много лет назад, наверное, лет 8 уже прошло. Я получил удовольствие, мне очень понравилось. Пойду ли я еще? Наверное, вряд ли. Особенно на Лужники. Ну, что-то как-то вот... Для меня это более... как можно сейчас говорить...

0: Падеж. Игнат сегодня спрашивает, что такое sold out? Это когда проданы все билеты. Полный зал. Полный зал.
1: Григорий СПБ скидывает фотографию в футболке Кипелов.
0: Да.
1: Я свободен.
0: Он говорит, что он в Архангельск, по-моему, ездил. Да, я на Кипелов ездил в Архангельск. Ну, Кипелов — это легенда, слушайте. Это легенда. Но проблем с концертами Кипелова вроде нет никаких. У него они периодически бывают.
1: Кипелов крутой. Крутой вокалист, крутой песенник.
0: 601 пишет, скиньте 5к на развод. А мы вам не скинем, не разводитесь, да, помиритесь.
1: Давайте, номер карты и вот.
0: Не, есть, не надо никаких, ты чё?
1: 3 цифры с оборота еще.
0: Да. А, ну это да, это можно, кстати. И денежек побольше. Все деньги, которые есть, скиньте вот на ту карту, какой номер нам передадите. Майкл Джексон. Точка. Формула успеха. Текст, музыка, танцы, вокальные данные.
1: Майкл Джексон не формула успеха. Майкл Джексон — это...
0: Формула боли.
1: Это статистическая ошибка, это аномалия. Потому что такого же масштаба, как Майкл Джексон, артиста до сих пор нет и вряд ли когда-то будет. Это еще когда он был жив, ходила такая история, что ты мог прилететь куда-нибудь в Папуа-Новая Гвинея, угу, там найти племя каннибалов, а они там водятся. И там знали бы, кто такой Майкл Джексон.
0: Хи-хи.
1: Да, и там бы знали...
0: Прикольно.
1: Это был самый знаменитый человек в мире. И до сих пор никто даже близко не подобрался к Майклу Джексону. Ни по качеству продакшена, ни по качеству исполнения, ни по масштабу личности. Вот есть это какие-то сумасшедшие девочки, которые говорят, да, кто этот ваш Майкл Джексон по сравнению с нашей великой Тейлор Свифт.
0: Mm-hmm.
1: И
0: Once upon the time.
1: Сразу и им в контраргумент ставят то, что Тейлор Свифт периодически ходит на матчи своего мужа по американскому mm-hmm. футболу. А когда Майкл Джордан попросил Майкла Джексона заскочить на баскетбольный матч, Майкл Джексон отказался, потому что его появление на арене остановило бы матч. Ему просто нельзя было... О, нам MJ пишет. Я так-то жив.
0: Ничего себе, прикинь, слушает.
1: Майкл Джексон — это Марадонна в музыке, а Шакира — это Месси в музыке. Интересно, Шакира?
0: Шакира.
1: Вака-вака,
0: Мне нравится, что Нилс Майкл, когда мы обсуждали Кипелова, скинул Спартак, Москва, это больше, чем жизнь. Это да, это действительно гимн Спартака поет Кипелов. Трамп исполняет круче Джексона, пишет Тим. Ну да, это тот еще Джексон.
1: Поп-исполнитель.
0: Интересно, а кто сейчас может повторить костюмы группы Любэ? А какие у них костюмы? Обычные? Что там повторять-то? Или вы имеете в виду повторить их успех в те костюмы, в которых они есть? Тогда нужен конь. И выйти с ним ночью
1: в поле, да,
0: вдвоем. Кто такая Свифт? Майкл, я знаю, эту бабу нет.
1: Ну вот, что и требовалось доказать. ЧТД, как говорится.
0: Ну да, да, да. У меня корзинка для грибов уникальная. Такая только у меня и у Майкла Джексона, пишет Григорий СПБ. Да, это же тоже, понимаете, вот неспроста. Неспроста все это рождается. А гимн Спартака — это вообще...
1: Максим.
0: Не, ну слушайте, это не гимн Спартака. Гимн Спартака — это поет Кипелов. А то, что вы говорите, это уже какой-то народный, знаете, гимн.
1: Игнат Тёмин пишет, это система Свифт, что ли, от которой Россию отключили?
0: Да-да-да, это та самая.
1: Да.
0: Та самая. И вот... Вот от этой Свифт я бы с удовольствием бы отключился и вообще бы не слышал бы ничего. Я говорю про музыку.
1: Про Тейлор. Тей-Тей.
0: Да.
1: Ну, да, нет, Тейлор Свифт — популярная артистка. Очень-очень-очень продуктивная. Она каждый год выпускает альбомы по 27 песен. Я, правда, считаю, что формат альбома, в котором 27 песен, это худший формат альбома, который может быть. Потому что, скорее всего, из этих 27 песен 25 — это такой жесткий проходняк, который даже слушать не надо.
0: Елена В. спрашивает.
1: Да.
0: А кто вам нравится из молодых исполнителей? Вы обсуждаете стареньких и заслуженных. Кадышева, Агутина. А новая музыка где? В США?
1: Ну, по большей части, да. По большей части она в США, наша музыкальная сцена очень сильно отстает от западной. Но это не значит, что у нас нет хороших артистов.
0: А кто на музыкальной сцене западной, вот ты говоришь, западная музыкальная сцена, кто?

0: кто сейчас хайпует?
1: А, кто сейчас хайпует? Оливия Родриго. А сейчас хайпует, ну, она прямо сейчас не на суперпике, но вот года полтора назад у нее вышел шикарный альбом Билли Айлиш. Ее альбом Hit Me Hard and
0: Soft. С мясом?
1: Шикарный, а?
0: С мясом?
1: Ну, а с чем же еще Билляш же? Да, там, условно, Weeknd. Как артист с самым большим количеством прослушиваний на стриме.
0: Ну, давай я тебе сейчас скажу, что у нас за последнее время тоже родилось огромное количество артистов.
1: Да, они рождаются каждый день.
0: Нет, я к тому, что успешных... масштабы страны нашей необъятные, они покрывают полностью. Я сейчас говорю про Женю Трофимова, про комнату культуры. Не, ну слушай, ездит... Ну, я понимаю, что три песни, но ездит, хайпует.
1: Три обалденные, классные, шикарные
0: что не песня, то выстреливает и хит. А, кто же у меня... А, «Золото твои любимые». Мне вот не нравится, допустим, да, но это вкусовщина. То есть это просто не то, что мне не нравится эта группа, мне не нравится этот стиль музыки. То есть это не мое. Но я абсолютно точно могу признать, что это успешный проект.
1: Очень талантливая музыкальная история, безусловно. А, ну, рядом же не стоит ни один из перечисленных с Weeknd'ом.
0: Я
1: да
0: понимаю,
1: что там с Weeknd'ом? Ни один из перечисленных рядом не стоит с условным Эдом Широном, которого сейчас отменяют поголовно за то, что он не поддержал Израиль или Палестину.
0: Серьезно?
1: Да, его отменяют, ему оборвали весь тур. Там кто-то у него на концерте вышел, Маклмор, рэпер. Он пригласил его как приглашенного артиста, и Маклмор вышел и закричал «Свободу Палестине».
0: Угу.
1: Тут же, значит, все владельцы стадионов в Соединенных Штатах Америки, а как-то так сложилось, что всеми стадионами владеют евреи, тут же все владельцы стадионов сказали, мы тебе не дадим свои площадки, если ты не выступишь с официальной поддержкой Израиля. Он сказал, не буду, давайте. Все его музыканты, которые с ним были в туре, уехали, оставили его одного. Благо... Эдик такой чувак, который может спокойно один дать концерт. А по поводу наших отечественных артистов...
0: Ну вот
1: артистов...
0: у нас в ДК в каком-нибудь пусть приедет, выступит. Да, какого Эдика?
1: Пусть. Ширяна.
0: А, Ширян, Эдик, да.
1: Пусть приедет, я буду только за. Я Эд Ширина очень люблю, уважаю. Последние два его альбома полный отстой, но все, что было до этого, это круто.
0: Я был вчера в очень хорошем ресторане, там столько Эдиков Ширянов было. Так пели классно.
1: Рыжих с бородой.
0: Мне прям очень понравилось.
1: Есть один, вот просто рекомендацию сейчас даю нашим слушателям. Одна отечественная группа из города Черкесска. Ребята,
0: Черкесска?
1: Да, ребята играют...
0: Это рекорд-оркестр? Ну, они, помню, Черкесска.
1: Играют блюзовый поп-рок, потрясающий...
0: это точно рекорд-оркестр.
1: Потрясающе красивая, реально крутая музыка с хорошим, очень приятным тембром у вокалиста. Группа называется Sula Frey. Английскими буквами. Sula
0: Frey. Я слышал их трек.
1: И они обалденные.
0: Опять же, спасибо стримингу.
1: Да, это мне
0: да,
1: Яндекс.Музыка мне
0: хватит. Да, да, да, да, да, да.
1: Какой-нибудь не по радио.
0: А я думал, что это нейронка.
1: Нет, это я даже на концерте на их был.
0: Серьезно?
1: Да, у меня есть медиатор-гитарист. Шикарная группа. Вот прям рекомендую. У них очень классные инструментальные песни. Я этим парням желаю огромного успеха. Другое дело, что, скорее всего, огромного успеха у них не будет.
0: Но Sula Frey я знаю, да.
1: Они крутые, они крутые.
0: Ну,
1: Андрей Сергеевич, он же Добрый Дог, пишет. Это было завтра от молодого, но очень перспективного артиста Германа. Заняла место в рингтонах моего смартфона. Это моя песня. Это хорошая песня. Добрый Дог, спасибо. Приятно.
0: Много людей одной песни. Например, Рамиль с песней «Сияй», но песня отличная, пишет Нилс Майкл. Вы знаете, я тоже думал, что у него одна песня. На самом деле... Мы ошибаемся. Во-первых, он, я как понимаю, достаточно успешен как продюсер, ну, человек, который пишет песни. Во-вторых, далеко не одна. Но «Сияй» самая известная.
1: Но стать исполнителем одного хита, это, между прочим, тоже достижение, на которое далеко не каждый сподобится. Это не так просто, как кажется.
0: Ну,
1: это
0: посмотрите, посмотрите, например, раз мы уже в музыку ушли, Андрея Губина. Легенды российской сцены.
1: Но он ни одного хита.
0: Суперкомпозитор. Я говорю, что он легенда огромного количества
1: хитов. Он крутой.
0: У него что не песня, то хит.
1: Да.
0: И что в итоге мы получаем?
1: Ну,
0: к сожалению, то, что получаем. Даже комментировать это бесполезно. Особенно последние вот эти... выходы на публику. Друзья, ну, мы сегодня с вами встречали это утро и пробуждали как можем. Юлия Воркунова, Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Всем счастливо, хорошего дня и пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Адлерском районе Сочи в трех местах нашли обломки беспилотников. Об этом рассказал мэр курортного города Андрей Прошунин. Провел оперативный штаб по ликвидации последствий ночной атаки БПЛА. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. При необходимости окажем помощь собственникам поврежденных жилых помещений, написал он в своем телеграм-канале. По данным Прошунина, общественный транспорт в Хостинском, Центральном и Лазаревском районах Сочи работает в обычном режиме. Повреждений пострадавших нет. В Сочи перенесли более 32 рейсов из-за падения обломков БПЛА на аэропорт. Время задержки превышает более 2 часов, сообщили в ассоциации туроператоров России. В АТОР отметили, что после падения фрагментов дрона в одном из административных зданий аэропорта произошло возгорание, пожар оперативно потушили. Как сообщает телеграм-канал ассоциации, более чем на 14 часов перенесен рейс в Москву с часа 25 минут на 16 часов. Почти на 14 часов позже должен отправиться самолет из Сочи в Казань и на 11,5 часов в Екатеринбург. Отмечается, что у некоторых рейсов сроки задержки достигают 15 часов. Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян. Предложения будут представлены в январе. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу гибридных угроз. Как пишет издание «Политику» со ссылкой на представителей ЕС, за ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Так, Таллин предложил ограничить въезд в ЕС для бывших российских военнослужащих. По оценке главы МИДа Эстонии Маргуса Цахкны, речь идет примерно о 650 тысячах человек. Он выступил за введение ограничений в индивидуальном порядке. Синоптики спрогнозировали первый снег в Центральной России уже в конце октября. В последней декаде месяца ожидается похолодание из-за прорыва так называемых ныряющих циклонов. Столбики термометров в темное время суток могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше плюс 2, плюс 5 градусов. В этой связи есть вероятность перехода осадков из жидкого в твердое агрегатное состояние, то есть, возможно, выпадение первого в текущем осеннем сезоне мокрого снега, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, другие прогностические расчеты зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 67 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 90 копеек. Курс евро до вторника 94 рубля 97 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 11. Сегодня в столице облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь. Днем плюс 13-15 градусов. Ветер юго-восточный слабый 1,4 метра в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
9: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
8: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов на «Говорит Москва» наш исторический пасьянс, где мы опускаемся в глубину исторических событий и рассматриваем их, пытаясь, может быть, даже провести параллели с современностью. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Нас можно не только слышать, нас можно видеть на YouTube-канале «Говорит Москва», на Рутубе можно видеть, ВКонтакте можно видеть. Ну, без... А, еще можно нас на Дзене читать. Ну, в общем... Мы присутствуем во всех средствах массовой информации. Сегодня у нас в гостях, значит, один наш постоянный гость, это Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, и первый раз у нас в гостях Руслан Вячеславович Панкратов. Значит, так, сначала официально. Руслан Вячеславович Панкратов, старший научный сотрудник Института стран СНГ, специалист по странам Балтии. Неофициально враг латвийского народа, да?
13: Почему неофициально?
12: Официально, официальный враг.
13: Все-таки официально угроза национальной безопасности в Латвии.
12: А также,
13: с международным розыском. Да. Также у нас Руслан Вячеславович, он актер, продюсер. Выпускник и бывший служащий спецчасти Главного управления внутренних войск МВД СССР.
12: Да.
13: Человек, который работал психотерапевтом, психологом и даже имел свою организацию с названием «Гештальт». То есть человек самых разносторонних интересов и знаний, но в основном все-таки сосредоточившийся на формировании угроз национальной безопасности Латвии.
12: Да. Ну, сегодня мы как раз именно...
13: И на его подрыве.
12: Да. Но сегодня мы как бы не так. В целом не будем подрывать. Мы будем сегодня говорить про историческую правду, про исторические мифы, про исторические вообще закономерности. И как раз мы нашу тему обозначили. Латвия на распутье, миф и реальность. И как мы, в общем-то, все с вами сталкивались, наверное, Латвия – это одна из... С тех стран, где вот я чё, куда ни ткнулся, я везде наталкиваюсь на исторический миф. То есть, если у остальных, в общем и целом, стран, ну, те же самые Прибалтики, да, там и бывает, там и каких-то, там есть исторические мифы, есть что-то не совсем мифы, то есть так. А вот в Латвии, куда ни тыкнись, везде исторические мифы. Причем вот совсем, от слова совсем.
13: Ну, о чем это говорит, дорогой Константин Александрович и наши зрители? Это говорит о том, что, собственно говоря, вся Латвия – это один большой миф.
12: Ну, не, ну страна ж все-таки как-никак-то, ну,
13: ну помилуй,
12: история была.
13: Страна. Какая страна, такие мифы. Якая держава, такая это рак. Но есть масса стран, например, вот, которые получили независимость, границы, флаг, герб, там, скажем, в 60-е или даже 70-е годы в Африке.
12: Да, есть, конечно.
13: Ну, вот есть страна Гамбия, например, прекрасная, столица Банджул, хороший климат, дельта реки. Но если мы начнем читать учебники истории Гамбии, то там все равно будут апеллировать к древним народам, которые когда-то жили на этой территории. Но государство-то Гамбия к ним не имеет ровно никакого отношения. Латвия – это государство, которое имело небольшой опыт государственности. Ну, вы же нам это лучше всего и расскажете. В межвоенный период, между Первой и Второй войнами. И основная часть мифов, она увязывается именно с обретением Латвии независимости в этот период, а также с тем, что последовало потом.
12: Ну да, конечно.
13: Вот, собственно, до этого периода межвоенного у Латвии никакой государственности как таковой латвийской не было никогда.
12: Ну, там вот там Великое герцогство Курляндское.
13: Но это разве латвийское государство?
12: Ну, нет, это не латвийское.
13: Из всех прибалтийских государств традицию, историческую традицию ну, государственности там, имеет только Литва.
12: Литва,
13: Великое княжество Литовское, Русское, Жемойцкое, да, которое вплоть до Черного моря. Княжество.
12: Да, да, да.
13: Ну, в любом случае, как бы вот...
14: Да. Там хоть что-то было.
13: Так еще случилось, что все здесь присутствующие, и, ну, конечно, Руслан Вячеславович Панкратов,
12: да.
13: У него сейчас мы обсудим элементы его биографии, конкретно в чем он угрожал. И вы, дорогой Константин Александрович, и даже я, мы имеем некоторое отношение к Латвии. Я думаю, что мы все там бывали, мы ее как-то ощущали. И в этом отношении, например, я могу опираться на собственное впечатление, которое говорит о том, что сейчас латыши, латвийцы, не знаю, латыши это все-таки этническое понятие, латвийцы гражданское, но они очень пытаются создать свой небольшой такой цивилизационный какой-то проект. Но, как правило, вот когда посмотришь на картины выдающихся латвийских художников, почему-то фамилии все у них немецкие.
12: Опа!
13: Да. У них есть такая замечательная традиция. Вот едешь там в трамвае, например, по Риге, и там репродукция картины. Вот так же, как у нас на улицах Москвы иногда вот идешь вдруг по Тверской, а там репродукция картины какого-нибудь художника, Репина там или Васнецова. А у них вот так же прекрасная картина, хорошая, но фамилии немецкие.
12: А, то есть они фамилии не меняют?
14: Меняют.
12: Меняют?
14: Меняют. Меняют.
13: Меняют.
14: Это же прямо, это же вот с этого началась моя политическая карьера.
12: Да.
14: Потому что вот так, по жизни-то я Руслан Панкратов, а на основании закона о госязыке все должно включаться в грамматическую систему.
12: Да.
14: Причем никто не удосужился, что, ну, если вы хотите именно латышские фамилии менять, ну, флаг вам в руки, электричка навстречу. Угу. А здесь получается, что вот я там в паспорте был записан как Руслан Панкратовс. То есть мужской род, он должен обязательно сопровождаться буковкой «э», чтобы показать, что это мужской род.
12: Ага.
14: А женский, конечно, «а» и «е» там в конце какая-нибудь там. Но проблематика заключается, что грамматика латышского языка, она исключительно предназначена для латышских, вероятно, слов и латышских имен. Хотя, опять же, риторический вопрос, а какие имена называть латышскими? Все имеет свои корни, и древние греческие, древние еврейские, да какие хотите,
12: ну,
14: и,
12: да, там,
14: и немецкие. А вот проблема начинается, когда на основании этого же закона о госязыке, соответственно, и написание имен и фамилий начинает изыматься и прямо из суффиксов или в окончаниях целые блоки до неузнаваемости. Например, фамилия такая, если вы взяли, например, Савицкая, она становится Савицка. Запрещено сдвоенные согласные, то есть Сава становится Сава, Анна, она. Ну, вот из таких ярких, вот Шишкин, это Сиськин читается,
12: понятно.
14: Когда Пышкин, Писькин, Елена Щук читается, в, ну, если она приезжает за границу, соответственно, а паспорт же международный, она читается как Джелена Сука. Вот попробуйте это в аэропорту произнести, там, да, там, Бычкович, Быковика, там, они же не понимают, что это С, надо ну, как кстати... С читать, а не как К. И я, конечно же, с этим пришел и очень спокойно говорю, ребят, ну, все понятно, но паспорт-то международный, давайте, может быть, как-то приведем наши паспорта латвийские в порядок какой-то, ну, юридический хотя бы.
12: Надругательство над языком.
14: Ну, мне сказали, что судитесь, ни у кого ничего не было, никаких причин, и там, слушайте, наверное, как меня в плане комплементарности сделали такой подарок, сказали, говорят, ну, наверное, так вот тщательно весь этот паспорт никто не изучал, кроме тебя, потому что, например, в одной из графе написан пол, да, идет слэш, и потом на английском секс. Соответственно, вы пишете там либо male, female, ну, женщина-мужчина. Ну, и перевод на латышский. Только на латышском. Соответственно, у любого пограничника другого государства, вот у него... Что такое там «вириш», там, да, например, или «севит», он не понимает, что такое. Страна
13: английский, что не пишут.
14: Вот вопрос у меня тоже.
13: Это же иностранный паспорт.
14: Да, но вот у них же все должно быть по-латышски. Хорошо. Дальше, страна рождения. Ну, по-латышски Россия, например, Кревия, там, Германия, это у них Вация, Финляндия, там у них Сомия. Так еще и это «я» читается как «джа», «сомиджа», «васиджа». Что мешает в паспорте поставить слэш, написать там «Руссия», «Дойчланд».
13: Ну, английский.
14: Конечно. А дальше вам, конечно, этот вишенка на торте, значит, вот идет всегда в любых паспортах, идет обозначение на всех языках, если это международный паспорт, в наших загранниках тоже, роспись от того, что каждая графа что означает. Я читаю, на русском языке написано «орган, выдавший паспорт». Я думаю, ну, все, мы... Вот какая страна...
13: Я не понял, на каком языке там
14: написано? На русском, да, но с грамматической ошибкой.
13: А зачем они на русском?
14: Коллеги, вы знаете, вот что опасность? Все мы делаем, конечно же, ошибки, но это государственный документ. Это я не к бабушке пришел выписать справочку, ну, да, отдайте ему алкоголь, как помните, в советское время, там, дайте моему сыночке там пиво. Но это значит, кто-то написал. Кто-то нанимал этих людей, не знаю, кто там.
13: Неужели в Латвии настолько плохо знают русский язык?
14: Да в том-то и дело, что половина, там, ну, 40% русских, как можно не знать было? Это же кто-то проверял, кто-то редактировал, кто-то отдал в корректуру, и кто-то напечатал. Ну, ладно,
13: специально допустили
14: паспорта эти в Канаде печатают. Это безграмотность. Это то, что вот насчет государственности. Если мы говорим о латвийском, во всяком случае, в чем смерть? Будущее этих людей и этой государственности, ну, помимо деструктивной неонацистской политики, национализма и построения вот этого маргинального мононационального государства, которое они взяли с 91-го года, это брать людей в профессию не по их образованию, образованности, чертам характера, по национальности.
13: Да, конечно.
14: Вот ты латыш, вот как в службу госбезопасности, да, берут каких людей? Мы же с вами, у нас же, смотрите, мы жертвы собственного стереотипа. В спецслужбу берут всегда наиболее грамотных, подготовленных. Никто, куда этот лозунг не делся.
13: Назовите мне такую страну.
14: А у нас уже тоже не берут так.
13: Ну, я не знаю, насчет России не буду говорить, но некоторые другие страны там берут по другим
14: причинам. Ну, вот в Латвии, например, берут по национальности. Ты должен быть латышом, обязательно лучше всего, чтобы ты не родился и вырос в Риге, потому что тогда ты общался с русскими, а им нужно, чтобы ты их ненавидел. Расписаться кровью, что ты будешь ненавидеть русских, плевать в сторону России. Это касается вот спецслужб, это касается политического твоего роста, твоей карьеры. То есть, что, если мы посмотрим на политиков, скажем, правильно, класса, из талантов у них это соревнование в эпатажности, кто чемодан вокзал России, это самые мягкие эпитеты, а так в гетто сжигать, на столбах вешать, вот это у них считается проявлением политической культуры.
13: Ну, и мне вспоминается отрывок из польского, это, правда, не латышский, но очень схожая культура, это польский фильм «Варьят», «Псих».
12: Не знаю.
13: Он очень неплохой, кстати, фильм. Он даже такой драматичный. И хорошие актеры там играют, польские. Но все-таки актерская школа у них прекрасна, поляков, да и режиссерская тоже. Отвлекаюсь, извините,
12: да.
13: Но там просто есть такой кадр, когда главный герой включает телевизор, и там показывают польский парламент, Сейм. И он так смотрит, и там, ну, это карикатура, конечно. И там один из них говорит: а моя Польша более польская, чем твоя. А тот говорит: нет, я более польский, чем ты. Вот это все еще на польском языке звучит изумительно, вот, понимаете? Угу. Вот это, например, то же самое, но только, конечно, в более приличном виде, потому что все-таки там никто никого вешать не призывал, просто каждый показывал, что он патриот, но вот больше, вот еще больше, чем ты, ни на чем не основывал.
14: А я продолжу вторить Богдану, потому что сейчас появляется у латышей еще и кастовость. Есть латыши, которые приехали из Америки.
12: Ну да, которые в эмиграцию ушли.
14: Конечно, ну вот бережно взросшенные в иммиграционной среде сотрудниками ЦРУ. Для развала Советского Союза, понятно, подготовка была, сейчас они все у власти. Латыши, которые местные, это коммунистическая, комсомольская такая тусовка, или простолюдины, и латыши, которые приехали из Сибири. И вот у них идет вот
12: а
14: так.
12: А еще, от которых туда ссылали или которые... Ну, это...
14: Которые еще при царском режиме. Которых ссылали, да, в сталинские репрессии, которые там родились, их потомки, безусловно.
12: То есть, которые жили в русской среде.
14: Да, и как вот мне очень так наглядно один из таких людей сказал, говорит, ты знаешь, мне кажется, чтобы вот человек был настоящим латышом, его надо вот сослать в Сибирь. Я говорю, ну, публично, пожалуйста, никому это не говори. Они, их не берут во власть. Их не берут да. в государственные органы, потому что им дают как репрессированным какие-то льготы, такие как пенсии, но их не берут во власть, потому что не потому что они обрусевшие, а потому что у них нет вот этого сволочизма, нет вот этой подлости, предательства, и они понимают, что надо работать и служить этой земле, этой родине, а не рвать ее, там, занимаясь знакрабством и одну нацию, ну, с Евгеникой, одну нацию превышать над другой.
13: Возвышать.
14: Возвышать, да, возвышать, конечно, прошу прощения за оговорку. Но, в общем-то, удивительна эта история. И, конечно же, профанация, абсолютная профанация во власти, безграмотность, отсутствие думок. Любая, даже конструктивная критика, даже не критика, сомнение в том, что вот сейчас мы же видим это уголовные преследования, инакомыслие. Просто вот вы можете сказать, как вот один человек достаточно... лежал в одном из городков Латвии и в частной своей переписке в одном из мессенджеров переслал другу, что Владимир Владимирович сказал там по поводу вот национальной дружбы. Так говорит, посмотри, как он правильно сказал, ведь действительно это так. Все, конец цитаты, сопроводиловка. 2 года тюрьмы.
12: Ой-ой-ой.
13: Что, и какая статья? Оправдание российской агрессии?
14: Да, что-то? Автор, потом угроза национальной безопасности, это самое модное, работа на третье государство, понятно, что это про Россию, там это нововодная 80.1 и 81.1.
13: И эти люди осуждают российских царей за то, что те страшно их угнетали.
14: Они ненавидят нас за то, что далее вот мы говорили про художественные ценности, про это же все началось с Николая II, который Санкт-Петербург и Кришнзебаронс и Вальдемар, все же учились в Петербурге. И до сих пор на кафедре одного из университетов Санкт-Петербурга существует кафедра изучения латгальского языка.
12: Ну, латгальский язык, я так понимаю, это не, сам, это не очень нравится.
13: Латгальцы, да, это немножко...
14: Ну, они, знаете, как интересно, латыши сделали все, чтобы превратить латгальцев не в отдельную культуру, они изничтожили. То есть они, это реально геноцид, да. Этноцид и геноцид, когда они у них забрали и культуру, и язык, сожгли всю эту литературу, потому что они были самостоятельными, но сделали якобы, кто-то один из ученых, конечно же, из латыши, написал научную работу, что это диалект латышского. На самом деле это совершенно самостоятельный язык.
12: Да.
14: Но из правоведения, если мы его коснемся, этот миф можно разрушить только если кто-то из наших коллег или из мирового пространства напишет новую работу, где докажет, что латгальский язык – это самостоятельный язык. Тогда этот миф разрушается. Но почему латыши так это охраняют, как зеницу ока? Потому что на основании этой уже работы конкретной можно просить и автономию, можно просить...
13: Да, можно все вплоть до отдельного государства.
14: Да, да, это сепаратизм, и они очень на эту тему нервничают.
13: Я прошу прощения, вот я когда бродил по Риге, меня поразило, так же, как и в Брюсселе, кстати, наличие бомжей, причем они вот совершенно убитые какие-то. То есть идет зима, например, он сидит просто вот на асфальте, вот, что в Риге, что в Брюсселе. Какие-то они такие были безнадежные совершенно.
12: Ну вот там как, в межвоенный период как раз, по-моему, это в Латгалии было. Там же Латгалия хотела все время как-то, так сказать, савтономизироваться, и там было фашистское движение, ну как положено. Так его разгромили... Под видом борьбы с фашистским движением его разгромил фашистский режим рижский, и после этого стал, знаете, что заявлять? Так мы же, говорит, разгромили фашистское движение. Так а какие к нам обвинения, что мы фашисты?
13: Это, знаете, есть такой, прошу прощения, есть такой анекдот, когда один латышский деятель, там, который вот там, в общем, его принимают в партию, вот, ему просто, ну, напиши заявление. Потом читает, слушай, почему ты написал, прошу меня принять в КП? Говорит, потому что в СС я уже состоял.
12: Да. Ну да, так сказать.
13: Хороший. Так вот, я продолжу просто, что я видел бомжей латгальцев. Это действительно с экономической точки зрения самая бедная территория Латвии. Она самая деиндустриализированная, самая репрессивная. И могу немножко даже похвастаться, я не выдержал. Я этому человеку купил пачку сигарет, потому что он искал окурки вот в этой. И он был латгалец. Он признался в этом и так далее. Но в целом, продолжая вот то, о чем говорит наш дорогой гость Руслан Вячеславович Панкратов, зав. Отделом Прибалтики Института стран СНГ, я могу сказать, что подобного рода движения, подобного рода стремление этнизировать, в том числе и личные имена и фамилии, оно характерно для всего постсоветского пространства. Лично я наблюдал это у себя на родине, на Украине.
12: Да, это тоже я тоже.
13: Я был рад и счастлив просто потому, что что по-украински, что по-русски имя Богдан пишется одинаково.
12: Даже это фамилия. Вам повезло.
13: Да. Но когда Владимира превращают в Володимира,
12: да это или ладно, это
13: Алексея мелочь. Превращают в Олексия,
14: а Воробьева в Горобец.
13: Ну, это уже перебор, но дело в том, что один из украинских деятелей русского движения, Михаил Петрович Годунов из Харькова, я не знаю, какая его судьба.
12: Микола.
13: Михайло.
12: Михайло. Да.
13: Так вот, он боролся с этим, и потом уже после начала войны на Донбассе его, по-моему, посадили под надуманным предлогом тоже на 2 года в тюрьму. Вот, он признал вину, отделался каким-то там облегчением. В общем, его задавили. Но он, я помню, вот еще тогда, с начала нулевых годов, у него была аналогичная совершенно борьба, так же, как и у Руслана. Руслан начинал с борьбы за право иметь оригинальное имя, фамилию. И он утверждал. Мне тогда казалось это ну, каким-то странным, мелким. Ну, что такое? Ну, он говорит, нет, в украинском паспорте должны писать фонетически. Михаил. Вот я хочу быть не вот Михайло,
12: это,
13: а Михаил.
12: Вот это, знаете, Богданович, это неправильно. Потому что у меня был друг с Западной Украины, из Прикарпатской Украины. Ну, там, где венгры, вот где все. Вот. И он мне, значит, показал свой паспорт. Там он был написан, значит, так он был Николай, а там было написано Микола. Я, значит, говорю, ах, Микола. Он говорит, это еще ничего. А у меня, говорит, друг, у нас там многонациональная, и он немец.
14: Ух ты.
12: И он август. Так вот, паспорт...
14: Серпень.
12: Он серпень, да.
14: Да, да, да, да.
13: Ой, это анекдот, потому что я помню,
12: может быть, да, я не знаю, но это что,
14: за в Латвии была Пальцева, а ее написали как Пиркстыня, да, на латышский манер. Ну, это полная вот маразм.
13: Ну, вот, кстати, я тоже помню, что... Я знакомый очень, он был студентом Киевского политехнического института, сейчас Национальный университет, Киевская политехника там, и так далее. И он говорил, что там начали все переводить на украинский язык. Я сам был свидетель с 90-х годов. В 91-м году у нас часть прошла преподавание, учился в Киеве на русском, потом на украинский, переводили все на ходу. И я, например, слушал лекции по высшей математике, я половину не понимал, потому что терминологию придумывали на ходу. И она совершенно не совпадала, естественно, с учебниками, которые были еще на русском языке. И вот он говорит, что вот у нас, например, была ошибка такая очень забавная. То есть, есть слово русское «каждый». Вот в лекции что-то там, не знаю, «каждый», там, не знаю, «электрон», например.
12: Ну да.
13: Да. «Каждый» по-украински это будет «кожный». «Кожный» переводит уже с аппарата или кто-то из переводчиков не очень удачных, он «кожный», воспринимает как «кожу», переводит его как «шкириный». И получается у нас в лекциях шкиряный электрон. То есть электрон, сделанный из кожи. Вот это примерно вот то же самое, что...
12: Не, ну, да, это бывает.
13: Ну, продолжая конечно. Имена, да, мы да. же сейчас видим, что, например, в Таджикистане президент Эмомали Рахмонов, он теперь стал Рахмон.
12: Да, Рахмон, да.
13: И он вообще провел кампанию по тому, чтобы все фамилии избавились от он, оф, ев, вот этих русских окончаний там и так далее.
12: Нет, к сожалению. Это было, помните, как, когда вот произошел развал СССР, тоже уже стали вот в Азербайджане стали все углы.
13: Да, да.
12: То есть это просто вернулось... Ну,
14: это имеет глубокий метафор...
12: Оно до этого использовалось, но в паспортах там все время было...
13: Углы, это же ведь все-таки еще социальное происхождение имеет.
12: Ну, это я к вам не буду, я не специалист.
14: Это имеет метафорический смысл, конечно, и относится к когнитивному оружию в контексте
12: ведения психологического... В принципе, ведь если идет формирование каких-то там отчеств или фамилий, ну, ведь это, ну, как бы, пусть сами этим занимаются-то, да?
13: Да, но дело в том, что вот как показал пример нашего дорогого Руслана Вячеславовича,
12: да, но вот это другое.
13: Живыми с вами, живи мы с вами в Риге, я был бы Богданс Беспалькис,
12: да, да,
13: а
12: да.
13: вы были бы у нас Константинос Залескис.
12: А, ну что ж, так,
13: красиво, вот, а ваша дочь была бы
14: на Запад,
13: Залеска была бы, да, наверное?
14: Да, да, да, да. Ну, там по-разному можно интерпретировать, потому что они это все это убирают, это переформатируют на свой взгляд, и очень... Показательный случай, мой однокурсник, значит, родился у него сын, он этнический литовец, ну, русскоговорящий, и его зовут Йонас, и он хотел назвать сына тоже Йонас, ну, наверное, поддерживая какие-то традиции. Он приходит в роддом и вот эту справку выдает, на основании которого потом выдадут свидетельство о рождении и потом уже паспорт. И он говорит, вот хотел назвать сына Юнус. Ему говорят, а такого имени нет. Открывая там что-то там, говорит, вот можем назвать его Юнс. Он говорит, ну, Юнс это другой, я хотел Юнус. Юнус это литовская наша Иван, наверное, Янис по-латышски, опять же. И он мне рассказывает, я стою такой, весь, что-то грустить начинаю, опускаю взгляд на стол вправо-вниз, а там лежит календарик и с именами. И написано, сегодня именины. Йонас, Йонс и так далее. Он говорит, так вот же. И она говорит, а, ну тогда ладно.
12: Так, ну на этом мы сейчас прервемся, потому что у нас сейчас будут новости, а потом мы вернемся и продолжим наш разговор.
15: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Еврокомиссия готовит ужесточение визовых правил для россиян. Предложения будут представлены в январе будущего года. Инициатива связана с опасениями европейских стран по поводу так называемых гибридных угроз. Как пишет издание «Политику» со ссылкой на представителей ЕС, за ужесточение визового режима выступают в частности Швеция, Польша и Эстония. Так, Таллин предложил ограничить въезд в ЕС для бывших российских военнослужащих. По оценке главы МИДа Эстонии Маргуса Цахкне, речь идет примерно о 650 тысячах человек. Он выступил за введение ограничений в индивидуальном порядке. Напомню, в прошлом году гражданам России выдали около 478 тысяч шенгенских туристических виз. Многие из них были многократными. Министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер заявил, что у действующей системы есть уязвимости, которыми могут воспользоваться противники Евросоюза. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. От лица сотрудников МФЦ они выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, аферист звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальные жертвы сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Он дает злоумышленнику доступ к личному кабинету на портале. В результате киберпреступник получает всю персональную информацию о человеке и может использовать ее по своему усмотрению, в том числе для кражи денег и оформления кредитов. Дональд Трамп предложил переименовать в свою честь Тихий или Атлантический океаны. Об этом президент США заявил на митинге в штате Теннесси. «У нас есть залив, у нас есть прекрасное озеро. Кто-то сказал, нам нужна река. Да, нам нужна река, нам нужен океан. Назовем его Океан Трампа или Океан Америк». Что-нибудь в этом роде. Прежде чем я уйду, думаю, нам нужно обзавестись океаном, сказал глава Белого дома. При этом Трамп отметил, что не будет переименовывать реку Гудзон, которая протекает через Нью-Йорк. Она получила свое название в честь английского мореплавателя Генри Гудзона. Также президент США отказался от идеи переименовать реку Миссисипи, поскольку испытывает особую симпатию к штату Теннесси из-за результатов выборов. Он напомнил, что республиканцы одержали там убедительную победу. Синоптик спрогнозировал первый снег в Центральной России в конце октября. В последней декаде месяца ожидается похолодание из-за прорыва ныряющих циклонов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, другие прогностические расчеты зимнюю пробу пера пока не подтверждают. Метеоролог отметил, что день выпадения первого снега пока находится за пределами горизонта предсказуемости. Этот интервал составляет от 5 до 7 суток. Погода сейчас в Москве плюс 12, сегодня в столице облачно, с прояснениями, по области местами небольшой дождь, днем плюс 13-15, ветер слабый, юго-восточный 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
2: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: А вы говорите «Милли».
5: Я его что?
4: Тоже мне «Милли».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
6: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию. У нас есть вопросик, коллеги, возьмите, пожалуйста, наушнички. Мы слушаем.
7: Руслан.
6: Руслан, наушнички возьмите, пожалуйста. Ага. Да, слушаем вас, здрасте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, вот больше 20 лет назад Латвия выдвигала территориальные претензии к России на Поталовский район Псковской области, но Россия в ответ не выдвинула территориальных претензий к Латвии на Восточную Латвию. И мы подписали договор с Латвией, урегулирующий отношения, и Латвия вошла в НАТО вместе с двумя, вот с этими другими, ну, в целом, тремя прибалтийскими лимитрофами. И сейчас они, в общем-то, проводят все три вот этих прибалтийских лимитрофа, проводят такую, ну, может быть, это риторика, но политически, риторически такую агрессивную антироссийскую политику.
6: Да нет, правильно все говорите.
8: А, что-что?
6: Я говорю, правильно все говорите.
8: Да-да, вот, ну, как бы не кажется ли вам, что Россия все-таки как-то слишком мягко относится к этим трем прибалтийским лимитрофам?
6: Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Да, кстати, очень... Да, пожалуйста, пожалуйста, Богдан Анатольевич.
7: Или... Ну, что я могу сказать? В то время Россия пыталась выстраивать сбалансированную политику со всеми своими соседями и с Европейским Союзом, налаживать торговлю, в том числе и через латвийские порты, используя их как транзит, как транзитные порты для продажи зерна, например. Значительная часть зерна шла через страны Балтии, в том числе и Латвию. Латвия была одним из тех государств, где довольно активно участвовал российский капитал до определенного времени. В банках там хранилось до, ну, работало до 8 миллиардов долларов разных российских фирм там и так далее. То есть мы просто пытались урегулировать все противоречия и не вести со своей стороны агрессивную политику. Но при этом я напомню слова Путина о том, что, там, кажется, от мертвого осла уши они получат, а не Поталовский район. То есть мы своего ничего не отдаем, со своей стороны мы претензии не выдвигаем, мы хотим торговать, развиваться и так далее. Но потом, действительно, политика Латвии изменилась, в том числе и под воздействием крупных западных геополитических центров Брюсселя и Вашингтона. И, например, их полностью заставили отказаться от тех капиталовложений, которые находились в российских банках. А, ой, в латвийских банках, да.
6: То есть просто отняли или заставили вывести?
7: Заморозили.
6: Заморозили.
7: Ну, то есть, в общем, в любом случае...
6: Ну, то есть отняли.
7: Да. Но в любом случае после этого уже российский капитал в Латвию приходить перестал. Для государства, где население официально составляет 2,3 миллиона человек, а неофициально, де-факто, где-то миллион-полтора... Это были большие деньги тогда. Вот. И постепенно политика Латвии, она начала вот все более и более радикализироваться в своем антироссийском курсе. И, естественно, сейчас вот мы, собственно говоря, наблюдаем апофеоз этого курса, когда сносятся памятники, когда русских...
6: А там еще сносят, там уже все снесли, ведь нет?
7: Ну, еще с 22-го года там...
1: Сейчас на могилы перешли.
6: А, на теперь уже... Подождите, раньше, помнится, говорили, что мы памятники сносим, но это памятники, которые не на могилах, а которые символы, значит, тоталитаризма.
1: Ну, мало ли что они говорили. Ну, теперь, это... теперь уже могилы открыты.
6: Теперь могилы,
7: ну, да. В Риге там были гигантские монументы, посвященные памяти Великой Отечественной войне, и начали с них. Вот в 22-м году, причем в значительной степени, по мнению моих рижских знакомых, это... оправдание, что вот, дескать... в общем, они обрадовались тому, что есть очень хороший повод. Вот этот вот, это специальная военная
6: операция. То есть давно хотели?
7: Да, просто не рисковали.
6: Ну, вот. Руслан Ильич, а вот изнутри, вы же все-таки там, как тогда-то вы там были?
1: Да, я вам хочу сказать, что да, с Пателовским районом претензии никуда не делись, националисты это все поднимают, это все, это наш слушатель все абсолютно прав. И также прав в этой мягкой политике, потому что мы не отвечали, мы ставили экономику прежде всего национальных своих интересов. Вот русский мир, это казалось такая что-то культурно-гуманитарная директория, которая не обращала внимания, что главное вот зарабатывать. Ну, или это такой, знаете, раздрайв между олигархатом, финансовыми кругами и общей идеологической там какой-то направляющей. Действительно, ну, здесь же очень, здесь простая даже психология, когда человек что-то делает, он ему, даже хамский какие-то, ну, или его не останавливают, не притормаживают, он решил, что у него появляется вседозволенность. Это, конечно, можно говорить, и юношеская инфантильность, для чего ребенку ставят там этот манежек, чтобы он сам себя не убил, потому что мы-то понимаем, что если русский медведь проснется, там мало никому не покажется до Португалии. Но вот это деликатность, понимание последствий, потому что ты, если джинна из бутылки выпустишь, никто его обратно не засунет, нашими оппонентами воспринимается за некоторое, ну, прошу за прощение, за моветон, за лоховство. Они думают, что ха-ха, они же нам ничего не сделают. И, конечно, их поджуживает. Вот Богдан сказал про банки, а там вот изнутри рассказывают. Вот банкиры прямо из первых уст говорят, приходит американская делегация со списком и говорят, вот эти счета должны быть закрыты. И тогда, ну, может быть, мы вам разрешим 2-3 года еще поработать. Это коммерческий банк. Так что здесь латыши как таковые, ну, они как были вот прислугой таким техническим персоналом, они так и оставили. Причем удивительным образом, вот возвращаясь, кто ими там правит, понятно, 5-7-10, может быть, лет назад, вот когда началась вот эта жесть по отношению к инакомыслию, сначала я думал о том, что, ну, были сведения о том, что кураторство от ЦРУ перешло в МИ-6. Именно они начали вот это так откровенно жестить, появляются задержания под надуманными предлогами, уголовные преследования, пытки в тюрьмах, потом пошли убийства, сейчас уже все это масштаб расширяется. И тут новые идут сведения, оказывается, существует в Израиле такая разведка, как Шарак. И их инструктора сейчас говорят, ты же не знал, что в МИ-6 там половина в кипах сидит? Это от них идет вся вот это ужесточение всего и вся. Для чего это делается? Ну, скорее всего, как Богдан больше подтвердит, как на Украине до последнего украинца, Прибалтику тоже готовят к такому уничтожению. Их не интересует вообще там ничего, кроме того, что Прибалтика, ну, исторически это фронтир, мы сейчас вернемся к этой историческим фактологии. И второй момент о том, что уже их странами-то не называют. Территория с населением.
6: Ну да, там тем более количество населения-то в общем...
1: 1 750 000, Богдан абсолютно правильно сказал, причем каждый пятый из них чиновник, экономика субсидирована, они из себя ничего не представляют. Полная деиндустриализация. Но что удивляет и почему негодуешь по поводу нашей позиции? При том, что вот такое подавление русских, депортации мы помним, да, вот придумали сейчас 841 пенсионер были просто выдворены просто за шкирку, каким-то образом, ну, за кулуарным все это было приостановлено, но вот эти все репрессии же не остановить. И в это время я же фиксирую по своей служебным обязанностям, трудовым обязанностям, что в прошлом году, что вы вдумаетесь, товарооборот между Латвией и Россией составлял примерно там 3,65 миллиарда евро. из 400 компаний стало 700. Логично, что мы с вами предполагаем, мы развиваем свою экономику, мы им что-то продаем. Нет, господа, мы у них покупаем, причем смотришь, текстиль, лекарства, какие-то приборы для Санкт-Петербургского судостроительного завода. Ты находишься, входишь в такой оторопи. Вы что творите? Мы у них покупаем, у нас же импорт вроде как замещение. Что мы можем у них?
7: Зарабатывать на санкциях, Руслан Вячеславович.
1: Да, пятое место по экспорту виски, пива, вина. Как вот понятно, что это не Латвия производит, что это такой некий хаб. Но вот сейчас они же хамят, давайте зерно там этот...
6: Да-да-да, было не так давно.
1: Ну вот сейчас, да, зерно. Потом эстонская там какая-то компания, редкоземельные металлы, мы им продаем. Ну понятно, что это... Опять же, афера, им почему нужно? Потому что эстонцы покупают, понятно, что это эстонское, даже какое у Эстонии может быть ВПК, это уходит на военные заводы, европейские или даже американские, и они якобы ратуют за то, что вот смотрите, мы пытаемся, так это вот такая директория, они же не говорят, вообще уберите санкции. Риторика антироссийская, антирусская, она останется, и очень обидно, что этим никто не занимается, не привязывают экономику к политэкономике. Не
7: ну, сейчас все это будет оправдывать необходимостью обходить или купировать санкции, необходимостью торговать, пусть и через посредников, и получать за это, соответственно, какую-то прибыль для нашей экономики. Но в целом я, конечно, с вами согласен. Во-первых, сейчас, например, за последние десятилетия в той же Риге, в смысле в той же Латвии, начали перестраивать систему портов под военные нужды. Когда я гулял по Риге, например, я видел там военные корабли из Германии, Швеции, кстати, вроде бы нейтральная тогда еще была Швеция, из других стран НАТО там, и так далее. Но вот те пирсы, те причалы, которые, например, раньше служили для торговых целей, для транзита российского зерна, например, они начали перестраиваться под военные рельсы, под военные нужды. Начала полностью перестраиваться система железных дорог. Если раньше она была направлена от Прибалтики к Москве, ну, к центру вот всего советского пространства, то теперь она выстраивается вдоль побережья. Для чего? Ну, для того, чтобы быстро иметь возможность перебрасывать военную технику и войска. Конечно же, не латвийские. Вся латвийская армия, она составляет, по-моему, от 5 до 10 тысяч человек.
6: Ну, да.
7: То есть... Ну, плюс ополчение армии... еще там 20, да. Ну, это ополчение... это...
6: Но если вы говорите 1 750 000, то это значит, что предел всех мобилизационных способностей – это порядка 300 тысяч человек. Это вот то, что больше чего нельзя ни при каких обстоятельствах никогда не...
1: Это у вас оптимистично, очень много, меньше. Но это там же это еще... к Финляндии может относиться.
6: Нет, это еще при полной мобилизации.
1: А, когда, при полной,
6: при
1: да.
6: Полной, вот когда... Ну, когда уже все выбрали, ну, и после этого уже никого нельзя
7: призвать. Тотальная мобилизация. Тотальная.
1: Нет, женщин, более. Детей, подростков.
6: Да-да-да, это когда все. То это 300, ну,
7: сейчас, 350 тысяч больше. Я так полагаю, что в современном мире тотальная мобилизация такая, которая была, например, перед кончиной Третьего Рейха, она невозможна.
6: А я вот ее имею в виду, да. Как раз.
7: Ну, вот перестраивается для того, чтобы вот использовать, вот как сказал Руслан Вячеславович, всю Прибалтику, Литву, Латвию, Эстонию, вот как один такой полигон. Это...
6: А местное население, да, обслуживающий персонал, потому что полигон надо обслуживать, а как его? Надо
1: плюс полигон даже, социального инженеринга, да?
7: Даже не совсем, я правильно сказал, плацдарм.
6: Плацдарм.
7: Плацдарм, который вот у нас, он вот как бельмо на глазу, потому что мы, для нас прибалтийские, вся Балтийская акватория, она очень важна. Особенно сейчас, в условиях, когда ее могут легко заткнуть, как бутылку. Вот товарищ Сталин отказался в собственность Советскому Союзу, в собственность РСФСР конфисковать в качестве контрибуции пару островов. Там, Балтийское море. А очень зря, между прочим. Калининградскую область он забрал, молодец. А
6: ну, вот не, пару всю, островов... не всю, не всю.
7: Да.
6: Одну треть.
7: И коридор еще не сделал. Ну, в общем,
6: да, и коридор.
1: Есть над чем работать. Есть над чем работать. Я хочу сказать, что идеологически, ну, нам с вами такую установку нужно принципиально. Это наши земли. Русские – это никакое не нацменьшинство в этих странах, в странах Прибалтики, особенно в Латвии. Это коренное население.
6: Коренное?
1: Коренное население. Поэтому эти мифы о том, что сейчас латыши же, как на Украине пошла, это что они потомки викингов, если одни копали Черное море там столовыми ложками, то эти чайными ложками копали Балтийские, там какие-то перешейки.
6: А, ну, поэтому такое мелкое, да?
1: Ну, абсолютно. Вот это миф, понимаете, вот история же, посмотрите, вот они же все время этот плач Ярославный о том, что их несчастных все время где-то оккупировали, откуда они все время свою историю берут, с 40-го года. А до этого, кто им дал государственность, ну зачем это вот вспоминать там, знаете, ну это как-то не камильфо.
6: А вот, кстати, вопрос сразу в пандан. Вот у меня создалось такое впечатление, я не говорю, что оно такое, просто это у меня создалось такое впечатление, что когда вот сейчас, уже сейчас, и в межвоенный период тоже, латвийцы или латыши строили свою национальную самосознание, они вот, почему, как мне казалось, они вот апеллировали, что мы тоже европейцы. То есть, и мы вот тоже, мы близкие к немцам.
7: Подождите, они вообще-то утверждали, что они арийцы, между прочим.
6: Да ладно?
7: Да. Это чистая правда.
6: Вот этот вот вопрос, потому что просто со стороны немцев к ним отношение всегда на протяжении очень длительного периода времени было, во-первых, никогда не смешиваться с латышами. Вот это до, ну, до революции, когда там были вот эти самые, орден был, а потом были этот самый, были нобилитет, дворянство азейское. Вот, они никогда не смешивались.
7: Потому что латыши, вот именно этнические, это было крестьянское население.
6: Да, крестьянское.
7: У них начала зарождаться интеллигенция.
6: То есть, ну, которые, в общем, так сказать, никто из немцев-то с ними общаться и не собирался.
7: Ну, как дворянин мог жениться на крестьян?
6: Никак, никак.
1: И это еще образ латыш, это собирательное, там же это нет такой чистой национальности, латыш. Это вот из племен что-то они понабрали и решили, что они будут называться.
6: А потом что? Вот возник вот этот вот миф, что мы тоже не, условно, мы тоже не.

0: нужно было обменять, латы, местную валюту нельзя было вывозить, нужно было обменивать на рейхсмарки, но курс был очень хитрый, так, чтобы вот нельзя было вывозить автомобили, мотоциклы по отдельному разрешению, то есть, в общем, бери два чемодана и вали отсюда, вот так вот. Кстати, Гитлеру это тоже было удобно. Почему? Потому что он получал большое количество обездоленных немцев, которых отняли примерно все, вот, и которые потом уже вместе с гитлеровскими войсками обратно завоевывали всю эту Прибалтику.
1: У них было моральное право на это.
0: Ну,
1: они, но так они считали, что вы обидели наших соотечественников, причем действительно...
2: А, кстати, нет, ну обидели-то по полной.
1: Причем там, я могу обидеть, там 140 кораблей, по-моему, из Риги
0: уходило на Германию. Ну, об этом же, это хорошо описано, да-да-да, вот это же хорошо описано в книге уроженца Риги Валентина Савича Пикуля «Честь имею», когда там одну из баронесс, вот, ее депортировали, он говорит, она была очень недовольна, почему? Потому что вместо роскошного имения она теперь... В коммуналке сама жарила себе картошку на маргарине, который был произведен в мощных автоклавах фирмы Farben Industry и так далее. То есть эти люди, которые потеряли все, некоторым стоматологам было разрешено в качестве исключения вывозить зубоврачебный кабинет. Ну, то есть Ульман, он у них отнял все. Это, кстати, очень напоминает то, как поступали с немцами уже в постсоветский период в одном нашем центральноазиатском государстве, где тоже их было много. Вот, их примерно так же грабили при выезде обратно на историческую родину. То есть немцы составляли значимую часть Латвии, богатую, обеспеченную, людей, которые владели недвижимостью, интеллектуалов, художников. Вот опять же тот художник в трамвае, чья картина, это был немец. Поэтов, профессоров. Освободилось 200 профессорских ставок с хорошей зарплатой, которые тут же заняли... Вот хлынувший туда
2: лопаш. Один из самых, скажем так, надежных ходов любого фашистского режима, нет, не обязательно, могут и другие им заниматься, это отнять что-то у национального меньшинства и передать его большинству,
0: как говорил,
2: тем самым получив много дивидендов.
0: Как говорил незабвенный герой повести Булгакова, полиграф, полиграф и Шариков, отнять все, да и поделить, взять все, да и поделить.
2: Но,
0: вот, нет, но отнять, то, взять и поделить.
2: Нет, тут, там немножко другое, потому что тут не по национальному принципу. Здесь не взять, поделить, а отнять и не делить
0: здесь
2: с теми, кто есть.
0: Константин Александрович, понимаете, вот в советском обществе все было интернациональное, вот Шариков был интернационалист. А здесь вот было примерно то же, только плюс национальный фактор. Вот
2: этом,
0: поделить между своими.
2: При этом Адольф Гитлер, когда он говорил о Прибалтах, он вообще от них говорил, так сказать, достаточно уничижительно, он сказал, что латыши... Это самые плохие из них всех трех, поскольку это палачи Сталина. Дословно вам привожу этот пример.
0: Ну, он немножко погорячился, да. Адольф Гитлер, когда он называл их палачами Сталина, но я должен заметить, что Карлис Ульманис, человек, который с 1934 года стал фактически диктатором Латвии...
2: Ну, что ж, фактически, он диктатором просто, ну, откровенно.
0: Ну, это и есть фактически, Вот, который сразу же запретил, например, 54 газеты и журналы. Это к вопросу о демократичности той Латвии, о которой так жалеют вот наши нынешние латвийские соотечественники. Так вот, он восхищался СССР, просто ему не нравился коммунизм. Ему нравилась монополия государства, он создал несколько...
1: Тирания ему нравилась.
0: Да, он создал несколько государственных монополий. Там царил, вот чтобы для понимания наших слушателей, что там царил, достаточно сильный социальный регуляторный механизм. То есть человек приходил... покупать хорошие брюки или ботинки в магазин, ему ставили штамп в паспорте, что он их купил. В паспорт ставили штамп, ты ботинки купил. Чтобы ты не купил вот за этот определенный тебе период еще одни ботинки. Ты мог купить 50 грамм бензина в неделю для зажигалки бензиновой, если у тебя нет автомобиля. А если ты таксист, потому что, как правило, все-таки владелец таксист, ты мог купить 10 литров бензина в неделю. Была карточная система. И когда началась вот эта вся движуха в Европе с войнами, вот там, собственно говоря, порушились все торговые связи, и оказалось, что великий хозяйственник Ульманис, он не сделал ни запасов сырья, ни запасов финансово-экономических и так далее. И Латвия оказалась в очень сложной ситуации. Там ввели карточную систему. Это было еще в той Латвии, не советской. Угу. Поэтому населению, кстати, оно вполне, так скажем... Ну, я бы сказал, спокойно взирало на то, что туда заходят советские войска, вот эти две базы, и потом точно так же спокойно взирало на то, что зашли уже гитлеровские войска, и что там устроили Холокост, потому что над ними и так поиздевался достаточно хорошо их родной Карлис Ульманис. Вот если у человека был мешок сахара, просто в собственность, он должен был об этом сообщить в полицию, что у него есть мешок сахара.
2: То есть, что он буржуй или кто там?
0: Собственно, да, что он зажиточный. Зажрался настолько скотина, что у тебя мешок сахара.

0: сахара. Вот к тебе придет полиграфчик, отнимет все и поделит. Но исключительно между латышами. Немцам и остальным ничего не достанется.
1: Так, в общем, это был фашистский режим, надо сказать так.
0: Ну, это был режим недемократичный, я бы так это сказал.
1: Поэтому, недемократичный, это очень широкое понятие. Недемократичных режимов это все, что не демократия.
0: Конечно,
1: это, извините,
0: конечно.
1: Все.
0: Ну, вот Иди Амин, например, тоже недемократичный режим, только в Африке был.
1: Ну да, просто.
0: Вот. А это был в Латвии.
1: Ну, просто очень похож, вот если когда берем признаки режима, то скорее вот он очень похож на, ну пусть не чисто фашистский, ну-ка,
0: у нас на советский похож режим?
1: На советский нет. Если есть национальная составляющая, то
0: уже... А, вот в этом да,
1: нет,
0: не похож.
1: Тут вопрос именно в похожести режима.
0: Ну...
1: А то, что типа, тот или иной режим пытается контролировать экономику, так это кто хочет.
0: Ну, латышские экономику. Крестьяне, наверное, должны были быть безмерно счастливы, что их, вот, собственно, мешок сахара, который они должны заявить в полицию, регулируют такие же точно латыши по национальности, как они сами, а не какие-нибудь проклятые москали, вот как у нас там где-нибудь в колхозах. Там,
1: ну да.
0: То, что всё другое. В общем, в любом случае, сама по себе Латвия с 1934 по 1940 год, это было совсем не демократичное государство, и государство, в котором жить было достаточно некомфортно всем, примерно всем. Это было небогатое государство. Государство с небольшой армией, которая оказалась к началу войны не готова ни к чему вообще, в принципе.
1: Ну, корпус-то сделали. Наш советский корпус.
0: Ну, это уже советский корпус.
1: Но.
0: Вот. И когда туда ввели, повторю, еще 25 тысяч красноармейцев на две базы, Венспилс и Лиепая, по-моему, могу ошибаться, вот, то, в принципе, я же говорю, население восприняло довольно спокойно. Единственное, что Латвия взяла на себя обязательство полностью снабжать эти базы и красноармейцев. При том, что вот если у тебя есть мешок сахара, то ты должен заявить, а то в тюрьму сядешь. Угу. И если ты владелец зажигалки, то ты имеешь право покупать 50 грамм бензина.
1: Ну и вот все-таки, то есть легенда о том, что это современная Латвия, это правопреемник вот той самой межвоенной Латвии, это связано только с независимостью.
2: Ну, у них и это такая фантомная боль, значит, если нет легенды, нужно ее выдумать,
1: ее
2: придумать,
1: конечно.
2: Надо, да, у латышей всегда было, в общем-то, исторически три таких проблемы, это немцы, это евреи, это русские.
1: А евреи-то как?
2: А вот, ну как, они же чем-то владели, понимаете, вот половина, правильно Богдан говорит, половина, это там 60% было, принадлежало немцам, половина, да, вторая там часть принадлежала еврейскому населению, происхождению. Ну, смотрите, как они справились. Да, перед войной вот этот Норд-Ост, они там всех вывезли, всех этих немцев, 140 кораблей, ничего не давали действительно вывезти, просто их грабили. Холокост, ну, условно говоря, название, когда они собрали всех в синагоге и подошли живьем до прихода немцев, поэтому вот это нас заставили, это выглядит скудно и совершенно так по-детски, но они устраивали все эти погромы. Ну, и вот оставались русские, и вот сейчас они пытаются, опять же, и мы с вами все время возвращаемся вот к этой маргинальной идеи построения мононационального государства.
1: Да.
2: Вот у них это какое-то неисправимое какое-то желание. Я его отношу, конечно же, к психиатрии, потому что вместо того, чтобы наслаждаться, вот отчасти вот по-человечески, наверное, да, христиански, наверное, даже этих людей жалко. Почему? Мы вот просыпаемся утром, там, доброе утро, я не знаю, там, Бог, солнышко, там, любимое, дети, внуки. Мы радуемся что-то. Что делают вот современные латыши, вот, условно говоря, вот это агрессивное это меньшинство? Она бежит там, смотрит новость, а что там этот проклятый Путин, а что там эти русские, опять же. Они живут все время этой ненавистью. Здесь врачом не надо быть, чтобы понимать, что эта ненависть, она же вас самих сжирает.
1: Да.
2: Вы же чем живете? Вы
0: я могу это объяснить сейчас.
1: Сейчас у нас перерыв будет, объясним потом. Ну, это же постоянный стресс, да. Да, но все равно сейчас давайте мы прервемся, потому что сейчас у нас новости. А потом вернемся и продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. киевский режим впал в ступор после слов Дональда Трампа о Владимире Зеленском. По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, президент США наконец сказал правду о том, что кровавый клоун хочет только войны и должен быстрее исчезнуть. Впрочем, определенная польза от выволочки миротворца все же есть. Бандеровский режим в ступоре. По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга, написал Медведев в своем канале на платформе Макс. Политик отметил, что заявления Трампа не помешают Зеленскому продолжать выкачивать деньги из Запада. Киевский ублюдок будет и дальше усиленно доить европейских дегенератов, высасывая огромные деньги, новое оружие, подчеркнул он. Зампред Совбеза предостерег тех, кто излишне обрадовался после слов президента США о том, что Зеленский должен уйти. Как заявил Дмитрий Медведев, победу России приближают только бойцы СВО и герани. В Минпросвещении сообщили об обновляемых рабочих программах по ключевым школьным предметам. Об этом заявил министр Сергей Кравцов. «Мы вводим примеры учебных планов базового уровня, в том числе с изучением родных языков», — сказал глава ведомства. Он пояснил, что утвержден федеральный государственный образовательный стандарт для 10-11 классов. Проект обеспечивает единство образовательного пространства и равные возможности для получения качественного образования. Кравцов отметил, что система обучения станет более гибкой и современной, а также будет отвечать и требованиям стандарта, и запросам самих школьников. Министр также сообщил, что пересмотрено содержание учебных предметов: русский язык, литература, география, математика, информатика, физика, химия, биология и основы безопасности и защиты Родины. В МВД Польши заявили о подготовке покушения на премьера и министра обороны. Информация о планируемом убийстве Дональда Туска и Владислава Косиня-Камыша поступила в полицию. Министр внутренних дел Марчин Кервинский и министр-координатор спецслужб Томаш Симоняк поручили предпринять необходимые действия, сообщили в ведомстве. В эти минуты в Варшаве должно начаться совещание спецслужб подотчетных МВД. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. От лица сотрудников МФЦ они выманивают код доступа к порталу госуслуги под предлогом записи на выдачу загранпаспорта. Как сообщает ТАСС, аферист звонит человеку, который недавно обращался с заявлением об оформлении документа. Потенциальные жертвы сообщают, что необходимо уточнить некоторые сведения. Для этого мошенник просит назвать код из СМС. На самом деле это пароль от аккаунта на госуслугах. Он дает злоумышленнику доступ к личному кабинету на портале. В результате киберпреступник получает всю персональную информацию о человеке и может использовать ее по своему усмотрению, в том числе для кражи денег и оформления кредитов. Погода. Сейчас в Москве плюс 12, сегодня в столице облачно, с прояснениями. Днем плюс 13-15 градусов, ветер юго-восточный слабый, 1,4 метра в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Женщины на российском престоле. В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, уходим уже на второй час нашей передачи. Напоминаю, у нас в гостях Богдан Анатольевич Беспалько и Руслан Вячеславович Панкратов. И мы говорим сегодня о Латвии и о ее исторических мифах. Так, ну вот в прошлом часе, уже не получасе, в прошлом часе мы остановились на... Вот, Богдан Анатольевич, вы хотели объяснить нам что-то.
0: Так...
2: Сейчас я не вспомню. Да.
1: Так, забыли.
2: Латвия, давайте пока Богдан вспоминает, мы продолжим вот про эти мифы. Вспомнили, да?
0: Да.
2: Ну,
0: да.
2: Продолжайте тогда. Не буду.
0: Дело в том, что вот эти люди, о которых говорил Руслан Вячеславович, их стремление и вот эта, так скажем, жизнь в националистической парадигме, они объясняются, с одной стороны, психологией, с другой стороны, таким общественным человеческим феноменом, как религия. На самом деле национализм – это просто светский вариант религии. Где, например, на Украине, там, в общем-то, это превратилось фактически в признание. Вот я уже цитировал здесь на радио, во время одной из демонстраций в честь дня рождения Степана Бандеры, экстремиста, террориста и там вообще нехорошего человека, там вот шли молодые люди с гигантским плакатом, на котором было написано, что национализм – наша религия, Бандера – наш пророк. Просто мы привыкли все воспринимать в рамках иудео-христианской парадигмы. Ну, как можно сравнивать, там, скажем, вот украинский национализм с религией? Ну, там же нет Библии, там же нет отсылок к Библии, там
2: уже
0: их нет. А там не нужна Библия. Просто в центре мироздания ставится не, скажем, достижение единения там, с Богом, с Христом, там, или с Аллахом, как у мусульман, или с Брахманом где-нибудь в индуизме там, и так далее. В центре мироздания ставится идеал украинского государства или украинской нации. Там была идея нации. И ради этого люди готовы убивать и умирать. Это тоже вариант религии. С точки зрения психологии это объясняется тем, что человеку ему необходимо куда-то двигаться. И, как правило, он должен ставить перед собой цели, которые заведомо превосходят его возможности. Это вот как натянуть струну.
1: Ну, Богдан Анатольевич, да. Вот когда вы говорите... Все понимаю, когда вы говорите про Украину. Понимаю.
0: Совершенно
1: 40
0: верно.
1: Миллионов. Нормально. Понимаю. А тогда сразу вопрос. Руслан Вячеславович, а вот если вот то, что сказал Богдан Анатольевич, мы прикладываем к Латвии и латышам, как национальности, то возникает вопрос. А вот как можно создать религию в центре мироздания, который, да, лежит то, что говорит Богдан Анатольевич, когда речь идет о 1,5 миллионах?
2: Ну, с точки зрения экономики невозможно, потому что мы знаем в таком кластере, как макроэкономика, что страна может как-то в себестоимость выживания выйти, когда не менее 2 миллионов. Это тогда внутренний валовый продукт, вот это обеспечивание. 1,5 уже понятно, что эта страна здесь не потому, что я хочу показаться там алармистом, но в контексте того, что ну, не выживет эта страна без...
1: Ну, да,
2: что происходит, внешние субсидии, сейчас у Европы начнутся какие-то проблемы, все это схлопнется просто на раз-два. Поэтому на что они рассчитываются? Ну, здесь надо думать, понимаете? Mm-hmm. Легче же... Смотрите, как вот я все время подвожу и к психологии, но оно впрямую относится и к применению когнитивного оружия, потому что напрямую ставится такая зомбировочная такая формула о том, что вы хотите независимости и свободы, но кто ее не хочет? Иди там на Украине, иди убей русского там, а здесь отдавать подавление другого. Здесь же, если в социальном таком ранге говорить, смотрите, у каждого из нас с вами есть права. Только, применимо к Латвии, получается так, что одна часть населения решила, что ее права – это отсутствие прав у вас.
0: Все животные равны, но некоторые животные более равны.
2: Конечно, даже если мы говорим с вами о, предположим, там, развитие языка. Вот латыши же там парируют, типа мы, у нас мы маленькие, у них же сразу это начинается, кроме фантомных болей, мы маленькие, мы жертвы оккупации, нам нужно сохранить язык. Кто из нас с вами может быть против развития языка? Только за кадром почему-то, оказывается, никто о развитии своего латышского языка не ратует. Нету никаких учебников, нет никаких курсов. Есть одна главная парадигма развития у латышей современных. Развитие латышского языка напрямую связано с подавлением русского.
0: И латгальского.
2: И латгальского. Вот это у них развитие, понимаете? Ну, выглядит...
1: То есть, условно говоря, у нас язык такой слабенький, что ему угроза существования других языков.
2: С художественной части мы все время с Богданом парируем по поводу немецких художников. Смотрите, вот огромный музей Академии художеств, да, прямо в центре Риги. Что они сделали? Они как развивают латышскую искусство и художественную часть? Они из музея, из этих сокровищниц, убрали в подвалы все, что не латышское. Убрали как-то русских авторов, немецких, все,
0: или
2: что
0: же видно было. Сделали проще.
2: Зачем нам это развиваться? Зачем
0: или
2: нам
0: же сделали
2: культуру?
0: Проще. Они объявляют латышским то, что не латышское.
2: Да, и получается, знаете, вот ты смотришь на них, они реально как-то вот то ли сами себя загоняют в эту клетку, в это гетто, оттуда там бьется в этой ненависти, источая вот этот какой-то яд, и все время, знаете, ну, такое нехорошее сравнение, такие, знаете, вонючие хорьки, которые вот кроме как источения ненависти, больше себя ничего не представляют. Ведь как, чем отличается, опять же, национализм от патриотизма? Патриот может и истинно, хотя слово уже заезженное, конечно, ну, сейчас в современной риторике, но смотрите, как интересно, вот даже, ну, не знаю, на примере того же экскурсовода, он начинает вам захлеб рассказывать, он живет этим, вы смотрите, да там даже уже не важно, что он говорит, вам нравится это подношение, он рассказывает, предположим, как он любит Латвию, как здесь все, вот, все здорово, как все здесь вкусно, какие там кофе, рижский бальзамчик, латвийские шпроты, вот, опять же, у кого культура есть поедание шпроту, опять же, у бывших граждан Советского Союза. Ну вот, и вы влюбляетесь в этом, вот в этом есть созидание. Как только этот же человек рассказывает, какой же вы урод, что вы не любите Латвию, как любит ее он, вот здесь появляется национализм. Вот здесь вот я вижу некую психологическую деформацию и деструктивные вещи, абсолютно деструктивные. Но им же кто-то вкладывает, вот даже по поводу религии, в написании вот этой своей книги глубоко копнул именно в исторический фактор. Слушайте, они как были язычниками, и они так и стали. А язычество подразумевает жертвоприношение. Им все время нужен образ врага, им все время нужно не себя развивать, а кого-то уничтожать. И они считают, что это созидание. Даже если они сейчас прикрылись католицизмом, протестантством, лютеранством, посмотрите, там, Господи, благослови Латвию, ну, в гимне написано.
0: Да.
2: А вы что творите-то?
0: Ну, это же везде есть, Руслан. Ну, Боже, храни королеву.
2: Ну, там, ради, мы воюем, Бог с нами, там, да, это все.
0: Да,
2: это все, да.
0: Каждый пытается Бога дизайна, пристегнуть
2: к себе. Это мы все проходили.
0: Но я бы вот хотел как раз тоже объяснить. Дело в том, что, Константин Александрович, вот вы говорите, там, ну разве это можно, можно ли создать такой вот миф на небольшом пространстве с 2 миллионами человек? Можно, легко, запросто. Это к экономике не привязано почти никак. Это же мифологическая структура. Есть секты, которые, в принципе, представляют из себя самостоятельность совершенно религии, которые насчитывают несколько десятков человек. Ну, например, секта «Храм Солнца», которую создал
1: Богдан Анатольевич, некорректный пример.
0: Почему?
1: Потому что секта — это один человек.
0: Нет.
1: Ну
0: почему же один человек?
1: Один человек, который ведет вперед, у него есть костяк, и это вперед. Здесь имеется в виду, когда вот мы говорим, да, когда то есть Руслан Вячеславович, например, говорит, так, создание...
0: националистического мифа.
1: Мифа, да.
0: Да.
1: То есть, чтобы создать националистический миф, нужно народ, люди нужны.
0: Нужна то есть, интеллигенция, если... нужна группа интеллигентных людей, которые этот миф придумает и распространяет.
1: Нет, соответственно, интеллигенции, ее не может быть половина населения.
0: Конечно,
1: ее
0: не
1: немножко.
0: Может.
1: Значит, соответственно, если мы берем 1,5 миллиона, то от них вот, ну, не будет много интеллигенции, просто потому что не хватит народа. А традиции создания интеллигенции в той же самой Латвии, это, я вот как могу вам сказать, до 17-го года. До 17-го года азейское дворянство чисто немецкое, нобилитет, в смысле городская аристократия, не дворянство, купечество, почетное гражданство, абсолютно немецкое, и вся профессура во всех учебных заведениях абсолютно немецкая. Соответственно, как мы правильно сказали, латыши — это кто? Латыш — это крестьянин на хуторе.
0: Соответственно, но тем не менее,
1: там с интеллигенцией проблемы
2: колоссальные. Тем не менее. И менталитет тоже хуторской.
1: Да, менталитет хуторской.
0: Возражу. С конца 19 века, примерно с 1860-70-х годов, начинает постепенно зарождаться латышская, именно латышская этническая интеллигенция. Люди начинают получать образование, задумываться, учиться. Да, совершенно верно, в Санкт-Петербурге. То есть, получая инструменты для того, чтобы создать себя в качестве интеллигента, они и получают инструменты для формирования национального мифа. Потом, когда складываются уникальные исторические условия, вот, эти люди реализуют этот миф. Они сталкиваются, вот есть две группы. Есть, грубо говоря, латышские стрелки, у которых есть просто...
1: Вот по этому поводу у меня тоже вопрос.
0: Ну, хорошо, у них потом есть довольно примитивно, но все-таки вот наш хутор, он должен быть наш. Вот никому и не... Вот все. И есть те люди, которые дают им полностью сформированный по всем правилам миф. Пожалуйста, вот они схлопываются, и получается, пусть небольшое, но сообщество. Это очень напоминает секту, на самом деле. Секта не строится на одном человеке, я здесь с вами не согласен. Возьмите каких-нибудь свидетелей Еговы, саентологию. Там есть целый правящий слой.
2: Свидетели 50-го дня.
0: Эти там все, да, эти люди, кстати, сейчас там секты запрещены у нас. Вот. Махариши Махиш Йоги, да, существует. Этот Махариши давно уже скончался, кстати, он
2: построил... А дело построил... его живет.
0: Дело его живет, две фабрики
1: не, он здесь построил. Нет, ну, живет, но у истоков-то, у истоков Хаббард стоял, у саентологов.
0: Да, совершенно верно. Возьмите украинский национализм, к которому я обращаюсь. Там что, я могу тоже сказать, да посмотрите на 19 век, там вся профессура, это либо поляки, либо те же немцы, либо русские, великороссы там, или малороссы, которые себя от русских никак не отличают. Откуда они взялись там? Аж наш таки вот появляется там Шевченко, Кулиш, они начинают двигать национальное мечтание, идею. Они создают идею сепарации, идею вот того, что можно создать какую-то отдельную культуру. Первые вот эти вот были их опыты совершенно анекдотичные. Им присылали обратно журналы, возвращаются обратным шагом к умалишенным. Вот это они пытались на украинском языке издавать журналы там и так далее. Но сейчас-то, если мы посмотрим после развития, кстати, тоже с 17-го года, два волшебных слона, которые украинский национализм ввели в историю, это Первая мировая война и революция, ну, вся, распад империи. И вот они появляются на исторической арене. И вот это, все эти мечтания, вот эти вот шароварные украинские, они вдруг обретают плоть и кровь. Так же и в Латвии.
1: В Латвии-то полтора, ну, сказать, населения нет столько.
2: Я вам скажу, вот смотрите, чтобы пример такой вот, иступления даже, или тупость иступления. Вот приезжают, предвыборная кампания была же, вот они приезжают и говорят, проголосуйте за нас. И им крестьяне говорят, так вы же все воры, мне же от этого ничего легче не будет, вы все продали, всю страну. Он говорит, а если ты за нас не проголосуешь, Путин станет нашим президентом, и сюда приходят русские танки. Ты же не хочешь войны? Говорит, не хочу. Ну, ты голосуй за нас. Я не голосую.
0: О. Мне это напоминает выборы...
1: Что, серьезно?
2: Да. Да, я вам говорю, вот насколько отсутствие критического мышления. Почему я говорю все время так, пытаясь вам донести, что происходит социальный инжиниринг. Потому что управление массами, вот для нас же это очевидные вещи. Как можно их не понимать? Каким вот... Как не вспомнить Жванецкого, когда, говорит, у тебя, говорит, буквы лати, там, не знаю, кириллица, там, цифры у тебя арабские, одежда у тебя итальянская, машина немецкая. Так почему твой сосед не может быть другой национальности? Не донести. Вот ставится в главу угла вот что-то, и мы, ничего нет. Они все борются то с русским, то с советским. Ну, снесите все дома, все мосты, все заводы. Вы и так, я помню, в сердцах на одном говорю, вы до сих пор покрасить не можете то, что вам осталось после Советского Союза. Что вы все ноете-то? Отсюда, может быть, и наши политические, кстати, вот эти провалы, потому что мы все время выстраиваем созидание некоторое. Ну, живи ты, развивайся. Мы же хотели, ну, Россия хотела, чтобы давайте вместе, ну, да, так случилось. Советский Союз развалили прекрасно, к сожалению, проведенная и спланированная спецоперация ЦРУ. Ну, хорошо, все это случилось. Нет, не нужно им. Не нужно, им нужно ненавидеть, им нужно вот что-то вот все время куда-то двигаться, им, ну, и этими же людьми кто-то управляет. Я боюсь, что подвожу вас к тому, коллеги, что если сейчас этот социальный инженеринг прекрасно закончится, скорее всего, это станет поводом для экстраполирования на другие страны. Потому что я вижу в этом часть проведения цветной революции. Так одурманить просто потому, что вам кто-то втирает с телевидения и с радио невозможно. Здесь планомерная работа 24/7, создание вот этой та интеллигенция, которая... Вспомните, да, Лайма Вайкл, тут кормилица всея Руси.
1: Да,
2: что вот с человеком? Это вот либо когнитивно, нехорошо о женщине говорить. Ну что у тебя с головой? Ты совсем, что ли, тронулась? И во-вторых, кто тебя вообще просил высказываться, ты эстрадная певица. Ну, говори о творчестве. Почему Раймон Паулс об этом не говорит? Почему он удерживает это? Ну, потому что он вырос в Советском Союзе. Потому что он сам говорит мне, что вы думаете, мне не обидно, когда говорят, что все латыши фашисты? Конечно, обидно. Я был в Красноярске, среди этого общества латышских. Но нету в них ненависти. Они даже говорят, да, у нас там племянница, я съездила в Ригу. Но они все равно остаются в Красноярске, потому что другие люди... Литовцы, я помню, было это интервью, он говорит, раздавали, что если вы приедете как репатриант в Литву, мы ему там квартиру дадим, все. Не приживаются, продают обратно и уезжают, ну, потому что совершенно не могут люди жить в ненависти. Хочется душевности, сердечности, хочется созидательного что-то, хочется Бога в сердце. Нету там ничего, все вот пусто. Я вам скажу, вот, чтобы закольцевать эту идею, очень удивило... Мои приятели вдруг выставляют в одной из соцсетей вид деревни на Алтае.
1: О.
2: Я такой, ну, как бы поставил там хорошо. И вдруг они говорят, нет-нет, ты не понял, мы на Алтае уезжаем. Я говорю, секунду.
1: Откуда?
2: Одному 75.
1: Откуда
2: уезжаем? И второй день, из Риги. Из Риги. Я приезжаю, говорю, подождите секунду, я хочу... И этнические латыши. Я говорю, подождите, ребят, вообще вот у меня сейчас, вот у меня когнитивный
1: разрыв шаблона.
2: И встречаемся. Мы встречаемся, говорю, ребят, ну, вы меня простите, давайте откровенно. Вы латыши этнические. Там Харрис и Дайна.
1: Паспорт гражданства
2: Евросоюза. Вы с латвийским паспортом. Ну, а они говорят там с едва уловимым таким акцентом, акцент, как Раймонд Паулс. Да, там чуть-чуть там его слышно, но прекрасно владеют русским языком. Понятно, что мы все из Советского Союза. Вам столько лет, извините уже, ну, 75 там и... Куда? Какой Алтай? У вас какая-то миссия, не знаю, там, религиоз? Нет. Это Дайна, она, конечно, говорит прекраснейшую фразу. Говорит, ты понимаешь, ты помнишь, говорит, нашу Ригу? И посмотри, ну, в советское время, и посмотри сейчас. Все друг друга ненавидят. Все чего-то злые. Все пустое. Такое, говорит, ощущение, что из Риги душу вынили. Я не хочу, говорит, здесь больше находиться. Они продали свой хутор, они уехали на Алтай, чужую, ну, для них страну, к чужим людям, и абсолютно счастливо. Я с ними общаюсь, постоянно нахожусь в контакте, но это удивительный вот такой экспириенс, потому что, ну, вот чтобы обрисовать, что происходит в этой Латвии.
1: Mm-hmm.
2: И уже, ну, анекдотично, когда люди там, и со мной тоже такое было, и люди приезжают, там уже пограничники аккуратно там, если это россияне, говорят, когда вы у нас уже захватите, ну, больше сил нет, уберите этих идиотов от власти. То есть люди-то вот, насколько разнопластовые, да, люди хотят счастья для себя, для своих семей, для своей земли, и вот эта привозная, эта элита... Да мы с Богданом, как политтехнологи, даже знаем, что они будут делать. Они в час X уедут куда-то к себе в США, в Канаду, в Австралию, и будут там писать мемуары, как они героически с режимом Путина или Лукашенко боролись. Это же просто классика этого всего.
0: При этом торговали и с Лукашенко, и с Путиным через порты, транзитом.
2: Это другое. Это волшебная фраза когнитивного.
0: Но я просто хочу продолжить немножко про этих людей. Почему люди все-таки... отдаются на это, потому что людям необходим смысл. А вот человек в нынешнем мире, ему предлагается ряд определенных идеологий, ряд определенных религий. И национализм — это религия очень простая. Она, по идее, человеку должна быть близкая. Ну, потому что, как бы, поддерживай своих, вот и весь национализм. Голосуй за своих, там, не знаю. Голосуй против чужих. Вот есть мы и есть они. Есть свои, есть чужие. Это очень человеку доступно. И естественно, что когда перед ним возникает вот выбор между тем, кому отдаться, какой идеологии отдаться? Любому человеку хочется присоединиться к чему-то и отдать свои силы, там состояться, самореализоваться. Для него национализм зачастую представляет достаточно простой выход в этом отношении. Он естественный даже выход. То есть многие, многие будут вокруг говорить, ну ты же как, ну ты же латыш, давай с нами, там, и так далее.
2: А, если, на Украине. А если ты усомнился, значит ты агент Кремля, поэтому здесь вот другая
0: парадигма. Ну, может быть, и не будут даже говорить, что агент Кремля, но вот ты не
2: совсем... Ну, социальные анафеме предадут.
0: Ну, ты не совсем сознательный, там...
2: Давайте анафеме... не мочить русских, это уже достаточно для того, чтобы тебя предали социальной анафеме.
0: Если ты латыш, если... хорошо, вот, допустим, есть ряд людей, которые в Латвии, даже такие есть в Литве и в Эстонии, есть даже люди, которые разочаровались в национализме, но обладая вот этим паспортом Евросоюза, вот, они просто говорят, да, конечно, ну, меня предали соцанафеме, всего доброго, я уехал в Германию, в
1: Францию. Ну, например, да.
0: Да, да, да, все, да, вот да, так, в Штаты, да. Все, я разочаровался, я уже не строю вот это вот идеальное там какое-то государство, в котором, вот это напоминает немножко мечты древних иудеев, там, 2000-летней давности, вот построить чистый Израиль, где будут все только вот... люди, верные Богу, обрезанные, соблюдающие обряд, посещающие храм, там ничего нечистого там не будет. Как у Петра было видение, он говорит, я ничего нечистого не ем, там и так далее. Это действительно религиозное сознание. Когда человек в нем разочаровывается, когда он понимает, что реальный мир, он устроен иначе, вот. И когда у него есть смелость это признать, что да, я на самом деле потерпел фиаско. Для многих страшнее признаться в том, что ты веришь в что-то вот, ну, несбыточное. Лучше, проще продолжать верить.
2: Богдан, мне
0: некоторые напомню... люди, прошу прощения, я увлекся, вот это, вот, психолог же я тоже немножко. Некоторым людям им проще отдаться какой-то идее, какому-то движению, даже осознавая, что оно проигрышное, что неправильно, чем признать свою мизерабельность, ничтожность.
2: Господи, не должно быть.
0: Я живу на хуторе, я здесь родился на этом хуторе, я здесь проживу, съем там 10 тысяч котлет и умру, и обо мне даже никто не узнает. Да нет, я лучше буду тогда вот, я буду каким-то деятелем. Я лучше буду там вот на Майдане какую-нибудь там секту, ой, сотню возглавлять и буду там убивать москалей потом на Донбассе. Хотя вот меня же там и убьют, но зато вот моя жизнь приобретет какой-то смысл.
2: Хотя латышский менталитет, чтобы вы понимали, им реально, вот он про хутор вспомнили, ему реально все равно, за какие деньги продавать свою выращенную картошку. За немецкие рейхсмарки, за шведские кроны, русские рубли. Он продал картошку, поменял на сало, сало на самогон. Это вся его жизнь. Как в этом анекдоте, да, океан, говоришь, а сколько это луж в диалоге там между двумя лягушками. А Богдан еще напомнил мне интересный случай из интернета, когда девушка этническая латышка, проживая в Норвегии, работая, там, не знаю, насколько она ассимилирована, есть ли у нее норвежский паспорт, но такая с пафосом пишет, зашла в магазин, так мне захотелось купить этот творожный сырочек, там он карумс называется, ну, как наш там...
0: Латышский,
2: да. Ну, творожок в глазурированном шоколаде. И вот она захотела, взяла, ой, и увидела там то ли матрешку, то ли что-то на русском было написано, что это творожок. И все, я все поняла, хотела по родине потасковать, положила обратно. Ну, больше всего, конечно, потешили меня эти комментарии. Говорят, вот ты вот красавец, ты, если такая патриотка, так ты из Норвегии, ты приедь в Латвию, поживи там вот на наши деньги там. И вот здесь полно патриотизма. Она, значит, таким образом свою гражданскую позицию.
0: Говорит, там очень... не только полно патриотизма, сейчас из Риги многие уехали, там полно рабочих мест, только зарплаты не очень большие, ниже, чем в Норвегии.
2: Ну, да, и вот это вот смотрится, вот этот психолог, ничего не меняется. Вот ты смотришь, не достучаться, не... вот что-то где-то все-таки сломлено.
0: Вот я же еще раз говорю, это как сектант. Чтобы достучаться, это нужно массу усилий
2: потратить. И плюс там, я уверен, что стоят зомбировочные эти практики, всегда вот если правильная секта сделана, да, вот с точки зрения именно психологического зомбирование, ну, это сугестия, да, там, манипулятивные техники могут быть, но вот в плане сугестии это стоит закладка, когда вдруг кто-то попытается тебя раззомбировать, а там уже стоит этот предохранитель, который даст сопротивление.
0: Конечно.
2: И они,
0: ну, это везде.
2: С сектантом же невозможно разговаривать.
0: Это и в христианстве такое.
1: Знаете, в Латвии была идеальная ситуация в этом отношении, потому что в 90-м туда же хлынула эмиграция.
2: Да.
1: А эмиграцию готовили к этому специально все время.
0: Ну там же президент сейчас из миграции.
1: Не, ну так,
2: они все так, всю дорогу.
1: Просто я помню, как это все просто написано, что вы же все помните, да, группенфюрер СС Бангерскиса, да?
2: Да,
1: да. Который. Да. Группенфюрер СС.
2: Да.
1: Это, и человек попадает в лагерь не для интернета. Бангерскис был помещен в лагерь, я читаю. Думаю, какой лагерь? Надо искать. Ну, попал, правильно, в лагерь, он туда ему надо.
2: Трудовой воспитательный.
1: Нет.
2: По Фрейберге.
1: Нет. Это не трудовой воспитательный. Это лагерь, куда поместили латышей в Северной Германии. Просто лагерь, чтобы им было где жить. Его, там можно гулять, ну, там ты не сидишь, там его никто не охраняет. Его машина сбила, потому что он из этого лагеря ходил вокруг,
0: гулял. Просто место для изоляции.
1: Не изоляции. Нет.
2: Территория для проживания ограниченная забор.
1: Лагерь для беженцев. Вот это самое, да. Так, ну, сейчас мы уйдем на новости, а потом вернемся и уже будем идти в концу.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российская армия установила контроль над селами Новотроицкое и Петровское в ДНР. В населенные пункты вошли подразделения группировки войск «Центр». По данным Минобороны, вооруженные силы ведут бои за освобождение 7 сел в Харьковской области. Николаевки, Варваровки, Нефедовки, Черного, Приколотного, Котовки и Гогина. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в кольце окружения 65 военных и 2 наземных робототехнических комплекса. Как заявили в министерстве, продолжается зачистка западных кварталов Доброполья в Донецкой Народной Республике. Подразделения морской пехоты также очищают шахту Добропольская. Уточняется, что вооруженные силы подвинулись в центре и на северо-западе города. За сутки система ПВО сбила над регионами России 909 украинских дронов и 2 управляемые авиабомбы. Также уничтожены цеха по производству беспилотников для ВСУ и пункты временной дислокации вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Киевский режим впал в ступор после слов Дональда Трампа о Владимире Зеленском. По словам зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, президент США наконец сказал правду о том, что кровавый клоун хочет только войны и должен быстрее исчезнуть. Впрочем, определенная польза от выволочки миротворцев все же есть. Бандеровский режим в ступоре. По выходе из него обезумевшие крысы будут атаковать друг друга, написал Дмитрий Медведев в своем аккаунте на платформе Макс. Политик отметил, что заявления Дональда Трампа не помешают Владимиру Зеленскому продолжать выкачивать деньги из ЕС. Цитата. «Киевский ублюдок будет и дальше усиленно доить европейских дегенератов, высасывая огромные деньги и новое оружие», подчеркнул он. В МВД Польши заявили о подготовке покушения на премьера и министра обороны. Информация о планируемом убийстве Дональда Туска и Владислава Косини-Камыша поступила в полицию. Министр внутренних дел Марчин Кервинский и министр-координатор спецслужб Томаш Симоняк поручили предпринять необходимые действия, сообщили в ведомстве. Сегодня в Варшаве проходит совещание спецслужб подотчетных МВД. Магнитная буря на Земле завершилась. По данным геофизиков, она была зафиксирована вечером в субботу и достигла уровня G3. Степень возмущенности магнитного поля нашей планеты, которая измеряется по шкале от 5 из 5 показателей, сейчас находится на отметке штиль. Об этом сообщили в Институте приглотной геофизики. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, магнитосфера Земли находится в так называемой «зеленой зоне» уже около 6 часов. О погоде в завершении выпуска. В Москве плюс 12, сегодня в российской столице облачно с прояснениями, без осадков. Днем плюс 13-15 градусов, ветер юго-восточный, слабый, 1-4 метра в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
5: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ».
11: Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Простая или сложная началка. Инструкция для родителей». В эфире педагог-психолог Наталья Орлова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва.
11: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте, мы снова в студии и продолжаем наш разговор вокруг Латвии. И вот у меня, честно скажу, возник один вопрос, вернее, как он возник, он у меня давно возник, и я его с начала передачи все жду момента, как бы его задать. И вот скажите, пожалуйста, у меня очень интересно вот какой вопрос, который связан с историей. То есть мы понимаем, да, что вот этот миф о том, что межвоенная Латвия, это вот сейчас основывалась на военных государствах. Скажите, а как в современной Латвии справились с историческим вопросом, связанным с латышскими стрелками? То есть латышские стрелки, это же, ну, скажем так, вот защита советской власти, да? Причем, а потом эти...
2: Акушеры.
1: Ну, да, да. Советского да, ну, Союза. С точки зрения Гитлера, палачи Сталина, да? Mm. Вот, то есть это люди, которые туда вернулись, причем вернулись еще в межвоенную Латвию значительная часть. Это люди, которые в общем и целом, ну, являются такой целой поколение, да, и их никто там, в общем, я так понимаю, не преследовал. А вот как с ним справилась современная, вот, ну, не современная, но с 90-го, латвийское общество?
2: Да никак не справилось, как, не может быть. Константин, вообще замалчивается это.
1: Да?
2: Да, это как вот у них же есть такое фрагментарная какая-то память, они вспоминают, нет, вы понимаете, почему так скучно, да, вот с точки зрения даже науки там или какого-то околонаучного, пусть будет даже диспута, потому что вспоминается только то, что им выгодно. Не вспоминается, кто дал им государственность, не вспоминаются все успехи Российской империи, когда выучили их в Санкт-Петербурге, кто их спас там, от немецкого, шведского уничтожения, или там даже извращается так интересно, что да, Петр Первый нас там выкупил, спас нас от прямого уничтожения, но надо помнить, что он нас опять окупил. Ну, какая-то вот вечная эта чушь, господи, у них все это вокруг, да, вьется, там что в этих головах творится, трудно понять. Потом у нас восхищение опять же идет Ульманисом, но опять же никто не вспоминает, что при Дзержинском 60% собраний ЧК было на латышском языке.
1: Да, я-то вот
2: молчат, молчат. Не, ну это нельзя придумать. Никто не говорит про, могу ошибаться, 131-ю дивизию, которая героически сражалась на фронтах во время Великой Отечественной войны.
1: Да,
2: все молчат. Никто не говорит, знаете, вот это нас оккупировали, да, но оккупация подразумевает, ну, слушайте, давайте вот это же, опять же, школьнику известно, это военная захватка. Хочется спросить, у вас в 40-м году, ну, если была военная оккупация, какие были жертвы? Этих два пограничника, которым мне сказали, что сейчас будут войска дислоцироваться. Потом это что за оккупация, когда за буквально три дня министр обороны подписывает, где должны дислоцироваться советские войска.
13: Это было соглашение о размещении военных
2: войск. Да, войск. Это
13: все. Оно ничем не отличается, например, от размещения какой-нибудь там
2: конечно,
13: шестого флота в Бахрейне.
2: Конечно, как они вышли из Советского Союза. Здесь тоже есть интересный подвох. Они, может быть, там все-таки кто-то умный им говорит, что вы вот здесь, вот здесь не форсируете, потому что если вы будете считать, что там где-то что-то незаконно, тогда решение Верховного Совета СССР о том, что вы выходите из СССР, раз это то было незаконно, значит, и незаконно все последующее, да?
1: Логично, кстати.
2: Вы сейчас договоритесь, да, это все правильно. Но вот фрагментарность вот этого, написать, например, историю героизации там нацизма только на латышском, ну, в надежде для чего, что, ну, кто будет на латышском читать, да. Наши тоже не лыком шиты, поэтому переводят успешно. У нас и Армен Гаспарян этим занимается, Владимир Семенди, Александр Дюков, Игорь Гусев, но больше как историк работает, ну, уже в общем контексте именно историческом и про русских Прибалтики в Латвии рассказывает. Поэтому смотришь, удивляешься, это, знаете, вот мы будем с вами, например, говорить, ну, нету этого диспута, потому что будем говорить вот только моими клише, что я прав, а все ваше мнение, оно уже изначально неправильно. Помните, когда не смотрел, ну, уже там возмущенно да, не да, принимаю. Да, да. Да.
13: Но я могу добавить пару слов. Да. Ну, в принципе, я поддержу тезис Руслана Вячеславовича о том, что сейчас латышские стрелки, красные латышские стрелки,
1: да, красные.
13: Это скорее фигура умолчания, но не осуждение.
1: Да, вот именно, не осуждение.
13: Памятник латышским стрелкам остается, никто его не сносит. Вот. Это признается частью истории Латвии, но на нем не акцентируют внимание. В принципе, история латышских стрелков, она ведь изначально не строилась ни на красной коммунистической идее, ни даже ни на идее латышской независимости. Она строилась на том, что латышские стрелки организовываются в определенные части, которые служат, как там говорилось в заявлении самих руководителей Великой России, чтобы в ней могла процветать Латвия в составе Великой Могучей России. Просто потом, когда вдруг Российская империя, та самая Великая Могучая Россия, она распалась, вот, то эти латышские стрелки, которые все-таки воевали, очень неплохо воевали в Первую мировую войну,
1: были.
13: Они почувствовали себя обманутыми. А мы 3 года тут за что воевали-то? С кем теперь договариваться? Тогда вот они сделали ставку на тех, кто им пообещал сразу: ребята, мы вам независимость, а вы, так сказать, нам помогаете, там, и так далее. Но не только умирать, нужно еще и немножечко убивать, и, может, даже не немножечко, и так далее. То есть в этом отношении здесь, если бы история чуть-чуть пошла по-другому, эти латышские стрелки, они были бы не красными, а были бы вполне себе имперскими, вот, и вполне себе были бы верноподданными монарха Российской империи, российского императора.
2: Ну, как и Бенгерский тогда, да.
13: Ну, в общем,
1: да,
13: в
1: любом он случае, белый генерал.
13: Да. Но в любом случае здесь следует также сказать, что это проблема, которая характерна для всех постсоветских государств. Она везде решается по-разному. Ну, то есть, например, на Украине ряд деятелей коммунистических, советских, до мозга костей, которые там, сказать, там, за селянство и за робитников, за рабочих и за крестьян, их тоже признают своими. Почему? Потому что у них было много вот компонента именно националистического. Некоторые из них, там, допустим, хвылевые, они вообще были великороссами. Вот, его настоящая фамилия Фитилев там и так далее. Но они настолько восприняли украинскую идентичность, вот, что они вот себя ощущали украинцами больше, чем вот даже те какие-то националисты вокруг. Только они были при этом социалисты. А
1: то есть это индульгенция?
13: Абсолютно. Нет, не индульгенция.
1: Это... Ну как нет индульгенция? Что раз ты националист, ты можешь даже и коммунистом быть. Ну,
13: а вот в этом как раз это не индульгенция, это универсальность. Я еще раз повторю, национализм — это как религия. Православным может быть и человек с левыми взглядами, и с правыми. Оба они православные. Или мусульмане, есть левые, есть правые, там, и так далее. Социалисты или, наоборот, какие-нибудь сторонники какого-нибудь короля, там, и так далее. В этом плане национализм как религия очень удобен именно потому, что он универсален. Если мы возьмем левое движение в Юго-Восточной Азии, простите, они такие националисты, всем националистам националисты. Возьмите какого-нибудь Пол Пота, который вьетнамцев вырезал вместе со своими камбоджийцами. Или наоборот, вьетнамцы, которые воевали с горными племенами, потому что их вооружили американцы и натравили на основную часть вьетнамцев там, и так далее. Но при этом там все партии были левые и сейчас остаются в значительной степени. Так вот, собственно говоря, к чему я это говорю? К тому, что проблема восприятия тех деятелей национальных, которые были сформированы в советское время, она существует для всех постсоветских государств. Везде решается по-разному, но в основном их инкорпорируют просто с меньшим акцентированием. Для нас, людей здесь, в Москве, для аналитиков, политтехнологов, журналистов, ведущих и так далее, для тех, кто этот феномен изучает, становится очевидным, что во многом сам национализм нынешний, который мы сейчас видим в 26-м году, он был сформирован в недрах СССР. СССР создал эти национализмы. И латышский в том числе. Я хорошо помню Когда я был в Риге, я купил несколько газет, они тогда еще издавались там на русском языке. «Вести», кстати, газета, там, не имеет никакого отношения к программе «Вести». Там интервью бывшего директора корпорации «Альфа» Прибалтика, ведь там было много предприятий, электронная промышленность, там были, там, например, завод ВЭФ был в
1: Латвии. Да, ВЭФ, да.
13: У меня был приемник в детстве ВЭФ.
1: И у меня
13: техника. Радиотехника, у отчима моего был радиотехника, на работе стоял, там, это считалось почти западная техника, она была дефицитная. Ну и вот он говорит, что его задают вопросы, его спрашивают: скажите, а вот в советское время, если бы к вам пришли два человека абсолютно одинаковых по образованию, по талантам, по возрасту, по каким-то там тестам, но один русский, другой латыш, вы бы кого взяли на работу? Он говорит: латыша. Вы спрашиваете: а почему? Ну, потому что мы в Латвии живем. Вот это и была политика позитивной дискриминации, которая в итоге привела к тому, что в СССР, СССР сам создал все эти национализмы, и они изнутри его разорвали.
2: Чтобы не подумали, еще было такое, да. То есть вдруг это... они скажут, что мы вас подавляем, чтобы не было ассоциации с оккупацией, поэтому латыша, как вот замдиректора, обязательно ставили.
13: Там... Ну, замдиректор, это ладно, но здесь вот политика позитивной дискриминации была, так сказать, в самом ярком виде продемонстрирована. Там на уровень, на должность рабочего или инженера приглашали, берут латыша. Не потому, что он лучше,
2: умный,
13: а потому, да, что он просто латыш. Это ничем не отличается от той политики, которая сейчас,
2: да, проводит Латвия. Да, да,
13: вот,
2: да,
13: эти национализмы, они вызрели внутри советского тела, и потом изнутри это тело и разорвали, как черви изнутри вот сожрали это все тело.
2: Но это процесс управляемый. Тут я, тут,
13: ну, он управлялся не... советскими элитами. Советские элиты создали все эти национальные элиты.
2: Не хотел показаться, да, конспирологом, но это тоже, это все...
13: Нет,
2: это западные,
13: я
2: спецслужбы.
13: Не спорю, да, западные, да, спецслужбы, да, они,
2: ну, грамотно,
13: и мечтать, сказать, не могли. Я читал воспоминания какого-то офицера ЦРУ как раз.
2: Угу.
13: Он говорил: мы не могли на это надеяться, мы... надеялись на то, что в лучшем случае вот в кризисный какой-то момент от СССР может отделиться Прибалтика, и все. Вот, и какой-то будет кризис там экономический. А тут, батюшки света, Украина отделилась.
2: Все разорвали.
13: 52 минут человек.
2: Что алкоголь-то с людьми делает?
1: Да. Так, ну, давайте попрошу, вопросик послушаем.
13: Давайте.
1: Да? Тогда, алло, слушаем вас, да.
14: Алло, здравствуйте. Вы сказали в предыдущем получасе, что Ульманец, фашист Ульманец, проводил социальную политику в Латвии до
13: войны. Я сейчас об этом скажу.
14: Но был против коммунизма. Так что
13: совершенно
14: же
13: ему не
14: нравилось в коммунизме в этом случае, если он проводил сам социальную политику?
1: Ага, спасибо.
13: Я сейчас,
1: да,
13: отвечу, да, на, да, этот, да, вопрос. Конечно. Ну, на самом деле, это была все-таки политика не столько социальная, сколько политика крайнего вмешательства и влияния государства на общество. Он создавал госмонополии. Я уже описывал, да, да, насколько регулировалось даже владение продуктами, запасами продуктов. Ты должен был об этом сообщать в политику. Но Ульманец действительно очень, ему очень нравилось СССР. Вот, например, в своих мемуарах, надиктованных в 1940 году, Ульманец не скрывал симпатии к государственному устройству СССР. То есть ему нравились колхозы, ему нравились централизованное управление, абсолютно зарегулированность государством и так далее. Юрий Спайдерс, это один из современных писателей и историков, пишет: уже в 1934 году в масштабе Латвии Ульманец начал создавать небольшую модель СССР, только без коммунизма. Что ему не нравилось? Ему не нравился коммунизм. То есть он строил государство, в котором было все зарегулировано, но в котором не было идей абсолютного социального равенства и интернационализма. Он строил националистическую микромодель СССР.
2: А я добавлю, да, Богдана, что после поездки в Германию Ульманец очень восхищался режимом Гитлера и Муссолини. Он прям вот жаждал быть тоже таким-таким вот мини-мини.
13: Да. Но у него получилось, по крайней мере, на 6 лет.
1: Нет, просто тут вот вопрос, когда я скажу, что вы назвали фашизм. Да, я назвал то, что режим, который стал в Латвии, фашистским, потому что с моей точки зрения основные признаки у фашистских режимов совпадают. И вот здесь как раз мы попадаем в ту самую ловушку, в которую нас очень упорно загоняют, начиная с, я не помню, ну, с 40-го года точно, а то, может быть, и с, там, не помню с какого. Это так называемая ловушка тоталитаризма, специально придуманная,
2: да,
1: которая подразумевает под собой, что есть либерализм светлый и солнечный, а есть тоталитаризм. И к тоталитарным государствам, а что такое тоталитарное государство? Это где идеология проникает на все уровни...
2: Да, и регламентируют определенный ход,
1: да,
2: мысли. Там,
1: и, соответственно, говорят, что а тоталитарное – это плохо. В принципе, тоталитарное – это не плохо, не хорошо.
2: Это есть.
1: Это просто конкретное общество. А тоталитарным является и фашистское общество, и
2: коммунистическое общество, и само определение слова «государственность» подразумевает легитимное насилие.
1: Конечно.
2: О чем мы говорим?
13: Это не совсем все-таки
1: коррелирует. Нет, вот, тоталитаризм – это тоталитарный, это когда проникает на все уровни.
2: Конечно.
1: А либеральный – это не тоталитарный, хотя сегодня мы
2: видим… Аморфное в нашем понимании.
1: Да, но сегодня мы видим, что либеральное государство может быть настолько прекрасно тоталитарным. Ну, как сейчас...
13: Нетерпимым.
1: Да, нетерпимым, когда тоже... Вот сейчас либеральная идеология в многих странах Европы проникает на все уровни, и это государство становится тоталитарным. Вот. Но нас вот загнали в ловушку вот этого тоталитаризма, и поэтому говорят, а вот смотрите, вот ульмановский режим похож на советский. Да не похож. Почему? Потому что если есть националистическая составляющая, то это категорически два разных режима, потому что советский режим и коммунистический режим, он построен на интернационализме. То есть борьба классов и так далее. Когда у тебя национализм, у тебя уже борьба наций.
13: Но колхозы же хочется построить.
1: А почему тут не колхозы хочется построить?
13: Если у вас
2: фермерские хозяйства.
1: Фермерские хозяйства хочется построить.
13: Да. Но поэтому... я шутил про колхозы. Да. Но дело в том, что если у человека во время продразвертки изымали зерно или даже картошку, а в Латвии у него изымали мешок сахара, потому что он в полицию не сообщил. Для простого хуторянина фермерское ли это хозяйство называется, колхоз ли это называется, ему все равно. У него отнимают то, что он купил.

0: Ivers.
1: Аккаунт, ну, это русификация,
0: да, да, нет, да, аккаунтинч, эш в конце, с такая с шапочкой, да, сверху, да, да, да. Это, этого достаточно. Если мы говорим, скажем, в паспорте написано Янис, он же пишется через я, но в английской транскрипции это Джанис. Ага. То есть, да, можно латышей самих так плющить, типа, вы, у вас Янис, у вас Джанис. Да, Лепинш тоже, это мы пишем Лепинш, а у них в конце шапочка, это S
2: остается. Ну, то есть, S с креской идет.
0: Да. Я просто, да, это не ошибка, я просто не договорил, что в мужском роде S и Ш должно оставаться, а в женском, в именах и фамилиях обязательно в конце должно А, Е. И нельзя получить несклоняемую фамилию. Например, если вы Волк, там, или вот я помню, Дац, он Дацис, она Даце. Вот а-а-а. Так, да, то есть вот Дац, Вольф, Волк, нельзя, не получите, потому что нужно, как им кажется, что-то прибавлять. Но есть такое же, может быть, нехорошее сравнение, по-моему, в Германии, да, там, это если Панкратов, то госпожа тоже будет Панкратов, там, да, не Панкратова, а вот славянская это вот.
2: Нет, в Словакии... Панкратов, то, конечно, не склоняются.
1: В Германии склонять не будут, но а не... вот в, если только вот с супругой тут, туда не приедешь, и у нее будет в паспорте переведено Панкратова.
0: Ну, да, да, да, тогда они возьмут то, что уже первоначально, да, было. То, а изначально что-то они там, да, они все время там как-то извращаются.
1: Это, ну, это вот на самом деле в Словакии есть, например, там автоматически, если дочка рождается, то она, как правило, по-моему, тоже у нее идет вот это склонение.
2: Да, не, да. Ну, это разные, разные, сам, так же, как, ну, это классический вариант в Чехии, да, Швейк.
0: Да,
2: а Швейкова.
1: Да. Ну вот я об этом, да,
0: и говорю. Ну я для Андрея из Москвы, да, хочу сказать, что, да, там очень на эту тему есть огромное количество публикаций, и они такие даже околонаучные. Вы, может быть, попробуйте в интернете, в поисковике найти там Руслан Панкратов, проблема имен и фамилий. Я раскрывал это с точки зрения и фонетической, и синтетологической, там, то есть, ну, разностороннее. Это все и с юридической, в том числе правовой, там есть обоснование. То есть там, ну, достаточно очень, ну, скажем так, ну, не в плане хвастовства, вы поймете, что все, что касается имен и фамилий в мире, я изучил.
2: Ага,
0: от начала до конца. От лингвистики, деле, да, до юриспруденции. Ну, вот все это. И я же дошел до Страсбурга, да, и Страсбург не был мной проигран. А по техническим причинам на 9-й год Латвия становится председателем Евросоюза, и такая у нас Интеземела, откровенная националистка такая прям, ну, чтобы вы понимали, в 90-м, 91-м году она уже пишет кандидатскую, как Советский Союз тоталитарно захватил Латвию, ага, то есть вы можете представить ее идеологические установки.
2: Понятно,
0: да. И на 9-м году рассмотрение, то Страсбург его принял, она договаривается с одним из судей Дином Шпильманом из Люксембурга, который говорит, что вот эта проблема, она высосана из пальца. И совершенно хамское письмо. Разговаривать мы с вами не собираемся, отвечать на ваши письма больше не собираемся, через год дело сожгем. То есть мы не дошли до вообще судебного разбирательства. Mm-hmm. Хотя там было даже не по миллиметрам, а по микронам разобрано все, чтобы просто сказать, что вы не правы. А они действительно не правы. Ну, каждый человек понимает, вот мы говорили в кулуарной сейчас беседе, что да, можно русифицировать, но, смотрите, мы там говорим о разных тех же там имени, там, Иван, Иванко, там, что там у нас, Янис, Йонас, там, да, то есть вы понимаете сразу и национальность этого человека, или откуда он, и у нас у всех есть право, вот, я хочу назвать своего ребенка, как вот, опять же, из Латвии, Мирон. Нет, ему пишут в свидетельство о рождении Мирунс. А Мирунс, Мирунис переводится с латышского как труп покойник. Ну, вы очень хотите, чтобы вашего ребенка так называли? Нет. Право? Нет. Героический человек, держался, по-моему, полтора года. Мы думали, что это, ну, это яркое правонарушение, не выдать свидетельство о рождении, потому что это нарушение уже Конституции. Латышам ничего не интересно, полтора года прошло, он говорит, все, я сдаюсь, потому что тянули как могли. Ну, и слушайте, это опять же, ну, чтобы в Страсбург попасть, вам нужно районный, городской суд, потом верховный, конституционный. Ну, да, да, и потом Страсбург, а Страсбург до 10 лет. И не факт, что у меня он дело, например, взяли, написали, что мы его потеряли. Ну, как можно потерять, вот, я не знаю, там, пресс, вот, посмотрите, пачка документов.
2: Да не, ну, какого, было бы желание, потерять можно.
0: Ну, там талантливые люди, да. И самое интересное, вот в чем порочность того же Страсбурга, чтобы нашу либеральную вот

0: категорию российскую, успокоить, угомонить, что там ты пишешь в Страсбург, например, а раз ты из Латвии, то попадает латвийский представитель, латыш, который потом звонит в Ригу и спрашивает, что мне с этим делать? Да потеряй. Ну вот и все. Вот знаете, какая там святоч демократии? Да мы уже видим с этим Евросоюзом. Их больше там и интересуют права геев в Чечне. Вот это вот у них прям коронка. А остальные, раз русские, можно. Опять же, политически эти все заключенные, то, что сейчас в Латвии, там уже за десятки мы перевалили. Да. Никто эти убийства не смотрит, врачей не пускают.
1: Да, да, да. Ну, кто об этом... Гапоненко сейчас сидит в тюрьме, кстати.
0: 10 лет. За что? 10 лет, вдумайтесь, да?
1: За то, что он участвовал в конференции.
0: Конференция в, да, у нас на базе...
2: Какой конференции?
0: У нас был институт стран СНГ, круглый стол, мы говорили о национализме, говорили об этнических...
2: Ну, вы имеете право, как бы, чего?
0: Да, и более того, Константин, он говорил в своем выступлении о таком термине, как этноцид, как в виде геноцида.
2: Ну, да,
0: и это об есть. Этом авторе польский американец польского происхождения Рафаэль Лемкин, который еще в 1938-1939 годах вводить начал, выходит, что такое этноцид, предлагал это ввести в ООН, когда он был создан, ну, понятно, что британцы, конечно же, заблокировали, ну, да, это дело. Да. И вот за эти слова 10 лет реальной тюрьмы.
1: Ну, точно такой же, кстати, эпизод был с Ермеком Тачебековым, который
2: на конференции.
0: На конференции. Дистанционно. Высказал мнение, что такое этноцид, и рассуждал об этом, господа, что этноцид — это вид геноцида. В Латвии невозможно получить на родном языке, там, например, образование. Нам запрещают там в быту разговаривать, в кафе эти инспекции, вот эти языковые, как и в Казахстане. Ну, там. Да, да. И вот за это 10 лет. Камлева сейчас Полина за то, что здесь кому-то в России перевела там сколько, 43 евро, сколько там, условно говоря, 4 тысячи, 6 лет тюрьмы. Тяжелее, слушайте, вот просто какие-то, этот Сергей Никитин перевозил костыли, там что-то, гуманитарку из Германии в Россию, ну, скорее всего, помогал там инвалидам, пенсионерам и, может быть, участникам СВО уже. 6 лет тюрьмы. Ну, все, ну, то есть так, это, за убийство дают 5 в Латвии. А этим просто шпарит, вот, рот открыл, 2 года тюрьмы. Я вас поздравил с 9 мая, в частной переписке, в частной, вскрывается 2 года тюрьмы.
2: Это демократическая страна.
0: Да, Ульманис просто...
2: Светоч.
0: Ульманис плачет.
2: А, ну да, подождите, если она демократическая, ага, с отсылкой на Ульманиса,
0: тогда то это
2: тогда
0: мало.
2: Нормально.
0: Тогда это
2: тогда
0: мало.
2: Это еще, да, тогда это вот еще...
1: Самое...
2: И прогресс еще есть.
0: Мне там на 20-ку намотали, когда я же тоже полгода отсидел. На
1: 20, тогда, да? Если приедешь, сразу убей 4 человек, чтобы хотя бы было не жалко.
0: Кстати говоря, вот это помогло, эти знания, я когда границу-то переплывал, я
1: Руслан так... сбежал из Латвии, переплыв реку.
0: Ага, и вот, да, переодевшись в рыбаком, и вот эти слова опера «лучше бы ты кого-то убил, потому что я не знаю, что с тобой делать», потому что просто за слова там 2 уголовных дела, а статьи-то какие там, реально на 20-ку просто, и я... Вот то, что лучше бы ты кого-то убил, я реально, на мне было 3 ножа, понимаете, на левой руке, на, в середине, если вдруг заблокируют, на бедре, потому что я понимал, что ну, просто буду биться в кровищу, потому что, ну, другого выхода нет, как переплыть границу.
1: Ну, Ермека Тачебекова арестовали просто потому, что он дал интервью вашим коллегам из Укринару. Ему дали 10 лет.
2: Так, ну, на этой... жизнеутверждающей ноте. Все-таки вы переплыли эту реку, да? Уже хорошо. Вот мы уже, к сожалению, должны закончить нашу, на мой взгляд, очень интересную передачу. Хочу поблагодарить и Богдана Анатольевича Беспалько, и Руслана Вячеславовича Панкратова за прекрасную, на мой взгляд, передачу. По-моему, мы достаточно интересно и подробно рассказали о том, что происходит в Латвии и какие к этому привели в меры исторички. До свидания, всего вам доброго.
0: До свидания, спасибо большое.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Владимир Зеленский отказался остановить удары по НПЗ в России. Украинский лидер заявил, что сделает это после прекращения атак России на объекты энергетики в Киеве и других городах страны. «Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными с реальными гарантиями», подчеркнул он в своем телеграм-канале. Зеленский назвал Россию реальной причиной войны в Европе. По его словам, уже сегодня возможно остановить удары по энергетической инфраструктуре. Однако, цитата, «Путин не хочет этого делать». Конец цитаты. Дмитрий Песков заявил о находящемся в состоянии истерики Владимире Зеленском. Украинский лидер не способен на обдуманные поступки, отметил пресс-секретарь президента России. По его словам, если бы Владимир Зеленский был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам. Об этом Песков сообщил в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. Как заявил официальный представитель Кремля, вместо этого Зеленский требует у всех своих соглядатаев больше денег на ПВО и дальнобойное вооружение, а также доступ к спутниковым терминалам Starlink для нанесения ударов вглубь России. Срочное сообщение из Турции. 8 человек погибли в ДТП с автобусом в городе Маниса. Машина столкнулась с грузовиком в районе Акхисара. Россиян среди жертв и пострадавших в аварии нет. Об этом пишет газета «Тюрки» со ссылкой на местные власти. Подробности происшествия уточняются. В Гонконге зафиксировали всплеск заражения оспой обезьян. С августа в регионе выявили 21 новый случай инфицирования. По данным Центра охраны здоровья, это 70% от общего числа заболевших в текущем году. С января в Гонконге зафиксировали 30 случаев оспы обезьян, из них 7 завозных. Уточняется, что большинство пациентов не делали прививку. Врачи объясняют недавнюю вспышку рискованными половыми контактами. В некоторых случаях пациенты не могли связаться со своими новыми сексуальными партнерами, что препятствует эффективному отслеживанию контактов, отметили в Центре охраны здоровья. Курс валют на выходные и понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 67 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 84 рубля 90 копеек. Курс евро до вторника 94 рубля 97 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13. Завтра в столице облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
7: Потерянное время. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
5: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
9: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
10: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
7: В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
5: Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
7: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Приложение «Говорит Москва».
7: Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции.
5: Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел».
11: Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛа». А в гостях у меня сегодня Наталья Орлова. Добрый день, Наталья.
13: Здравствуйте.
12: Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москва, в котором мы все с вами находимся. А тема нашего эфира сегодня, ну, ждем, наверное, родителей и старших родственников, тех, кто только пошел в школу или посещает начальную школу. Какая она началка, простая или сложная? Что важно знать родителям, понимать о себе, о детях и так далее? В общем, поговорим о чудесном возрасте, где-то 7-8 лет обычно, 9, вот так вот у нас все это растягивается, все это начальное обучение. И у нас уже прошел месяц, даже уже начался второй, скоро уже у самых младших будут каникулы в школе. Поговорим о вот этих вот первых шагах и, наверное, сперва про первоклассников. Мы им подаем школу как, ну, такое приятное событие. Все родители говорят, вот, ты пойдешь, начинается все действительно празднично, цветы, вот эта учительница, другие дети, часто новые, потому что не все идут в школу вместе со своей группой из детского сада. Но вместе со всем этим праздником приходит совсем другой режим, совсем другие правила. И плюс ко всему, ну, даже детский сад от школы его отделяют 3 месяца лета, и ребенок расслабляется, живет в своем ритме, как ему нравится. Вот если мы поговорим о первичной адаптации, что на самом деле сложнее всего дается именно первоклассников, тем, кто вчера пришел с букетом цветов, а сегодня уже идет с огромным рюкзаком. Я помню, сколько весил рюкзак даже в первом классе, и старается не забыть дома пенал.
13: Да, действительно, адаптация, первый класс — это такой определенный период в жизни не только первоклассника, самого ребенка, но и тех, кто его окружает. Это и педагога, и родители, и иногда даже такой процесс затрагивает всю семью. В него включаются бабушки, дедушки, другие значимые родственники, братья и сестры. Действительно, такой период непростой, но в то же время, скажем так, закономерный, да, это закономерная такая наша жизнь, что детский сад заканчивается, да, надо идти в школу. И действительно, есть как бы представление о школе, что там будет что-то такое праздничное, что-то такое, когда вот эти цветы, наставления, праздник. И действительно бывает такое, что вот ребенок пришел из школы 1 сентября, там торт, родственники, поздравления, а 2 сентября ничего этого нет. И говорит, а где же оно все, да? Куда делось?
12: Где волшебство?
13: Да. Поэтому, конечно, очень важно еще заранее формировать такие реалистичные представления о школе, что там будет. И, как правило, даже есть, если это обговаривается с родителями, заранее с ребенком, родители говорят, вот, там будет вот то-то, то-то, будут уроки. Все равно, даже зная это, на самом деле почувствовать, что это на самом деле возможно только когда ты придешь. И поэтому, конечно, ребенку требуется привыкнуть, на самом деле, к очень многому. Это и новый режим, это новый взрослый значимый, это учитель, это одноклассники, обстановка, это требования новые, в конце концов, и даже ожидания другие от него уже. Потому что он был дошкольником, и там много было у него всяких игр и забав, и даже если он ходил на подготовку, все равно это было такая, как часть игры. И такая игра, и много было игровых моментов даже в подготовке к школе. То теперь это уже такая самостоятельная учебная деятельность, и к этому тоже нужно привыкнуть.
12: И даже ответственность, да, уже самостоятельная, да, немножко.
13: Да. К нему предъявляются уже требования, чтобы он выполнял определенные задания, и важно ему этим требованиям соответствовать. И это уже, конечно, другие совершенно условия, к которым тоже надо привыкать. И ожидания родителей, что там будет хорошо учиться, приносить какие-то результаты, выполнять там определенные требования учителя. И вроде как тоже это накладывает на, ну, на деятельность школьника отпечаток и на его эмоции, и поведение тоже.
12: А я, кстати, вот, например, наблюдая за тем, что вот сейчас происходило в сентябре, меня окружают люди с детьми самых разных возрастов, там есть и детсадов, ну, совсем младенцы, малыши, детсадовцы, видела много таких фраз, что вот, например, мы отдали ребенка в детский сад, походили месяц, понимаем, что он, ну, не готов, оставим-ка его еще на годик дома. А со школы, несмотря на то, что у нас все-таки есть лаг по возрасту, когда ты должен отдать ребенка в детский сад, все стараются пойти стандартной границей, то есть чтобы в 7 лет ребенок зашел в школу. Но все равно потом ты иногда слышишь: я понял, что мой ребенок совершенно к школе не готов. Вот как вам кажется, что чаще всего стоит за этим «не готов»? Я, например, знаю, что я часто вкладываю в своего ребенка то, что чувствую я сама. Мне кажется, что ему тут тревожно, ему на самом деле не тревожно. Или он готов, не готов, а он сам думает второе, третье, четвертое, пятое. Вот бывает ли, что такое критичная неготовность к школе?
13: Ну,
12: понятно, что в октябре поздно обсуждать, но тем не менее на будущее.
13: Да, действительно, есть понятие готовности к школе. Она складывается из нескольких компонентов. Это и, во-первых, интеллектуальная готовность, когда познавательный процесс, наше внимание, память, мышление сформировано в достаточной степени, чтобы овладеть школьной программой. Есть социальная готовность, когда мы умеем общаться, коммуницировать с другими людьми, попросить о помощи, поиграть, вступить в игру с одноклассниками. Есть личностная, да, когда у нас определенные личностные качества, есть эмоциональные волевые, когда ребенок может сидеть долгое время, ну, определенное долгое время для него, новое время, и выполнять определенные условия. То есть такая произвольность, когда мы произвольно удерживаем внимание на какой-либо деятельности. И вот эти действительно важные компоненты, они должны, собственно говоря, быть, и мотивация. Да, мотивационная готовность.
12: Внутренняя,
13: когда,
12: очевидно,
13: да,
12: а не внешняя.
13: Да, да. Когда и интерес к учебе, интерес к изучению нового, интерес к познанию, действительно, это такие важные факторы, которые вот влияют на, собственно говоря, успешность в школе. И, конечно же, не только внутренние качества, да, ребенка, то есть, во-первых, его, ну, особенности личностные, да, насколько он вообще готов к новому опыту, но также его предыдущий опыт, был ли у него предыдущий опыт контакта, взаимодействия с другими детьми, потому что если это домашний ребенок, который не посещал, допустим, детский сад, он идет в школу, для него адаптация, возможно, будет протекать, ну, с особенностями каким-то более длительно, или то есть ему требуется больше времени. И,
12: это даже стресс, как все взрослые,
13: конечно,
12: это понимают.
13: Среда.
12: Кто долго сидел дома, а потом выходит вдруг в офис и думает: боже мой, что тут происходит?
13: Конечно, то есть для взрослого, да, любая смена обстановки, новый коллектив, это достаточно такой, да, опыт. Ну, то есть нужно время, чтобы привыкнуть к людям, взаимодействию, понять какие-то особенности отношений, которые есть в коллективе. То есть ко всему нужно привыкнуть. То есть так и тут, к требованию учителя, новая обстановка, новая там коммуникация со сверстниками. Ну, конечно же, так как ребенку-то всего 7 лет, да, очень много на него оказывает внимание в родители и их позиция, потому что нередко родители тревожатся, и их собственная тревожность, она передается ребенку, ребенок прекрасно считывает эмоции, и даже если родители говорят: все нормально, то ребенок понимает, что нормально это не все. Да, а голос дрожит. Кстати, это, говоря, очень такая тревожная ситуация для ребенка, когда он не понимает, что происходит.
12: Разнонаправленный,
13: да,
12: сигнал.
13: То есть ему говорят вербально, да, в речи, что все хорошо, а он чувствует напряжение, которое идет от родителей, он понимает, что что-то не то, интерпретирует как-то в отношении себя, что, значит, со мной что-то не так, я что-то не так сделала, поэтому такая получается коммуникация двойная. Лучше, конечно, этого избегать и на доступном ребенку уровне говорить, что происходит. Да? То есть я вот думаю вот про это, как ты... То есть как-то обсуждать с ребенком на доступном ему языке, что происходит, что волнует. И вот я хотела сказать о том, что тревога родителя, она передается ребенку, и действительно родитель, во-первых, действует такое окно учения, то есть дети принимают эту манеру тревожиться, да? А что там будет, а как там, а вот это, он это видит, поведение родителей, просто начинает, да, его копировать. Вот. В то же время и тревожный родитель, он, естественно, действует определенным образом. То есть он задает много вопросов, он ребенка там тормошит, а это все ли в той порядке, все взял. Естественно, такая тревога нередко переходит в такой контроль. То есть родитель нередко стремится делать многое за ребенка, даже то, что ребенок готов делать сам, то есть родитель вмешивается, контролирует, ему кажется, что так будет для него безопасней. И это уже такой сценарий уже другой складывается.
12: А, и вот тут сразу, да, такой вопрос. Где границы нашей помощи, наверное, потому что, ну, у нас, мы знаем определенную дуальность нашей начальной школы. Я думаю, ни для кого не будет секретом, мы говорим: нет отметок, а потом появляются стикеры. мы говорим, нет домашек, потом появляется рекомендованная домашняя работа, все зависит от педагогов, от школы, от норм. В общем, так или иначе, хочется помочь не только собирать рюкзак и завязывать шнурки. Я очень долго завязывала шнурки ребенку, потому что меня раздражало, как медленно он это делает. Время на исходе, мне нужно успеть его до школы доставить, еще себя потом доставить на работу.
13: А тут еще и пуговицы на рубашке.
12: Да, а он сидит и вот это вот перекладывает этот шнурок, и я такая, ну все, да, я лучше это делаю. Я столько лет тренировалась, в конце концов. Вот, понятно, естественно, желание родителя помочь. Помочь там собрать рюкзак, проверить, чтобы ничего не забыл, потому что действительно, ну вот навык не забывать... Ну, даже мне до сих пор дается не всегда легко, и я проверяю вот это раз, два, три, все взяла, так, можно выходить. А, понятно желание, что, например, ребенок начинает делать домашнюю работу, ну вот те, кто смотрит соцсети, я думаю, видели десятки коротких видео, которые появляются с началом каждого учебного года. А, ребенок делает домашку, что делает родитель, они разного совершенно содержания бывают, но часто родитель там делает домашку за ребенка или висит над ребенком. Вот эта вот вся помощь, или, например, что-то не так идет в школе, ребенок говорит, и родитель тут же бежит в школу, ну, потому что это тоже как бы, ну, мы тоже хотим, это воспринимаем для себя, это понимаем это как помощь решить mm-hmm. вопрос, отрегулировать, подшлифовать. Вот где границы здравой помощи? Как для себя попробовать определить? Потому что, ну, для меня до сих пор, мне кажется, я только к 9 классу вот попустила, и я даже не смотрю уже, сделана домашка, не сделана. Я считаю, я сказала, дорогой, это твоя ответственность, вперед. Как бы, если ты не сдашь экзамен, тоже твоя ответственность, вперед. Попробуй как-то собраться и делать все сам. Но 9 и 1 класс — это разные ситуации. Очень.
13: Конечно. Ну, начать надо, во-первых, с того, чтобы посмотреть, а что ребенок может делать сам. То есть объективно просто взять и посмотреть, что он, может ли он собрать, дать ему эту возможность, потому что у некоторых детей даже эта возможность отсутствует проявить
12: это самостоятельность. Потому что я соберу за тебя,
13: да,
12: иди.
13: Да, я лучше соберу, я точно
12: лучше
13: знаю, что положить,
12: самый, да.
13: Вот, а то вдруг что-то произойдет. Здесь, конечно, еще и позиция учителя очень важна, потому что я знаю, что многие учителя, понимая вот эту всю ситуацию, создают такое безопасное пространство, где ребенок, даже если что-то забыл, он может взять предметы, там, допустим, определенная полочка, где лежат там предметы.
12: Запасные,
13: да, да, запасные пеналы, карандаши, учебники, что это не страшно, что даже если забыл, ты можешь это взять. И действительно у ребенка формируется такой опыт, да, что я забыл, но я могу это взять, и в то же время я уже про это не забуду, скорее всего. А когда родитель делает за ребенка, он, по сути, лишает его этого опыта. То есть он всегда полагается на родителя. Он знает, что родитель все соберет, мама все положит, и он не развивает в себе эту самостоятельность и не получает опыта справляться даже с такими вот небольшими ситуациями.
12: Базовыми,
13: да, базовыми,
12: так.
13: Да. Подойти к учителю и сказать, что я вот забыла, а где взять, а где вот, вот тебе пенал, иди работай. Да, даже вот такого опыта он себя лишает, и в конце концов, когда родителю это надоедает в каком-то там классе, он понимает, что пропущен целый как бы вот... Да, период, когда вот ребенок мог этому научиться, а вот уже как бы и теперь делать, да. То есть поэтому, конечно, нужно наблюдать, что ребенок умеет и может сам, и чуть-чуть его направлять и помогать. Ведь можно же как бы проверить аккуратненько уроки и аккуратно спросить: а ты все плохо, давай проверим, да, вместе. А, то есть учить ребенка, то есть смотреть расписание, сравнивать с тем, что он положил, чего не положил. То есть наша такая функция родительская больше как направлять, помогать, но не делать за ребенка. То есть. Иначе это действительно...
12: То есть проще пытаемся оценить сами, что мы делаем, за или в помощь.
13: Да, а где ребенок может сам, а где уже мы уже влезаем в свою помощь так, что ребенку начинаем этой помощью мешать.
12: А, ну и вопрос как раз приближающихся каникул. Вот мы походили все в школу. Ну, вообще, мне кажется, это касается на самом деле и детей старших возрастов, потому что... После каникул, если у ребенка нормальные отношения с педагогами, с ребятами в классе, в школе, в целом, все идут в школу с хорошим настроением. Ну, потому что соскучились, забыли уже, что такое домашка до вечера, забыли уже мелкие неприятности и прочее. И школа кажется, ну, классным местом, куда ты идешь, приятно провести время и даже чему-то научиться. Я надеюсь, все-таки, что так по-прежнему мы думаем про школу. А, вот. Но неминуемо спустя месяц, вот мой ребенок как раз девятиклассник, да и восьмиклассник держит тот же курс. Как же мне уже надоела эта школа. Понятно, что первоклассники редко говорят, как же мне уже надоело, но часто бывает вот этот откат, потому что ребенок уже походил, понял, что здесь не будет той свободы, что здесь mm-hmm. будут действительно правила, которые не всегда всем нравятся.
13: Mm-hmm.
12: Опять же, очень зависит, конечно, от школы, потому что, например, есть школы, где младшие дети гуляют, есть те, где не гуляют, и вот те дети, которые привыкли гулять, мне кажется, им тяжеловато бывает вот mm-hmm. эта
13: нагрузка такая
12: проходка
13: сразу,
12: по
13: да.
12: коридору на перемене вместо того, чтобы mm-hmm. где-то пробежаться и снять вот внутреннее что-то. И вот ребенок тебе говорит, этот первоклассник: «Мам, спасибо, я уже в школу походил, достаточно, больше не пойду». У нас в Меле есть рубрика «Вопрос-ответ», и если судить по ней, это прям достаточно распространенная ситуация, вот этот вот отказ именно у первоклассников.
13: Угу.
12: Ну, не категорически, конечно, но прощупывание почвы. Можно ли что-то повернуть назад? Вот как работать с этим «не хочу больше в школу»? Ну, как бы в книгах ты читаешь: выясните причины, почему.
13: Угу.
12: А ты начинаешь выяснять причину, и вроде бы нет причин. Все нравится, учительница нормальная, не кричит. Да, дети тоже вроде нормальные, но все равно ты слышишь: не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. А как в реальной жизни с этим работать?
13: Угу. Ну, действительно, бывает такое, что ребенок походил какое-то время, и сначала он думает, что сейчас вот-вот-вот это закончится, начнется что-то другое, а другое не наступает, и он понимает, что
12: я
13: это
12: попал.
13: Как бы... что это и есть та ситуация, которая будет для него вот типичной, да, что это... Но, наверное, вот надо, конечно, вот если действительно нет каких видимых причин, мы сейчас поговорим о том, что еще это может быть за причины, да, могут быть за причины, но в целом, конечно, ребенку нужно действительно привыкнуть к тому, что это вот будет такая деятельность, деятельность, которая требует внимания, сосредоточения, и, собственно говоря, потом уже появится у него... желание делать, получить одобрение учителя, получить отметку, там, похвалу родительскую, какую-то награду. И, конечно,
12: да и просто удовольствие от того, что что-то получилось.
13: Просто удовольствие, да, да. Чем больше будет у него событий каких-то интересных, которые будут вот закреплять то, что это интересно, и то есть стоит того, чтобы туда в школу это ходить. Но все равно, да, вот вы говорите о том, что причин нет. Но это, но, скорее всего, что-то есть. Поэтому нужно чуть-чуть внимательнее посмотреть вообще, что это за ситуация, и поговорить с ребенком, а почему. Почему, собственно говоря, что такое происходит, что изменилось для тебя, почему ты хотела, а сейчас не хочешь. И, конечно, в первую очередь это надо обратить внимание на ту социальную ситуацию, которая у ребенка складывается, потому что... Первый класс, да, кто-то пришел с друзьями из детского сада. Появились новые какие-то друзья, которые пришли из, ну, из других школ, из других детских садов, переехали из других районов. Коллектив меняется. То есть ребенок мог дружить с одним ребенком в детском саду, а коллектив поменялся, пришли новые дети, и теперь тот друг его не дружит с ним, а дружит с другим мальчиком или девочкой, компания поменялась, ребенок переживает. То есть такое тоже может быть. Что надо посмотреть вообще, что происходит в классе с детьми. Есть ли друг, есть ли друзья, есть ли вообще, принимает ли его класс, как вообще встроено это взаимодействие. То есть посмотреть, что там происходит. Потому что, конечно, друзья, они очень поддерживают, и проведены были даже исследования, согласно которым вот если есть друзья и какое-то принятие классом, одноклассниками, то это повышает мотивацию и даже способствует усвоению учебного материала. То есть когда ребенок хорошо в классе с отношениями, то и его желание ходить... Вот уже из детского сада со старшей группы уже видно, как дети уже привыкают, образовывая социальные какие-то связи, устанавливая какие-то отношения. Если есть какие-то у них игры общие, то мотивация, она, конечно, очень сильная. То и в школе тоже вот это вот взаимодействие, друзья, общение, оно очень ребенка поддерживает. Поэтому нужно смотреть, а что поменялось, что случилось, что происходит с отношениями, раз. Во-вторых, что происходит с самим ребенком. Бывает так, что трудности, которые у него были там, в детском саду, и которые не были так очевидны, потому что деятельность все-таки была другой, преимущественно это игра, то в школе, конечно, обращает на себя внимание те трудности, которые у ребенка ну, могут быть. Ну, это вот, ну, какие-то особенности внимания, особенности планирования, тревожность.
12: Да, даже логопедические особенности.
13: Да, да, конечно, которые мешают его. А так как он происходит уже сравнение себя с другими детьми, и сравнение через учебу, через отметки, через того, что ты кто-то ты ошибся, а кто-то не ошибся, конечно, ребенок начинает это сравнивать и переживать. Такое тоже может быть. Поэтому тут важно понять, что происходит, где трудно. То есть как он учится, все ли он слышит, слышит ли учителя, трудно ли ему вообще держать темп класса. Может быть, он что-то пропустил, не услышал или медленно что-то делает. Он выпал из темпа, все там уже учебники открыли, а он еще только там предложение записывает. Поэтому тут очень важно, конечно, со всех сторон ситуацию посмотреть, что трудно. Или вот у него собственная тревога возрастает, да, потому что он начинает беспокоиться о том, что как его оценит учитель, если он не справляется, он это ощущает, переживает этот вот дискомфорт, а такой оценочный, то, конечно, важно с этим как-то обратиться, с этой информацией. То есть либо обратиться к психологу, поговорить, конечно, с учителем и понять вообще, как семья, как родители может на это повлиять.
12: Я тут думала, да, про друзей, как потом друзья превращаются уже в обратную историю, потому что я однажды предложила своему ребенку перейти в другую школу, говорю, вот там более сильная школа, как бы у тебя будут другие возможности. Говорит, мама, я 4 года потратила на то, чтобы у меня появились классные друзья, я никуда не пойду. И я поняла, что некоторые связи важнее, чем все мои приоритеты. Давай-ка перейдем в классный лицей, и там будут стулья новее, и программа интереснее. Но друзья перевесили и новые стулья, и интересную программу. Но подросткового возраста тоже своя особенность. Там, конечно, друзья вообще весят много больше, чем иногда даже родители.
13: Конечно, поэтому да, тут.
12: Ну, у нас остается еще буквально пару минут до ухода на новости. Есть ли какие-то прям красные флаги вот в поведении, возможно, ребенка? Вот возвращаемся к младшему возрасту, с прекрасного подросткового. На что нужно обратить внимание? Вот есть там базовые какие-то: плохо ест, плохо спит. Может быть, что-то еще помимо этого?
13: Ну, конечно, нужно понимать, что вообще адаптация имеет свои временные пределы. То есть в норме это первые там 4-6 недель, 2 месяца, да, что эмоции, там, тревога, допустим, возрастает, а потом, в принципе, все изменения в поведении ребенка, там какие-то действительно физиологические жалобы, все должно идти на спад. Но если мы видим, что это не прекращается, не утихает, не уменьшается, наоборот, как бы держится на том же уровне или еще увеличивается, то, конечно, это повод обратить на это внимание. Но обычно вот это физиологические, как бы, тревога ребенка проявляется через физиологические какие-то процессы. Это плохо спит, мало ест, теряет, там, не знаю, жалость на боль в животе, головную боль.
12: Да.
13: Ну, и нежелание.
12: Горло, живот, голова.
13: Да, да, и нежелание ходить в школу, конечно.
12: А стоит ли тут говорить с учителем? Или лучше пытаться разобраться с психологом, например?
13: Я думаю, что обязательно разобраться с учителем, в первую очередь поговорить, что
12: как
13: происходит, как он видит эту ситуацию, потому что точка зрения ребенка это одна, это то, как ребенок воспринимает. А учитель, конечно, даст большую картину нам и понимание того, что происходит с ребенком.
12: А если эти красные флаги не удается ликвидировать, вот мне подсказывают, что 1 минута, то какой может быть алгоритм действий?
13: В первую очередь...
12: Я понимаю, что все индивидуально, но...
13: Да. Стоит, наверное, обратиться к психологу уже за какой-то точечной консультацией, чтобы проанализировать ситуацию уже более глубоко.
12: Ну и на этой ноте мы как раз прервемся и уйдем на новости, а после этого поговорим о детях и гаджетах. Это наша вообще неувядающая тема, никогда она нас не оставит. А еще поговорим о всяких допах, которые мы так любим красиво упаковывать в расписание 7-летки, а потом получаем полное нежелание ходить куда бы то ни было, лишь бы остаться дома и немножко поиграть. В общем, с вами Радиошкола. Не отключайтесь, вернемся к вам через пару минут.
14: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
15: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте.
4: День рождения с Владимиром Путиным отмечали лично совсем немного людей. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. «Совсем немного людей, совсем. Я хочу вам напомнить, что в свой день рождения Владимир Путин провел почти десяток международных телефонных разговоров. И только вечером уже его родные, близкие и друзья смогли поздравить», — сообщил Песков. Ранее Кремль опубликовал совместное фото Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера с празднования дня рождения российского лидера. 7 октября, напомню, ему исполнилось 74 года. Также Песков рассказал о русской печи, на фоне которой сфотографировались президент и бывший председатель правительства ФРГ. Она находится в резиденции главы государства, отметил Песков. По словам пресс-секретаря, Шрёдер заявил Путину, что спокойно воспримет волну критики в Европе после этой встречи. В Беларуси стартовали учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Церемония открытия прошла на площади Победы в Витебске. Особенность предстоящего учения в том, что к совместным действиям, кроме воинских формирований, привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск Национальной гвардии. В рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер», заявил замглавы Объединенного штаба организации Руслан Шпикбаев. Учения начнутся 12 октября и продлятся 4 дня. В них будут участвовать контингенты коллективных сил ОДКБ из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Российская армия установила контроль над селами Новотроицкое и Петровское в ДНР. В населенные пункты вошли подразделения группировки войск «Центр». По данным Минобороны, вооруженные силы ведут бои за освобождение 7 сел в Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в кольце окружения 65 военных и 2 наземных робототехнических комплекса. Как заявили в министерстве, продолжается зачистка западных кварталов Доброполья в Донецкой Народной Республике. Подразделения морской пехоты также очищают шахту Добропольск. Уточняется, что вооруженные силы подвинулись в центре и на северо-западе города. За сутки система ПВО сбила над российскими легионами 909 дронов и 2 управляемые авиабомбы. Папа Римский сообщил о запланированной операции на легком. Об этом Лев XIV объявил после воскресной проповеди в Ватикане. Во время обследований врачи обнаружили: у меня небольшой узел в легком. Он был выявлен на очень ранней стадии и хорошо локализован. Врачи считают целесообразным хирургическое вмешательство. Следуя их рекомендациям, я решил оперироваться, рассказал 71-летний понтифик. Погода. В Москве плюс 13, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ночью плюс 9, 11, днем 16, 18 тепла. Ветер южный с переходом на западный 6, 11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
14: Говорит Москва.
15: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
16: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
17: В это воскресенье тема программы «Розовый октябрь. Месяц борьбы с раком молочной железы». В эфире врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев.
16: Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
17: «Женщины на российском престоле». В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова.
16: В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
19: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
17: Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов.
16: Звоните, рассказывайте и получайте помощь.
20: «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Говорит Москва. 94,8.
22: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
12: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Наталья Орлова. Добрый день еще раз, Наталья.
13: Добрый день.
12: Педагог-психолог городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы. И обсуждаем мы сегодня наших детей, тех, которые ходят в начальную школу, самых младших, чуть постарше. Разбираемся, простая началка или сложная. И что важно знать родителям, и на что стоит иногда обращать внимание. Мы уже поговорили немножко об адаптации, о знаках, что что-то идет не так, и даже о том, сколько в целом занимает адаптация. Запоминаем, повторяем, 4-6 недель, как раз время, которое у нас примерно прошло с начала учебного года, если все пошли в школу 1 сентября дисциплинированно. А мы знаем, что не всегда это удается многим родителям. Теперь, наверное, вопросы, да, которые я обещала, про дополнительную нагрузку. Вместе со школой часто начинаются занятия в бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования. Это и спортивные учреждения, это и музыкальные школы, художественные. И вот ребенок получает, а, тебе просто школа, б, тебе музыкальная школа. Например, в моем случае это была именно музыкальная школа, ну, в случае моих детей. Кто-то начинает бегать в бассейн с бассейна, на футбол с футбола. Многие часто берут детям, мы знаем, что с первого класса репетиторов, например, там, мы хотим, чтобы иностранный язык сразу был на уровне, и у ребенка появляются еще либо домашние, либо очные занятия какими-то предметами. И в итоге расписание превращается в расписание, в общем, вполне себе взрослого человека, где у тебя с раннего утра и до позднего вечера все расписано. Но при этом психологи нам говорят, очень важно поддерживать баланс, помнить про возрастные особенности, давать еще ребенку время доиграть. Вот про это время доиграть и про нагрузку. Понятно, что мы можем понять, только наблюдая за ребенком, устает он физически, реально, или там эмоционально, умственно и так далее. Вот когда мы смотрим на него на практике, но в целом, есть ли какие-то общие рекомендации, сколько стоит добавить первокласснику в нашем стремлении сделать лучше?
13: Действительно, хочется всего и много, и занятий, чтобы в школу ребенок ходил, но тут, конечно, очень много зависит от самого ребеночка, потому что для кого-то и обучение в школе уже будет достаточно серьезной нагрузкой, и вообще на первое время можно никаких секций туда и не добавлять. Потому что мы забываем о том, что 4 урока — это серьезная нагрузка. Это
12: 12 ребенок в школе.
13: Да, и при этом он не просто там играет, да, или что-то. Он общается, он слушает учителя, он выполняет задания. У него еще недостаточно развита настолько, да, вот это, и произвольная регуляция деятельности. То есть, и вот сама даже мускулатура руки, да, чтобы столько удерживать ручку, писать, да, то есть это требует определенных усилий, координации на самом деле и разных как бы систем. Поэтому ребенку удержаться в этой деятельности достаточно серьезный труд. А плюс еще, если дома он там дополнительно занимается, или там какие-то рекомендации выполняет учитель, там что-то прописать дополнительно, или там почитать, или что-то сделать, тоже какое-то определенное время он занят вот все равно учебной деятельностью. Тут бы действительно поиграть, а тут еще и какие-то занятия. Вот, ну, разные очень дети, на самом деле, бывают.
12: Ну да, здесь нет какого-то, мне кажется, единого рецепта. Но вот, а что стоит за этой фразой? Я ее просто слышала в этой студии много раз, и всегда задаю коллегам вопрос: ребенок не доиграл. То есть мы часто говорим, что мы отдали школу ребенка, который не доиграл. Вот как можно раскрыть этот тезис?
13: Но мне кажется, что есть такое мнение, да, что вот, ну, мы все читали литературу, мы знаем, что там деятельность дошкольника — это игра, а школа — это учеба.
12: Учебная деятельность, да.
13: Да, да. И почему-то такое мнение, что это какой-то резкий щелчок, что вот ребенок был в детском саду, он играл, а потом он пришел в школу, и все. И это такая граница, после которой игра уже там невозможна, или там какая-то, как-то это странно происходит, ребенок играет. На самом деле, это переход постепенный, не будет такого, что ребенок сразу убрал все игрушки и все забыл, и только учится. На самом деле это плавный очень переход, и некоторые родители тревожатся, как же так, он пришел из школы, расставил этих солдатиков и продолжает там еще что-то, кубики разложил, продолжает играть. Пытаются как-то это искусственно убрать игрушки, давай только вот в школу, это действительно не стоит так делать, ребенку нужно там доиграть. Другое дело, что ребенок не доиграл, может, имеется в виду, что ребенок в школу носит игрушки. Вместо уроков он играет и не включается в учебную деятельность. И действительно, может быть, если ребенка отдали чуть-чуть раньше срока, да, бывает такое, что там еще не исполнилось 7, и действительно какое-то время еще нужно было ребенку созреть, да, настроиться на школу. Но в целом, конечно, это ситуация, когда ребенок уходит вот. Уходит от школьной деятельности, вообще не включается, а только играет, оно, конечно, тоже требует внимания, да, что происходит с ребенком, почему он не включается, что ему трудно, или он не воспринимает это вообще как учебу еще, а он еще такой у него дошкольник, да, у него нет еще этой внутренней позиции, действительно, ему нужно было чуть-чуть больше времени, чтобы вот доиграть, что называется. Оно... Учитель, как правило, включает игровые моменты и плавно может как бы так сгладить этот момент, то есть включить игрушки или игры
0: в образовательный
13: процесс, да, и как-то так сделать этот переход достаточно плавным, да. Потому что я знаю учителей, которые поощряют даже, дети приносят игрушки, вот, им дают время поиграть, но и в то же время разграничивают. То есть вот сейчас мы играем, а сейчас мы убрали, и все, и мы сейчас вот занимаемся вот серьезным делом. Да, такие показатели тоже очень хорошие учителей, которые вот включают игры, которые ребенку нравятся, задания дают, так, что-то придумать или взять каких-то героев своих. Вот это все детям нравится, и такой получается такой плавный переход.
1: Ну и когда мы говорим «играть», мы всегда подразумеваем уже не только плюшевые игрушки, лего и прочие прекрасные вещи, но и телефон. Ну, будем объективны, телефон есть у большинства детей в руках, по крайней мере, с самого раннего возраста. Я думаю, тут только единицы, если мы будем смотреть статистически, отказываются полностью от экранов. Сначала это мультики, потом это первые игрушки, которые родители дают с лучшими намерениями. Я сейчас никого не обижаю, я сама давала какие-то развивашки, нажми на бегемота, 3 раза посчитай, и тогда бегемот издаст какой-то звук. Кажется, что ребенок занят полезной деятельностью.
13: Да.
1: По крайней мере, учится считать до 3, нажимая на бегемота. Потом появляются те игры, которые нравятся уже самим детям. И я помню, вот по своим детям, хотя они, да, вот уже там 13 и старше, уже в детском саду они обсуждали, как они играют в Майнкрафт дома многие. Те, кто не видели и не знали, что такое Майнкрафт, немножко страдали в углу, потому что их не включали в игру по Майнкрафту, где кто-то был там крипером, кто-то еще кем-то, ну, в общем, персонажами. И, естественно, в школе понятно, в начальной школе, да как сейчас и в старшей школе, как бы мы прилагаем все усилия, чтобы телефон был исключен, по крайней мере, на время той самой учебной деятельности. И на переменах тоже, потому что расфокусировка очень мощная на телефоне. Но все равно дети часто начинают, мне кажется, воспринимать, вот им потом уже дома, когда они получают наконец этот телефон, ты им говоришь, нет, вот сначала сделай уроки, особенно уже второй, третий класс, когда действительно начинают задавать уроки, а потом будет этот телефон. И все сидят, делают эти уроки и думают, вот мы наказаны, скорее бы уже получить мой телефон и поиграть. Как вот не превращать процесс домашний в историю, что она воспринимается действительно как, ну, сейчас я вот тут вот потружусь чуть-чуть, а потом, наконец, морковка.
13: Да-да.
1: Еще потружусь, еще морковка. Потому что часто я наблюдаю даже за собой, вижу, что все это примерно так со стороны выглядит. Ты доделай, а потом... И вот он падает, этот телефон, и превращается в самое главное. Потому что, наконец-то, я дорвался.
13: Угу. Ну, нельзя недооценивать, да, что действительно телефон — это не только телефон, это не только игры, это целая жизнь детей. Там,
1: абсолютно. И друзья, и родители те же самые часто,
13: да.
1: И все что угодно.
13: И даже домашние задания, то есть многие, электронный дневник, электронные вот эти все ресурсы.
1: Да, сейчас как во Франции
13: бастуют
1: лицеисты, и один из самых распространенных лозунгов — во Франции же тоже запрещены телефоны в школу. Угу. Вы запретили нам телефоны, но у нас в телефонах учебники, у нас в телефонах домашние задания, и у нас в телефонах пропуска в вашу школу. Спасибо, до свидания.
13: Ну да, действительно, такой вопрос сложный, потому что...
1: Тонкий,
13: я бы сказала, да, потому что действительно, чтобы сделать домашнее задание, нередко телефон нужен, потому что там есть эти ресурсы, которые ребенок должен...
1: Скачать рабочие файлы.
13: Да, должен ими воспользоваться, поэтому... Да, сложно в этом вопросе. Действительно, телефон такой основной такой инструмент у ребенка. Но в то же время, там, если его никак не ограничивать, то ребенок очень часто не видит этих границ, когда уже пора остановиться. Поэтому вот эта техника, когда мы сначала что-то делаем, потом получаем телефон, все-таки это лучше, чем ребенок получает телефон, а потом делает...
1: А потом доделывает все остальное.
13: Ночью или в школе, потому что он уже все время проиграл. Потому что здесь очень важно вопрос, как мы это делаем. Здесь вопрос в договоренностях скорее с ребенком, потому что дети обижаются на то, когда у них забирают телефон или когда там что-то вот используют телефон как наказание. То есть вот я сейчас вот, если увижу, что ты не сделал, я сейчас тебя его заберу. И получается вот конфликт. Поэтому лучше заранее договориться вне каких-то ситуаций конфликтных, напряженных, как мы используем телефон дома. То есть какие-то правила. То есть не брать на кухню там, во время там, еды.
1: Во время
13: оставить.
1: Завтрака
13: да.
1: Мы не смотрим телефон.
13: Да, да, да. То есть сделать какие-то правила, то есть, которые будут едины для всех членов семьи. Потому что если все с телефонами, то сказать ребенку, тебе нельзя, то оно будет как-то странно. То есть мы не пользуемся телефоном во время еды. То есть такая вот, такие правила, там, ценности да, свои. То есть у нас идет ценность общения, а не то, что каждый сам по себе где-то сидит. Ну и опять же с ребенком поговорить, а как ты видишь, да, что если ты сейчас будешь сидеть в телефоне, а когда делать уроки, к чему это приведет? Да, тебе сейчас будет хорошо в моменте, да, а что будет потом? То есть очень дети, как правило, то есть если с ними говорить...
1: Спокойно.
13: Спокойно, и учить их рассуждать, и они очень хорошо подключаются к этой беседе, и те выводы, которые делает сам ребенок, он ему легче их выполнять. То есть это не будет требование, которое ему там поставлено сверху, потому что как любой ребенок, которому ставят что-то ультимативно, делает только так, а иначе я, или какие-то угрозы идут, то, конечно же, желание сделать наоборот, нарушить это правило, доказав, что я вот личности имею право. Поэтому тут очень важен вот процесс коммуникации родителя с ребенком, процесс какой-то договоренности, который еще до всей этой истории с домашней работой. Как использовать телефон, сколько часов в день, как ты это видишь, давай время на это оставим. То есть у ребенка, в принципе, должен быть определенный режим, где он знает, что какое-то время он может провести в телефоне, играя или общаясь, но при этом не забывает и про то, что важно, те же уроки, и секции. То есть должна быть еще какая-то жизнь вне телефона определенно.
1: И я зацеплюсь за наказание через телефон, потому что, мы знаем, все знают родительское бессилие, когда хочется вырвать из рук. Я тоже не буду в белом пальто. Я один раз лезла на стремянку, чтобы выключить роутер. У меня в квартире очень высокие потолки, роутер висит под самым потолком. И я как с какой-то кривой стремянки просто дергала этот рычаг, говоря, что все закончилось. Сегодня у нас день без интернета для всех. Все, и все сидят такие. Сейчас она успокоится, через полчаса включит. Вот. Я понимаю, что плохо превращать телефон в наказание, тем более, когда ты сам проводишь с телефоном, с компьютером, большую часть своей жизни. Это объективная реальность большинства родителей. Но как вот здесь быть? Вот просто как понятно, что можно договориться. Наверное, почему плохо, вот вопрос сформулирую так, почему плохо забирать телефон, а это мне кажется плохо, хотя ты это делаешь, почему плохо вот так брать и рубильник выключать без объявления, без условий, без всего, а просто вот в нервном броске. Как видят нас со стороны в этот момент дети?
13: Ну, дети видят, что родители находятся не в очень стабильном эмоциональном состоянии, да. Но и действительно, вы правы, наказания, они как бы действуют, может быть, в моменте, но они никак не влияют на то, чтобы это поведение, собственно говоря, хорошее, повторялось. То есть мы не знаем, в следующий раз будет, выключит ли он телефон вовремя или нет. То есть тут гораздо важнее закреплять такое поведение, которое, в котором мы заинтересованы. То есть ребенок выполнил задание, вау, ты молодец, похвалить его и там, поощрить каким-то образом так, чтобы у него это как бы сложилось, что, о, я сделал, это круто. То есть меня похвалили, или мне что-то дали, или что-то купили, или что-то там договорились о каком-то времяпровождении, то есть что-то значимое для него, вот здорово, мы там, давай, если мы сейчас быстро постараемся, мы сейчас с тобой еще вот это успеем сделать, там, что ребенку значимо. Вот меня прям дети очень любят готовить, это совместное какое-то приготовление, там, с тестом работать, даже мне вот ребенок любит, что-то совместное, давай, сейчас у нас будет время, мы совместно пойдем пирог печь, давай.

0: Тут, конечно, речь идет о таком поддержке родителя, родительского невыгорания, потому что очень тяжело, да, в современном мире, да, когда работающий родитель с кучей задач, который держит задачи семьи еще в голове. И, конечно, важно помнить о себе и заботиться о себе, и вовремя делать паузы, лучше, да, выйти из комнаты, подышать, сделать. Да, поменять помещение,
1: наша,
0: да.
1: Главное, доступно нам.
0: Да, да, дыхание доступно нам всегда, поэтому, конечно, это важно. Ну и, естественно, коммуникация с ребенком, то есть вот это вот с первого класса, о том, чем мы начали говорить сегодня, да, как правило, что вот эти проблемы, они копятся в коммуникации, потому что очень часто бывает так, что игнорируются проблемы ребенка. То есть, ну, допустим, ребенок говорит: мам, я не могу, мне там страшно. Да ничего, чего тебе там бояться, учитель нормальный, ничего страшного. И все, ребенок понимает, что как бы то, что он испытывает, оно как бы не должно, значит, испытываться, и как-то это все не так, и его не поддерживают, и поэтому вот такая вот рушится цепочка такая связи между родителем и ребенком. Поэтому тут важно как бы вовремя замечать, что происходит. Ну, да, и давать обратную связь такую согласно ситуациям. Я вижу, что очень хочешь поиграть, я вижу, что ты там расстроен. Как нам договориться о том, чтобы ты и поиграла, и сделала уроки? То есть, ну, какую-то коммуникацию устанавливать, наверное, с первого класса, такую, которая будет вот такой связующей ниточкой до 11 класса, пойдет вот и дальше по жизни этой тропинкой, которая такая, тропинкой доверия между ребенком и родителем, которая очень легко с этой тропинки сойти, а обратно зайти бывает очень непросто.
1: Да, это точно. Мне кажется, мы все иногда чувствуем это вот прям... Такой, когда как на обрыве стоишь, и там начинает крошиться под ногами что-то. Немножко про педагогов и подходы, наверное, к образованию в начальной ступени. Один из самых частых запросов родителей, когда они начинают выбирать, в какую школу отдать ребенка в первый класс, все спрашивают: а где хороший учитель? Понятно, что в понятие «хороший учитель» мы все вкладываем точно такое же разное, как разные мы, разные наши дети. Но, тем не менее, часто есть запрос на так называемую мягкую началку. Что значит мягкую? Что школу, где там, ну, не такие там высокие требования к формальной дисциплине.
0: Mm-hmm.
1: Школа, где прислушиваются к детям. Ну, в общем, тоже такая вот какая-то прекрасная школа. При этом совсем недавно вышли очередные результаты международного исследования качества образования ПИЗА, которые, ну, Россия сейчас в них не участвует, к сожалению, но тем не менее, это исследование охватывает множество стран мира, и развитые, и развивающиеся. И как раз после выхода результатов, которые были опубликованы в этом году, по 2025 году, в образовательном сообществе случился ужасный переполох, потому что образовательные результаты упали везде, за исключением пары европейских стран, которые считаются до сих пор стабильными. А лучшие результаты показали страны Восточной Азии, это Китай, это Гонконг, например. И когда я читала обсуждение того, что случилось, часто звучали голоса: вот вы увлеклись мягкими школами, мягкими началками,
0: mm-hmm.
1: а вот в Сингапуре, в Гонконге дети с первого класса там на горохе по 10 уроков, вот им прививают эту палочную дисциплину, они знают, что отступить нельзя, и, естественно, они нас обгоняют. И вопрос, наверное, такой: можно ли все-таки держать какой-то баланс? Потому что, ну, на горох и на палке тоже не очень хочется с первого класса отдавать ребенка. Мне бы не хотелось. Мне всегда хотелось какого-то здорового баланса в жизни. Ну, и я при этом понимала, что я не хочу отдавать ребенку в школу, где один урок, а все остальное — это продолжение детского сада, потому что, ну, зачем тогда мы устраиваем вот этот парадный выход в школу, если, ну, школа, да, по сути, мало что меняет в том формате. То есть... Может ли действительно мягкость так влиять на образовательные результаты?
0: Ну, да, мне кажется, что тут очень много факторов повлияли на это, на эти результаты, которые были получены. Там же и чисто читательская грамотность, по-моему, да, действительно.
1: Упала, да.
0: Да.
1: Ну, основа основ, на самом деле, она всегда в корне любого падения.
0: Да, и тут, конечно, зависит не только от
1: тут
0: системы,
1: и, экран, да,
0: и то, что искусственный интеллект вошел в нашу жизнь, и... Да, что там говорить.
1: Даже, между прочим, у начальной школы, потому что дети в начальной школе уже тоже знают многие, что такое, по крайней мере, Алиса в Яндексе, уже все успели познакомиться.

0: Искусственный интеллект часто действует по запросу, он не ответит же, я не знаю. И поэтому, конечно, вот то, что проверка фактов, вот именно анализ данных, конечно, может даваться, конечно, сейчас в современном детям сложнее, да, чем когда в наше поколение, когда у нас была только библиотека.
1: И газетные вырезки, бери и сверяй, кто что написал.
0: Да, да, поэтому, конечно, мы были более в этом подкованы, да, в анализе источников, в поиске данных. Но это, наверное, накладка такого времени, то есть мы все дети определенной эпохи, определенных обстоятельств внешних, таких масштабных. Поэтому я думаю, что много факторов влияет на такие результаты, которые были получены. Что касается вот мягких и жестких, да, методов, конечно, важен баланс. Я думаю, что можно достичь, и многие, мне кажется, даже системы образования это сейчас как бы так совмещают. Да? Вот с одной стороны, какие-то там четкие регламенты, стандарты, четкие, понятные, которые, кстати, очень важны, потому что мы понимаем, да, куда мы движемся, что от нас хотят. И, с другой стороны, такой подход, при котором там, не страшно ошибиться, да? Можно пересдать, можно сдать, можно какая-то вариативность есть. Это,
1: и
0: конечно,
1: не страх учителя того самого, который часто бывает при более жестких методах.
0: Да, потому что, конечно, когда что-то такое вот серьезное, там, замечание или критика, да, со стороны бывает, то, естественно, конечно, это запоминается ребенком и, конечно, влияет, да, на его самочувствие эмоциональное и в целом на мотивацию. Я, например, до сих пор помню, как мне поставили двойку в школе за ошибку одну, вот, но она была такая принципиальная, я там по английскому языку не добавила S, наконец, там, 3 лица 11 числа, мне сказали, ну, это не знать нельзя, тебе два. Да, я ошибок таких больше не допускала, но я запомнила до сих пор. Вот, поэтому тут, конечно, важен баланс, так чтобы не было каких-то травмирующих ребенка ситуаций, но в то же время была какая-то определенность и понимание требований, которые там едины ко всем.
1: То есть та самая здоровая рутина. На самом деле я всегда за эту рутину. Людям не нравится слово «рутина». Я говорю, что это просто способ сделать нашу жизнь хоть чуть-чуть более предсказуемой, управляемой, прозрачной, понятной. Мне кажется, детям это тоже всегда нужно, чтобы они примерно понимали, что будет завтра,
0: да,
1: чего мы от них ждем, и примерно понимали, куда мы идем, а не просто светлое будущее, которое можно описать как угодно. Ну что, друзья, спасибо. Я думаю, у нас получился вполне себе такой расслабляющий эфир. На самом деле мы никого не запугали, мы всех поддержали. Надеюсь, вы посмотрите немножко на то, что у вас дома, и, может быть, кто-то задумается, а кто-то, наоборот, почувствует, что мы все делаем правильно. Я всегда думаю, что наши эфиры именно для этого. И хорошего всем выходного. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Верховной Раде предложили киевлянам пересесть на велосипеды для проезда по мостам. Зампред комитета по вопросам транспорта Владимир Криденко также призвал жителей использовать электросамокаты, чтобы попасть с одного берега Днепра на другой. По его словам, в городе предлагают создать перехватывающие пункты и велосипедные хабы возле ключевых транспортных узлов. Станции метро Славутич, Выдубичи, Левобережная и Арсенальная. Там пассажиры смогут пересаживаться на автобусы и метро. С учетом приближения зимы, такие хабы потребуется регулярно очищать от снега. Также депутат предложил опробовать систему добровольного распределения поездок на личных автомобилях в зависимости от последней цифры номера. Владельцам машин с четным номером он советует выезжать в четные часы, а с нечетным в нечетное. Эта мера будет добровольной и не коснется общественного транспорта. В Беларуси стартовали учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Церемония открытия прошла на площади Победы в Витебске. Особенность предстоящего учения в том, что к совместным действиям, кроме воинских формирований, привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск нацгвардии. В рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения «Барьер», заявил замглавы Объединенного штаба организации Руслан Шпикбаев. Учения начнутся 12 октября и продлятся 4 дня. В них будут участвовать контингенты коллективных сил ОДКБ из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. День рождения с Владимиром Путиным отмечали лично совсем немного людей. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Совсем немного людей, совсем. Я хочу вам напомнить, что в свой день рождения Владимир Путин провел почти десяток международных телефонных разговоров. И только вечером уже его родные, близкие, друзья смогли поздравить. Ранее Кремль опубликовал совместное фото Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера с празднования дня рождения российского лидера. 7 октября ему исполнилось, напомню, 74 года. Также Песков рассказал о русской печи, на фоне которой сфотографировались президент и бывший председатель правительства ФРГ. Она находится в резиденции главы государства, отметил пресс-секретарь. По его словам, Шрёдер заявил Путину, что спокойно воспримет волну критики в Европе после этой встречи. Синоптики спрогнозировали дожди и возможную грозу в Москве в начале следующей недели. Погода в столичном регионе будет пасмурной под влиянием атлантического циклона. С наступлением понедельника погода испортится. В Москве и по области выпадет до 3-5 литров воды на метр квадратный. Утром местами не исключена редкая для октября гроза, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, во вторник в Москве ожидаются ливни. Температура будет держаться на уровне 11-13 градусов. В среду в четверг дожди ослабнут, местами возможны прояснения. Ночью будет плюс 6-9, днем до 12 тепла. В пятницу погода улучшится, днем воздух прогреется до 14 градусов. Утром местами возможен туман. Такая же погода сохранится в субботу. А в воскресенье она вновь ухудшится, сообщил Тишковец. Сейчас в Москве плюс 13, завтра облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла, ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
6: В это воскресенье тема программы «Генеральские заботы». В эфире генерал-лейтенант, бывший начальник ГУВД города Москвы Анатолий Якунин.
5: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
6: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: Гость в студии.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это медицинский форум. Открывается в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы в розовом. Точнее, я хотела бы, но получилось, что нет. Октябрь же у нас месяц розовый считается, да? Это месяц осведомленности о раке молочной железы. Об этом все вокруг говорят. И очень много вижу розовых ленточек. Много разных мероприятий именно в октябре во всем мире проходит, на самом деле. Потому что, ну, к сожалению, рак молочной железы занимает, ну, в топе среди женских раков. И он никого не щадит. И молодых, и более возрастных, и абсолютно... Кстати, не только женщин, но и мужчин, об этом мы тоже сегодня поговорим. Вообще, рак молочной железы, к сожалению, самый распространенный рак. Еще раз хочу напомнить, он в лидерах у женщин на первом месте. Поэтому сегодня будем говорить много о мифах, которых очень много, о профилактике. Ее нужно просто, мне кажется, круглогодично, круглосуточно говорить женщинам, что нужно за собой присматривать и не терпеть, пока вдруг совсем все не то чтобы не отвалилось, не хочу так говорить, а действительно... Хочется по-другому сказать. Поберечь себя и полюбить себя. Мы об этом много говорим. Ходить к специалистам, периодически хотя бы УЗИ, маммографию, вот это все делать. И не только это на самом деле. А вообще больше сегодня много полезной информации будет от нашего доктора, который на связи на студии. Уже соскучились. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев вместе с нами. Андрей Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Наталья.
8: Сколько мы уже о раке молочной железы лет говорили и говорим. Но почему-то вот, почему только октябрь розовый месяц, а не розовый год? Потому что я понимаю, что бьют тревогу во всем мире абсолютно все, тоже, не только онкологи. Я просто сама на несколько онкологических конференций была только на этой неделе и общалась с пациентами, с пациентками, которых очень много, молодых, красивых девчонок. К сожалению, и с трижды негативными вот этими раками, которые все прекрасно понимают, и с другими вещами, которые соблюдают здоровый образ жизни. ЗОЖ, мы про это всегда говорим, да? Факторы риска все, казалось бы, исключены, а бац, и это происходит. Что происходит? Почему на более поздних стадиях всегда выявляют? Это опять вопрос, кому больше? К врачам или к пациентам? Или к девчонкам, или к женщинам, которые на себя рукой машут, обо всех вокруг заботятся, а на себя как-то, ну, как-нибудь я потом взгляну к врачу.
9: Наталья, вы мне одновременно задали так много вопросов.
8: Да.
9: Сейчас попробуем. Но прежде всего хочу сказать, что для нас-то, для врачей-онкологов, собственно, каждый месяц октябрь, и в нашей жизни и в нашей работе ничего не меняется. Действительно, вы совершенно правы. Рак молочной железы – это наиболее часто встречающееся заболевание среди женщин. Соответственно, мы, как врачи-онкологи, очень часто имеем дело с пациентками на самых разных стадиях заболевания. И действительно, есть некая тенденция к увеличению заболеваемости. Действительно, есть некая тенденция к тому, что рак молочной железы несколько молодеет. Причем молодеет он за счет как раз более агрессивных форм, которые вы упомянули. Но в то же время есть и хорошие новости, их немало, и мы их, я надеюсь, с вами сегодня обсудим.
8: Обязательно. Давайте сразу про изменения. Что женщина должна заметить, что действительно это вызывает беспокойство, и нужно бежать к специалисту, хотя бы к маммологу на прием, чтобы показать свою грудь. Уплотнение, либо там выделение соска. Потому что мы говорим, хотелось бы сразу симптомов начать. И по-прежнему, вы сколько сами примеров приводили, да, что доктора медицинских наук даже приходят, и интересные личности, у которых действительно уже действительно чуть ли не разложилась грудь, простите за такие слова, но это так, мы об этом говорили, до сих пор такие вещи происходят. То есть тут там уже действительно серьезная стадия, третья, четвертая, в лучшем случае, к сожалению. Почему дотягивают до этого? Что вот тут болит, там болит, тут воспалено, ничего не хотят?
9: По-прежнему приходят, к сожалению, по-прежнему дотягивают, да, и это не только жители регионов, это жители крупных городов, и это люди самых разных социальных прослоек, поэтому почему это происходит, у меня самого нет ответа, ну, наверное, просто действительно страшно. Списать это на какую-то неинформированность я не могу. Я думаю, что это исключительно страх. Вначале есть некая надежда, что пройдет само, а потом, когда уже понимаешь, что не пройдет, просто становится страшно. При том, что рак молочной железы, как и другие опухоли наружных локализаций, они, в общем, не представляют большой сложности для диагностирования. И все-таки особенно при правильном подходе, особенно при соблюдении вот этих вот нехитрых предписаний, поставить диагноз рак молочной железы на ранней стадии достаточно несложно. А, собственно, именно от этого фактора, от того, как быстро эти изменения выявлены, на какой стадии заболевания выставлено, зависит и прогноз в первую очередь. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, любые абсолютные изменения являются основанием для посещения врача-маммолога. Прежде всего, конечно, это уплотнение в молочных железах, но даже при отсутствии каких-либо изменений все равно какой-то регулярный чекап, безусловно, не ежемесячный и даже не ежегодный, но хотя бы там раз в пару лет при отсутствии жалоб наряду с другими какими-то диагностическими процедурами сделать УЗИ или маммографию, в общем, достаточно полезно.
8: Из какого возраста это нужно делать?
9: Ну, это раз нужно делать уже с... Ну, такого зрело-осознанного, безусловно, подросткам при отсутствии жалоб делать не нужно, но там с 22-25 уже, я думаю, что стоит этим заняться.
8: А какие факторы риска? Вот мы постоянно об этом говорили, еще раз хотелось бы напомнить, факторы риска по раку молочной железы. Либо по-прежнему мы не знаем, откуда рак берется, вот на ровном месте. Человек здоровый, активный, чудесный, наследственность хорошая, мы, кстати, об этом тоже поговорим. И тут бах, 24 года и рак молочной железы. Причем какой-то. У молодых же мы говорили много раз, что он более агрессивный, к сожалению. Почему?
9: Да,
8: это откуда? Так. Ну, может быть, какие-то данные, где. Когда там уже Нобелевскую премию получат по изобретению вакцины от рака? Вы это знаете, Андрей Львович, скажите, ну, только честно.
9: Нет, но опять же, даже когда мы говорим с вами о раке молочной железы, мы не говорим об одном заболевании. Мы говорим о чрезвычайно гетерогенной группе болезней, объединяет которые фактически только локализация, молочная железа. И если мы говорим именно о раке, а не, что бывает еще и саркомы, которые возникают из соединительной ткани, которая тоже находится в молочной железе. Но если мы говорим о раке, даже в этой подгруппе есть очень много различий, которые влияют и на тактику лечения, и на прогноз. Гормонозависимый, гормононезависимый тип опухоли, HER-позитивный, HER-негативный, индекс пролиферативной активности высокий-низкий. Это все те факторы, которые, безусловно, врач-онколог учитывает, назначая терапию.
8: А еще факторы риска какие? Вот просто смотрите, по поводу ожирения тут очень много
9: вокруг. Да, прямо это сейчас, один из явных факторов.
8: Да, но он сейчас вообще на первом месте практически его вытаскивают и по раку молочной железы, и по раку прямой кишки и так далее. Он на самом деле, что ожирение действительно
9: Безусловно,
8: такой провоцирующий фактор?
9: Да. Ожирение, особенно в период менопаузы, да, это один из таких очевидных факторов. Наряду с наследственным фактором, который сейчас все-таки занимает очень важную роль, порядка 10% рака молочной железы, так или иначе носит наследственную форму. Употребление алкоголя тоже является доказанным фактором риска развития рака молочной железы. Определенные репродуктивные нюансы, особенности, время родов, активность половой жизни, время менопаузы. Это все так или иначе тоже влияет на развитие рака. Есть и менее очевидные факторы, которые тоже мы начинаем, тоже должны учитывать, безусловно. Сейчас, например, вот есть такое понятие, как плотность молочной железы.
8: Да.
9: Безусловно, если у женщин преобладает, допустим, соединительная ткань над жировой, то, во-первых, это само по себе делает более сложным процесс диагностики, потому что эти опухоли просто хуже визуализируются в плотной молочной железе. И раньше считалось, что именно поэтому, собственно, в этой группе несколько преобладают риски возникновения рака. А сейчас есть исследования, которые подтверждают, что сам по себе фактор большей плотности молочной железы является еще и предрасполагающим фактором для возникновения рака.
8: Вот тебе раз. А что с женщиной ты делал с этим?
9: Ну как что, обследоваться, и проходить ультразвук, проходить маммографию. Еще раз, я не призываю ни в коем случае никого там еженедельно посещать врача-маммолога.
8: А канцерофобы сейчас много будут, Андрей Львович, побегут кто-то.
9: Ну, побегут, да, там порадуют различные нечистоплотные коммерческие клиники, которые им будут говорить раз в неделю приходить. Вот. Но это делать не нужно, безусловно, и для женщины без очевидных жалоб алгоритм раз-два года является нормальным. Но если есть, например, наследственная предрасположенность, тем более подтвержденная генетическими тестами, то, конечно, алгоритм здесь меняется, и следить за такими пациентками нужно в разы чаще.
8: А вот как следить? Вот если, например, вот мы сейчас говорим, женщина 25 лет, у мамы и у бабушки рак молочной железы. Что делать?
9: Ну, во-первых, сейчас это достаточно несложно. Есть определенный перечень генетических мутаций, из которых самые важные это БРК1-2. Мы все их знаем. Есть сейчас еще ряд, там, ПАЛП и так далее. Ну, то есть, сделать сейчас по крови развернутое НЖС-профилирование и убедиться в этом, что... либо этот фактор есть, либо его нет, это, в общем, несложная задача. Это можно сделать, это не такой дорогой тест, а его, в общем, даже при особом желании можно постараться пройти в рамках ОМС. А дальше, соответственно, если эта информация подтверждается, то вот это более интересный вопрос, что делать с этой информацией.
8: Да.
9: Что если, собственно, опухоль, если выявлено, что... есть действительно генетическая предрасположенность, и она подтверждена. Потому что, с одной стороны, мы вроде как имеем показания для хирургии, с другой стороны, рака-то пока нет. И здесь есть такой юридический нюанс, который до сих пор окончательно не разрешен в плане того, как действовать. Uh-huh. Действительно, к нам часто обращаются пациентки с просьбой удалить им здоровый орган, но в каждом случае решение должно приниматься через очень серьезный консилиум, учитывая кучу других факторов: реализацию репродуктивной функции, возраст и так далее. Но в случае с молочными железами здесь допустимо плотное наблюдение, потому что оно, в общем, не очень сложно. И там та же самая маммография, УЗИ или МР-маммография, она все-таки может поймать какую-то проблему на ранней стадии. А в случае с раком яичников, которые идут в тандеме, здесь чуть сложнее, потому что каких-то скрининговых программ для рака яичника, таких более-менее простых, практически не существует, и поэтому здесь удаление яичников и труб все-таки предлагается как одна из опций для решения этой проблемы. Но, опять же, есть очень много нюансов и деталей, поэтому каждую эту ситуацию нужно рассматривать отдельно.
8: Ой, слушайте, вот самый главный, один из главных мифов, когда у женщины какое-то уплотнение, она у себя нащупала. Например, кстати, давайте по поводу самодиагностики пару слов скажем. Вообще, вот на вашем опыте, часто ли женщины, которые приходят уже с подтвержденным раком, делали самодиагностику? Сами ли они обнаружили ее?
9: Да. Да, первоначально, как правило, либо женщина, либо партнер.
8: Угу.
9: Это действительно так, если мы говорим о ранней стадии.
8: Да.
9: И дальше уже вот эта цепочка обращения к онкологу или просто к маммологу, или вначале просто поход на УЗИ, подтверждение подозрений, биопсия и так далее.
8: Вот по поводу биопсии, многие же боятся, ну до сих пор. Ну, Андрей Львович, если вдруг туда игла попадет, все это разнесется, а у меня бы там, наверное, не было рака, говорит там девушка, а сейчас вот он есть, после биопсии, так, наверное, появилось, так далее, и тому подобное. Почему этого бояться?
9: Ну, действительно, есть определенное количество мифов, связанных с лечением тех или иных онкологических заболеваний, с обследованием по поводу тех или иных онкологических заболеваний, но это, конечно, абсолютно недостоверная информация. Биопсию бояться не нужно. Более того, собственно, диагноз ставится на основании биопсии. Если нет результатов биопсии, нет диагноза, и нет понимания, как пациентов лечить.
8: А, кстати, вот что важнее для прогноза, стадия или биология опухоли?
9: Да и то, и другое важно. Да. Собственно, когда мы обследуем пациента, мы отвечаем на эти два вопроса. Первое – это, собственно, верификация. Вначале просто морфологическое подтверждение диагноза. Потом иммуногистохимическое исследование с определением как раз всех необходимых параметров. Чувствительность к эстрогенам, прогестеронам, индекс пролиферативной активности, Ки-67 и так далее. И дальше оценка распространенности процесса. И уже суммируя вот эти факторы, мы принимаем решение о лечении.
8: Угу.
9: И вот, стадия и, да. И иммунофенотип.
8: Вот, что это очень действительно важный момент. А вот сейчас об этом больше и больше всего говорят, потому что от этого зависит, в общем-то, как персонализированная сейчас онкология, медицина в принципе, как отнестись к этой опухоли, к этому человеку, чтобы эту опухоль изгнать из организма, на самом деле, к этой женщине. И с чего начать? Потому что вот сейчас тоже есть вопросы по поводу операции. Сначала операция, либо химиотерапия. Вот это, мне кажется, самый главный спор всегда. Потому что как раз люди начинают переживать, что надо бы скорее изгнать опухоль хирургическим путем, пусть вырежут, а потом уже химиотерапия и другие методы лечения. Вот в таких случаях, Андрей Львович, как идет разговор с пациентом? Я же понимаю, потому что пациент начинает метаться. А вот да. Там пообещают скорее удалить, лучше пусть скорее удалят. Потому что, я не знаю, до сих пор ну, у человека в голове, если есть какое-то инородное, а рак считает инородным, да, таким злобным организмом, который тебя пожирает, его нужно скорее убрать. Всеми методами. А то врач предлагает сначала химию или лучевую, или еще какую-то терапию, а вдруг там так все разрастется, и вдруг чего-то пойдет. Это же просто, ну, как бы, мы люди, мы слабы в этом плане, мы боимся. Вот как тут с человеком объяснять, говорить, чтобы он понимал, что это же разные варианты подхода?
9: Да, к сожалению, это действительно проблема. И на эти вопросы приходится очень часто отвечать. Но часто не просто где-то в каких-то клиниках удаляют сразу там, где не нужно это делать. А очень часто приходят молодые напуганные девочки с красивой грудью и даже с хорошим прогнозом.
8: Да.
9: И говорят, отрежьте мне все, мне страшно, мне плевать на эстетику. Сделайте мне обычную операцию. И здесь вот есть две реакции врача. Один скажет, что да, давай отрежу, потому что понятно, сделать простую мастектомию намного проще, чем сделать какую-то реконструктивно-пластическую операцию. А есть доктор, который скажет, что у тебя хороший прогноз, у тебя ожидаемая продолжительность жизни практически такая же, как и без этой болезни, если ты будешь делать все хорошо и правильно. А если сейчас вот допустить эту ошибку, да, ты успокоишься, пройдет немножко времени, ты успокоишься, но ты никогда не будешь ощущать себя здоровым человеком, опуская глаза. Потому что ты будешь вот это все видеть. И иногда буквально ты просто уговариваешь отказаться от неправильного решения, там, отрезать все немедленно.
8: Угу.
9: Тем более отрезать все вот в формате там, просто отрежьте, выкинете, мне не важна реконструкция, мне не важна эстетика, мне плевать. Много таких до сих пор. Что касается предоперационной терапии в целом, есть ситуация, когда она абсолютно необходима, особенно при таких формах, как HER-позитивный рак и тройной негативный рак. Как раз это две наиболее агрессивные формы рака молочной железы, которые нуждаются именно в предоперационном лечении. Это предоперационное лечение очень важно по нескольким параметрам. Первое, ответ на противоопухолевую терапию перед операцией определяет прогноз, Б. Последующую терапию. И это чрезвычайно важно, что у тех же HER-позитивных пациентов, если мы видим полный патоморфоз, то есть мы не находим во время операции следов опухоли после предоперационного лечения, мы назначаем один препарат после операции. Если мы видим остаточную опухоль, мы назначаем другой препарат. У тех же пациентов с тройным негативным раком мы решаем вопрос о назначении или не назначении иммунотерапии в последующем, в зависимости от этого фактора. То есть это очень важно. Более того, предоперационная терапия как раз в ряде случаев позволяет избежать мастектомии, удаления всей железы, а сделать какую-нибудь аккуратную органосохранную операцию с соблюдением всех признаков онкологического радикализма, но и эстетики тоже.
8: Вот. Я, кстати, про это не так давно услышала, что то есть какие-то баллоны перед химиотерапией вставляют в грудь, да, в кожу груди, когда удаляют грудь мастектомию. растягивают. Вот я просто слышала какие-то...
9: Господи, вы меня напугали. Баллоны вставляют.
8: Нет, баллоны, это я же говорю, как...
9: Это называется экспандер.
8: Ну, простите.
9: Элегантный термин.
8: Как мне объяснил хирург? Как он сказал простыми словами, потому что по-другому я не поняла. Да.
9: Нет, нет, это не баллоны, это действительно у пациенток, у которых, особенно в послеоперационном периоде, предполагается лучевая терапия.
8: Так.
9: И у которых выполняется подкожная мастэктомия, то есть кожесохранная мастэктомия, удаляется ткань железы, оставляется кожа, сосок, все. Ставится экспандер, то есть это фактически то же самое, что имплант, только он постепенно раздувается жидкостью, в нее вкачивается, формируется форма. Ну,
8: так, да-да-да.
9: Да, тавтология, да, простите, но действительно так и есть. Формируется вот это вот естественное провисание, естественная складка. Более того, проходит послучевой отек на этом экспандере. И после этого, собственно, спокойно экспандер удаляется, ставится имплант на это место. Это не обязательное условие, но это одна из опций, которая все-таки делает результат, именно косметический результат, несколько лучше, и мы достаточно часто это применяем.
8: Андрей Львович, а бывает такое, что во время операции, да, например, по как раз удалению рака молочной железы, может быть, даже не только опухоли, а вообще полностью удаление груди, врач принимает решение, что вторую грудь тоже нужно удалить, что что-то подозрительное происходит, потому что, ну, такие вещи я понимаю, что возможно.
9: Но это не во время операции принимается решение, это решение принимается до операции. Если, допустим, мы все-таки знаем, что у пациентки есть подтвержденная наследственная мутация, тогда мы, конечно же, проводим двустороннюю мастэктомию. И с одной стороны, радикальная мастэктомия с там, либо лимфоузлами, либо сторожевым лимфоузлом. С другой стороны, просто мастэктомия, удаление ткани железы.
8: По поводу сторожевого лимфоузла, скажите, пожалуйста, вот это же, ну, мне кажется, последние несколько лет просто в топе, об этом очень часто онкологи говорят. Чем он так хорош в плане того, что взять оттуда биопсию, что он показывает?
9: Ну, если так тезисно, то если раньше, там, 10-20 лет назад хирургия развивалась там, в сторону обширности, то есть хирурги гордились тем, что вот, мы сделали симультанную операцию, удалили 18 органов сразу, и у нас пациент там через 6 месяцев выжил. Вот это вот, да, то сейчас все-таки хирургия развивается в сторону малой инвазивности. И решением тех же абсолютно задач, но наименее травматично для пациентки. И это, собственно, один из этих вариантов, потому что раньше удалялся пакет лимфатических узлов всегда, и это было чревато прежде всего отеками, скоплением лимфы. Мы все видели этих пациенток с большими руками, изменить это практически невозможно. Сейчас, собственно, находится, маркируется первый на пути лимфооттока лимфатический узел, находится во время операции, либо за счет того, что там будет радиофармпрепарат, либо краситель, либо и то, и другое, удаляется точечно один узелок и специальным образом исследуется. Если он чистый, то понятно, что те лимфоузлы, которые за ним находятся, они тоже чистые. Это позволяет нам четко стадировать заболевание и избежать какой-то большой хирургической травмы и последствий.
8: Андрей Львович, уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Дачиев. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух дронов на подлете к Москве. Информация появилась в канале мэра российской столицы на платформе МАКС. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в публикации градоначальника. Собянин уточнил, что украинские дроны уничтожены системой ПВО Министерства обороны. Приложение Яндекса для заказа такси заработало после масштабного сбоя. Как заявили в компании, специалисты восстановили сервис. Уточняется, что некоторые функции в мобильном приложении могут работать с перебоями. В пресс-службе пояснили, что если машина не отображается на карте, лучше сразу выйти к точке подачи и дождаться водителя там. Сбой в работе приложения Яндекса произошел после атаки украинских беспилотников на дата-центр во Владимире. Объект полностью остановил работу. Ранее ударом дронов подверглись центры обработки данных в других регионах. 8 октября в Рязанской области, а 9 числа в Калуге. Угрозу атаки безэкипажных катеров объявили в Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин. Власти задействовали все доступные силы и средства для защиты жителей и туристов. Сочинцев и отдыхающих в прибрежной зоне просят немедленно покинуть ее и укрыться в безопасном месте, сохраняя при этом спокойствие. Напомню, утром в воскресенье на территорию аэропорта Сочи упали фрагменты БПЛА. В одном из административных зданий аэрогавани возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. Также фрагменты сбитого дрона рухнули на территории частного сектора и отелей. Никто также не пострадал. В аэропорту Сочи 5 раз в течение суток вводили ограничения на прилет и отправку самолетов. Внезапный паводок в Непале смыл около 40 жилых домов и мосты. Наводнение на реке Будхи-Гандаки в районе Горкха причинило серьезный ущерб сельским районам Чумнубри и Дхарчия. По данным газеты «Катманду-Пост», 5 человек числятся пропавшими без вести. Они жили на берегу реки Унгилунг в Чумчете. Также потеряна связь с 5 пастухами. Информации о погибших нет. Также пострадала инфраструктура строящейся гидроэлектростанции. По данным Департамента гидрологии и метеорологии, причиной внезапного наводнения в Непале мог стать оползень. Его зафиксировали спутниковые снимки. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 14, завтра в столице облачно, с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный, ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. Ветер южный с переходом на западный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
10: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Нет!
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
14: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, Неужели у меня инфлюенс?
16: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
8: Продолжаем нашу тему. Говорим мы сегодня о раке молочной железы. Октябрь, розовый месяц. Все это прекрасно уже, мне кажется, вот это уж точно зафиксировалось практически у каждого человека, потому что это такая мировая тенденция, вот эти розовые ленточки. Сразу понимаешь, к чему это, да, сейчас. Это розовый месяц. И я думаю, что как раз, вот, может быть, эти ленточки кого-то направят на путь истины в плане того, что давно я не ходила к врачу, да, например, либо вообще никогда в жизни, бывает и такое, да, Андрей Львович, в принципе, да. Не делала ни УЗИ груди, а потому что не беспокоит, ни маммографию, а чё же как-то все нормально. А потом вот все нормально уже на приеме у онколога-маммолога с обсуждениями, что будем делать дальше. Ну, а что делать? Приходится пугать, потому что ничего не болит. Кстати, рак, всегда ли он не болит? Потому что считается, рак, он не болит. А раз у меня там грудь там болит, говорит какая-то вот там девушка, то у меня все нормально. Просто какая-то фиброаденома, вдруг или какой-то мастит, или еще что-то.
9: Ну, это и правда, и неправда. Так. Действительно, в основном опухоли молочной железы, злокачественные опухоли, они не болят, или, по крайней мере, не болят сначала. И боль не является каким-то характерным симптомом. И, как правило, все-таки болевые ощущения связаны с какими-то воспалительными или доброкачественными изменениями в молочной железе. Но, опять же, бывают определенные формы рака молочной железы. Вот вы упомянули мастит.
8: Да.
9: Бывают формы рака молочной железы, когда называется отечно-инфильтративная, когда как раз нет какого-то одного конкретного узла, и вся грудь увеличена в размере, толщина кожи, она воспалена, гиперемирована, она болит. И здесь действительно достаточно сложную диагностику надо проводить между опухолевым процессом и воспалительным процессом.
8: Угу. Вот буду вопрос от слушателей зачитывать. Напомню, друзья, мы в прямом эфире. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Телеграмм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. И Максима тоже есть. Вот спрашивает. 38 лет, несколько лет фиброаденома. Может ли она переродиться в рак? И нужно ли ее удалять, если она особо не растет? Особо не растет. Тут написано, не знаю, может, она по чуть-чуть. Вот бояться.
9: Нет, да. Нет. Фиброаденомы не злокачисляются. Угу. Показанием для их операции является как раз либо там эстетические какие-то проблемы, либо боль, либо быстрый рост. Если этих факторов нет, то нужно просто продолжить за ней наблюдать.
8: Вот, кстати, по поводу выделений соска. У меня иногда появляется выделение соска, но только если сильно надавить. Это опасно?
9: Если это проблема с двух сторон... Угу. То есть в обеих молочных железах. И если это действительно выделение при надавливании, то, как правило, это не проявление онкологического заболевания. Выделение, самопроизвольное выделение с одной стороны, вот это повод для того, чтобы обратиться к врачу для какой-то дальнейшей диагностики.
8: Кстати, по поводу наследственных форм рака, вот такое тоже интересное сообщение. У мамы после 60 был рак молочной железы. Значит ли у меня, что высокий наследственный риск?
9: Нет, это совершенно не значит. Uh-huh. Можно пойти попросить маму сдать вот эти анализы, которые я уже упоминал. Да. И там, либо сдать их самой. Если этих мутаций выявлено не будет, тогда риск, он такой же, как общепопуляционный.
8: Угу. Ну, чуть-чуть попозже вернемся к вопросам, а сейчас давайте продолжим. Мы же говорили про интересный вот тот самый сторожевой лимфатический узел, да, который, на который сейчас так активно обращают внимание, и он действительно помогает в том, что сохранить очень много полезных, правильных, нужных. У нас в организме ничего ненужного нет. Даже аппендицит сейчас антибиотиками во всем мире лечат, и уже и у нас-то посматривают. Ну, конечно, если перитонит есть, конечно же, удаляют. А так-то вот, если он воспалился, сохранить бы его, сохранить. И с миндалинами уже очень аккуратно. Поэтому уж с грудью тем более. Вот, скажите, пожалуйста, вообще, как вот подходит сейчас к лечению рака молочной железы? Я понимаю, что мы уже поняли, что раков много разных, Есть, кстати, гормонозависимый рак. Его считают как бы хорошим, что ли, онкологи или нет?
9: Ну,
8: хорошим. Нет, это вы... типа лечится хорошо. Вот в чем дело, в кавычках.
9: Давайте не будем наделять рак какими-то человеческими характеристиками.
8: А я слышала от онколога такое, что хороший рак у вас.
9: Нет, безусловно, гормонозависимый рак более прогностически благоприятный.
8: Да.
9: Но в группе гормонозависимых раков тоже есть еще свои подгруппы, так называемый люминальный А и люминальный Б тип. Угу. Вот люминальный Б тип, когда на фоне гормонозависимых характеристик там, высоких индексов эстрогена и прогестерона, еще и высокий индекс пролиферативной активности, то есть мы видим, что количество активно делящихся клеток достаточно высокое, эта опухоль тоже может быть чрезвычайно агрессивной. Но в любом случае это более прогностически благоприятная форма, нежели, допустим, тройной негативный.
8: Угу. Который тоже, мы уже поняли, сейчас 10%, да, тройного негативного, если в общей популяции приблизительно.
9: Немало.
8: Что ж такое-то происходит? Вот так, Андрей Львович, скажите, пожалуйста, вы здесь с нами? Так, что-то какие-то у нас проблемы со связью небольшие. О, все, здесь Андрей Львович, вы здесь с нами, да? Вернулись, ура.
9: Да, я с вами, да. Вы.
8: Да. Давайте поговорим, как раз мы сейчас к лечению подошли к такому моменту, что, во-первых, смотрите, если, например, путь пациента начинается все-таки с операции. Мы уже говорили, что кто-то требует, но врачи говорят, давайте как лучше все-таки сделаем консилиум, узнаем, как, чего, и поймем, с чего нам начинать. С химио, с лучевой, еще с чего-то, а потом операция, либо с операции. Так вот, если в начале операция, я же понимаю, что любая опухоль идет на гистологическое заключение, должно получиться, чтобы понять, долго ли она готовится, потому что я знаю, что есть действительно заключения какие-то сложные генетические, которые 2 недели готовятся, и за это время пациентка сходит с ума, потому что ей надо срочно лечиться, а тут врачи ждут, когда придет уже точный ответ, что за опухоль такая.
9: Ну, чуть-чуть не так.
8: Так. Либо это не везде так, да.
9: Нет. Да. Основные ответы, ключевые ответы на основные вопросы мы все-таки получаем до операции. Когда мы берем биопсию, и, собственно, именно результаты дооперационной биопсии, это ключевой фактор для того, чтобы мы приняли решение, оперировать ли пациентку сразу, либо проводить какой-то этап предоперационной лекарственной терапии. Послеоперационное гистологическое исследование, оно показывает нам тоже чрезвычайно важную информацию. Первое, это насколько радикально удалена опухоль, расстояние от опухоли до краев резекции, количество измененных лимфатических узлов, если это была операция не со сторожевым, да и если со сторожевым, то тоже. В ряде случаев мы действительно повторяем еще раз иммуногистохимическое исследование уже на операционном материале, особенно если перед операцией был этап предоперационной гормональной терапии, которая сейчас чаще и чаще используется вместо химии. Это тоже такой важный предиктор последующей эффективности гормонального и вообще в целом лекарственного лечения. Что касается сроков, то, опять же, все здесь зависит от лаборатории, но у нас, например, сделать иммуногистохимию для рака молочной железы, вот эти 4 необходимых параметра, можно за 2-3 дня. Это, в общем, совершенно нормально и приемлемо.
8: Вот, а если все-таки операция без лечения, ну, гормонального перед операцией, да, то есть потом уже химия, лучевая таргетная терапия, иммунотерапия. Что сейчас вообще нового в терапиях появилось, вот если даже 5-летний взять скачок вот такой вот, был он или нет в лечении? Либо по-прежнему, ну, клинреки, как там у нас золотой стандарт, особо ничего не меняется, что-то новое появляется, но, в принципе, так и лечим.
9: Да. Ну, во-первых, клинреки – это не выбитые на камне заповеди, которые не меняются и которые не должны меняться.
8: Ага.
9: Клинреки – это информация, которая обновляется в России ежегодно, а в мире еще чаще. И они базируются на как раз результатах лечения, на клинических исследованиях сотен и тысяч пациентов, и все новые какие-то алгоритмы в эти в клинреки включаются. Это первое. Второе, что касается того, как мы будем лечить пациентку, но опять же, здесь надо понимать, что, например, если это люминальный люминальный А, прогностически благоприятный тип опухоли, если у пациентки нет отдаленных метастазов, либо там, операция сделана в объеме мастектомии, удаление всего органа, то, как правило, тут, на таких пациентах после операционном периоде назначается просто гормональная терапия, и все, они живут спокойно, ни химии, ни лучей, ничего они не получают. А как раз вот химиотерапия, лучевая терапия, она подключается при более агрессивных опухолях, при люминальном Б опухоли, при более распространенных стадиях, при тройных негативных раках. Здесь уже это необходимо. И именно в данных типах опухолей произошли определенные изменения за последние годы. Но из таких, наверное, наиболее важных здесь стоит упомянуть первое появление такого препарата, как Энхерту. Это препарат для лечения именно HER-позитивного рака молочной железы. У нас он, к сожалению, зарегистрирован пока только для пациенток в качестве HER-позитивных на вторую линию терапии с метастатическом поражении ЦНС, но, конечно, в мире он используется и в качестве первой линии, и для лечения HER-позитивных раков не только молочной железы, но и других опухолях. И что очень важно, для лечения так называемого HER2-low варианта, когда есть вариант, есть HER-позитивные пациентки, когда HER3+, а есть небольшой процент, 1+, 2+, при отсутствие амплификации. Вот у таких пациенток этот препарат тоже актуален и тоже показал свою очень высокую эффективность. И второе, что следует упомянуть, это тоже препарат для лечения тройного негативного рака. Это сейчас такая очень серьезная тема для обсуждения во всем мире. До России тоже этот препарат еще не в полном объеме дошел, но мы его очень ждем и надеюсь, что скоро он появится. Это так называемая комбинация антитела и лекарственный конъюгат, с помощью которой, собственно, антитело распознает мишень на поверхности опухолевой клетки и доставляет туда лекарственный препарат. Препарат называется Траделви, именно для тройного негативного рака. Он используется для лечения распространенных форм. И это действительно там, очень сильно меняет алгоритмы, меняет результаты в сторону улучшения. Еще очень важный момент – это иммунотерапия, которая тоже сейчас очень активно используется для лечения тройного негативного рака, как до операции в комбинации с химией, так и после операции. Как раз решение о ее назначении зависит от того самого лечебного патоморфоза, который мы с вами уже обсуждали, от того, что из себя представляет опухоль уже после предоперационного этапа лечения. Поэтому это действительно такие новые и чрезвычайно интересные моменты, которые улучшают результат лечения наших пациентов.
8: И жизнь продляют еще как?
9: Ну, это так же... это я об этом
8: самое,
9: не говорю.
8: Самый важный такой момент, потому что трижды негативный, ну, лет 15 назад, лет 10 даже, это, ну, как приговор, тем более, если к стадии приличная, да и вообще, в принципе, даже не стадия, тут от агрессивности опухоли зависит. Андрей Львович, по поводу фертильности и лечения рака. Что, я понимаю, что сейчас столько всяких интересных программ, потому что когда приходит молодая женщина, у которой выявили рак, и которая планирует скоро, там, через какое-то время, когда вылечится, стать мамой, что сейчас вообще возможно, в принципе? Я же понимаю, что врач задает этот вопрос сразу же. Вы планируете стать мамой? И слышит ответ, уже решает как раз, что делать. Что сейчас с этим происходит? Но отдельный момент, конечно, бы это вторым вопросом задала. Если женщина беременная узнает, что у нее рак молочной железы, то тут как быть? Тут отдельная история, конечно.
9: Ну, собственно, если речь идет о молодой пациентке, которая планирует, собственно, реализовать еще в перспективе свою репродуктивную функцию, конечно, перед началом активного этапа лечения, который способен повлиять на репродуктивную функцию, должна быть выполнена криоконсервация яйцеклеток. Это сейчас доступно, это сейчас можно сделать достаточно быстро. И технических проблем, как правило, эта процедура не представляет. В определенных ситуациях используется лекарственная вариальная супрессия для снижения риска преждевременной недостаточности функций яичников. Это тоже обсуждается. То есть, это та история, которую врач-онколог всегда контролирует. Когда он видит, что идет речь о молодой женщине, о молодом мужчине, кстати, если речь идет о начале химиотерапии, тоже, собственно, ему предлагается пройти подобные процедуры. Uh-huh. Что касается беременности, ну, опять же, сама по себе беременность, конечно, очень осложняет лечение и даже не в каких-то ситуациях там несколько ухудшает прогноз, но, собственно, химиотерапия, определенный режим химиотерапии.

0: Микрокальцинат может быть одним из тревожных звоночков. В любом случае, эта информация нуждается в более глубоком обследовании.
1: Угу. А то есть микрокальцинат – это вообще не очень хорошая штучка? Ее не должно быть в организме, по идее?
0: Как правило, собственно, если мы не видим при тех или иных диагностических процедурах опухоли как узла, мы можем видеть вот эти вот микрокальцинаты, и эти микрокальцинаты, они являются основанием для более глубокой инструментальной оценки. Еще раз, совершенно это не значит, что микрокальцинат равно рак,
1: да.
0: Но это информация, которая нуждается в дополнительном обследовании.
1: Заместитель гормональной терапии повышает риск рака груди, понимаю, уже 4 года.
0: В определенных ситуациях, да. Но, опять же, здесь надо... Я не призываю ни в коем случае отказываться от заместительной гормональной терапии, но здесь надо каждый раз смотреть на баланс пользы и вреда, потому что некоторые общие... популяционное увеличение рисков с одной стороны, с другой стороны жизнь, качество жизни, самочувствие, адекватное лечение. Уже тех проблем, которые реализовались. Поэтому отказываться от нее не нужно, но просто надо чуть более активно, может быть, за собой следить на этом фоне.
1: Вот так вот. Не хотелось бы сказать, одно лечишь, другое калечишь. Нет, ни в коем случае.
0: Так, ни в коем случае.
1: Да, тут Александр пишет. Андрей Львович, у моей мамы после операции на грудь химиотерапия, лучевой терапии прошло прогрессивный метастаз позвоночник. Делает каждый месяц залендроновую кислоту, пьет Ресарк и Фемару. Что еще делать?
0: Но это адекватная, наверное, терапия в данной ситуации.
1: Угу.
0: Как правило, если пациент получает гормональную терапию ингибиторами ароматаза, на фоне которой прогрессирует, данное клиническое решение является, собственно, оптимальным в качестве следующих шагов. Если речь идет об изолированном костном поражении, либо о костном поражении, ассоциированном с болевым синдромом, то здесь еще можно дополнительно проконсультироваться у радиотерапевта для того, чтобы решить вопрос о точечном лучевом воздействии на пораженные участки.
1: Угу. По поводу грудных имплантов вопрос. Можно ли нормально увидеть рак на маммографии, не повредит ли обследование имплант?
0: Не повредит, и, собственно, импланты – это один из... вот этих вот самых мифов о угрозе развития рака молочной железы.
1: Да.
0: Там так же, как и что еще, бюстгальтеры какие-то неудобные, дезодоранты, вот я слышал.
1: Это же номер один, просто топ дезодоранта, поэтому сейчас вот как раз очень многие именно и говорят о том, чтобы все должно быть без соли, алюминия и прочее, прочее, прочее, прочее. Столько всего вызывает рак, Андрей
0: можно,
1: Львович,
0: в принципе,
1: вообще.
0: Перестать мыться на всякий случай. Тоже как
1: решение. Ну, бояться всего. И же, ну, на самом деле, начинает все заменять, чем только возможно. А удар, кстати, вот тоже, если ударил грудь, все. Какое-то уплотнение вдруг появилось, все страшно становится после удара.
0: Нет никаких исследований, подтверждающих взаимосвязь травмы молочной железы с будущим развитием рака. Нет никакой взаимосвязи с использованием дезодоранта. Нет никакой взаимосвязи с использованием неудобных бюстгальтеров. Так же, как и нет угрозы развития рака на фоне установленных имплантов.
1: Угу. А вообще, какая есть угроза, про которую не говорят? Солнце по-прежнему как? Угроза, если как раз топлес загорать, либо... Да и тут мы уже расслабились, и баня-то все можно вообще, абсолютно всем женщинам все можно, если все хорошо. Если бы еще знали, что все ли хорошо.
0: Ну, опять же, понимаете, топлес, ну, используйте вы... Загорать вообще вредно. Тут, ну, я как врач-онколог не могу это не озвучить, хотя понятно, что там есть огромное количество оговорок, но я ни в коем случае не заставляю всех отказаться от солнца, от загара, от моря, от вкусной еды, от вина, там, от прочих тех вещей, которые составляют нашу... там, приносит в нашу жизнь радость и, собственно, является самой жизнью. И там сидеть и раз в неделю ходить на чекапы. А зачем тогда, собственно, жить, если не получать от нее удовольствия? Но старайтесь как-то, ну, в большей степени беречь. Не надо загорать 12 часов дня, когда солнце над вами. Пользуйтесь кремами с высокой степенью.

0: уровня защиты. Ну, как-то дозируйте это рационально, и все будет хорошо.
1: Вот-вот. Кстати, мы не сказали по поводу рецидивов. Часто бывает рецидив, Андрей Львович, после часто лечения рака молочной железы?
0: Часто.
1: А как жить-то часто тогда, ну, человеку, который вот уже практически все, врач сказал, все, можете расслабиться. Ну, не совсем расслабиться, конечно, наблюдать. Но мы справились. Мы вышли в ремиссию. И что теперь? Если бояться
0: Наталья,
1: вот
0: но...
1: так... Да, но это же вообще, ну, это же с ума сойдешь.
0: Дело в том, что это и отличает, собственно, онкологические заболевания от всех остальных. Понятно, что есть достаточно много других грозных и жизнеугрожающих заболеваний, которые нужно лечить, но вылечив их, мы закрываем вопрос раз и навсегда. Там, допустим, если у человека воспалился желчный пузырь и воспалился сильно, удалив этот желчный пузырь, мы закрываем проблему с холециститом раз и навсегда, и понятно, что новый пузырь, который воспалится, там не вырастет.
1: Да.
0: Основное отличие рака от других заболеваний – это то, что болезнь способна рецидивировать и метастазировать. И именно поэтому эти заболевания достаточно, ну, относятся к там, топ-3 самых жизнеугрожающих. Тут вопрос не в том, произойдет ли рецидив или возникнет ли метастаза. Вопрос в том, все ли мы сделали для того, чтобы эти риски минимизировать. И наша задача, как врачей-онкологов, именно делать все необходимое для этого. Именно поэтому пациенткам с люминальным раком молочной железы сейчас вот эта вот адъювантная профилактическая гормональная терапия назначается до 10 лет. Именно потому, что гормонозависимые раки любят отсроченно метастазировать в том числе, и потому что есть некий фактор, который способен на это повлиять. Плюс необходимость контрольных обследований. И даже если рак был достаточно давно, понятно, что не там, раз в несколько месяцев, но хотя бы раз в год проходить необходимый чекап все равно нужно. Все равно нужно следить за здоровьем, а не забывать о том, что ты когда-то переболел.
1: Спасибо большое, Андрей Львович. Я думаю, что мы вернемся ко второй, к третьей, к четвертой, к пятой части, потому что про рак молочной железы и вообще про женские раки можно очень много говорить. И нужно говорить. Большая профилактика в том числе. Благодарю. На связи на студии врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев. Спасибо большое, Андрей Львович.
0: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Яндекс снова сообщил о сбоях в работе Алисы AI и умных устройств. В компании объяснили неполадки повреждениям инфраструктуры дата-центров. Инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления штатной работы сервисов, отметили в Яндексе. Ранее в компании заявили о сбоях в работе службы поддержки сервиса. Отмечается, что специалисты пытаются восстановить его работу. Если не удается связаться с нами через приложение, пожалуйста, пишите в официальные аккаунты сервисов Яндекса в соцсетях. Сейчас обращений много, поэтому ответ может занять больше времени, чем обычно, сообщили в компании. Вооруженные силы Украины атаковали железнодорожные объекты в ЛНР. Ранены два машиниста поезда и помощник машиниста, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он уточнил, что удары были нанесены по объектам в Ровеньках и Свердловской муниципальном округе. По данным главы ЛНР, в результате ночной массированной атаки вооруженных сил Украины на частный сектор Лисичанска погибли два мирных жителя. Повреждены десятки домов, некоторые из них разрушены до основания. К несчастью, от получения травм погибли 15-летний подросток и 23-летний парень. По предварительным данным, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести, написал Пасечник в своем телеграм-канале. Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух дронов на подлете к Москве. Информация об этом появилась в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в публикации градоначальника. Собянин уточнил, что украинские дроны уничтожила система противовоздушной обороны Министерства обороны России. Поп-Римский призвал обеспечить безопасность экспорта зерна по Черному морю. Лев XIV отметил, что последствия украинского конфликта затрагивают зависимые от этих поставок бедные страны. После традиционной воскресной проповеди в Ватикане глава Римской католической церкви заявил, что следует обеспечить доступ к хлебу насущному. Конфликт на Украине продолжает вести к страданиям, которые выходят далеко за границы этой страны, особенно в наиболее бедных странах. Хлеб насущный миллионов людей не может стать заложником войны, сказал понтифик. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что наша страна остается ответственным поставщиком зерна на мировые рынки. При этом сохраняются проблемы с его вывозом из-за террористических атак Украины в Черном море. О погоде в завершении выпуска. Плюс 14 сейчас в Москве. Завтра в российской столице облачно, с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Ночью плюс 9-11, днем 16-18 тепла. Ветер южный с переходом на западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
6: Потерянное время. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
5: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
5: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Добрый день, дамы и господа. В прошлом выпуске мы ничего не сказали о правлении императора Петра III, поэтому давайте сегодня сначала поговорим о его деяниях, а затем о внешней политике России в 1725-1762 годах.
9: Из всей династии Романовых Петр III – это такой антирекордсмен по краткости нахождения на престоле. Всего лишь 186 дней. Правда, за эти 186 дней Петр III проявил очень бурную активность в государственных делах, желая все, что можно переустроить, и издал аж 192 указа, постановления и распоряжения, которые должны были быть выполнены. В общем, действовал весьма и весьма активно. Его внешняя и внутренняя политика политика далеко не бесспорны. О внешней политике Петра III мы поговорим в следующей лекции. Что же касается внутренней политики, то здесь он проявляет себя весьма либерально, являясь таким своеобразным демократом на престоле. Будучи воспитанным в духе эпохи Просвещения, Петр не желает пользоваться услугами тайной полиции и упраздняет зловещую тайную канцелярию, которая в предыдущее царствование защищала государственный престол от всевозможных преступлений и заговоров. С другой стороны, он пытается наладить финансовую систему страны и предполагает создать государственный банк, который должен будет выпускать не металлические, а бумажные деньги. Ассигнации, правда, вот эта идея, заявленная Петром I, так им и реализована не будет. Не успеет он, будучи свергнут в результате заговора. А потом уже позже вот эту идею реализует его жена Екатерина II. Петр замышляет и некоторые преобразования в области церкви. По крайней мере, он прекращает государственные гонения на старообрядцев, желая примирить церковь официальную, никонианскую, и церковь новую, точнее старую, старообрядческую. Это самое прекращение гонений на старообрядцев и симпатии Петра в пользу сторонников старой веры всерьез обеспокоили представители официальной церкви. Еще больше их обеспокоила идея секуляризации церковного имущества. Петр издает указ о том, что имущество церкви, в первую очередь монастырские земли, должны отойти в пользу государства, а монастырские крестьяне переведены в ведение так называемой коллегии экономии. Однако эта идея тоже не была доведена до конца, Петр опять же не успел. Впрочем, врагов среди церкви заработал себе немало. Наши официальные церковные лица вообще подозревали Петра в том, что он собирается ввести в России лютеранство, в котором изначально был рожден, и православие, прямо скажем, посрамить. Поэтому неудивительно, что в заговоре против Петра III будут участвовать и церковные деятели. Желая поднять престиж свой среди русского дворянства, Петр I вводит запрет на покупку крестьян к заводам, которые не принадлежат лицам дворянского сословия, а в 1762 году разражается знаменитым документом, который называется «Манифест вольности дворянской». «Манифест вольности дворянской» — это провозглашение полной и окончательной свободы дворянского сословия в России. Отныне никаких повинностей перед государством дворяне не несут, поэтому этому манифесту они освобождаются от обязательной государственной и военной службы, от несения каких-либо податей в пользу государства, то есть дворяне теперь могут не выплачивать налоги. Дворяне освобождаются от телесных наказаний. Все это делает дворянство первым полностью свободным от какой-либо государственной службы сословием России. Но даже вот это вот дарование дворянской вольности от дворянского гнева Петра III не спасло. Его короткое царствование заканчивается очередным государственным переворотом, дворцовым переворотом, который был совершен 28 июня 1762 года. Его собственная жена, императрица Екатерина II, свергает мужа с престола и сама садится на российский трон. В чем были причины этого переворота? Ну, во-первых, это личный конфликт Петра III со своей женой. Как я уже говорил, никакой духовной близости и никакой любви с Екатериной у Петра не было, поэтому неудивительно, что у Екатерины завелись собственные любовники-фавориты, а Петр III приблизил к себе свою фаворитку, придворную даму Елизавету Воронцову, на которой умыслил жениться. Но чтобы жениться на собственной фаворитке, нужно было получить развод, который проще всего было добиться, отправив свою прежнюю старую жену Екатерину в монастырь. Екатерина в монастырь категорически не желала, и узнав о таких планах собственного муженька, а тот их, прямо скажем, особенно и не скрывал, начинает искать сторонников, которые могли бы ей помочь удержаться у власти. Таких сторонников она находит среди гвардейцев, которые царствованием Петра III были категорически недовольны. С одной стороны, русскую гвардию серьезно раздражала внешняя политика Петра III. В это время идет Семилетняя война, где главным противником России является Пруссия. Русские войска одерживают победы. Мы присоединяем к своему государству территорию прусского королевства, Восточную Пруссию с Кёнигсбергом. Но Петр III, который все прусское любил гораздо больше всего русского. Как только восходит на престол, тут же заключает союз с прусским королем, переворачивая нашу политику на 180 градусов. Прусский король получает обратно от Петра III все завоеванные русскими территории. Более того, русская армия должна стать союзницей прусской и воевать против своих бывших союзников по Семилетней войне французских и австрийских войск. Такой поворот все вдруг как-то очень негативно был воспринят русскими офицерами, которые, естественно, задавались вопросом, а за что же мы несколько лет проливали свою кровь. Объяснение этому, в общем-то, достаточно простое. Петр III был истинным фанатом прусского короля Фридриха II Великого и говорил о том, что с большей радостью он был бы не русским императором, а генералом в армии Великого Фридриха. Поэтому, когда он императором стал, его симпатии проявились к Пруссии в полный рост. С другой стороны, будучи владельцем Галштинского княжества в Германии, Петр III умыслил военные действия против Дании. Между Галштинией и Данией была спорная территория Шлезвиг, и Петр III эту территорию Дании вознамерился отобрать военным путем, опираясь на русскую военную силу. В результате гвардия получила приказ выдвигаться в Европу для войны с датчанами, а наша гвардия в этот период воевать уже несколько отвыкла. И каждый раз, когда наш правитель собирался отправить гвардейские полки на войну, для правителя это заканчивалось печально. Так, например, в 1741 году такой приказ отдала регентша Анна Леопольдовна, желая, чтобы гвардейские полки приняли участие в тогдашней войне со Швецией. Анну Леопольдовну свергли. Тут Петр III отдает приказ о выдвижении на войну против Дании гвардейских полков. Гвардейцы недовольны, гвардейцы свергают Петра III. Императрицу Екатерину, которая учинила этот дворцовый переворот, поддержала и церковь, которая была крайне недовольна политикой Петра III, связанной с секуляризацией и симпатиями к старообрядчеству. В общем, поддержки у Петра III практически не было, да и его собственные действия, прямо скажем, способствовали успешности этого переворота. Петр III проявил редкостное безволие, когда бывший при императоре, возвращенный из ссылки фельдмаршал Миних, предлагал Петру поднять армию и задавить этих изнеженных и обнаглевших столичных гвардейцев. Петр III не отдал такого приказа. Не случайно наш замечательный поэт Александр Городницкий о Петре III скажет так: «Император играет на скрипке, государство уходит из рук». Государство из рук ушло. В своем дворце, в царской пригородной резиденции в Гатчине, Петр был арестован, помещен под арест гвардейских офицеров в селении Ропша, и вот там, в Ропшинском дворце, 6 июля 1762 года, Петр III умирает при загадочных обстоятельствах. Большинство историков считает, что гвардейские офицеры просто организовали убийство совершенно уже ненужного новой императрицы Екатерине императора. Нет точных доказательств, что императрица Екатерина отдала приказ об убийстве своего мужа. Более того, некоторые историки считают, что Петр III умер от естественных причин. У него были проблемы с сердцем и геморроидальные колики. Но большинство все-таки склоняется к версии о том, что Петр III был убит верными Екатерине гвардейцами. Вот так заканчивается самое короткое царствование эпохи Романовых. Царствование человека, который был обуреваем либеральными идеями, но, как и многие либералы, не очень любил и не очень понимал российскую действительность, и ему это стоило и жизни, и престола. Начинается золотой век Екатерины II, о котором мы подробнее поговорим в одной из следующих лекций.
8: Ну а теперь о внешней политике Российской империи в эпоху дворцовых переворотов.
9: Надо сказать, что по окончании Северной войны, когда Россия превратилась в империю, этот факт очень недружелюбно восприняли многие державы в Европе, просто потому что Петр I не ограничивал свои претензии только лишь российскими вопросами, но и начал активно вмешиваться в европейские, в первую очередь в германские дела. И естественно, что старые европейские державы, которые считали себя гегемонами на континенте, в первую очередь Франция, такое положение дел совершенно не устраивало. Понятно, что никто пускать нового игрока на европейскую арену не собирался, поэтому отношения Российской империи, в первую очередь с Францией, в XVIII веке были весьма и весьма сложными. Французские короли не признали за российскими правителями титул императора и всячески старались России вредить в борьбе за гегемонию в Европе, но если мы посмотрим на карту, мы увидим, что напрямую никаких границ между Францией и Россией нет. Франция на западе, мы на востоке. И Действовать французы могли исключительно через своих союзников, наших недобрых соседей, к каковым относились в первую очередь Речь Посполитая, Польша, Швеция и Турция. Поэтому все вот события, так или иначе связанные с нашей внешней политикой, они где-то там за спиной действующих лиц основных имеют такие явные французские уши и связаны именно с действиями французской дипломатии, которая вела совершенно антироссийскую политику. Если говорить об основных направлениях внешней политики России в этот период, то здесь можно выделить два. Это западное направление, где самыми основными событиями стало участие России в войне за польское наследство, русско-шведская война 1741-1743 годов и знаменитая семилетняя война 1756-1763 годов, из которой мы, Россия, выйдем на год раньше, в 1762. Что касается восточного направления нашей политики, то это русско-турецкая война 1735-1739, а также присоединение Северного Казахстана и акция императрицы Анны Иоанновны по возвращению Каспийского побережья, западного и южного побережья Каспийского моря Иранской Персидской империи, которое произошло в 1735 году. Причины у этих действий императрицы Анны Иоанновны, в общем-то, достаточно простые. Она надеялась тем самым Иран сделать своим союзником в русско-турецкой войне, поэтому и отказалась от завоеваний Петра I. Теперь давайте подробнее о каждом из этих событий. Начнем с войны за польское наследство, которая началась в 1733 году. Официально мирные договоры, закончившие эту войну, были подписаны в 1739, но фактически Россия закончила в ней свое участие в 1735 году. Вот эта война за польское наследство – это одна из многочисленных европейских коалиционных войн XVIII века, в которой столкнулись интересы двух коалиций. Во-первых, коалиции австрийской, саксонской, российской. С другой стороны, ее противниками была коалиция Франции, Испании и Сардинии. По большому счету, главной причиной этой войны были давние противоречия между Францией и Австрией, между королями из династии Бурбонов и королями-императорами из династии Габсбургов. Борьба между французами и австрийцами ведутся с давних пор, еще с 15 века. Но повод для этой войны непосредственно был связан с Россией. Точнее, не с Россией, а с ее ближайшим соседом, с Речью Посполитой. В Речи Посполитой существовала давняя традиция такой своеобразной демократии, когда каждого нового короля на престол возводили не по наследственному праву, а по выбору польской шляхты. И каждый раз страны-соседи пытались играть на вот этих вот противоречиях внутри польского дворянства и желали посадить на престол лояльного себе правителя. Так и получилось в 1733 году, когда умирает наш давний союзник, саксонский курфюрст, а заодно и король Речи Посполитой, Август II Сильный. Когда-то он помогал Петру I сражаться со шведами в Северной войне, теперь он умер, и возникает вопрос, кто же должен быть на польском престоле. Здесь и сталкиваются интересы Российской империи и Франции. Французы, желая из Польши сделать такую антироссийский форпост, шпагу, нацеленную в грудь России, желают посадить на польский престол своего ставленника Станислава Лещинского. Мы же желаем, чтобы на польском престоле сидел наш человек, сын Августа II, саксонский курфюрст Август III. В результате мнения поляков на сейме разделились. Часть проголосовала за Лещинского, французского кандидата, и тот, естественно, тут же объявил себя законно избранным королем Польши. Другая часть заявила, что Лещинского ни в коем случае не признает и голосует за Августа III, и тот, естественно, тут же заявил, что он законно избранный король. И между двумя вот этими вот партиями начинается гражданская война, которую тут же поддержали и деньгами, и военной силой стоящая за спиной из каждого из претендентов Франция и Россия. Основное событие для нас, для нашей истории в этой войне, это осада города Данцига, сегодня он по-польски называется Гданьск, главного, пожалуй, польского порта на Балтийском море. Именно в Данциге укрылся Станислав Лещинский со своими соратниками, когда Россия ввела в Польшу войска под командованием фельдмаршала Миниха и генерала Ласси. Надо сказать, что французы тоже собирались оказать военную помощь своему кандидату, однако от Франции до Польши гораздо дальше, чем от России. Русские войска в Польше оказались значительно быстрее, и Станислав Лещинский со своими товарищами был загнан в Данциг. Город этот подвергся осаде, и в результате вот в этом вот историческом моменте происходит первое военное столкновение французов с русскими. Французский флот с десантом на борту подошел к Данцигу, когда его уже вовсю осаждали русские войска. Командующий французской экспедицией попытался высадить десант. Десант русские войска отбили, самого командующего постигла смерть во время этой высадки. И французский флот был вынужден отойти, несолоно хлебавши. Единственное, что ему удалось сделать, это вывести в Париж своего кандидата. А в Польше утвердился на престоле наш пророссийский кандидат Август III. Другие боевые действия этой войны велись на итальянском театре военных действий, на германском театре военных действий, но русские войска и русские полководцы в них практически не участвовали, поэтому мы позволим себе оставить это за скобками наших лекций по истории, собственно, России. Следующее событие, о котором нужно сказать, это русско-турецкая война 1735-1739 годов, которую тоже во многом спровоцировали французские дипломаты. Они активно действовали при Константинопольском дворе, склоняя османского султана к войне с Россией. Но когда османский султан к войне с Россией не склонился, то французские дипломаты перенесли, так сказать, центр своих усилий чуть севернее, в Бахчисарай, в столицу Крымского ханства. Крымский хан был вассалом турецкого султана. Крымское ханство еще с 15 века – это турецкое, по сути дела, владение, но обладавшее серьезными автономными правами. И вот крымского султана французские дипломаты склоняют совершить большой набег на русские территории. Крымцы вторгаются в южные области России, и это становится поводом к войне. Россия, естественно, отвечает военными действиями. Османская империя, естественно, вынуждена защищать своего излишне самостоятельного вассала, и начинается русско-турецкая война. Цели России в этой войне очевидны. Нам нужен выход к Балтийскому морю, но этот выход уже обеспечил Петр I. Кроме того, нам нужен и выход к Южному, Черному морю, который перекрывало Крымское ханство. И вот этот выход попыталась обеспечить императрица Анна Иоанновна вот в этой русско-турецкой войне. Главную роль здесь играли те же самые полководцы, немец на русской службе Бургхард Карл Миних, русский фельдмаршал немецкого происхождения и русский генерал шотландского происхождения Петр Петрович Ласси. Не будем забывать, что это времена Анны Иоанновны, известные своей знаменитой Бероновщиной, то есть засильем немцев при русском дворе. Боевые действия России ведет достаточно успешно. Войска под командованием Ласси берут крепость Азов. Когда-то ее уже брал Петр I, потом мы его были вынуждены вернуть туркам, теперь возвращаем обратно. Затем войска Миниха, а потом и Ласси вторгаются в Крым и сжигают столицу Крымского ханства Бахчисарай. Далее войска под командованием Миниха берут штурмом турецкие крепости Очаков и Хатин. И, в общем-то, война наша, для нас складывается в военном отношении весьма успешно, но она неуспешно складывается для нашего союзника. Австрийская империя, которая была нашим союзником в этой войне против турок, действует весьма бездарно. Турки наносят австрийцам несколько поражений, и в результате австрийцы вынуждены заключить с турками сепаратный мир, и мы оказываемся без союзника. Более того, Австрия оказывает дипломатическое давление на Россию. австрийцев, у которых были собственные интересы на Балканах, в Северном Причерноморье, в общем-то, не очень радовала идея укрепления там Российской империи. Поэтому в городе Белграде в 1739 году Россия вынуждена заключить Белградский мирный договор, который нам, по сути дела, ничего не дал. Мы возвращаем туркам все захваченные у них крепости, кроме Азова. Азов теперь войдет в состав Российской империи. Россия получает право на земли в правобережной Украине, которые до этого были предметом дипломатических споров между Российской и Османской империями. Но самое главное, мы не получили выход к Черному морю и не получили право строить на Черном море военный флот. Таким образом, главная задача этой войны была не решена. Ее решит после нескольких еще турецких войн только императрица Екатерина II уже во второй половине XVIII века. Через некоторое время начинается еще одна война. Это русско-шведская война 1741-1743 года. И в данном случае, опять же, правителя Швеции к этой войне подталкивают французские дипломаты и французские субсидии. Впрочем, у шведов у самих были такие реваншистские планы. Шведская аристократия не смирилась с тем, что потеряла прибалтийские земли в Северной войне, и партия войны, возобладавшая в шведском правительстве, пытается отвоевать то, что было когда-то потеряно Карлом XII. Боевые действия для нас это в первую очередь оборона, цель наша сохранить прибалтийские завоевания. Начинается эта война в царствовании императора Иоанна VI Антоновича при правлении регентши Анны Леопольдовны, а закончит ее уже русская императрица Елизавета Петровна. Главную роль в этой войне сыграет наш полководец Петр Петрович Ласси, герой двух предыдущих войн, войн за польское наследство и русско-турецкой войны. Надо сказать, что русские войска будут действовать достаточно активно. Шведы потерпят несколько существенных поражений. Их армии будут разгромлены в районе Выборга, а затем в районе шведской города Гельсингфорс, нынешняя это финская столица Хельсинки. Шведский флот потерпит несколько поражений в морских сражениях, и в конце концов шведы будут вынуждены подписать с нами мир в городе Або. Абосский мирный договор 1743 года для России был выгоден. Во-первых, мы получаем часть финской территории к северу от города Выборг. Во-вторых, Швеция вынуждена согласиться с тем, что прибалтийские земли, Эстляндия и Лифляндия, это часть Российской империи. Таким образом, своей цели в этой войне Россия добилась. Завоевания петровские на Балтике были сохранены. Ну и, конечно же, особым, так сказать, моментом в нашей внешней политике является Семилетняя война, которой предшествовала достаточно любопытные процессы как на Востоке, так и на западном направлении в нашей политике.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 15:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Посольства заявили об отсутствии данных о пострадавших в рейде россиянах. Накануне международный аэропорт в столице Саудовской Аравии подвергся атаке. Удар пришелся по одному из терминалов вылета. Погибли 12 человек, пострадали 309. Посольство находится в тесном контакте с саудовскими компетентными органами в вопросе установления наличия среди пострадавших граждан Российской Федерации. В настоящий момент такой информации нет, сообщили РИА Новости в Дипмиссия. Генсек ООН Антонио Гутерреш осудил атаку на авиагавань. Он подчеркнул, что нападение на население и гражданскую инфраструктуру – это нарушение международного права. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили ведомство. Аналогичные ограничения ранее сегодня действовали в воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода, Иваново, Самары и Волгограда. Яндекс вновь сообщил о сбоях в работе Алисы и умных устройств. В компании объяснили неполадки повреждением инфраструктуры дата-центров. Инженеры делают все возможное для скорейшего восстановления штатной работы, отметили в Яндексе. Компании ранее заявили о сбоях в работе службы поддержки сервиса. Отмечается, что специалисты пытаются восстановить его работу. Если не удастся связаться с нами через приложение, пожалуйста, пишите в официальные аккаунты сервисов Яндекса в соцсети. Сейчас обращений немного, поэтому ответ может занять больше времени, чем обычно, сообщили компании. Гидрометцентр анонсировал сильный дождь в московском регионе предстоящей ночью. Интенсивные осадки ожидаются в отдельных районах Подмосковья. При этом порывы ветра местами составят до 11 метров в секунду, сообщили синоптики в беседе СТАС. В понедельник, 12 октября, дожди в столичном регионе продолжатся, однако будут носить умеренный характер. Столбики термометров в Москве в дневные часы зафиксируют отметку плюс 18. По области ожидается до 19 градусов тепла. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 12 рублей 67 копеек. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Женщины на российском престоле. В эфире доктор исторических наук Евгений Анисимов и кандидат исторических наук Марина Накишова. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
10: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
10: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
10: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
10: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
2: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей.
11: Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте говоритмосква.ру.
12: Говорит Москва.
13: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
9: На Востоке Российская империя активно взаимодействует с казахскими племенами, которые кочуют в казахских степях. Как любые кочевники, казахи, в общем-то, были людьми не очень мирными и конфликтовали со своими соседями и с Российской империей, и с Джунгарским царством. Поэтому неудивительно, что Российская империя пыталась как-то отгородиться от этих кочевых племен, зачастую совершавших набеги на нашей территории, или подчинить их себе. Казахстан в это время был разделен на так называемые жузы. Жуз – это союз казахских племен. Их было три. Это младший жуз – северо-западная часть Казахстана, средний жуз – северо-восточная, и старший жуз – южная часть казахских степей. В течение 1731-1740 годов, заключая договоры с ханами вот этих вот самых племенных объединений, Россия устанавливает сначала протекторат над младшим жузом, это Западный Казахстан, а с другой стороны, вскоре и протекторат над Восточным Казахстаном, над Средним жузом. Для нас это присоединение Казахстана было достаточно выгодно, не только с точки зрения безопасности степных границ, но и с точки зрения контроля над важными торговыми путями, которые издревле по этим землям шли на восток, в Индию, в Китай, и контролировать которые России, конечно, было весьма выгодно. Правда, надо сказать, что вот это присоединение Казахстана было не окончательным, и казахские ханы еще несколько раз будут переходить то на сторону России, то отказываться от союза с ней, и только Екатерина II окончательно Казахстан за Россией закрепит. На западном же направлении происходят очень любопытные вещи, которые историки окрестили дипломатической революцией. Традиционно в Европе существовали два таких союза, которые определялись давними европейскими противоречиями и борьбой за гегемонию в Европе. Первый союз – это союз Англии и Австрии, направленный в первую очередь против Франции. Франция тоже имела своего древнего союзника, это германское королевство Пруссия. И вот эти вот две коалиции, Англия, Австрия с одной стороны и Франция, Пруссия с другой стороны, долгое время противоборствовали в Европе, но с середины 18 века происходит некая такая метаморфоза. Дело в том, что Англия всерьез была озабочена безопасностью своих владений на континенте. Английские короли были еще и правителями германского княжества Ганновер, которое им необходимо было защищать. Английская корона искала такой помощи, военной помощи у Российской империи, но не получила ее. И тогда англичане решили обратиться к прусскому королю Фридриху II, который был известен как один из самых талантливых военачальников и военных организаторов того времени, создавшего очень неплохую армию. Пруссия пошла на союз с англичанами, в первую очередь привлеченная английскими денежными субсидиями. И французам, чтобы противостоять вот этому англо-прусскому союзу, пришлось искать нового союзника. Таким союзником стала Австрия. Таким образом, англо-французские противоречия и франко-прусские противоречия стали основой вот этой самой дипломатической революции. Впоследствии борьба между англичанами и французами будет продолжена, как и будет продолжена борьба между австрийцами и пруссаками за гегемонию в Германии. Спрашивается, где в этом европейском раскладе Россия? Россия в этом раскладе присутствует совершенно очевидно. Еще со времен Петра I мы ориентировались, так сказать, на северные страны, в первую очередь на Англию и на Пруссию. Но с другой стороны, с того момента, когда выход к Балтийскому морю был прорублен, и когда главное направление нашей внешней политики переориентируется на юг, на борьбу с Османской империей и Крымским ханством, на борьбу за выход к Черному морю, нам гораздо выгоднее иметь союз с австрийцами. Поэтому Россия переориентируется с союза с Англией на союз с Австрией и Францией. Французам этот союз тоже был выгоден. Сила, воинская сила России была известна. И французы надеялись на какое-то время, смягчив, так сказать, свою позицию по отношению к России, использовать русские войска против своих традиционных соперников. И вот на этом фоне разворачивается семилетняя война 1756-1763 года, которую в русских учебниках датируют, окончание которой датируют 1762. Действительно, Россия на год раньше из этой войны вышла. Главная причина – это противоречие между уже отмеченными коалициями, что же в этой войне было нужно России. По моему мнению, в общем-то, особо ничего России в этой войне было не нужно, кроме того, чтобы укрепить собственный авторитет в статусе великой европейской и мировой державы. Согласитесь, если в Европе происходит какая-то существенная заварушка, в которой принимают участие все державы того времени, Россия в стороне остаться не может. А русские и советские историки 19 и 20 века, да и некоторые сегодняшние историки, пытаются объяснить участие России в Семилетней войне той угрозой, которую для нас представляло прусское королевство во главе с очень милитаристски настроенным королем Фридрихом II. Фридрих II – великий прусский король, действительно замечательный, один из королей эпохи просвещенного абсолютизма в Европе, который был не только большим любителем культуры, музыки, живописи и архитектуры, но еще и неплохим военным, сам был талантливым полководцем и прусскую армию вымуштровал в полной мере. И эта полная мера очень быстро скажется на полях предыдущих битв, например, войны за австрийское наследство, в которой Фридрих Прусский неоднократно австрийцев громил, и в первых сражениях Семилетней войны. Наши историки считают, что милитаризм Фридриха II еще и распространялся на русские прибалтийские владения. Дескать, Фридрих поглядывал внимательно на российскую Прибалтику, и чтобы уберечь себя от этих поползновений, мы вступили в войну против Фридриха. Однако, если мы взглянем на карту, мы увидим, что прусские владения, Восточная Пруссия, от русской Прибалтики отделена территорией Курлянского герцогства, которое тогда входило в состав Речи Посполитой, и непосредственной угрозы для нас все-таки Пруссия не представляла. А вот в личном отношении взаимодействия между Елизаветой Петровной и Фридрихом II совершенно не сложились. И в своих записках, что Елизавета Петровна ругательски Фридриха ругает, что Фридрих II тоже Елизавету Петровну кроет разными словами. Фридрих II вообще считал, ну он был таким, как сегодня сказали бы, сексистом, и считал, что женщина на престоле это некий нонсенс. А так уж получилось, что вот в Семилетней войне ему придется бороться с тремя женщинами разом. С русской императрицей Елизаветой Петровной, с австрийской императрицей Марией Терезией и с французской фавориткой тамошнего короля Людовика XV, госпожой де Помпадур, которая была фактической правительницей Франции. Вот этот союз трех баб и создал угрозу для прусского короля. Союз трех баб – это его цитата. Таким образом, если резюмировать причины вступления России в эту самую Семилетнюю войну, мы можем выделить три основных версии. Первая – это личный конфликт Елизаветы Петровны и прусского короля Фридриха II, который, в общем-то, отличался таким очень нетолерантным отношением к женскому полу и считал, что женщины на престоле – это нонсенс. Второе – это опасность прусского влияния в Прибалтике и Польше, в наших ближайших соседях. И третья версия, тоже высказывают историки, это откровенный подкуп австрийцами русского канцлера, который тогда руководил русской внешней политикой, графа Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, который регулярно получал пенсион у австрийского посла и регулярно склонял матушку-императрицу Екатерину, прошу прощения, Елизавету Петровну, к войне за австрийские интересы. Семилетняя война – это первая мировая война в истории человечества, как сказал известный английский политик и историк Уинстон Черчилль. И действительно, это была война, в которой участвовали большие коалиции, в состав которых входили все, пожалуй, мировые державы того времени. Это война, которая велась не только на Европейском театре военных действий, но и в Северной Америке, и в Южной Америке, и в колониях в Индии. Эта война велась на океанских просторах, где столкнулись французские и английские эскадры. Действительно, ее можно считать нулевой мировой войной. Однако нас с вами, конечно же, в первую очередь интересуют события, связанные с Россией. Русские войска вступают в эту войну в 1757 году, после того, как Фридрих II успел нанести несколько чувствительных поражений австрийцам и французам, нашим союзникам, и французские и австрийские дипломаты в Петербурге торопили Елизавету Петровну с посылкой войск в Европе. Основные события этой войны разворачиваются на Европейском театре военных действий, на территории Германии, и главное сражение этой войны происходит около германских деревушек, название которых заканчивается на «дорф». Поэтому, если вдруг вы слышите название, заканчивающееся на «дорф», применительно к какому-то сражению, знайте, это, безусловно, Семилетняя война. 19 августа 1757 года русская армия под командованием генерала Семена Федоровича Апраксина подвергается атаке прусской армии генерала Левальда у селения Гросс-Егерсдорф в Восточной Пруссии. А русскую армию атакуют на марше. Именно это было причиной того, что пруссаки решились на эту битву, хотя имели существенно меньше сил, 24 тысячи человек против 55-тысячной русской армии. Сражение это русский полководец Апраксин ведет крайне вяло, и складывается такое ощущение, что он старательно хотел его проиграть. Однако самый решительный момент, без приказа командующего, русский генерал Петр Александрович Румянцев, который руководил одной из дивизий, бросает свою дивизию в решительное наступление, опрокидывает прусские войска и добывает русской армии славную победу. Удар дивизии Румянцева – это решительный момент этого сражения, и генерал Апраксин этим категорически недоволен. Более того, после этого сражения генерал-фельдмаршал Семен Апраксин отдает приказ не преследовать разгромленного противника, а стремительным маршем, бросая раненых и обозы, отступать обратно на русскую территорию. В чем же причины такого странного поведения этого человека? Версии выдвигаются разные. Версия первая говорит о том, что Апраксин был таким очень хитрым лисом, опытным царедворцем. И прекрасно знал, что наследник русского престола, будущий император Петр III, а пока что цесаревич Петр Федорович, является очень большим поклонником, я бы даже сказал фанатом, прусского короля Фридриха III. В это время императрица Елизавета Петровна тяжело болеет в Санкт-Петербурге, и все говорят о том, что она, скорее всего, скоро умрет, и тогда Петр Федорович будет наследником, не просто наследником престола, а императором, а став императором, он может задать генералу Апраксину неудобный вопрос. Зачем же вы, генерал, так жестоко разгромили моего большого друга, прусского короля? Желая выслужиться перед будущим императором, Апраксин и вел себя так странно и нерешительно во время этих боевых действий. По другой версии, Апраксин участвовал в заговоре против императрицы Елизаветы Петровны, который должен был Петра Федоровича возвести на престол, и когда Апраксину пришло сообщение о том, что Елизавета тяжело больна, он двинул свои войска в Россию, чтобы обеспечить престол Петру Федоровичу. Третья версия вообще говорит о прямом подкупе, который был совершен пруссаками, которые просто купили русского генерала. Так или иначе, Елизавета Петровна, узнав о подобных действиях Апраксина, не умерла, наоборот, выздоровела. Апраксина отстранили от командования армией, взяли под арест, и там, под арестом, он скончался скоропостижно от инфаркта. Командующим русской армией становится Уильям Вильямович Фермар, еще один шотландец на русской службе. Именно армии Фермара предстоит вернуть все то, что упустил Апраксин. Армия Фермара снова вторгается в Восточную Пруссию, без особого сопротивления ее захватывает, берет город Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии. Тамошних жителей приводят к присяге русскому правительству, и на какое-то время великий немецкий философ Иммануил Кант, который был жителем Кёнигсберга, становится великим русским философом. А далее армия Фермара идет в центральную Германию, собственно, прусские владения.

энтузиазма. Сражение, по большому счету, закончилось в ничью, и оба полководца, и Фридрих, и Фермар, отводят свои войска с поля битвы. Впоследствии Фридрих II очень высоко оценит героизм русских солдат в этом сражении. Он скажет так: «Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить на землю, чтобы праздновать над ним победу». В общем, сражение при Цорндорфе не определило победителя, а Елизавета Петровна, недовольная неактивностью Фермара, тоже его меняет, убирает с командования и назначает командовать русской армией пожилого, но весьма популярного в войсках генерала Салтыкова. Именно Салтыков и одержит во главе русско-австрийской объединенной армии самую знаменитую победу в этой войне. 1 августа 1759 года, усиление Кунерсдорф. Русско-австрийская армия генерала Салтыкова вдребезги разгромит прусскую армию Фридриха II. Снова у русско-австрийской армии численное превосходство, но уже не такое серьезное. Снова бой начинают своей решительной атакой войска Фридриха, а мы даем оборонительное сражение. Но в конце концов, выдохшись в своих атаках, пруссаки не смогли выдержать контрнаступление русских войск, были разгромлены, бежали, и Фридрих II потерпел полное поражение, которое его поставило на грань настоящего отчаяния. Еще большее отчаяние он испытал в следующем 1760 году, когда лихой атакой, стремительным рейдом русские войска под командованием генералов Татлебина и Чернышова берут столицу Пруссии, город Берлин, и тогда впервые копыта русских коней прошлись по мостовым Берлина. В 1945 году наши войска это повторят. В 1761 году русская армия под командованием генерала Петра Александровича Румянцева берет штурмом сильнейшую прусскую крепость на побережье Балтийского моря Кольберг, и Фридрих II находится на грани полного разгрома и поражения. Поговаривают, что он даже близок к самоубийству, когда вдруг неожиданно происходит то, что потом историки назовут чудом прусского королевского или чудом бранденбургского дома. В конце 1761 года, по новому стилю это уже было начало 1762, умирает императрица Елизавета Петровна, непримиримый и яростный враг Пруссии, которая с Пруссией вела войну не на жизнь, а на смерть. И на российский престол восходит Петр III, бывший немецкий принц Карл Петер Ульрих Гольштейн Готторпский, известный своей фразой: «Лучше я буду генералом в армии великого Фридриха, нежели российским императором». Естественно, этот человек со своими пропрусскими настроениями тут же все меняет полностью. Он разрывает союз с французами и австрийцами, заключает Петербургский мирный договор с Пруссией, возвращает Пруссии все земли, захваченные русскими войсками, возвращает Восточную Пруссию с Кёнигсбергом. Иероним Иммануил Кант снова становится немецким философом. Более того, Петр III заключает с Пруссией военный союз и даже дает распоряжение генералу Чернышову готовиться к боевым действиям против австрийцев. Кроме того, Петр III собирается при поддержке Пруссии начать боевые действия против Дании. Дело в том, что Дания, датские владения, распростирались и на территорию германского княжества Шлезвиг, который галштинский наследник Петр III считал своими владениями, собирался у датчан при помощи Фридриха II отвоевать. Все вот эти вот странные действия Петра III, которые можно считать совершенно не соответствующими задачам России, вызвали неудовольствие и в армии, и в гвардии. Личный конфликт Петра III с его женой Екатериной II приводит к тому, что Петра III свергают с престола. На престоле императрица Екатерина II, которая эту войну продолжать не желает. Она разрывает союз с Пруссией, но не возобновляет союз.

0: не с австрийцами, не с французами, и в 1762 году Россия из войны выходит. Если подводить итоги Семилетней войны для России, можно сказать, что временно мы присоединили некие территории, в частности, ту же Восточную Пруссию с городом Кёнигсберг, но потом были вынуждены по распоряжению Петра III возвратить это обратно. Армия получила великолепный боевой опыт, генералы получили боевой опыт. Впоследствии опыт Семилетней войны сыграет хорошую службу и Петру Аркадьевичу Румянцеву, когда он будет воевать с турками при Екатерине II, и Александру Васильевичу Суворову, который в чине полковника принял участие и проявил героизм в сражении при Кунерсдорфе. Ну и, конечно, победы русской армии укрепили наш внешнеполитический престиж. Россия теперь ведущая держава Европы, с ней вынуждены все считаться. Однако оправдывает это большие финансовые потери? Служит ли это оправданием для большого количества загубленных жизней русских солдат в сражениях Семилетней войны? Это уже решать вам, многоуважаемые слушатели. Вот здесь вот на Семилетней войне мы с вами и заканчиваем разговор о внешней политике России в эпоху дворцовых переворотов, потому что у нас наступает век Екатерины II. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Медиа России отреагировали на атаку на аэропорт в Эр-Рияде. Москва осуждает ее и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. На Смоленской площади добавили, что Россия выражает соболезнования близким погибших. А в внешнеполитическом ведомстве отметили, что по предварительным данным наших соотечественников нет среди пострадавших при ударе по воздушной гавани. Международный аэропорт в столице Саудовской Аравии был атакован накануне. В результате погибли 12 человек, среди которых граждане Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана, Бангладеш и Соединенных Штатов, а также подданные Саудовской Аравии. Ранения различной степени тяжести получили более 300 человек. В Белоруссии стартовали учения миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Церемония открытия прошла на площади Победы в Витебске. Особенность предстоящего учения в том, что к совместным действиям, кроме воинских формирований, привлекаются подразделения органов внутренних дел, полиции, внутренних войск и войск Национальной гвардии, заявил замглавы Объединенного штаба организации. Учения начнутся 12 октября и продлятся 4 дня. В них будут участвовать контингенты коллективных сил ОДКБ из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В тренировке задействуют более 1500 военнослужащих и свыше 300 единиц вооружения, в том числе около 80 разнотипных беспилотников. Lancet предупредил о риске вымирания человечества из-за искусственного интеллекта к 2100 году. К такому развитию ситуации может привести и применение ядерного оружия, говорится в опубликованном в журнале исследовании. Авторы доклада выделили более 300 потенциальных угроз для населения Земли, разделив их по 4 категориям. Первые две содержат 17 экзистенциальных рисков, которые и могут привести к вымиранию людей. Так, в высшую категорию попал ядерный конфликт, способные вызвать массовый голод вследствие ядерной зимы и злонамеренное применение искусственного интеллекта, в том числе для разработки биологического оружия. Кроме того, в публикации Lancet говорится, что к глобальным угрозам относятся загрязнение воздуха, устойчивость к противомикробным препаратам, изменение климата, высокий уровень потребления алкоголя, природные катаклизмы и пандемии. Гидрометцентр анонсировал сильный дождь в московском регионе предстоящей ночью. Интенсивные осадки ожидаются в отдельных районах Подмосковья. При этом порывы ветра местами составят до 11 метров в секунду, сообщили синоптики в беседе «Стас». Понедельник, 12 октября, дожди в столичном регионе продолжатся, однако будут носить умеренный характер. Столбики термометров в Москве в дневные часы зафиксируют отметку плюс 18. В области ожидается до 19 градусов тепла. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 67 копеек. Доллар – 84 рубля 90 копеек. Евро – 94 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
6: Потерянное время. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
4: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всего тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Мы сегодня вернемся к теме, которую мы периодически возобновляем, а именно, я бы сказала, о роли женщин в укладе жизни в разные эпохи, вызовы, с которым сталкиваются женщины при попытке перешагнуть какие-то границы привычных, традиционных для женщин ролей. Сегодня мы поговорим, в общем, о женщинах, которые претендовали или стали императрицами, сидели на троне, прежде всего, в России. Тема, казалось бы, в общем, не связанная с бытом особенно, но нас будет, наверное, интересовать тот образ жизни, те компромиссы, на которые женщины должны были идти для того, чтобы держать трон, и каким образом, в общем, их судьбы менялись в связи вот с такими громадными переменами, когда они из частных людей становились правительницами. Поэтому тема я назвала «Женщина на троне», и мы отталкиваемся в нашей беседе от книги Евгения Анисимова «Женщина на российском престоле». Хочу сказать, что это 6-й том собрания сочинений, который сейчас идет. В данном случае вот мы сейчас эту тему и обсудим. У нас гости сегодня сам автор книги Евгений Анисимов, доктор исторических наук, ординарный профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. Евгений Викторович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Наш второй гость – это Марина Накишова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Уральского федерального университета. Марина, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вот, знаете, интересно, но уже такое общее мнение, да, распространенное, что XVIII век – это был век женщин в России, где практически там, с 1725 года, да, до конца, в общем, была такая череда женщин-правительниц, императриц. И вот когда я читала и перечитывала книгу Евгения Викторовича, что меня как-то поразило – но можем ли мы сказать, что, ну, вообще-то, это XVIII век, вот такая игра престолов. И судьбы женщин, которые вступали на этот самый престол. В общем, ну, какой-то такой, да, XVIII век был авантюрным веком вообще. Да, что как бы говорить о какой-то нормальном престолонаследии, о логике восхождения на царство в XVIII веке, говорить довольно сложно. Вот хотела, так сказать, начать с автора книги. Ну, есть ощущение, что большое количество женщин, которые вступали на престол, ну, вот это была игра случая, а не нормальная ситуация, когда умирает один монарх и, соответственно, передается власть другому. Вот как вы считаете, каким образом это происходило?
9: Да, конечно, это большая загадка, особенно речь идет о стране, которая, ну, в общем, женщин не очень хорошо ценит. И надо сказать, что эти женщины приходили в результате дворцовых переворотов. Да? И судьбы их, я бы даже сказал, не просто авантюрны, а они вообще драматичны во многом. Потому что эти женщины оказывались во многом не по своей воле возле трона и вступали на трон, не наслаждались жизнью. Правда, Елизавета Петровна во многом жизнью наслаждалась, но само явление женщин на русском престоле в XVIII веке, это вообще, мне кажется, вещь вообще уникальная. Что же касается вот вашей темы, о чем вы сказали, что вот повседневность, как раз вот при дворе женщин повседневности было вполне довольно, потому что природа придворной жизни, двор является вообще символическим пространством женщины, как вообще дом, домашние дела, очаг, ассоциируется с женским началом, богиней домашнего очага Гестии, Афродитой. Жизнь во многом в стране проходит при дворе. Ну, вы знаете, это вообще характерно для 18-х, других веков. Человек, которого высылали из Версаля, он считал, что он погиб. И в этом смысле вот это женское начало, оно образовывало как такое вообще некое такое культурное единство в России.
8: Марина, вы хотели бы что-то добавить?
10: Да, я хотела бы добавить, что мы очень часто смотрим на правителя как на некий такой очень далекий, может быть, иногда нечеловечный объект. Да, нам кажется, что когда мы говорим о монархии, мы говорим о великих реформах, о каких-то преобразованиях, о его глобальной, очень важной для жизни миссии. Но на самом деле мы говорим о простом человеке, и вот она повседневность. Да? У любого монарха, тем более у женщины, которая вошла до престола, может быть, даже не желая этого в какой-то момент, есть и трагедия своя как раз в этом, в том, что ей нужно тащить такую миссию на своих хрупких плечах. В этом есть очень большой пласт переживаний, сомнений, комплексов, отсутствия какого-то счастья человеческого, которое есть та самая повседневность, которую мы хотим увидеть. И в этом плане, несмотря на то, что мы говорим о людях власти, да, о императрицах, фактически мы в эту повседневность погружаемся через их психологию, через их чувства, а не только через двор, да, как очень важный такой социальный объект. И еще я хотела сказать о том, что, конечно, эпоха дворцовых переворотов и эпоха женского правления, так называемого XVIII века, это период отсутствия какой-то логики, да, авантюрный период. Но, с другой стороны, была очень четкая точка, которая создала координаты. И эта точка – одна из реформ Петра I. Это его указ о престолонаследии. Если бы не было этого указа, то, возможно, такого периода и не было. То есть фактически этот указ и задал тот вектор, который мы видим на протяжении всего XVIII века.
8: Вот я думаю, что здесь Евгений Викторович лучше расскажет. Да? Мне кажется, действительно, да, можно ли считать, что вот эта выходка Петра, я бы так назвала, да, выведение монарха из-под общего свода законов, а вы замечательно пишете в других книгах, когда Петр I пытался регламентировать все на свете, вплоть до того, сколько раз чиновникам можно, извините, до ветру выходить. А ситуация, вот что произошло с престолом наследием при Петре?
9: Марина очень правильно коснулась этой темы. Она всегда присутствовала в русской литературе и старались как-то разнообразить ее, но она действительно остается главным вектором. Вот у нашего Златоуста Черномырдина есть такое выражение «хотелки». Вот, значит, устав о престоле наследия, вот типичная хотелка. Там даже так и написано: кого хочет, того и выберет на престол. И это начисто сломало всю систему престола наследия, которая существовала. И вот он сам так и умер, не реализовав вот своей хотелки. В итоге произошел дворцовый переворот. Меншиков, главный человек при Петре, поднял на престол Екатерину, казалось, в чистом виде кухарку на троне. Вот. Затем примерно такое же происходило и в дальнейшем. То есть вот отсутствие закона преемственности престола оказалось роковым. Это все происходило потому, что Петровская эпоха привела, как вот я пишу, господству права без права. То есть самодержавие было выведено за пределы зоны права. И это определило и легкость дворцовых переворотов. Было достаточно 300 пьяных гвардейцев, чтобы захватить власть и тому подобное. И в этом смысле действительно Петровская устав престола наследия положил начало этим делам. Но и кроме всего прочего, вообще Петровская эпоха привела к страшному, как бы сказать, изменениям в элите, потому что старший вет Милославский, идущий от первой жены царя Алексея, и Нарышкины, идущие от второго брака Петра, они столкнулись в борьбе за власть. И, ну, вы знаете историю Ивана Антоновича, малолетнего императора, который при Елизавете сидел, и в Екатерине сидел, в Шлиссельбурге. То есть мужчины были. И у Анны Леопольдовны, правительницы, было еще двое сыновей. Но вот эта система власти, которая выражалась вот в самодержавии, я бы даже сказал, в самовластии, вот она привела к этой ситуации, и образовалось такое женское правление. Но я, знаете, я все время вот думал и писал о том, что вот чем же хорошо женское правление? Оно оказалось совершенно замечательным в определенном смысле. Ну, во-первых, оказалось, что женщина более гуманна на престоле, чем мужчина. Я самый яркий пример приведу. Елизавета Петровна при вступлении на престол дала зарок, молилась перед иконой, что она не казнит никого. Так и, собственно, было. 20 лет в России не было смертных казней. Уже само по себе. За время Елизаветы выросло, и за Екатерины выросло новое поколение людей. И в этом смысле вот Каменский Александр Борисович очень хорошо писал, что самодержавие при Екатерине, можно сказать, и при Елизавете, имело человеческое лицо. Самодержавие с человеческим лицом. Не рык волка или там медведя, а женское лицо. И это очень оказалось важным для мироощущения людей. Я привожу там какие-то другие примеры, может, они покажутся как бы смешными, но, например, господство русского литературного языка при женском дворе было, потому что женское образование не имело церковно-славянской природы, и поэтому из языка были вытеснены очень многие церковно-славянские термины. И вот это аканье московское, которое шло тоже уже через женский двор, и масса других, ну уж я не говорю об эстетике, но вспомните образ Елизаветы Петровны на фоне царского села или Петергофа. Это же барокко как рама для нее.
8: Вы знаете, это действительно очень важный момент. Я просто хотела еще немножко вернуться, и мы потом все-таки поговорим об императрицах, что они внесли
11: Да. И насколько потом историки, мужчины в XIX веке справедливо отнеслись ко многим из них или несправедливо. Но вот все-таки, да, именно Петр I, который, в общем, вывел монархию из-под закона, вот читая вашу книгу, да, у меня сложилось полное впечатление, что вот этот судорожный поиск любых кандидатов и кандидаток, да, значит, с одной стороны, мы понимаем, в отсутствии такой мощной фигуры, как Петр, начинается борьба кланов, что всегда очень страшно в любом государстве, особенно в России. И такое впечатление, что фигуры, что Анны Иоанновны, да, что Анны Леопольдовны, потом Елизаветы Петровны и Екатерины II, в каком-то смысле стали возможны. Вот нет ли там ужасного страха русского общества перед смутой? Потому что вот эта память историческая, да, когда умирал монарх и, значит, не оставалось либо наследника, либо он разрушал эту ветвь наследования, потом всегда наступали чудовищные времена, и попытка русского общества, ну, скажем, да, элиты, как бы не допустить этого ужаса, заставляла их искать любые самые экзотические варианты. Марина, как вы считаете?
10: Мне кажется, что тут нужно разделять, о какой категории населения мы говорим.
11: Ну, об элите, конечно, об элите.
10: Если мы говорим о политической элите, мне кажется, что решающим фактором были личные амбиции очень многих из тех, кто оказывался вот в окружении императрицы. Естественно, если у власти стоит монарх, сильная личность, да, авторитет какой-то, его убедить и на него влиять намного труднее, чем когда это стоит человек типа Анны Иоанновны, которая на все была согласна, чтобы уехать из этой ужасной, скучной Курляндии. Ей легко управлять, да, ей можно много что предлагать. Поэтому мне кажется, что как раз у элиты не было страха смуты как таковой, был страх за свое будущее, личное, да, не то, что страна вергнется в какие-то катаклизмы, а именно, что будет трудность делать политическую карьеру, будет изменен какой-либо расклад, ну, так называемых политических партий при дворе, будет потеря каких-либо ресурсов, что властных, что материальных. Здесь очень, мне кажется, показательный пример того же Меншикова, да, который вначале вроде бы поддерживает Екатерину, когда она восходит на престол после смерти Петра I. И, в общем-то, здесь он один из лидеров такой партии проекатерининской, а потом он в какой-то момент понимает, что Екатерина больна, и ему выгодно переметнуться к Петру II, да, и начать выстраивать вот этот брак известный с его дочерью Марией и Петром Алексеевичем. Здесь очень сложная логика, которую исследователи пытаются понять, где есть какие-то действительно представления о будущем России у людей, где есть личная просто заинтересованность. И фактически это то, что мы изучаем, это вот такой калейдоскоп, который нам нужно собрать из разных элементов. Поэтому, мне кажется, какого-то единого ответа нет.
11: Одно другому не мешает. Понятное дело, конечно, что свое благополучие. Но, с другой стороны, если начинается полный раздор и ужас, а это все было, да, теряют в этой ситуации все. Евгений Николаевич, может, у вас есть соображения по этому поводу?
9: Да, видите, какое дело. В реальной жизни это все выглядело не так прагматично или, так сказать, высоколобо. Зачастую, понимаете, была так называемая как бы реинкарнационная карта, когда при похоронах Петра I Феофан Прокопович сказал: «Не весь государь умер». Часть его вошла в императрицу Екатерину. Вот эта реинкарнация, она постоянно продолжалась. И даже вот это символическое тело Петра постоянно возрождалось. И самый яркий пример – это Елизавета Петровна, которая, когда совершала переворот в 41-м году, она ворвалась в казарму и громко крикнула: «Гвардейцы, кто перед вами?» И все кричали: «Дочь Петра Великого!» В ней, как сказать, реинкарнация. Но даже Екатерина II, которая вообще немка, никакого отношения к русскому престолу, к петровскому наследию не имела, один из дипломатов видел ее на поле сражений Полтавы, где была разыграна для нее битва. И он заметил, Сигюр, он пишет, что ее глаза горели так, как будто она на самом деле внучка великого царя. Вот это петровское наследие, как бы сглаживало очень многие вещи, которые мы говорим. То есть оно позволяло и женщинам, и мужчинам восходить на трон и держаться там. Хотя перед ними, перед женщинами всегда висел дамоклов меч брака. Потому что в русском обществе вообще женщина того времени не должна быть, как бы сказать, вне брака. Либо в монастырь, либо снова выйти замуж. А здесь, посмотрите, вдовица, девица, вдовица, ну, только вот Анна Леопольдовна, разве, так сказать, жена. Вот. А все остальные были как бы незаконны. И вот это, с одной стороны, реакционная карта, а с другой стороны, стремление представить, что вообще мы мужа ей подбираем.
11: Знаете, но это ведь очень напоминает историю с Елизаветой I в Англии, да, которая сознательно не вышла замуж, хотя ее все время подбивали. Прекрасно понимаю, что если она выйдет замуж, власть у нее отнимут. Поскольку да, женщина на троне, несмотря ни на что, всегда воспринималась как некоторое исключение из правил или что-то, в общем, да, неправильное в каком-то смысле. Ну, я думаю, что вот если говорить о судьбах русских императриц, ну, я думаю, что там было нечто похожее, при всем при том, да, что женщине приходилось жертвовать, как вы сказали, там, семейным счастьем, хотя не очень понятно, какое может быть счастье у императрицы семейное, погруженной во все эти политические дела, интриги, решения, стратегии и прочее. Но в том числе, я подозреваю, это ровная ситуация та, что если оказывается рядом муж, начинаются интриги и попытка перехватить власть, потому что в представлении, что править должен мужчина. И мне кажется, что здесь, ну вот, срабатывала логика сохранения власти в каком-то смысле.
9: Да, совершенно верно. Вы знаете, вот ситуация такая при Екатерине II происходила, когда Григорий Орлов очень хотел жениться на Екатерине. Очень хотел. Тем более он жил уже 10 лет с ней. Кипучий лентяй, как она его называла. И Екатерина, ей было, как то, что вы сказали, ей было важнее власть. И она прислушалась к тому, что сказал однажды Никита Панин, один из выдающихся деятелей. Он сказал, что императрица может поступать как угодно, но госпожа Орлова никогда не будет российской императрицей. Вот эта идея консорта мужчины не укладывалась в сознание людей. И очень кратко скажу, как Екатерина из этого вышла. Она знала, что Алексей Разумовский, действительно тайный муж Елизаветы Петровны, живет в Москве, и послала к нему генерал-прокурора. Генерал-прокурор приехал и сказал, что государыня хотела узнать, действительно ли у вас был брак с императрицей Елизаветой. Разумовский вышел в другой покой, вернулся, открыл золотой ларец, достал из него свидетельство о браке, ну, подписанный священниками свидетель. И на глазах у генерал-прокурора бросил его в камин. Он поступил как истинный царедворец. С одной стороны, действительно, он был в браке с императрицей, с другой стороны, никаких документов об этом нет. И Вяземский, вернувшись к Екатерине и Орлову, сказал, никаких свидетельств нет.
11: Ну вот мне интересно, честно говоря, репутация этих императриц, но как-то в разной литературе она бывает, я бы сказала, не очень комплиментарная. И даже уж Екатерина Великая, которую уж совсем невозможно было затоптать, и то впоследствии, мне кажется, да, вот ей приписывали всякие снижающие образы, как невероятно развратные императрицы, там, ну вот всякое, да, то есть вот это снижение образа за счет, скажем так, материально-телесного низа, что, в общем, несправедливо. Можем ли мы считать, что все-таки каждая из этих императриц, будучи, да, разного характера женщинами и судьбами и прочее, все-таки действительно внесли много позитивного. Но вот Евгений Викторович сказал, что это было более гуманное правление. Вот все-таки для меня, например, интересно, да, ну вот вроде бы Анна Иоанновна. Про нее, если не ошибаюсь, да, кто-то из придворных говорил, что там полуженского к службе непригодная. Но насколько это вообще справедливо? Или это, опять же, отношение к женщинам, которые умаляют их способность управлять?
10: Мне кажется, что это и справедливо, и несправедливо. А справедливо в том, что действительно многие из этих женщин не имели таланта императрицы. Да, человека, который должен управлять такой огромной страной, как Россия, многие из них не собирались, в общем-то, ими становиться. Да. У них не было изначально такой судьбы, планов. Их никто не обучал, как им быть императрицей. Думаю, что здесь же очень важно еще не какие-то только природные, да, черты характера иметь для того, чтобы смочь руководить огромным государством, но еще и иметь достаточное образование, иметь какую-то подготовку. И еще важно иметь людей, которые окружают и могут в этом нелегком пути помочь. Поэтому, с одной стороны, действительно, ну, здесь весьма справедливо говорить о том, что многие из них были не способны, да, стать великим императором. Другое дело, что мы так иногда и про мужчин сказать не можем, да. То есть у нас иногда и мужчины не очень хорошие правители и, в общем-то, не принимают тех решений, которые бы хотелось.
11: Довольно часто, я бы сказала. Но им почему-то прощается больше к женщине. Либо она должна быть Екатериной Великой, либо никакой. Знаете, здесь такие табели о ранг.
10: Да, наверное, мы к мужчинам как-то подсознательно более лояльны. Но это, опять-таки, вопрос наших ощущений, наших оценок, которые мы даем. Тоже склада нашего ума, там, ментальности и так далее. Но, с другой стороны, я еще в связи с предыдущим вопросом хотела сказать эту мысль. Ведь на протяжении XVIII века мы видим, что даже при наличии слабого монарха, да, который не имеет весь тот набор качеств, который бы позволил ему там стать Петром Великим, да, или еще каким-нибудь великим человеком, при этом вся система государства, она работает. То есть мы не видим вот этой смуты, про которую вы говорите. Мы видим, как государство развивается, как оно решает какие-то проблемы. И бесспорно за этим стоят какие-то еще другие люди, кроме монарха. То есть здесь для того, чтобы у нас вся система хорошо функционировала, здесь важно иметь не только умного человека во главе, здесь важно еще иметь умных людей вокруг него, кто будет вести эту машину. И в этом плане, мне кажется, вот XVIII век отличается некоторой стабильностью внутри элиты и внутри людей, которые имеют рычаги влияния, потому что государство не разваливается вот при таких монархах.
11: Вы знаете, вот на этой интересной ноте мы ненадолго выйдем на перерыв, а после него мы как раз и поговорим, каким образом управлялось государство под руководством женщин и насколько их личные достоинства или слабости определяли развитие российского государства. Так что я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Глава Минфина США счел поставки дистоплива из России выгодными для американцев. Скотт Бессент изложил свою позицию в интервью телеканалу Fox News. То, что мы делаем, отвечает интересам американских граждан, в том числе потому, что позволяет снизить цены на дизельное топливо, сказал министр. Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу вечером провели телефонный разговор. Глава Белого дома отметил, что в ходе беседы было достигнуто соглашение о поставках из России на американские и мировые рынки более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн поступят в течение ноября и 1 миллион тонн сразу после этого. Житель Брянской области погиб при подрыве на сброшенном с дрона ВСУ-устройстве. По данным губернатора Егора Ковальчука, это случилось в Жуковском районе. В своем канале в мессенджере Макс он предупредил, что в регионе участились случаи дистанционных сбросов взрывных устройств с помощью БПЛА. В связи с этим Ковальчук призвал граждан отказаться от посещения территорий, прилегающих к зоне СВО. Аварийные отключения света начались в 4 районах Киева. Информация появилась на сайте украинского энергетического холдинга ДТЕК. В публикации говорится, что в зоне, в частности, находятся Оболонский и Шевченковский районы города. При этом в Киевской городской государственной администрации добавили, что в этих частях украинской столицы из-за перебоев в электроснабжении остановился электротранспорт. Мира Андреева проиграла в финале теннисного турнира в Пекине. 19-летняя российская спортсменка уступила представительнице Китая Джень Цзиньвэй. Встреча завершилась со счетом 7-5, 6-4 в пользу китаянки. Теннисистки провели на корте 1 час 43 минуты. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 67 копеек. Доллар – 84 рубля 90 копеек. Евро – 94 рубля 97 копеек. Сейчас столица пасмурно, около плюс 14 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Говорит Москва. 94,8.
13: Реклама. Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
14: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
13: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
18: В это воскресенье тема программы «Генеральские заботы». В эфире генерал-лейтенант, бывший начальник ГУВД города Москвы Анатолий Якунин.
17: Ведущий – журналист Андрей Бинев.
18: Каждое воскресенье после 17 часов.
17: Гость в студии.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
19: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
17: Авторская программа Романа Бабаяна.
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
21: Марин, ну куда ты опять собралась?
22: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
23: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
21: Рассказываем по пятницам после 12.
23: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
18: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва.
17: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
8: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем про женщин на троне, а именно про российских императриц XVIII века. Опираясь на шестой том собрания сочинения Евгения Анисимова, который называется «Женщины на российском престоле». Напомню также наши гости, сам автор книги Евгений Викторович Анисимов, доктор исторических наук, ординарный профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге, и Марина Накишова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Уральского федерального университета. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы.
11: Ну вот, Евгений Викторович, хотела я вас спросить. Значит, вот Петр Первый выстроил такую государственную бюрократическую машину, которая работала себе весь XVIII век вопреки самодержавию, капризам. Но вот если все-таки говорить о Анне Иоанновне, например, да, которая у нас, как в советских учебниках, сейчас, в общем, характеризует не то чтобы сильно высоко. У меня все-таки вот такой вопрос. Ну, вот она известна только ровно тем, что порвала, значит, кондиции, то есть попытки дворянства себя выторговать, ну, хоть какие-то привилегии, да, и, значит, остаться самодержицей. Но насколько справедливо, что она была настолько слабым человеком, но при этом, да, вокруг нее были довольно профессиональные люди, судя по всему, да, и масса каких-то законов была принята. А вот нет ли здесь все-таки противоречия? Если человек так или иначе умеет собрать вокруг себя какой-то круг профессиональных бюрократов, которые, в общем, управляют и все прочее, не является это в некотором смысле комплиментом самодержца?
9: Да, конечно. Вообще, как бы, есть несколько главных направлений, которые никогда ни один приходящий к власти монарх не изменял. Первое – это имперская политика. И анненское время считается временем бероновщины, господством иностранцев. Но когда читаешь письма Берона, в которых он пишет послу, что вот о Пруссии, о происках Пруссии, что не съесть им нашего гуся, имею в виду интересы России в Речи Посполитой и тому подобное. То есть я бы так сказал, что сейчас это называется патриотическим направлением. Но вот это имперское направление, оно было постоянно. Кончило. Посмотрите, как развивалась Российская империя. С северо-запада, Польша, ниже идет Турция. Вот Анна сделала, во-первых, привела Польшу в порядок российский, выгнала французов, устроила грандиозную войну с Турцией, завоевала Крым первый раз. Одним словом, вот это очень важное направление. На этом держалось все. Есть вещи, которые ни один монарх не может нарушить. Второе – дворянство. Вот дворянство хотело себе привилегии, императрица разорвала этот документ, а тем не менее в 30-е годы дворянство получило огромные привилегии. И вот наблюдение за покоем в стране во многом означало удовлетворение интересов господствующего класса, что и осуществлялось. Ну и масса, я не говорю об основании Оренбурга, о движении Русской империи в этом направлении. А вот и затем, вы знаете, я все время очень хочу и прошу всех наших губернских начальников поставить памятник Анне Иоанновне в Петербурге, потому что благодаря ее возвращению из Москвы в 1732 году начался великолепный петербургский период русской истории, продолжавшийся почти 200 лет. Она вернула нашему городу статус имперской столицы. И уже за это я ей прощу все ее прегрешения. И при этом надо сказать, что она, в общем, в каком-то смысле очень трогательное было существо.
11: Ну, вообще, я так понимаю, что при ней осветили Петропавловский собор, построили Адмиралтейство, Кунсткамеру, здание 12 коллегий, и вообще город невероятно развивался при ней. При этом, ну, как-то все помнят Петра, а вот как-то Анну Иоанновну задвинули совершенно, да, что вот ей-богу несправедливо. Ну вот, что касается уступки дворянства, но здесь действительно, я, например, когда читала книгу, была изумлена, что значит, в 1732 году русские офицеры были уравнены в жалование с иностранцами. А я так понимаю, что, начиная с Петра, иностранцы получали в жалование в два раза больше, чем русские офицеры, да, что было совершенно несправедливо. Это при том, что это бероновщина, да, как у нас все время писали. И отменена была пожизненное служение дворянства, только 25 лет, при том, что один из сыновей мог оставаться в поместье, да, для того, чтобы вести хозяйство. То есть, в общем, это рекрутчина дворянская тоже закончилась. И самое главное, что была отмена Петровского указа о единонаследии, да, что только вот по английскому принципу, да, передавалось наследство только старшему сыну. И таким образом, да, легче было, так сказать, распределять наследство. В общем, на самом деле, ну, я правильно понимаю, что это было подготовило почву для вольности, значит, указа о вольности дворянства уже потом Екатерины II. Что это, в общем, складывание вот этого привилегированного класса, который, в общем, и был опорой режиму пару столетий. Ну, я уж не говорю о том, что если как бы верить книге, что она ввела, ну, как бы оперу, да, музыку, театра. То есть она развивала вот эту, так сказать, европейскую светскую жизнь. Уж не так она, наверное, была и плоха, и слаба, судя по всему, если так посмотреть на эпоху ее правления. Можем ли мы считать, что все-таки вот предрассудок видеть женщину на троне умолил ее целый ряд достоинств?
9: Да, и я очень кратко добавлю, Марина может еще сказать. Вы знаете, вообще не нужно преувеличивать значение до Петровского домостроя у угнетенного состояния русской женщины. На самом деле в реальной жизни женщины в кругу семьи, дома, династий, деловых там строго надо взять, колоссально играли роль. Даже я бы так сказал, что Петр, которым пишет, он создал женское общество, ему даже приходилось писать разные пособия, чтобы ограничить вот этот размах русской женщины. В юности честное зерцало написано, что не позволять женщинам там бегать по столам, давать себя зажимать в углы, как стерва. Это говорит о том, что русская женщина вырвалась на простор. И Анненская эпоха, как раз она переломная, это последняя русская царевна. И она сделала, привела с собой очень много культурных ценностей из Европы, на краю которой в Курляндии она жила.
10: Да, я хотела добавить, возвращаясь к вопросу о формировании привилегий дворянства, что, конечно, этот процесс обретения дворянством своих привилегий шел достаточно долго на протяжении всего XVIII века. Здесь Анна Иоанновна играет очень большую роль, и большую роль играют люди, которые этому способствовали. И мы действительно употребляем термин «бероновщина» для этого периода, но если мы посмотрим, все те иностранцы, которые находились вокруг Анны Иоанновны, это иностранцы, которые были воспитаны петровским временем. То есть они уже достаточно долго находились на территории Российской империи. И, естественно, их восприятие действительности, их политика, она была уже иной. Да, тот же Андрей Иванович Шестерман, да, человек, который на протяжении петровского времени уже очень значимая такая фигура для формирования внешней политики. И Анна Иоанновна, бесспорно, не была лишена недостатков, но... Если мы вспомним ее судьбу, раннюю особенно, до того, как она стала императрицей, мне кажется, эта судьба вообще полностью объясняет ее дальнейшую строгость, суровость, любовь к каким-то развлечениям, которые обычно кажутся мужскими, стрельбе, например, да? Или ее такое увлечение шутовством и любовь к шутам вокруг нее во дворце, да? Хотя, опять-таки, любовь к шутам – это вообще общеевропейская тенденция. Здесь Анна Иоанновна абсолютно не передовой фигурой. То есть здесь при ее оценках мы видим как бы такую объективную сторону каких-то глобальных процессов и реформ, а с другой стороны мы видим женщину, которая с одной стороны правит страной, а с другой стороны она пытается найти собственное какое-то счастье и свой собственный путь, потому что всю жизнь она одинока и ее мало кто понимает. И в этом может быть и сила, кстати, Берона, да, который находится рядом с ней, потому что он как бы такой очаг ее спокойствия и дома ей создавал вокруг.
11: Знаете, ну вот я хотела спросить, да, но Анна Леопольдовна правила недолго, и, в общем, это трагическая судьба. Но, конечно, значит, Елизавета Петровна, да, такой очень важный тоже персонаж, и 20 с лишним лет правила. А вот что мы можем сказать, что внесла она, ну, помимо того, что моратория на смертную казнь, что, мне кажется, действительно уникально, в XVIII веке никто из европейских стран такими прелестями не баловался. В общем, очень жесткие и суровые были законы. А что еще мы можем сказать? При том, что она любила балы, там, да, и вот опять, значит, как-то в историографии все время подчеркивается ее какое-то там легкомыслие и все прочее. А что мы можем сказать о развитии русского общества и вообще России?
9: Ой, вы знаете, это вообще моя любимица.
11: Да, вот, пожалуйста, защитите Елизавету Петровну.
9: Да, Елизавета Петровна. Я просто, знаете, когда писал о ней книжку, вот ее портрет передо мной висел, а это было советское время, она мне как Христос Лазаря из советской историографии вытащила. Ну, в самом деле, если говорить строго, университет, Академия художеств, русский первый театр, да? Уже этого мало. Это вообще колоссальные достижения. И вообще, Растрелли, барокко, которым мы любуемся до сих пор, я вначале сказал, что действительно ее портрет на фоне дворцов этих, это вот как в золотой раме. И отсюда очень многие вещи, и театр, и музыка, появление гитары, она сама напевала песни, появление первого романса, то есть вообще грандиозный культурный прорыв во времена Елизаветы Петровны. Ну, я не говорю об издании на французском языке газеты в Петербурге наряду с единственной газетой, там, «Санкт-Петербургские ведомости», ну, и масса всего другого. То есть это колоссально. Это время вот расцвета русской вообще культуры. А если говорить о дворе, я вот использую термин такой андрогинность. Когда благодаря вот тому, что при дворе царствуют женщины, мужчины утрачивают свое мужское начало. Ну, знаете, поле и двор – это две разные вещи. Был такой в XVIII веке лозунг «Пыль – пудра героя». Пыль – пудра героя, а не настоящая пудра. И в этом смысле придворные празднества были явлениями культуры грандиозными, в которых участвовали мужчины и женщины. Демаскарады с передеваниями и тому подобное. То есть я считаю, что... да, и за эти 20 лет вот выросло новое поколение. Среди них была вот Екатерина II, среди этого нового поколения, где вот все-таки... Ну, сами представьте себе, Екатерина II пишет, что вот читать было нечего, но на окнах валялись французские романы, которые читала императрица. И вот она взялась читать энциклопедию. Уже саму по себе говорит о очень многом культурном продвижении в это время.
11: Ну, а помимо все-таки культурных продвижений, что касается и, значит, имперского управления, и развития экономики, если я правильно понимаю, что это 20-летие тоже очень способствовало и экономическому развитию?
9: Не просто способствовало, а Россия обеспечивала всю Европу металлом. Выпуск русского металла, особенно на Урале, был... Потребность в нем, экспорт был 100%. Иностранцы брали самое лучшее железо, которое, кстати говоря, было, например, очень открыто еще во времена Анны Иоанновны. Целая гора, как Татищев писал, гора, состоящая из одной руды, с которой видно на 100 верст вокруг. И в это экономическое развитие как раз Петровский толчок дал вот этому мощному экономическому развитию еще в примитивных до промышленной революции формах, но очень активно.
11: Ну, а вот Марина Хайнспирит, но она все-таки еще славилась в кавычках религиозной нетерпимостью, к сожалению, да, и здесь гонения на старообрядцев, на мусульман, на иудеев и так далее, в общем, довольно было серьезно. Как-то ведь одно с другим невероятным образом сочеталось в этой фигуре.
10: Ну, конечно, мне кажется, это вообще проявление человеческой личности, что какие-то прогрессивные элементы в одном соединяются с тем, что нам сейчас кажется непрогрессивным, наверное, в другом, потому что... А опять-таки, я думаю, что такое отношение к религии было связано с ее собственной религиозностью достаточно большой, внутренней, ее страхом, потому что страх дворцового переворота, страх за свою судьбу тоже Елизавету все время сопровождал. И вот очень многие исследователи, кто занимается периодом этим, говорят о том, что и веселье ее в огромных количествах, да, бессонные ночи, это, в общем-то, тоже такая борьба со внутренним страхом, страхом заснуть, что во время сна что-то произойдет. Мне кажется, что вот то, что касается религии, с этим связано, ну и в том числе с борьбой, может быть, с экономической такой составляющей церкви. То есть мы тоже потихонечку подходим к уже особому отношению к церковным делам, которые будут при Екатерине II. И я еще, дополняя Евгения Викторовича, хотела сказать, что мы же видим и грандиозные вообще достижения во внешней политике при Елизавете Петровне. Да, мы видим период, в общем-то, славы русского оружия. И не активная внешняя политика, не активное и такое торжественное, уникальное развитие двора и вообще культуры невозможно в стране, которая является слабой экономически и социально. То есть это те сферы, которые всегда развиваются тогда, когда сама система достаточно имеет крепкое основание. И это тоже показатель. Да? То есть не было бы такого бума культуры елизаветинского времени, если бы не было за этим очень такой сильной подоплёки в других сферах.
11: А вы знаете, я хотела спросить, именно в XVIII веке, вот кем это был принят закон, Елизавета Петровна или уже Екатерина II, когда женщины получили право вести бизнес, как мы сейчас бы сказали, да, это, наравне с мужчинами, да, то есть как бы закон позволял женщине заниматься предпринимательством. И более того, женщина, выступая в брак, у нее не отчуждалось ее приданное. Это приданное оставалось при ней, если только она добровольно мужу не передавала. Вот, и если в случае чего там, да, пары разъезжались иногда, да, бывало отдельно, женщина могла забрать с собой приданное, что вообще-то тоже было беспрецедентно для XVIII века.
10: Если мы возьмем даже с вами закон о единонаследии Петра I, то мы увидим, что в пунктах, которые говорят

0: И, конечно, это дает большие возможности для дальнейшей экономической деятельности. То есть фактически это вот еще с Петра начинается, а то и намного раньше, потому что действительно то, как в домострое описано быт женский вообще семьи, он, это все не соответствовало практике. Все было намного свободней. И вот это выражение, что женщина – хранительница домашнего очага, оно и на практике через какие-то экономические отношения тоже прослеживалось.
1: Да, но есть просто книжка Галины Ульяновой замечательная, да, про как раз дворянки-магнатки, купчихи-магнатки, да, женщина-предпринимательница XIX века. Но она показывает, что именно в XVIII веке вот складывается такая практика, которая, кстати, плохо отражена в художественной литературе, вообще не отражена и как бы в других документах. Где, в принципе, в отличие от Франции, например, где только вдовы могли заниматься предпринимательством, но если у них не было средств существования, здесь оказалось, что могут и девицы, и вдовы, и замужние, и из всех сословий. Понятно, что крестьянкам было намного сложнее, как и вообще, да, низшим сословием. Но дворянки и потом уже купчихи невероятно пользовались этим. И это, я думаю, тоже наследие. Вот недаром в XVIII веке женщины были на троне. Да, в каком-то смысле, при том, что нравы были патриархальные, но экономически, выяснялось, женщина могла стать успешной. И мне кажется, это тоже удивительный момент. Знаете, но вот программа наша подходит к концу, мы Екатерине II практически не говорили, но я это сделала специально, ну, потому что она настолько известная фигура, да, что подчеркивать ее какие-то невероятные достоинства, оно было бы, наверное, странно, как бы еще раз обсуждать их. Но вот я все-таки хотела бы вот о чем сказать. И я начинала с этого и закончить. Да? Но вот XVIII век был таким действительно веком авантюр и авантюристов, как мы знаем. И они, значит, в Россию все стекались со страшной силой. Это такая была земля обетованная. И, в общем, судьбы этих матриархов, да, значит, женщин на троне тоже поразительные. В общем, шансов у них у всех было немного, прям скажем. Но вот они воле судеб оказались на троне. Но ведь любопытно, что механизм восхождения к власти, он строился на специфической функции гвардии, которую, собственно, Петр I создал в противовес стрельцам, да, и вот как пишет Евгений Викторович, да, что, понятно, Петр I ненавидел стрельцов, насмотревшись на ужасы, и называл их янычарами. Но получается, что гвардейцы, которые он создал, стали новыми янычарами. Вот, может, несколько слов о роли гвардии во всех переворотах и влияниях вот на эту политическую систему.
0: Да, конечно, влияние гвардии огромно. Да? Гвардия является основной силой, которая движет дворцовыми переворотами в полном смысле. Мне очень нравится мысль Евгения Викторовича о том, что гвардию от стрельцов отличала одна важная деталь, которая являлась решающей. Это сознание гвардии своей собственной политической силы и другая абсолютно ментальность. То есть гвардия сознавала, что она создается для того, чтобы менять этот мир. Что они действительно особенные. Вот эту свою особенность и самость, да, они очень хорошо понимали и считали возможным вообще то, что они как-то меняют политическую историю. И если в начале такой главной движущей силой выступала элита гвардии, и даже все ближайшие соратники Петра I – это высшее гвардейское руководство, да, само по себе, то постепенно это переходит уже на более, так скажем, рядовые позиции в гвардии. Это распространяется, чувство особенности и своей власти распространяется на всю гвардию как некую корпорацию. И действительно, вот это самосознание, понимание, что вот Петр, который создал гвардию, он отец гвардии, а затем там Екатерина I, она будет матерью для гвардейцев. Вот это использование терминологии своей близости к монарху, это тоже осознание своей особенной роли вообще в жизни и в политической жизни общества. В этом плане, мне кажется, что как раз мнение гвардии о самой себе здесь играло огромную роль в том, как она потом себя ведет в политической истории.
1: Но, с другой стороны, получалось, что гвардии научились манипулировать. И вот если видеть

0: историю как бы восхождения на трон женщин XVIII века, что выигрывали те, которые умели добиться их расположения, там, водкой поили, значит, всячески льстили. И они оказывались вот такой силой, которая, собственно говоря, приводила женщин на трон. И да, это было такое действительно специфика XVIII века. Очень мне не хочется прекращать нашу беседу, она невероятно интересная. Но, тем не менее, программа наша подошла к концу. Мне кажется, все-таки XVIII век, который был решающим и переломным для всей Европы, а еще да, до конца не изучен, и мне кажется, правление женщин тоже требует серьезного изучения, поскольку там часто интуитивно как бы, да, обновлялось законодательство, какие-то новые жизненные устои получали право на существование. И вообще, как правильно Евгений Викторович отметил, вообще произошла гуманизация русского общества, что, конечно, чрезвычайно важно. Я благодарю наших гостей за прекрасный разговор и до будущих встреч.
1: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Медиа России отреагировали на атаку на аэропорт в Риаде. Москва осуждает ее и призывает участников конфликтов в зоне Аравийского полуострова отказаться от ударов по объектам гражданской инфраструктуры. На Смоленской площади добавили, что Россия выражает соболезнования близким погибших. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по предварительным данным наших соотечественников нет среди пострадавших при ударе по воздушной гавани. Международный аэропорт столицы Саудовской Аравии был атакован накануне. В результате погибли 12 человек, среди которых граждане Египта, Иордании, Сирии, Палестины, Судана, Бангладеш, Соединенных Штатов, а также подданные Саудовской Аравии. Ранения о различной степени тяжести получили более 300 человек. Газета Wall Street Journal указала на деградацию отношений Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они находятся на низшей зимы прошлого года точке, говорится в публикации. В материале упоминается перепалка Зеленского и Трампа в овальном кабинете вскоре после возвращения последнего в Белый дом в 2025 году. Wall Street Journal отмечает, что такое положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы по убеждению президента США сохранить поддержку Украины и давление на Россию. Американский лидер неоднократно заявлял, что Зеленский много раз мог положить конец конфликту, но предпочитает не делать этого. Трамп также выразил мнение, что Украине пришло время сменить президента. Он посоветовал стране найти нового лидера, способного заключить сделку. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения ранее сегодня действовали в воздушных гаванях Сочи, Нижнего Новгорода, Иваново, Самары и Волгограда. Ахмат и Балтика сыграли в ничью в матче 10-го тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 0-0. Клуб из Калининграда, в активе которого 12 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда продлила серию без побед в чемпионате до 4 матчей. Грозненский футбольный клуб с 11 очками располагается на 11-м месте. В следующем туре 18 октября Ахмат в гостях сыграет с петербургским «Зенитом». «Балтика» в этот же день примет «Ростов». В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник 12 рублей 67 копеек, доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 14 градусов, атмосферное давление чуть ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Вопросы ЖКХ. В эфире адвокат Наталья Смирнова. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте. Сегодня у меня не просто необычный гость, а очень долгожданный гость. Вы знаете, вот по жизни бывает такое. Вот люди могут быть незнакомы друг с другом, они могут никогда не встречаться. Один зависит от другого по каким-то обстоятельствам. Или какая-то, да, возможно, даже какая-то независимость. Но вот где-то в середине жизни, если повезет, или где-то в конце жизни, эти два человека встречаются, и оказывается, что они шли почти по одному и тому же пути, но только в разном качестве, да, они посвятили, каждый из них посвятил свою жизнь поначалу одному и тому же, а потом, ну, дороги разошлись. Вот такая преамбула нашего разговора с человеком, которого я всегда глубоко уважал, потому что много о нем слышал, много знал. Это генерал-лейтенант внутренней службы в отставке, правильно я сказал? Генерал-лейтенант полиции в отставке Анатолий Иванович Якунин. Анатолий Иванович, приятно вас видеть.
8: Да, добрый день, взаимно.
7: Да. Я вас немножко расскажу. У нас так принято, что мы гостей, мы представляем, так сказать, более широко. Для того, чтобы наши слушатели понимали, с кем мы говорили, чтобы у них тоже возникали какие-то вопросы. Анатолий Иванович родился в Орловской области, в сельской местности. Я часто, кстати, бывал в Орловской области, снимал там много, и когда сотрудником милиции был, уголовного розыска, туда в командировки ездил. Окончил сельскохозяйственный техникум и всерьез готовился к работе в сельском хозяйстве, да, было такое. Он был из семьи инвалида войны первой группы, у него отец потерял зрение, и был человеком очень заметным, потому что у него была хорошая память, я о нем читал, и был человеком, который очень много знал и хорошо воспитал своего сына. Ну вот, сельское хозяйство, техникум, это было первое образование Анатолия Ивановича, о чем мы еще поговорим, мне это очень интересно. Однако после действительной службы в армии он решил пойти в органы внутренних дел. Такое часто бывало. Первое место службы – это, конечно же, домой, Орловская область. Его офицерская карьера началась именно там. Причем в должности сначала участкового инспектора, ну, поднялся до первого заместителя начальника УВД области. Это очень серьезное назначение. Окончил специальное образовательное учреждение МВД. Это вот следующее образование, в том числе, наверное, академия, я так понимаю. С 12 по 16 годы возглавлял ГУВД Москвы, Главное управление внутренних дел МВД России. В сентябре 2016 года он перешел на новую должность начальника оперативного управления МВД страны, затем был назначен заместителем начальника ФСИН России. А в 2020 году вернулся к тому, с чего и должен был начать свою трудовую жизнь, к решению важнейших проблем, связанных с сельским хозяйством. и с развитием именно этого направления в экономике страны. Мой собеседник, на удивление, очень эффективный специалист и руководитель во всех тех областях, в которых он служил или просто работал как уже гражданское лицо. А начнем мы нашу беседу с того, с чего вы, Анатолий Иванович, начали свою трудовую жизнь. Ну нет, не начали, а продолжили. С органов милиции, с органов внутренних дел. Мне это близко и понятно, потому что я хоть и не сделал такой эффективной карьеры, как вы, а все же более 10 лет отдал из своей жизни офицерской службе в московском уголовном розыске, и моими руководителями были ваши предшественники на очень высокой московской должности органов милиции и внутренних дел. Ну, я не мог с ними встречаться. Я был молодым лейтенантом, там, старшим там, капитаном, майором, но выше. Они были генералами. Сейчас по телеканалам часто идут фильмы и сериалы, снятые в самые разные годы, кстати, в последние тоже, об этой той нашей с вами работе. Там очень много путаницы, я вам скажу, раздражающих, вплоть до неправильных наименований важных должностей. Там вдруг оказывается какой-то следователь уголовного розыска, которого никогда в уголовном розыске... Нет, был очень короткий период, но, в принципе, не было следователя уголовного розыска, это следственные отделы, как они были. И всяких там надуманных фантазий, вызывающих у специалистов, у тех, кто знает эту работу, раздражение и даже иногда такие кривые усмешки. Скажите, вот у вас, как у специалиста, который был и возглавлял и Орловскую УВД, был заместителем начальника, потом закончили академию, потом стали начальником ГУВД Москвы, столицы вообще-то. Это высочайшая должность. И поднялись до федеральных уже должностей. А у вас это не вызывает вот подобные ощущения, которые я сейчас сказал? Вы ведь видите правду, видите ошибки случайную, либо, по-моему, иной раз просто намеренную ложь. Это не вопрос. Это мое утверждение. Ну, иначе быть не может. Какие впечатления у вас все-таки оставила ваша офицерская служба, начавшийся в Орле и закончившийся в Москве на генеральских командных должностях, включая, конечно, работу в ОФСИН. Вот поговорим сначала об этом.
8: Андрей Петрович, добрый день еще раз. Очень приятно сегодня быть здесь, в студии, и ответить на такие интересные для меня вопросы. Ну, так получилось, что после армии мой старший товарищ, с которым мы по жизни шли, он на год старше был меня. И он мне писал, что он тоже закончил этот же техникум, та же специальность.
7: Сельскохозяйственный,
8: да. Но он служил во внутренних войсках дивизии Дзержинского, спецназе 9-й роты был, он обладатель крапового берета. Значит, и он на год раньше демобилизовался и пошел на службу в милицию, участковому уполномоченному, и написал мне. И я как-то начал пересматривать.
7: Будучи еще военнослужащим.
8: Будучи еще в армии. Я только год отслужил. Угу. Значит, и я потихоньку начал тоже думать пойти туда. И когда я демобилизовался, я пришел к директору совхоза. Лютиков был Иван Степанович. Он говорит: Толя Иванович, ну вот по специальности мы вам ничего не можем предложить, все должности заняты. Единственное, что мы вам можем предложить, это поработайте водителем у нас. Ну, у меня было водительское удостоверение, конечно. Но я демобилизовался заместителем командира взвода, командиром первого отделения, звание старшина. Я уже как бы такой сформировавшийся командир, потому что я был старшиной роты в армии. Я подумал и решил, наверное, я пойду работать в органы внутренних дел. Приехал в районный отдел к начальнику милиции, и он говорит: пограничник? Я говорю: да. Все, вот две должности. Государственный инспектор пожарного надзора, тогда еще входили в МВД. Сейчас это МЧС. Либо участковому уполномоченному. Ну, конечно, я говорю участковому уполномоченному. Ну, тогда, как вы пограничник, мы вам дадим самый большой участок. И мне дали большой участок, сельскую местность. И вот так началась моя служба в органах внутренних дел. Вы говорите, какое впечатление служба оставила. Мне кажется, вообще интереснее работы, чем в органах внутренних дел, и вообще просто, наверное, нет. Я вам честно скажу, потому что каждый день все новое и новое. Люди, происшествия, события. Я очень любил свою работу, старался привить это своим подчиненным. Поэтому у меня осталось очень хорошее впечатление о работе в органах внутренних дел. Особенно того периода, когда это была советская и российская милиция. Вот тот период, который был.
7: Вы да. знаете, я, мой внук очень увлечен, ему 12 лет, он такой очень, так сказать, внимательный и очень такой добрый мальчишка, вот, он очень увлечен всякими полицейскими делами, там, нет, он кино не смотрит, сериал, нет, это не его, но, тем не менее, он всегда замечает полицию, которая приезжает и прочее, и как-то я ему сказал, ты знаешь, я служил так же, он говорит, ты был полицейским, я сказал, нет. Я был милиционером, я работал в милиции, я очень долго объяснял ему, какая разница между полицейским и милиционером. И, знаете, до конца так сам и не сумел это объяснить, и сам этого понять до конца не сумел.
8: Ну да, сегодня уже молодое поколение, так сказать, для них полиция, а милиция – это уже история, которая, может быть, даже из них многие не захватили уже, понимаете, поэтому для них это как-то интересно, что это такое. Вот что вопрос.
7: И форма у нас была другая. И знаете, была. Отношения у нас были несколько иные.
8: Ну, слушайте, ну это же не просто было, народная милиция. Это же не просто было. Поэтому, конечно, все поменялось однозначно, так сказать. Ну, хотя реформа, она была проведена. Наверное, нам нужно было трансформироваться в мировое полицейское братство. Это все правильно делалось. Может быть, чуть-чуть мы торопились, потому что еще осталось то поколение, которое испытало на себя слово «полицай», потому что сколько наших территорий было под контролем, так сказать, немецких войск, ведь там все эти полицаи были.
7: Поэтому... Да и дореволюционная полиция не отличалась да. особенным демократизмом,
8: совершенно
7: сказать.
8: Правильно. Да. Поэтому, конечно, старое поколение восприняло это переименование очень тяжело. И я вам честно скажу, я у нас, когда до реформы, некоторые начальники УВД имели звание внутренняя служба. В основном милиция, но и были внутренняя служба. И я, когда эта реформа началась, думаю, как же мне выбрать бы внутреннюю службу, только не полицейского, чтобы. Но потом было принято руководством страны жесткое решение Министерства внутренних дел, что все начальники УВД, ГУВД, министр республик будут иметь только звание полиция. Никаких там юстиция, никаких внутренних служб, потому что орган внутренних дел, так как раз составная часть органа внутренних дел, это полиция, внутренняя служба, юстиция, следователи юстиции у нас. Ну, что, приняли, перетестовали нас, мы стали генералами полиции. Ну, и так пошли по жизни дальше. И так сейчас идут ребята, полицейские все.
7: Да, мне все это понятно, очень близко, я все это хорошо понимаю, но, правда, у меня не было такого выбора, я уже когда уходил, это был там 89-й год, я еще и был в милиции.
8: Ну да, в милиции была.
7: Да, но, знаете, мне очень интересно было бы услышать не только это. Я вот уже упомянул о вашем отце. Я читал какие-то материалы о вас, я видел интервью ваше, кстати, относительно недавнее. И на меня большое впечатление произвело то, что вы рассказывали об отце. Расскажите нам сейчас.
8: Ну, отец, как и все, участник Великой Отечественной войны. 17 лет шел на фронт.
7: Да, мы все из таких семей, конечно.
8: Да, и он под Воронежем как раз они защищали Воронежский сельскохозяйственный институт. Он был минометчик, наводчик минометного орудия, 82-й калибр миномета. И вот он рассказывал, как они ставили минометы в домах, где проживали профессора проживали. И там был в основном паркет такой. И вот они, когда выстреливал миномет, это орудие так уплывало, потому что скользило.
7: Сносило паркет.
8: Сносило. И потом они постелили матрасы. На матрасах это все ставили они. И тогда уже более качественно, так сказать, они вели прицельный огонь. И вон в Воронеже пошли они с командиром разведку, и они попали на минное поле. И он подорвался и получил тяжелейшее ранение, первая группа. Он потерял 100% зрение, он никогда нас никого не видел, хотя...
7: Он никогда не видел своих
8: никогда.
7: Детей?
8: Никогда. Он всегда подзывал, Толик, иди сюда. Я подойду, так, только подрост или нет, голову возьмется. Да, он, вы знаете, действительно, это уникальный человек. Это вот можно сравнить с Островским, примерно так вот книга. Он сам копал, сам косил. Люди многие не верили.
7: Вслепую.
8: Да, люди многие не верили, говорили, что Иван Семенович притворяется. Никогда Иван Семенович...
7: Так он вслепую детей воспитывал.
8: Ну, конечно. 6 детей, было 8. Старший утоп, 11 лет было, поехал, там бабушка бабушке в Донецк, и там утоп, пошел купаться и утоп. Ну, а сестра 2 годика, она там простыла, легкие, умерла. А мы 6 детей, 3 мальчика, 3 девочки, выросли все. Он же, кроме всего этого, отработал почти 25 лет председателем общества слепых в городе Ливно. Это надо было каждый понедельник его провожать, а он сам ходил по Большаку 5 километров на железнодорожную остановку, и он уезжал в город. А пятницу я его встречал, он возвращался, так сказать, вот неделю он отработает, а возвращался. Он занимался, оказывал помощь слепым, либо слабое зрение у которых было. Он их трудоустраивал на предприятии, которые занимались как раз вот изготавливали эти патроны для электрических лампочек, розетки все эти. Я с ним еще раз был на этом предприятии.
7: Слепые для электрических
8: лампочек. Конечно,
7: лампочек.
8: Они все делали, это предприятие.
7: Сами никогда не имели шанса увидеть этот свет.
8: Никогда, сами делали, да. На ощупь все это дело крутили и так далее и тому подобное.
7: Но ведь поразительно.
8: Советский Союз, он все делал для того, чтобы все были охвачены трудом. И инвалиды, и так далее, и тому подобное. Вот я свидетель этого всего, как отец собирал, ездил в Ливинский район, Должанский район, и все, кто там инвалиды, зрение у них слабо, он их всех трудоустраивал, всех, всем там пробивал им жилье, их устраивали, и так далее, и тому подобное. Отец, конечно, это очень сильный характер, очень сильная воля у него была.
7: Но я говорю, что... И память у него была хорошая.
8: А память очень, вообще. Да. Он к нему ходили решать задачки.
7: Он в уме все
8: такое. Он все в уме считал, все. Там все помнят, да. Да, он математиком был сильнейшим, так сказать. Да. Хотя, ну, он закончил сперва-то он 7 класса, но потом он среднее образование получил, как бы, так сказать, вечернее. Он же читал специально у них шрифты и все остальное,
7: да,
8: так сказать,
7: да. Я учился с людьми, да. У которых было такое же поражение зрения, и я всегда с глубоким уважением относился к ним. Они значительно больше нас знали, вот что самое интересное.
8: Да.
7: Я знаю, когда вы захотели пойти все-таки служить в органы внутренних дел, там, в милицию, тогда ваша мама была против.
8: Да,
7: опасно.
8: Да-да-да.
7: Ну и как же вы преодолели?
8: Ну, преодолели, это? Убедили, что ничего страшного, все нормально. Здесь, как говорится, наш район, все жители наши, ничего страшного. Ну, мама успокоилась. А так было против, да, очень было против.
7: Я одну цитату из вашего интервью сейчас прочитаю. Вы не, если это неправильно, вы скажете.
8: Хорошо.
7: Нет, это передернуто. Я вообще человек, это ваши слова, я вообще человек, который готовился к сельскому хозяйству. Окончил сельхозтехникум, работал комбайнером, думал, послужу в армии, пойду учиться в сельхозинститут. Мечтал стать директором совхоза. Но армия полностью поменяла мое мировоззрение и, как получается, и даже жизнь. Это вы говорили?
8: Я подтверждаю то, что я говорил. Так и было. Я уже сказал, что вот в армии, когда с товарищем списывались, начал потихоньку чуть меняться это все. Но любовь к сельскому хозяйству я пронес все эти 40 лет, пока служил в органах внутренних дел.
7: Мы к этому еще придем.
8: Да.
7: Придем, потому что когда мы с вами знакомились сначала по телефону, вы очень обстоятельно, очень долго мне рассказывали о ваших заботах. Кстати, наша программа называется «Генеральские заботы». Вот это наша с вами запись. Вот генеральские заботы, это смысл широкий. Вот, и вы мне очень много говорили о сельском хозяйстве. Мы сейчас поговорим сначала о нашей с вами совместной, да. Относительно совместной службе, а потом перейдем к тому, где вы. Ну, не знаю, ну, передадите свой опыт, может быть, и мне, и нашим слушателям.
8: С удовольствием.
7: Еще одна цитата. Позволите?
8: Да, конечно.
7: 11 ноября 2009 года. Возвращаюсь с совещания. Смотрю на телефоне 40 пропущенных вызовов. Звоню первый от начальника отдела по присвоению звания МВД РФ. Анатолий Иванович, слышите вы голос, мы вас поздравляем. Президент подписал указ о присвоении вам звания генерал-майора милиции. Ну и приказ номер такой-то. Это было очень серьезное для вас событие. Вы так это вы об этом и говорите. И вообще для всей семьи. С села дойти вот до генеральских погон. Очень счастливое событие. К тому же в Орловской области, это вы говорили, до меня вообще не было своего генерала. К тому же в Орловской области не то, что не было генерала, я стал первым, и это, конечно, победа. Я вас процитировал. Я знаю, что вы, кроме всего прочего, еще всегда были увлечены спортом. лыжи, хоккей, ну, это многие из нас этим занимались, борьба, самбо и дзюдо. Меня это вынуждали этим заниматься в органах, но мне это очень нравилось. Мы и во дворе боролись, все. Расскажите о вашем спортивных увлечениях. Меня больше всего интересует, конечно, самбо и дзюдо.
8: Вы знаете, Андрей Петрович, как-то так, у меня всегда была тяга к борьбе. Вот если бы в селе тогда была секция самбо или дзюдо, я бы, конечно, сразу записался в секцию. Вы знаете, не было такого, чтобы на переменке не побороться с кем-то. А если не удавалось это, я вам рассказываю. Я заканчивался, когда день учебный, то я обязательно стоял за школой, там, возле почты, возле клуба, и ждал кого-то из ребят. И пока я не поборюсь, я домой не уходил. Вот честно говоря.
7: А подраться или побороться? Потому что мне приходилось драться.
8: Драться – это отдельная тема. Драки были, все. Но здесь была борьба, настоящая борьба. Будем ее называть вольная такая борьба, потому что, ну, курток не было, ни кимоно не было, что касается...
7: Тренеров самбо, не было.
8: Не было тренеров. Но к борьбе всегда была тяга. Вот чисто, просто, я еще раз говорю, не мог я домой уйти, чтобы я с кем-то не поборолся. Пока ребята шли с других классов, обязательно я отборюсь, и потом я уже тогда домой, как говорится, успокоившись, шел. Поэтому тяга такая была к самбо. Ну, в техникуме я уже записался в секцию, в техникуме профессионально уже тренировался я по самбо. Потом в армии продолжил я это тренировки и выступать на соревнованиях, так сказать, и на первенство полка, и на первенство дивизии выступал, как бы это сказать. Ну, а параллельно я занимался, я был в армии, как бы, одним из лучших спортсменов на доске почета висел, потому что я выполнил...
7: Медали были.
8: Да, первый разряд у меня был по лыжам, первый разряд по легкой атлетике, первый разряд в абсолютном по гиревому двоеборью, ну, и по самбо, как бы, 4 вида я постоянно представлял.
7: Вы и сейчас великолепно выглядите.
8: Ну, я сейчас играю в хоккей 2 раза, чуть-чуть еще там...
7: Очень молодо.
8: Стараюсь заниматься, так сказать. Поэтому я со спортом всю жизнь. И я старался везде, во всех коллективах, куда бы я приходил, везде начинал я со спорта. Потому что, производительность труда должна быть. Ведь спорт формирует силу, волю, здоровье, иммунитет и все остальное. Поэтому я всегда строил спортивные залы, оборудовал. Даже вот в Москве 230 отделов внутренних дел. Везде мною были такие небольшие спортивные залы открыты, закуплены ковры. И обязательно я проводил через инструкторов, которых вел, тренажи с патрульно-постовой, дорожно-патрульной службы, с ребятами, которые заступали на дежурство. Это обязательно делалось.
7: А помните, в «Динамо» у нас были свои залы?
8: Конечно.
7: Довольно известный зал. И нас туда, моих молодых офицеров, просто гоняли в эти залы. Для того, чтобы мы как бы поддерживали себя.
8: Да, это очень на высоком уровне все было поставлено, особенно в то время. Они залы и сегодня сохранены. Динамовская организация, будем говорить, она выжила.
7: Сейчас «Динамо» уже по-другому выглядит.
8: Да.
7: Там, я всю жизнь там жил, я там родился в районе «Динамо». Вот, и часто там бываю сейчас, там приезжаю, там дочь моя рядом живет с семьей своей. И я наблюдаю, что стало с «Динамо». Это совсем уже не то, абсолютно не то. Там построили дома, там продали квартиры, и даже не квартиры какие-то, не знаю, там, в общем, люди там живут. А сам стадион, в котором познакомились мои папа с мамой.
8: Вот так.
7: Мама шла домой с работы, а папа был слушателем Академии Жуковского. Он ее увидел в окно, там рядом «Динамо», выскочил на «Динамо» ее, и познакомился. Так что для меня «Динамо» очень близко. А вы знаете, у нас осталось минуты 2 сейчас до окончания Т2. Я задам вам один вопрос, попробуйте на него ответить. Он связан немножко со спортом. Одного из президентов, зарубежных президентов, я как-то спросил. Он дважды избирался, и он был очень эффективный президент. В всяком случае, первое свое избрание. Я его как-то спросил. Я был за границей, в командировке. Он говорил о спорте, он тоже увлекался спортом. Я его спросил: скажите, вы любите командный спорт или личный? Он был просто ошарашен вопросом. Потому что он не знал, что я спрошу потом дальше.
8: Мне нравится больше командный вид спорта, особенно вот хоккей. Хоккей – это чисто для полицейских, для оперов. Там надо быстро мыслить и принимать решения, передать пас и так далее. Поэтому мне больше нравится командный. Там, ну, конкуренция, состязание между собой. Ты с удовольствием как бы занимаешься. Ну, индивидуальный тоже как бы там приходится.
7: Личный.
8: Да, личный.
7: Когда
8: тоже.
7: Ты один на один на татами или там на...
8: Ну, это, да, это уже как-то на соревнованиях.
7: Да, или на
8: ну,
7: мате.
8: Ну, а тренируешься опять все равно в коллективе. Тут,
7: но
8: да.
7: Ты тут без всякой поддержки. Или ты, или...
8: Ну,
7: или
8: конечно. Нет, ну, однозначно. Здесь однозначно ты уже как бы...
7: То есть вы предпочитаете все-таки командный вид спорта?
8: Я предпочитаю и командный, чем я сейчас больше занимаюсь, ну, и индивидуальный тоже как бы неплохо. Я буквально вот 2 года назад ходил, продолжал бороться, потом немножко там кое-что повредил, пока повременил.
7: А что помогло вашей блестящей карьере? У нас меньше минуты до конца вот этой
8: части. Я думаю, спорт.
7: А какой, командный или личный? Вот то, чего испугался тот президент.
8: Сочетание было. Сочетание было. Я каждый день делал и продолжаю делать зарядку обязательно утром. Это индивидуальное, так сказать, тут никого нету. Ну и еще раз говорю, хоккей, волейбол, вот такие виды спорта. Потом сочетание должно быть индивидуального с коллективным видом спорта.
7: А, мой гость сегодня, я напомню... Это генерал-лейтенант внутренней службы в отставке, он же генерал-лейтенант полиции в отставке, бывший начальник ГУВД Анатолий Иванович Якунин. Вот сейчас у нас будут новости, а после новостей мы поговорим о следующем этапе вашей карьеры. И я уверяю вас, слушатели, не уходите, это будет не менее интересно.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 17:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Кремль заявили о сохранении России открытости к переговорам по Украине. На это обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос РИА Новости, станет ли проведение выборов в республике условием для возобновления переговорного процесса со стороны Москвы, Песков сказал, что об этом наш президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Владимир Зеленский много раз мог положить конец конфликту на Украине, но предпочитает не делать этого. Глава Белого дома также выразил мнение, что республике пришло время сменить президента. Он посоветовал стране найти нового лидера, способного заключить сделку. Президент Сербии прокомментировал договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа по дизтопливу. Она стратегически меняет положение многих вещей в мире, считает Александр Вучич. Не из-за дизельного топлива. Важен факт, что американцы тем самым пересекли цепь санкций в отношении России, и президент США показал себя практичным и прагматичным, заявил политик в своих соцсетях. Владимир Путин и Дональд Трамп вечером в пятницу провели телефонный разговор. Глава Белого дома отметил, что в ходе беседы было достигнуто соглашение о поставках из России на американский и мировой рынки дизельного топлива. Яндекс рассказал о восстановлении доступа к сервисам. Они постепенно возвращаются к работе после сбоя. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы они как можно быстрее стали доступны в полном объеме во всех регионах, заявили в пресс-службе компании. Там отметили, что речь идет о Яндекс.Поиске, Яндекс.Картах, Яндекс.Такси, Яндекс.Почте и Алисе. При этом представители компании отметили, что пока часть функций остается недоступна. Гидрометцентр анонсировал сильный дождь в московском регионе предстоящей ночью. Интенсивные осадки ожидаются в отдельных районах Подмосковья. При этом порывы ветра местами составят до 11 метров в секунду, сообщили синоптики в беседе СТАС. В понедельник, 12 октября, дожди в столичном регионе продолжатся, однако будут носить умеренный характер. Столбики термометров в Москве в дневные часы зафиксируют отметку плюс 18, по области ожидается до 19 градусов тепла. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 13. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
9: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: И мы вновь в студии. Мой гость, я напоминаю еще раз, у нас так принято, это генерал-лейтенант внутренней службы в отставке, генерал-лейтенант полиции в отставке, бывший начальник ГУВД и вообще руководитель на очень высоком уровне различных служб МВД, включая ФСИН, Анатолий Иванович Якунин. Анатолий Иванович, вы знаете, вот Министерство внутренних дел МВД России, даже нет, не России, Российской империи еще старой, это ключевой вообще-то орган исполнительной власти, который на протяжении почти там всего 19-го столетия и начала 20-го отвечал за огромный спектр по внутренним делам страны, не просто полиция. Вот такая небольшая историческая справка, если вы позволите. Я думаю, что вы об этом знаете, но вы не примеряете это на себя. И это в силу вашей скромности. Так вот, историческая справка, которая нельзя, как нельзя лучше подходит вот к сути нашего разговора. Учреждено Министерство внутренних дел было вот 8-го, там, ну, по старому стилю, 20 сентября 1802 года манифестом императора Александра I. А вот по мысли реформаторов, в том числе, кстати сказать, первого начальника канцелярии МВД Российской империи, Спиранского, знаменитого, главная задача МВД изначально заключалась не в полицейской охране, она даже не присутствовала, а в попечении, дальше я, так сказать, закавычиваю, потому что это не мои слова, производительных силах страны, кавычки закрыты. А это развитие земледелия, мы об этом будем сейчас говорить, промышленности, народного хозяйства. А в манифесте 1802 года прямо говорилось, что министру уверяется обязанность, опять кавычки, заботиться о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей империи. Полицейские функции, кстати сказать, Министерство внутренних дел передали только в 1819 году, то есть много лет прошло. А затем, правда, значительно расширили круг задач и забот, включая сыск, охрану порядка, строжайшую цензуру, исполнение наказаний и даже правовое участие в судебной системе, то есть юстицию, часть юстиции. Понятие внутренних дел долго еще трактовалось очень широко, далеко выходя за полицейские функции. Вот скажите мне, пожалуйста, вам это приходило в голову, когда вы возглавляли одни из самых важных направлений органов внутренних дел в министерстве и в ФСИН, и вообще в оперативном руководстве в стране, в МВД?
4: Ну, я знал, что были бы очень большие полномочия в Министерстве внутренних дел Российской империи. А в последующем все эти полномочия уже стали, как бы, так сказать, уходить другим министерствам. А за Министерство внутренних дел оставили вопросы внутренней безопасности страны. Это в основном, будем говорить так, полицейские функции. И на сегодняшний день развивается Министерство внутренних дел именно в этом ключе. Никаких таких, будем говорить, второстепенных функций, которые не связаны с этой деятельностью, сегодня Министерства внутренних дел нет.
3: То есть это другое уже министерство?
4: Конечно, это вообще просто другое. Это тогда был всего департамент полиции в том министерстве. Вот на базе этого департамента полиции, по сути, выросло сегодняшнее Министерство внутренних дел.
3: То есть в части того, да, за что отвечало, да, при Александре I?
4: Да. Это было ведущее министерство, это было основное министерство. Ну, и вот я говорю, что оставили в основном департамент полиции, на котором стало потихоньку развиваться то одно, то второе направление, такие, которые близки, что касается правоохранительной деятельности. Вот сегодня Министерство внутренних дел как раз такое, будем говорить, современное правоохранительное ведомство нашей страны, которое отвечает совместно с Федеральной службой безопасности за внутреннюю безопасность нашей страны.
3: Знаете, я когда проходил службу в МУРе, там больше 10 лет, я часто, составлял различного рода аналитические справки по конкретным преступлениям, по убийствам, потому что я работал во втором отделе МУРа, вот, связанное с его деятельностью, это преступление, вот, связанное с убийствами. И я присутствовал на совещаниях, ну, в качестве, сказать, там, младшего офицера, аналитика, который докладывает эти справки. И очень часто выслушивали меня, вынуждены были выслушать меня, присутствующие при этом, курирующие расследование тяжелых и очень таких прошумевших убийств, преступлений. Генералы, кстати, не только из органов МВД, но если это касалось государственной безопасности, то из КГБ. И я всегда смущался. А вот люди, которым я докладываю, вот эти генералы, они достаточно компетентны или они просто назначенцы?
4: Да нет, я думаю, что все генералы в основном компетентны, которые заслушивали ход расследования, раскрытие того или иного преступления.
3: Вот эти наши аналитические справки, да?
4: Да, я не встречал таких, будем говорить, некомпетентных генералов по данным вопросам. И сегодня эта практика, она сохранена. Сегодня и Следственный комитет принимает участие, и Федеральная служба безопасности, если есть в этом необходимость. Ну и, конечно, Министерство внутренних дел. Нет, все компетентные, все подготовленные.
3: Я вот вспоминаю, что моим первым начальником, вот, которому я просто поклонялся, а потом он был у меня в программе, но не на этой радиостанции, я работал в ГТРК, на Радио России, я его пригласил, он был очень удивлен, увидев меня. Это был первый генерал МУРа Олег Александрович Ёркин. У него было два заместителя, полковник Болотин и полковник Гельфрейх. Гельфрейк был прибалт, он был немец по происхождению. И Олег Александрович, мы с ним когда разговаривали в студии уже, так он... Я просто служил, и когда какие-то преступления, так сказать, мы разследовали, он нас называл сыщиков, как он говорил, он их называл нас сынки. И он говорил, вот те сотрудники, которые работали на Петровке, а кто-то работал в отделении милиции, он говорит, вот это передовая. Он говорит, передовая, не смей смотреть на него свысока, на моего сынка оттуда. И я как-то усвоил такое отношение. Я не случайно вас спросил, все ли были компетентны. И вы подтвердили, да, были компетентные люди.
4: Очень компетентные.
3: Хочу вам кое-что сейчас почитать. Ну, уж коли Министерство внутренних дел при Александре Первом занималось широкой деятельностью, которой вы теперь тоже занимаетесь. Вот, значит... Сейчас вот тут найду этот кусочек очень интересный. Доктрина продовольственной безопасности в этом году выполняется последовательно. Внутренний рынок будет обеспечен продукцией без перебоев. Об этом заявил буквально на днях премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на пленарной сессии 28-й агропромышленной выставки «Золотая осень». Осень у нас в этом году действительно золотая. И вы занялись тоже сельским хозяйством. Давайте перейдем сюда. Скажите, что вы скажете, как вы можете прокомментировать то, что сказал Мишустин?
4: Ну, я хочу прокомментировать то, что Михаил Владимирович сказал, так и есть. Проблем с продуктами и вообще с продуктами сельхозназначения в Российской Федерации нет. Мы обеспечены. Ну, конечно, что-то там еще пока мы докупаем за рубежом, так сказать, там по овощам, наверное, там что-то по фруктам. А так, в целом, так сказать, мы обеспечиваем себя своими, так сказать, продуктами, всю нашу страну. Поэтому в этом вопросе как бы волноваться россиянам нет смысла, потому что правильно Михаил Владимирович заявил, это так и есть. У нас сегодня другая есть проблема. В этом году большое перепроизводство, оно и было и в прошлом году перепроизводство зерновых. У нас где-то в пределах 140 миллионов мы намолачиваем разных там зерновых культур. А рынка сбыта в этом году с событиями, связанными со специальной военной операцией, Черноморско-Азовское направление, так сказать, пока не работает, очень сложно сбывать нам за рубеж зерно.
3: Поэтому... И, по-моему, Прибалтику тоже.
4: Поэтому наши фермеры сегодня и руководители сельскохозяйственных предприятий, конечно, испытывают серьезные недостатки оборотных средств.
3: Что происходит в селе? Ну, какие проблемы?
4: Ну, а в селе, если в целом, так сказать, брать...
3: Ведь вы специалист по этой области. Ну, я... Вы по образованию вообще-то по первому.
4: И по образованию, и по призванию. Я когда работал в органах внутренних дел, ну, во-первых, я был участком по сельской местности. Я постоянно видел, как шла уборка.
3: Да вы из сельской семьи.
4: Нет, я
3: это
4: уже...
3: Это самое важное.
4: Да, я из сельской семьи, да, кажется, в моем там корне. Но мне так вот повезло, что я стал участковым уполномоченным по обслуживанию сельской территории. То есть я жил этим. Дальше я был начальником милиции сельскохозяйственного района. Потом второго города и района. У меня ГУРВД был Левинский район. Это самый такой, будем, сельскохозяйственный район в Орловской области. Потом в области тоже сельскохозяйственная аграрная область Орловская. Потом в Воронеж. Тоже аграрная сельскохозяйственная область. Я не отрывался никогда от села, мне это все было интересно. Я разбираюсь в различных всех культурах, там, что такое пшеница, ячмень, что могу отличать, вопросов нет. Но меня беспокоило, я когда начальником ГУВД работал, я приезжал каждый год к себе в село. Я собирал своих ребят, друзей, с которыми выросли мы. И мы на краю села собирались и как бы смотрели, ну, общались. И вот в один из приездов я посмотрел, проехал по селу, как село угасает. И я говорю, ребят, когда закончится служба моя, я обязательно займусь своим родовым селом, потому что я не могу смотреть, как мать деревни погибает. Ведь деревня – это мать для всех городов. Ведь все города напитаны жителями откуда? Из деревни.
3: Так в Российской империи 70% населения были крестьяне.
4: Ну, в Российской империи, да. А ведь сегодня уже соотношение другое. Ведь процесс урбанизации никто не остановил. И пока он не остановился. Сейчас у нас где-то процентов 25 сельского населения всего-навсего. Отсюда у нас и проблемы начали возникать. Демографические проблемы. И другие. Об этом я чуть больше скажу. И вот после того, как моя служба закончилась, я сразу начал заниматься сельскими территориями. И вот на базе своего родового села я сегодня реализую такой проект, который называется «Верносело». Что такое верносело? Это новый вид сельских поселений, который сочетает в себя городскую инфраструктуру с жизнью на земле в гармонии с природой. А принципы верного села – это верность сельскому укладу жизни. Это многодетность, главный критерий – многодетность. Это духовность и комплексность. То есть село должно развиваться комплексно. Если не будет рабочих мест в селе, мы можем там заасфальтировать все дороги, мы можем там построить школы, там больницы, что угодно, но жизни там не будет. Люди оттуда и молодежь уедут. Это я всегда сравнивал вот до событий, связанных с аномалией наших бурых медведей, которые сегодня, так сказать, выходят к людям. Я тогда еще это сравнивал и говорил, вот смотрите, будет зверь жить, если там нет кормовой базы? Нет, он не будет там жить, он уйдет. В другое место он будет искать, где есть кормовая база. Так и человек не будет жить на селе, не будет жить даже в том городе, где нет заработной платы, где нет работы. Он будет искать, стремиться там, где есть работа, и там, где она высокооплачиваемая. Поэтому вот этот пилотный проект, который мы реализуем, мы обязательно создаем рабочие места.
3: Это верно село.
4: Это верно село. Да, Кривцово плота, да. Должанского района, Орловского области. Мы обязательно создаем рабочие места. У нас вот небольшая фабрика «Рассвет», которая шьет спортивную форму. Мы сейчас в ближайшие недели две будем открывать пекарню сельскую, кафе «Верность» будем открывать. И дальше у нас планы. Будем развивать агротуризм, будем строить там различные объекты, в том числе общественную баню, потому что в районе, в целом районе нет бани, людям негде даже искупаться.
3: Да что вы говорите?
4: Конечно, нету. Потом будем прудить там плотину для того, чтобы люди могли летом хотя бы покупаться нормально, чтобы там рыба была и так далее и тому подобное. В общем, у нас плана очень много.
3: Где деньги взять?
4: А деньги взять здесь надо, как говорится, должна быть у нас такая полная гармония. Государство, инвесторы, меценаты, люди, и вот вместе надо реализовывать вот этот проект. Вот этот проект. Что мы и делаем сегодня? У нас средства разные в этом селе сегодня привлекаются. И региональные средства, там губернатор дороги делает. Федеральный бюджет, мы выиграли конкурс по благоустройству территории. Конечно, инвесторы очень здорово помогли и помогать продолжают. Это мои друзья, бывшие мои подчиненные, которые сегодня имеют хороший бизнес, тоже как бы зная о том, что я чем этим занимаюсь.
3: Подчиненные в области какой? семьей, МВД.
4: Но они сегодня бизнесмены, они уже не служат.
3: То есть они уже ушли.
4: Да, конечно.
3: Пенсионеры.
4: Пенсионеры. Вот да. Они знают, чем я занимаюсь, так сказать, я обращаюсь, и они помогают, так сказать, по чуть-чуть для того, чтобы это село развивать. Ведь в селе сегодня и клуб бокса, и хоккей, и мини-футбол, и хореографическая секция, и свой вокально-инструментальный ансамбль. Мы приняли 20, почти 20 семей, которые проживали в пункте временного размещения с наших новых территорий Донецк-Луганск. Они попросились ко мне. Значит, я им всем предоставил жилье. Мы выкупили небольшие деньги у жителей старенькие домики, но мы их все перебрали, отреставрировали, они стали новыми домами, но это намоленная усадьба, там есть сад, там есть колодец и все остальное, не надо в поле ничего строить. И люди там живут, люди... За 10 лет я проанализировал, в селе рожался 1-2 ребенка в год. А как они приехали, на второй год они родили сразу мне 7 детей. И продолжают это делать. Да, вот сейчас одна семья приехала, у них было 2 детей, у нас родили 3-го, а потом через год родила двойню. Мы построили сейчас с банком Дом РФ Виталия Леонтьевича Мутко, как говорится, ну, складчину. Он дал 5 миллионов, фонд возвращения к истокам 5 миллионов. И мы построили дом им для этой семьи. И всем будем, у кого 5 детей, строить дома безвозмездно.
3: Но это только верное село. Ваше село, а вокруг?
4: Да, дальше сейчас мы рядом соседнее село, тоже сейчас я уже занимаюсь этим селом. Мы сделали центр историческим поселением, потому что там таких 2 намоленных храма, Мария и Магдалина. И центр сделали историческим поселением, а историческое поселение подпадает под программу тоже благоустройства. Мы выиграли в этом году конкурс в Министерстве строительства, 73 миллиона выделили. В следующем году следующее село уже приведем в порядок. А сейчас я был в районе на торжественном мероприятии, посвященном Дню Учителя. Я обратился к директорам школ, чтобы они, потому что в селе это 3 вот базовых таких объекта, это школа, дальше это сельский дом культуры и, конечно, церковь в обязательном порядке. У нас уже много таких примеров, я знаю, там и в Орловской области еще одно село, которое возродилось, и в Брянской области там тоже самое, один из инвесторов, мецената возрождает свое село, и другие, так сказать, есть территории, которые мы знаем, люди, которые занимаются этим вопросом. Мы сейчас стоим у порога регистрации ассоциации содействия развитию сельских территорий, так называемые верные села России, и как только, сейчас мы меню все это отдали, как мы только зарегистрируем, и мы тогда через средства массовой информации, Андрей Петрович, через вас будем продвигать, чтобы больше таких было меценатов, инвесторов, которые возвращались к истокам, откуда они пришли, родители, где их проживали. Пусть имение, значит, берут и создают. Ну, надо, чтобы люди, которые накопили средства в Москве, в Питере, в других областных городах, ехали в сельскую территорию и восстанавливали сельские территории, помогали государству. Не надо только на государство. Государство и так сегодня сложно. Министерство сельского хозяйства старается делать, ну, я скажу, очень много. Но у них тоже нет такого количества средств для того, чтобы там 50 тысяч сел восстановить, так сказать, в Российской Федерации. У нас их 155 тысяч вообще-то зарегистрировано на сегодняшний день. Ну, где-то там по 30 сел, там нет уже людей, а где-то 20, там от 1 до 10, там до 100. Ну, а в целом, вот 60 тысяч нам в России нужно сел, 60 тысяч сел нам нужно привести в порядок. Тогда село будет более привлекательно, чем город, потому что там жизнь будет такая, будем говорить, как в городе, спортивная инфраструктура. Вот в селе у меня вся спортивная инфраструктура – это областного центра, ниже нельзя опускаться. Ни в коем случае. Если рабочие места есть, а почему же люди не будут ехать, почему молодежь не будет оставаться? Да все будет. Вот,
3: а сейчас это происходит?
4: Конечно. Единственное село в Орловской области, где за 3 года прирост почти 100 жителей в селе.
3: Прирост. Это вот ваше село?
4: Да, да, конечно.
3: Назовите его.
4: Село Кривцово-Плота. Кривцово-Плота. Кривцово пришел в 1583 году и первое время жил на плоту. И отсюда название Кривцово-Плота.
3: Вот такая история.
4: Да, вот такая история.
3: Знаете, производит большое впечатление то, что вы рассказываете. То есть проблемы есть, но их надо решать.
4: И я хотел бы, Андрей Петрович, если есть минута,

0: демография и обороноспособность. Вот что такое село для нашей страны.
1: Вы знаете, вот вы, когда мы говорили с вами в начале, вы сказали, что, ну, наверное, из самых счастливых времени вашей жизни это была служба. Вот такая же, которая вот близка мне. Я тоже могу это подтвердить, эти ваши слова, ну, по собственной практике жизненной. Это так и есть. Это очень увлекательно было. Но у вас горят глаза сейчас, когда вы говорите о сельском хозяйстве, то есть то, что вы не стали делать, когда были молодым. Ну, вы ушли служить из пограничных войск в МВД. Такое сейчас случалось. Так вот, сейчас у вас горят глаза. Вы не жалеете, что вы сейчас погоны не носите?
0: Ну, вы знаете, я, наверное, свою судьбу чуть-чуть отдвинул, но потом, что касается сельского хозяйства. И вот после 40 лет я вернулся, именно занимаюсь с большим желанием вот этим проектом. Для меня не было как бы выбора, чем я буду заниматься, когда я ушел со службы. У меня журналисты спросили, чем вы будете заниматься. Я говорю, да поеду я в Орловскую область, буду развивать самбо. Я просто вам хочу сказать. Я за 3 года открыл 50 клубов в Орловской области. Такого результата нет вообще в масштабе всей страны. Во всех сельских районах открыты в Орловской области, за исключением одного. Это очень сложно в сельских районах открыть, тренера найти. Это очень и очень сложно. Мы что только не делаем в других регионах, пока не получается, тяжело все идет. А в Орловской области я все сделал это.
1: Знаете, ну, лет, наверное, 12 назад или там чуть что-то около этого, может, больше, даже больше, я работал на телевидении, в «Вестях», снимал документальные фильмы, и я поехал в командировку снимать кино, документальное кино, разумеется, в Курскую область. И тогда Курскую область возглавлял тоже генерал Рудской.
0: Да, Александр Владимирович.
1: Да, Александр Владимирович. Я снял такой документальный фильм, который назвал, и он так и вышел в эфир, «Генерал-губернатор в Курске событий». И вот едем мы с ним по Курской области. Наша съемочная группа в другой машине, а мы с ним вдвоем, он за рулем. Едем, останавливаемся. И я ему говорю, да, и вокруг поля, поля, поля. И останавливаемся, выходим из машины. И он мне показывает рукой на совершенно неухоженные тогда поля.
0: Ну да, это был сложный период.
1: Сорняки одни. И он мне говорит, возьми, мы с ним на «ты» перешли, возьми любой участок. Вот сколько видит глаз, я, губернатор, отдам тебе. Возьми, спашите здесь землю, родите хлеб, рожайте здесь детей, развивайте этот край. И смотрит на меня, понимая, что это предложение впустую. Я городской житель, и у меня не было такого опыта. Хотя, вы знаете, я ведь происхожу из сельских, между прочим, семей. И по линии отца, и по линии там деда своего, по линии матери. И зерно растили, производили что-то, все. Это так оно и есть. Но во мне это не попало. В меня. И я пожал плечами и сказал, нет, знаешь, я не возьмусь. Он говорит, вот так каждый. Вот потому ничего и не будет. У него слезы на глазах появились. У нас 1 минутка осталась до окончания нашей с вами беседы. Что бы вы сказали на его месте, если бы вот такой журналист вот так бы спасовал?
0: Вы знаете, это был сложный период для нашей страны, когда мы от общественной собственности переходили к частной собственности. Когда мы разрушили колхозы-совхозы, мы убили русскую общину. Вы понимаете, что просто. И люди психологически не готовы были брать эту землю. И он предлагал, берите ради бога, чтобы хоть она не заросла. Это тема отдельного разговора. Я вам расскажу, как все это происходило. Про Егора Семеновича Строева мы вспомним.
1: Он начинал знаком.
0: Вот, он начинал создавать крупные агропромышленные предприятия только из-за того, что ну, надо было собрать вот, по кусочкам эту технику для того, чтобы не заросла земля бурьяном и так далее. Вот как формировались сегодня крупные агропромышленные предприятия. Плюс это или минус, это вопрос спорный. Но вместе с тем крупные агропромышленные предприятия выполнили свою историческую миссию и продолжают выполнять. Они обеспечили продовольственную безопасность. Но есть вторая проблема. Мы, конечно, должны повернуться лицом к малому бизнесу, к фермерам, которого мы, к сожалению, так сказать, сегодня плохо поддерживаем.

0: Вы знаете, это сказал бывший начальник ГУВД Москвы, генерал-лейтенант внутренней службы в отставке, генерал-лейтенант полиции в отставке, ныне занимающийся вопросами и проблемами сельского хозяйства, Анатолий Иванович Якунин. Анатолий Иванович, спасибо вам, что вы нашли время прийти к нам, и я надеюсь на будущие встречи.
1: Андрей Петрович, хотелось бы, конечно, закончить словами нашего премьер-министра Российской империи Петра Аркадьевича Столыпина, который сказал: «Сила России и русского народа в русской деревне, там ее корень».
0: А программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дональд Трамп заявил о согласии России и Украины на энергетическое перемирие. Президент США сообщил об этом в своей соцсети True Social. С настоящего момента в конфликте энергетическое перемирие. Обе стороны согласились, не нарушайте его, говорится в публикации. В пятницу вечером глава Белого дома рассказал, что в ходе весьма успешных переговоров с Владимиром Путиным было достигнуто соглашение о поставках на мировые рынки российского дизельного топлива. Комментируя эту договоренность, Владимир Зеленский подверг критике решения Соединенных Штатов о временном снятии санкционных ограничений. В интервью Axios он назвал этот шаг несправедливым и нечестным. Гендиректор Росатома назвал ситуацию на Запорожской АЭС сложной. Фокус внимания сейчас сконцентрирован на переговорах по установлению режима тишины, отметил Алексей Лихачев. Он добавил, что в них, помимо госкорпорации, участвуют представители силовых ведомств МИДа и МАГАТЭ. Кроме того, Лихачев сообщил, что Киев под разными предлогами откладывает ремонтные работы на линии электропередачи Днепровская, которая простаивает с марта. Также генеральный директор Росатома рассказал, что корпорация наращивает численность персонала на АЭС «Бушер» в Иране. Вчера прибыли еще 9 наших сотрудников для участия в плановом предупредительном ремонте действующего энергоблока номер 1. Таким образом, общее число инженерно-технического персонала «Росатома» достигло 135 человек, отметил Лихачев. Российского певца и блогера Холидей Бой внесли в базу миротворца. Ивану Минаеву вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранные нелегальным путем личные данные людей, посещавших Крым и Донбасс, в их числе журналисты, политики и деятели культуры. В России доступ к порталу заблокирован. Lancet предупредил о риске вымирания человечества из-за искусственного интеллекта к 2100 году. К такому развитию ситуации может привести и применение ядерного оружия, говорится в опубликованном в журнале исследовании. Авторы доклада выделили более 300 потенциальных угроз для населения Земли, разделив их по 4 категориям. Первые две содержат 17 экзистенциальных рисков, которые могут привести к вымиранию людей. Так, в высшую категорию попали ядерный конфликт, способный вызвать массовый голод вследствие ядерной зимы, и злонамеренное применение искусственного интеллекта, в том числе для разработки биологического оружия. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
7: Флисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
4: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Со мной сегодня Юля Власова.
9: Я Юлечка, тут.
4: Привет.
9: Привет, привет.
4: Поговорим про отношения. Кстати, поговорим. По-моему, на моей памяти это впервые мы трогаем эту, я бы сказал, ядерную реактивную тему. Но сначала я, кстати, хочу поздравить всех наших слушателей, значит, с праздниками. Да, значит, у кого уже Пасха, значит, Христос воскрес, у кого сегодня только вербное воскресенье с вербным воскресеньем. А у нас в гостях Анастасия Плеско, психолог, врач-психиатр, эксперт по отношениям. Анастасия, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я, спасибо, кстати, вот, да, неожиданно тут вспомнила, вот раз уж у нас такие там праздники церковные большие, да, что как раз там в Евангелиях-то теме отношений много внимания уделяется. И в том числе там даже есть понятие там про невест как юродивые, не юродивые, в смысле ответственные, безответственные. Давайте, во-первых, поймем вот что. Почему вопрос с отношениями – это сфера компетенции, скажем так, психологов и психиатров? Хочешь сказать, а не юристов?
10: Ну, потому что все-таки, да, потому что все-таки от того, какие вы, как бы, насколько качественные отношения вы будете создавать, в первую очередь зависит от ваших некоторых характеристик психологических, ну и точнее даже от вашей зрелости. Вот насколько вы зрелы, насколько вы автономны, сильны, вот такие отношения вы будете создавать.
4: Так, я вообще... Считаю себя совершенно некомпетентным в этой теме, поэтому я буду как бы конспектировать и вот идти за... Вот вы скажете, качественные отношения. Что такое качественные отношения?
10: А, хорошо, да, качественные отношения, это... Ну, то есть, смотрите, есть отношения, в которых люди ресурс свой теряют, а есть отношения, в которых они его набирают. Вот качественные отношения, это такие отношения, в которых ты чем дольше находишься, тем тебе лучше, тем тебе кайфовее жить, и тем у тебя вообще больше, ну, добра становится. Вот это качественные отношения.
4: У меня знакомые филологи тут, значит, рассказали анекдот по мотивам сказки про рыбака и рыбку. Да, ну вот вы помните, там старик, старуха, ага, золотая рыбка, да, да. И старик бесконечно ходит к рыбке и транслирует ей желание своей жены. Да, там, да. Хочет она там новое корыто, потом столбовой дворянкой, потом уже владычица морской. И вопрос был такой, а почему старик вообще это делает? Почему вот он продолжает доносить до рыбки вот эти вот как бы хотелки своей супруги? И как мне рассказали, правильный ответ, потому что он ее любит. Что в данном случае, вот, как бы, любовь старика, это вот как бы пример его такой привязанности и стабильности их брака.
10: Просто он каблучник. Ну, не совсем. Я бы назвала эти отношения любовью. Это, скорее всего...
9: Зависимость.
10: Да, зависимость некая, и даже страх. То есть там, конечно, были какие-то выгоды у старика.
9: Это старик был зависимый или старуха была?
10: Старуха? Нет, со старухой как раз все было хорошо. Она просто нашла себе, ну, такого слабоватого партнера, который не мог с ней...
9: тюкать.
10: Да, как, ну, да, который не мог с ней быть на равных. И все, и, ну, ну, поэтому она им командовала. А если бы, ну, старик был бы, конечно, посильнее, так и конец был бы у сказки был другой. Ну, и
4: тогда
10: не бы
4: не было бы у них их брака, наверное. Тут, я тут тоже...
11: Рыбка была психотерапевтом, она расставилась.
4: Недавно смотрел отрывок из какой-то американской программы, где собрали вот пары, типа, дольше всех прожившие. И там вот была пара, они там, которые вместе в браке провели, ну, я не помню, там, 47 лет или 55. И ведущий спрашивает, ну, благопристойные такие, симпатичные, как бы уже такие в возрасте люди. И ведущий спрашивает у женщины, говорит, ну, говорит, скажите честно, неужели вам ни разу не хотелось с ним развестись? И она говорит, она так, глаза такие, развестись? Ни разу. Убить его каждый день.
10: Да, и в этом есть такая большая доля женской мудрости. Да, развестись ни разу. Зачем разводиться? Я всегда говорю, развод отменяется. Развода не будет. Отношения, они могут длиться столько, сколько вам нужно. Вот, методы есть.
4: Так, хорошо, стоп. Угу. Качественные отношения, окей, мы зафиксировали, что так. Это то, в чем ты приобретаешь. Да,
10: да,
4: и
10: просто.
4: Значит, поэтому, вы сказали, разводиться не нужно, отношения должны длиться...
10: Ну, я так немного сейчас, наверное, некорректно сказала. Нет, конечно, есть ситуации, когда надо, значит, ну, и необходимо развестись, но я как бы вообще, ну, я несу следующую мысль, что в отношениях не должно быть драмы. И если вдруг что-то у вас идет не так, всегда можно подобрать буквально математически какой-то метод, который вам позволит эти отношения выровнять. Но для этого, конечно же, к отношениям необходимо относиться как к некой системе, которая должна, как бы, ну, которая должна развиваться. Если ты все делаешь правильно, ты эту систему правильно, значит, ну, как бы подсобрал, то ты можешь на нее влиять, там, улучшать ее и усиливать. А если неправильно собрал и не знаешь, как ей управлять, ну, тогда, конечно, там, тебе остается развод. Вот.
11: А что это за система такая? Я вот, когда ваш телеграм-канал листала, увидела про Эния-стиль, что-то такое. Для меня вообще это вот новое понятие. И там какие-то север, запад, юг, восток. Что это
10: да,
11: такое?
10: Да, да,
11: это
10: есть такое у нас.
11: Это соционика или что это отличное какое-то направление?
10: Это одна из типологий, она просто очень простая, на ее языке легко объяснить, кто кому подходит, а кто кому не подходит. Но вообще вот, скажем так, в рамках математики отношений я использую несколько параметров. Первое, это, конечно, совместимость по психотипам. Если совместимы, значит, окей, мы уже можем какой-то там, ну, не космический корабль, ну, какую-то машину построить. Если вы еще совместимы по мировоззрению, по уровню, ну, по, скажем так, по социальному уровню, то, значит, можем и космический корабль построить и полететь. То есть изначально нужно понимать, насколько вы совместимы.
4: Так, и как вы это делаете? Как это? Сколько надо всматриваться в человека?
11: Анкеты какие-то нужно заполнить или просто одним взглядом определяем?
10: Вы знаете, мы сейчас уже... Я являюсь, наверное, сейчас уже заложником вот этой системы и нее стиль. То есть, с одной стороны, в нее все влюбляются. Я говорю, смотрите, ей очень просто пользоваться. Вот тебе юг идет, вот тебе север. Но ну, в дальнейшем, конечно, как бы люди начинают сильно погружаться, изучать, и это их отдаляет от решения их задач. Поэтому я сейчас говорю, не надо погружаться. Вот если вы хоть какой-то типологией владеете, там посмотрите пару моих эфиров, и вы уже начнете обладать вот так называемым атипологическим мышлением. Ну, уже хотя бы, то есть у каждого человека есть, ну, преобладает некая специфика. Кто-то логик, ну, как по соционике, то же самое. Кто-то эмпат и так далее. И это достаточно легко считать.
11: Я вот думала, интуитивно нас как-то притягивает друг к другу. Любовь это или гормоны, что... А тут, оказывается,
10: ну, если мы говорим...
4: Нет, давайте вам про интуицию потом, вот про типологию давайте закончим. Я вот понял, что я в детстве рос вот в мире, где как раз главенствовала типология отношений. Потому что когда я был совсем маленьким ребенком, там, да, вот какой-нибудь молодой человек приходил к маме и говорил, как бы, мама, я вот начинаю встречаться с девушкой. Как бы мама включала режим типологического анализа. Она, значит, спрашивала там... А где она учится? На какие она оценки учится? Там, кем она хочет стать? Если девочка была там врач или там, ну вот врач
10: учитель,
4: в первую очередь. Учитель, да, это было хорошо. Если врач была там цирковая гимнастка или там какая-нибудь там даже там стюардесса или вагоновожатая, да, это сразу как бы типология ее роняла, да? Там кто-то обязательно выяснял момент фактор национальности. Ну, вот. То есть, получается, наши предки были как бы правы в своей такой логике.
10: Нет, это не совсем так. Они оценивали лишь одну сторону возможного обмена между партнерами. То есть они оценивали как бы тот социальный коридор, в котором они оба находятся, ну там, или потенциальный партнер. А характеристики как раз-то вот если интуитивно начинать выбирать, то мы часто выбираем тех, кто похож на нас. В этом и есть ошибка, потому что ну, человек тот, ну, который обладает идентичными тебе характеристиками, он, ему с тобой как бы нечем обмениваться. Вот на этой интуиции многие создают те самые отношения, в которых потом страдают. Некачественно.
4: Вот теперь тогда давайте к вопросу интуиции вернемся, про который вот Юля сказала. Вообще, между прочим, это мы просто обрадовались праздничным этим всем новостям, а так у нас тема была анонсирована, как почему же нас тянет к тому, от чего потом больно, и как мы выбираем разрушительные отношения. Потому что если смотреть процент разводов в той же самой России, видимо, у россиян с этим как-то не очень. Я так понимаю, что у россиян все плохо с накопительством. У нас мало людей откладывают себе, значит, как бы в банк деньги. У нас плохо с профилактикой заболеваний разных. Да. И как-то вот с отношениями тоже у нас не залаживается.
10: Ну, это с одной стороны, конечно, такой негативный фактор, а с другой стороны и позитивный. То есть, допустим, если люди в какой-то момент поняли, что нахождение рядом для них разрушительно и приняли, ну, значит, ну, решение о разводе, то это их жизнь качественно улучшит. Вот. Значит, наверное... А если...
4: Вообще, я, кстати, читал статистику, что через 2 года после развода, по-моему, 85% людей... Они так или иначе сожалеют. О, как бы содеянном.
11: Хотят обратно сойтись?
4: Не тоже, нет, не всегда сойтись обратно, но именно просто как бы жалеют о том, что это произошло, то есть как бы радикально лучше не становится.
10: Ну, они становятся мудрее, они уже со стороны смотрят на те проблемы, ну, которые привели к разводу, и понимают, что в целом их можно было бы, конечно, обойти. Вот. То есть я бы сказала, что у отношений, ну, что у всех отношений есть разный уровень совместимости. Вот если уровень совместимости по ряду характеристик у партнеров высокий, то, как правило, там они не разводятся, ну, или, по крайней мере, они доходят до глубоких кризисов не в течение первого года или 2 лет там, совместной жизни, а там, ну, через 5-7 уже. Вот. И, а если низкий уровень совместимости, то, конечно, там, ну, мы получаем и токсичные отношения, в которых больно, и драматично, и сложно.
11: А вот когда дошли до кризиса, что делать? И кто должен делать, женщина или мужчина?
10: Ну, я, наверное, сейчас выскажу непопулярное мнение в последнее время, но, конечно, это должна делать женщина. Ну, у мужчин,
11: на наши женские
10: мужчины,
11: плечи
10: да, совсем ручь. По-другому заточен мозг, они все-таки рождены для других задач, и той гибкости, которая есть у женщины, ну, она недостижима вообще для мужчин, особенно в кризисе.
4: Угу. У меня есть любимый анекдот, да, бывает так, что 2 человека нравятся друг другу, но они не могут быть вместе, потому что один из них дура. Извините, такая нотка сексизма.
10: Ну да, это нотка сексизма, да, от меня сейчас там все отпишутся, но я с вами соглашусь, Илья, и как бы я... Это так на самом деле и есть. Нет, знаете, я сейчас... Вот я сейчас вам один пример...
4: Надо на следующих эфирах надо камеру ставить отдельно на нашу звукорежиссера Юлю, потому что ее мимика реакции...
11: Я как сейчас опала, что у нас сегодня не Женя, а Юля звукорежиссер.
4: Я думаю, Женя бы как раз наоборот согласился.
10: Нет, я хочу вам привести один очень простой пример. Когда ко мне приходит на консультацию женщина и говорит: Настя, все, он от меня уже уходит, мне нужно с этим что-то сделать, в 90% случаев мы можем сохранить семью. Если приходит мужчина, я развожу руками, это очень сложно, потому что у него методов влияния на отношения, ну, практически нет. Ну, что он там, айфон купит и, ну, как-то по-другому пообщается с ней, ну, в течение 2 дней, потом его снова сорвет. А через женщину можно все. Поэтому женщинам, конечно, нужно вот обучаться вот. Спокойствию, адекватности.
11: Мудрее и хитрее.
10: Да, да, конечно. И главное, спокойнее. Потому что очень много женщин именно эмоционально раскачанных, которые любят вот в эту драму играть, которые избыточно психологизированы уже, там, абьюзеры, что там, они еще избегающие типы привязанности. А на самом деле все просто. Успокойся и начни нормально разговаривать. Все начинается с коммуникации. Вот так.
11: Хочется адекватного общения. Женщине и
10: мужчине. Хочется, начни адекватно общаться. Всё.
11: А он лежит на диване, может быть,
4: я не
11: говорит.
4: Плачу, это просто дождь.
11: Он не хочу, устал, никуда не пойду на работу, подождите. У меня депрессия.
10: Он же лег на диване не сегодня. Он же не сегодня лег, он лежал. То есть он когда-то начал лежать на диване. И вы продолжали с ним общаться в каком-то стиле, который позволял ему лежать на диване. И вот когда у вас уже произошла так называемая декомпенсация, вы пришли с этими с пакетами из магазина, да, с ребенком плачущим, и начинаете на него орать. Он говорит: ну все, я с тобой развожусь. Ну и нет методов. Не надо доводить до этого.
4: Слушайте, я честно скажу, я всегда с большим подозрением отношусь ко всяким рассказам вот про там методологии, типологии, что там вот всех людей можно поделить по группам.
11: И в гороскоп не веришь, да?
4: Кошмар, да? Прикинь,
11: я
4: вообще.
11: Я тоже не верю, да.
4: Вот, но при этом, ну, в общем, мы выяснили, что я тут там только анекдотами козырнуть могу в таком разговоре. Я помню, был в свое время анекдот, что один фабрикант приходит, еврей, приходит к раввину. Говорит, у меня все плохо на фабрике. Вот с бизнесом все очень плохо. Говорит, что мне делать? Он говорит, возьми Тору в руки, ну, священную книгу, и начни каждый день обходить все цеха твоего предприятия. Вот ты вот должен как бы в 8 утра прийти, и ты должен в каждую комнату зайти и там постоять там минут по 5, там 10. И, собственно, этот владелец, он начал как бы с Торой в руках приходить и смотреть. И вот когда он 10 минут стоял в очередном, он говорил, так, а что у вас здесь там грязно, а что это? И вот ему достаточно оказалось там полтора месяца как бы походить по своему этому предприятию, что там все волшебным образом наладилось, как бы, и Тора ему помогла. И здесь вот, мне кажется, то же самое отчасти есть. То есть если там люди про себя решают, что они все-таки могут и хотят быть вместе, тогда это вот появляется это определение, любовь – это глагол, то есть когда ты что-то делаешь сознательно.
10: Да, это абсолютно, абсолютно так. И, к сожалению, ну, когда люди создают отношения из дефицита, ну, да, вот часто женщины, они начинают, ну, как-то слишком торопиться, мне уже 42, мне надо было в роддом ехать вчера, а мне еще даже мужа нет. Конечно, они залетают в отношения, и не только, в том, ну, как бы вот за первого попавшегося, и все. И потом уже, ну, где-то, а через год, ну с ними происходит вот тот самый первый кризис, когда уже маски сняты, и ты понимаешь, с кем ты имеешь дело. А методов на решение вот этих задач с конкретным человеком у тебя просто нет. Вот и получается развод.
4: Плюс 7-925-888-948 телефон для ваших смс-сообщений. Телеграм латиница говорит МСК-бот. Что-то, кстати, прилетает в Телеграм. Все нормально. Пользуйтесь. Также у нас есть бот в Максе, который можно узнать у нас на сайте. Юль, давай, как ты вот неравнодушный человек, расскажешь основные претензии к мужчинам со стороны
11: прям
4: современных
11: так,
4: женщин, да, как бы. Потому что я, например, их представить не могу себе, конечно.
11: Конечно. Не, ну, на самом деле, я когда стала там много чего слушать и читать, я поняла, что так таковых претензий у меня и нету. Ну, какие у меня были претензии, например...
4: Ну, не обязательно у тебя, может, там на женских форумах, там
11: ну,
4: ваших...
11: А, ну, на форумах как... среди подружки, если
4: подружки,
11: это все
4: да.
11: поднять, да, да. всполошить, то это, конечно, да. вообще дремучий лес. Ну, начинается все с того, что вот я его прошу что-то сделать, а он не делает. Там попросила всего-то раз в неделю забрать детей из детского садика, а он не сделал. Да. Я также работаю, столько же работаю, сколько и он, но вот почему-то я все успеваю,
4: да, вот
11: а
4: давай
11: он
4: не
11: нет.
4: будем торопиться. Вот так. Это безответственность это можно назвать, да, наверное?
11: Можно сказать, да.
4: Вот проблема безответственности. И самое главное, я так понимаю, что ведь многие женщины сегодня, они, опасаясь подобного, ну, как бы, и начинают входить в отношения уже с этой опаской, то есть там, не знаю, мне приходится слышать такое... Там, если мужчина во время вот нашего знакомства там опоздает ко мне там, на второе-третье свидание там, на 10 минут, все, я там с ним общаться не буду. Там, ну.
10: Это уже чек-лист пунктики, сразу такой. Да, это уже пунктики, конечно. Ну, знаете, вот бояться того, что твой мужчина окажется безответственным, это так же, как бояться ну, того, что он станет, допустим, неверным. Потому что безответственность и неверность это уже продукт ну, того, что у вас происходит в отношениях. То есть никогда не бывает ну, такого, чтобы один партнер идеальный, вот все на ней, а второй вот такой вот бездарь, бедолага, вот ничего он не делает. Нет, конечно. Потому что изначально они были там, ну, как бы плюс-минус одинаковые. Затем что-то пошло не так, возникает, ну, все равно некое токсичное общение. Мужчины, они обычно, ну, либо они нападают, либо они отдаляются в этом случае, а женщины, вот они сразу, ну вот такие жертвы. А все, от меня сейчас отпишутся все. Ну, это на самом деле так. Вот, я
4: да
10: просто...
4: Да к вам придут большое количество мужчин,
10: да,
4: я думаю. Значит,
10: да, мужчины придут. Я просто, я об этом говорю, ну, для того, чтобы женщины понимали, что, во-первых, им не нужно доводить до предела, а во-вторых, у них есть всегда возможность воздействовать на мужчин. И в первую очередь, это обычная позиция взрослого человека. Не когда ты там уже, там, две недели ты работаешь без выходных, а потом ты, как бы, ты на него, ну, все это вы вывалило. А если обычно обычным, простым языком, на равных с ним как бы донести необходимость, ну, того, что тебе нужно сделать, он это сделает. Ну, с ним же все в порядке. Ты когда за него замуж выходила, он же был в порядке, и сейчас он тоже в порядке. Просто зачастую...
11: Просто в неком шоке, что вообще происходит.
4: Ну, кстати, вот, знаете, я здесь с вами отчасти поспорю, потому что мне в как бы кругу общения с мужчинами приходилось сталкиваться с такой достаточно циничной позицией, то есть как бы цинично, я бы сказал, такой предпринимательской. Когда вот, ну, мужчины говорили, там, мне не нравится жить одному. Ну, вот мне чисто, мне не нравится жить одному, мне надо, чтобы у меня дома было прибрано, мне надо, чтобы мне было приятно, там, там, с кем-то поговорить.
11: Значит, и он говорит, да. Веру ему хочется.
4: Да, да, да. И он говорит, значит, там, вот как, вот ты, у меня есть представление, какая женщина мне нужна. У меня есть представление, какую сумму денег я готов инвестировать, вот в то, чтобы у меня потом вот это вот появилось.
11: Угу.
4: Да, и, да, соответственно, как бы подбирая вот эту женщину, которая на это состояние откликнется, он очень интенсивно начинает за ней ухаживать, забрасывать ее подарками, луну с неба, т.д., там вот как бы ты мне очень нужна. Дальше как бы оформляются отношения, и, условно говоря, там он делает так, чтобы она не работала, и все, и он ее закрывает у себя дома на ключ, и он уже выделяет ей строго как бы сколько надо на быт.
11: Уменьшается.
4: Да, в разы уменьшается. Там еще есть какое-то эмоциональное, психологическое влияние, которое делается вполне сознательно. И все. И человек, в общем-то, получает себе низкобюджетную домохозяйку. Достаточно сознательно и цинично он идет на это.
10: Ну, не каждая женщина на это пойдет. Ну, так. Конечно, нужно быть в сильной позиции, чтобы подобного с тобой просто не произошло. Ну, что означает,
11: дачный
10: он
11: договор
10: тебе
11: надо сразу
10: какую-то
11: заключать
10: сумму, потом, значит, сиди дома, не работай. Нет, нужно всегда строить отношения по принципу партнерства. И это уже в самом начале же понятно, кто на что вообще рассчитывает. И все. То есть вы сейчас описали, конечно, такую очень крайнюю ситуацию, когда женщина, имеет достаточную степень инфантилизма, чтобы пойти на это. Там мне дают деньги, я такая сижу, варю борщ и на что-то еще рассчитываю. Естественно, у кого деньги, тот все и контролирует. Это не новость.
11: То есть, если он говорит, там, свою работу можешь оставить, я тебя полностью обеспечу, ты такая говоришь, ну, вот что... Что ты говоришь?
10: Нужно сказать, что моя
11: работа, и все, я вся твоя.
10: Нет, ему, конечно, нужно сказать, что если у тебя есть возможность нас с тобой вместе содержать и развивать самостоятельно материальную базу нашей семьи, ну, конечно, делает, но мою работу я не оставлю, потому что нужно, как бы, нужно работать. И современная женщина, она должна иметь, ну, свою такую хорошую профессиональную базу под ногами.
4: Слушайте, мы же тоже с вами понимаем, что жизнь-то, она не поддается стопроцентному контролю. В этом плане, вот я сейчас сижу, по-моему, это был Савва Мамонтов, а может быть Морозов, вот из наших дореволюционных таких миллионеров, он разорялся, по-моему, три раза. Он разорялся три раза, как бы поднимался из пепла, и вот в последний раз, по-моему, когда вот у него там совсем тревожная ситуация была, его выручила собственная мать. Потому что, оказывается, ну, то есть у него там мать была верующей женщиной, и он ей дарил денежные подарки вот на все церковные праздники. И она их не тратила на себя, и она их как бы складывала. И у нее сложилась как бы крупная сумма, которая в какой-то момент ему позволила там оттолкнуться и начать двигаться дальше. Естественно, он ей потом вернул, но вот такой нюанс, что здесь, правда, мать выступает, а не жена, но вот как такая мудрая женщина, которая не эксплуатировала там успех своего сына, а вот как-то откладывала на черный денечек. То есть тут тоже такая своеобразная мудрость.
10: Не, ну
4: была.
10: Мама и жена — это разные вещи. Мама-то понятно, там же материнский инстинкт, там будешь откладывать. Но другое дело, что, ну, мы же говорим именно про мужеско-женские отношения, а там, конечно, должны быть более высокие требования к мужчине. Я к тому, что если женщина, она не ослабляет свою позицию и ведет адекватный диалог с партнером, то, как правило, вот этих кризисов и не будет, что она раз там, и им там обнаружила его, и, там, его лежащим на диване, например. Вот, или что там, он не забрал ребенка из садика. Это не случайная ситуация, это уже результат какой-то системы.
4: Максим нам пишет в Телеграме, это же психопатические мужчины, не уточняют, про каких мужчин речь, а таких меньшинство.
10: Он правильно говорит. Максим правильно
4: сейчас
10: сказал.
4: А тогда уточните, таких это каких? Это что, какие такие мужчины психопатические?
10: Это, значит, конечно, не психо... Это не та психопатия, которая имеется в виду психиатрами именно. Это просто, это мужчины, которые, как партнеры, достаточно слабы. То есть они не умеют быть в диалоге, они не умеют где-то подстраиваться, они не умеют быть командой. И тогда им проще дать деньги, деньги, посадить дома и иметь уже вот, готовую...
11: Затворницу.
10: Да, да, такую затворницу. То есть это самый примитивный вариант отношений.
4: Я, кстати, слышал такую теорию, что якобы Россия — это вот единственная из европейских стран, вот в культурный код которого там на уровне домостроя вписано то, что женщин можно и нужно бить. Потому что вот на самом деле, если посмотреть какие-нибудь европейские страны, там Италия, Польша, где культ Девы Мадонны, где это все переносится, то есть там женщинам прощают очень много. Вот. А у нас, мне кажется, вот такой брутализм, он часто переходит вот в опасные как бы формы. Единственное, у нас через 20 секунд начнутся новости, поэтому мы, наверное, к этой теме уже перейдем попозже. Во второй части программы. Итак, я просто сейчас напомню, что смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 8948. Телеграм латиница в одно слово говорит МСК-бот. У нас сегодня в гостях Анастасия Плиско, психолог, врач-психиатр, эксперт по отношениям. И вот, собственно, эти отношения мы и обсуждаем. Продолжим после новостей.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Зеленский назвал неожиданным заявление президента США об энергетическом перемирии. Украинский лидер отметил, что оно стало для него новостью. Но если россияне согласны на прекращение огня в энергетической сфере, Украина тоже согласится. Если Трамп договорился об этом с Путиным, пожалуйста, сообщите нам, сказал Зеленский в беседе с Axios. О согласии России и Украины на энергетическое перемирие глава Белого дома сообщил сегодня в своей соцсети. Сети Трусошел. Такое заявление президент США сделал на фоне договоренности о поставках российского дизельного топлива на американские мировые рынки. Для ее реализации Вашингтон временно ослабил рестрикции в отношении Москвы. Яндекс рассказала о восстановлении доступа к сервисам. Они постепенно возвращаются к работе после сбоя. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей, и продолжают работу, чтобы они как можно быстрее стали доступны в полном объеме во всех регионах, заявили в пресс-службе компании. Там отметили, что речь идет о Яндекс.Поиске, Яндекс.Картах, Яндекс.Такси, Яндекс.Почте и Алисе. При этом представители компании отметили, что пока часть функций остается недоступно. На подъездах к Крымскому мосту скопилось 900 автомобилей. Время ожидания проезда составляет около 2 часов. Информация появилась в телеграм-канале, рассказывающем о ситуации на подходах к переправе. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 600 транспортных средств, со стороны Керчи 300, говорится в публикации. Ожидающим проезда по Крымскому мосту автомобилистам рекомендуют сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. «Ахмат» и «Балтика» сыграли в ничью в матче 10-го тура РПЛ. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 0-0. Клуб из Калининграда, в активе которого 12 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда продлила серию без побед в чемпионате до 4 матчей. Грозненский футбольный клуб с 11 очками располагается на 11-м месте. В следующем туре 18 октября «Ахмат» в гостях сыграет с петербургским «Зенитом». В этот же день примет Ростов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице пасмурно, около +13 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Завтра днем в столице пасмурно, местами небольшой дождь, до +16 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
12: 9:00. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
13: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Thank you. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
16: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
17: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
16: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
18: Повтор лучшего.
19: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
11: Всем добрый вечер. Большая перемена. И ее ведущий, бессменный, мне все хотелось произнести это слово, Власова Юлия и Илья Переседов.
4: Вечер добрый.
11: В гостях у нас сегодня Анастасия Плеско, психолог, врач-психиатр, эксперт по отношениям.
20: Всем добрый вечер.
4: Собственно, эти отношения мы и обсуждаем.
11: Наконец-то мы обсуждаем отношения.
4: В ленте вылезла вот такая новость. В Кувейте зафиксировали один из самых коротких браков, по всей видимости, в истории человечества. Пара развелась прямо в ЗАГСе спустя 3 минуты после регистрации. После клятв молодожены направились к выходу, невеста споткнулась, жених резко назвал ее дурой, девушка тут же потребовала развод, сотрудники оформили его на месте. История разошлась по соцсетям, и многие поддержали невесту.
11: А он токсичный просто.
20: Или она токсичная. Ну, в общем, вот они, интересно. Конечно, слабые партнеры. Они не смогли договориться, вряд ли бы они смогли бы это сделать там на какую-то большую тему.
4: И в смс-ке нам пишут, уснул, не попрощавшись, развожусь. Ну, кстати, бывает и такое. Да, кстати, например, плюс 925-888-948 это смс для сообщений. И телеграм латинцы в одно слово говорит МСК-бот. И еще есть бот в Максе на сайте QR-код, чтобы его открыть. Да, пожалуйста.
20: А, я хотела сказать, что вот это вот, значит, уснул, не попрощавшись, и сейчас развожусь, это всегда вершина айсберга. Там были некие другие события, которые, ну, которые часто остаются для мужчин, ну, просто незамеченными. Ну, потому что мужчины, они немного по-другому устроены. И тут он такой, ну, подумаешь, ну, не попрощался, а зачем разводиться? А у женщины там уже целый анамнез на него собран.
4: Так, Юля, у тебя были вопросы, mm-hmm. я так помню, к нашей гости.
11: Ну, вот... Ну, мне хотелось бы, например, какие-то, может быть, это мифы, не мифы. Я когда-то пыталась заниматься с психологом, проработать, так сказать, себя. Но вот у меня ни с одним из психологов у меня почему-то не сложилась работа. И вот начинали мы, например, вот эту самую проработку с того, что расскажи про своего отца.
4: Именно
11: расскажи...
4: на тему отношений ты имеешь в виду?
11: Да, да, вот я, допустим, говорю, что-то у меня не складывается в отношениях с моим мужем. А меня отправляют вот в мой детский опыт, так сказать, там
20: да,
11: папа, мама, вот эта модель их взаимоотношения. Вот вы как считаете вообще, это нужно делать, не нужно? И насколько это может затянуться?
20: Ну, вы знаете, к сожалению, методы классической психологии, они не могут нам предложить быстрого решения в теме отношений. А тут как раз нам, то есть, а нам и как раз, ну, как вот эти самые быстрые решения-то и нужны. Допустим, вам уже там 42 года, вам уже нужно замуж, вам уже хочется рожать, вы приходите к психологу, он говорит, да у тебя же там какой-нибудь избегающий тип привязанности, да ты, оказывается, там, как, ну, капитально травмирован в детстве, и вот сейчас тебе там эта терапия на пару лет. будет нужна. Вот, я не отрицаю эти методы, но у меня вообще они другие. Я считаю, что, во-первых, абсолютно любой человек в любом состоянии может создать, конечно, при определенном уровне осознанности абсолютно здоровые отношения. Нужно просто для этого подобрать партнера по психотипу, партнера из своего социального коридора и предварительно подтянуть себя в плане адекватности, то есть прямо надрессировать себя, общаться из позиции взрослого. И все. И тогда не нужно ничего прорабатывать. Или вы, конечно, ходите и прорабатываете, но при этом вы уже будете в нормальных отношениях.
4: Вот нам пишут сообщение, то ли в СМС, то ли в МАКС, вот что там, проблема в отношениях, говорит все время, что дела. Вот это вот, вы уже так сейчас критически отозвались об избегающем типе привязанности, но действительно, вот бывают люди, которые говорят, я не в состоянии обсудить наши проблемы в отношениях, потому что мой партнер, он постоянно, я вот потом подумаем, я на работе, что-то ко мне цепляешься, я работаю.
20: К любому человеку можно найти подход. Это же не стул, это не дерево. То есть либо там уже есть какой-то внутренний конфликт, которого раньше не было, и вот сейчас он уже есть, он сформированный, и вот именно в рамках этого конфликта женщина там или мужчина, они пытаются разговаривать с партнером. Ко всем можно найти подход. Даже, например, если мы говорим про состояние конфликта, нужно просто подобрать время, нужно подобрать слова, нужно хотя бы чуть-чуть понимать, какого он психотипа, и все, и диалог начнется. То есть, если партнер абсолютно закрыт, это не касается избегающего типа привязанности, это скорее говорит о том, что между вами дистанция, и уже очень давно. Вот такая моя позиция.
11: А если вот эти вот отношения и, допустим, это брак, и вот эта дистанция, она затянулась, есть ли какие-то вот радикальные методы, чтобы встряхнуть мужчину?
20: Есть, конечно же.
11: Вот, даже парочку.
20: Всегда.
4: У нас программа 16+, поэтому надо это учитывать,
20: да,
4: про встряску мужчин.
20: Да, встряска мужчин. Значит, нужно запомнить одно, вот если меня еще, сейчас, конечно, слушают женщины, которые находятся в подобной ситуации, всегда помогает смена стиля общения. То есть обычно в таком затянувшемся конфликте они общаются уже либо из позиции там такое нападение, либо они такие учителя, либо они там такие жертвы. Вот. Нужно просто расслабиться и начать общаться с ним вот так, как будто завтра, я не знаю, будет ядерный взрыв, и вы умрете. И вот,
11: что-то
20: и вот на
11: неожиданное
20: самом деле,
11: предложение.
20: Да, и вот сегодня все просто. И вот как только вы начинаете общаться легко, спокойно, для этого иногда, конечно, требуются усилия, но напряжение начинает спадать, оно спадает, и вот уже между вами возможно, иные около взрослые мотивы, иные, и уже затем возможен диалог, из которого вы выйдете уже другой парой. Вот.
4: Слушайте, знаете, у меня вот есть подозрение, периодически возникает. Все, наверное, слышали такое словосочетание «каргокульт». Для слушателей, которые не слышали, я объясню, этнографы обратили внимание, что какой-то из племен, по-моему, они жили на Амазонке или где-то еще, в таком первобытном состоянии, у них была, на их территории была военная база, куда периодически прилетали самолеты, и в эти самолеты заходили белые колонизаторы, выносили оттуда коробки со вкусными продуктами, и часть раздавали местному населению, тем это все очень нравилось. А потом, уехали белые люди, и вот эти наивные местные жители столкнулись с проблемой, что компота больше нет, и они решили сделать то же самое, что делали белые люди. То есть они из бамбука построили самолет и стали периодически туда заходить в надежде, что они оттуда вынесут коробки с компотом. То есть они сначала... И они этому уделяли очень много внимания. То есть компот не появлялся. Наверное, мы сделали не тот самолет. Они сделали более похожий самолет. Наверное, туда может заходить не абы кто. Туда стал заходить жрец, понимаете?
11: Интересное рассуждение.
4: Да. То есть когда делают очень похожие вещи, но они не имеют ничего общего с тем, как устроен мир и как летают самолеты. Похоже, я слышал, кстати, по-моему, то ли про Одессу, то ли про какой-то другой город после революции, когда большевики прогнали всех местных известных чиновников и набрали людей правильного классового происхождения и сделали чиновников из них. И как бы они тоже, они приходили в кабинет, они видели, что чиновники сидят в кабинете за столом, они перекладывают бумажки слева направо. И они делали то же самое, но почему-то трамвай не ездил, там электричество обрубилось и так далее. Я к тому, что... Ну, по моим ощущениям, огромное количество людей сегодня, когда при них говорят про отношения, про семью, да. про семью с долгими какими-то тоже, с навыком решения внутренних проблем, для них это карго-культ, потому что в их кругу, ни в их детстве, ни среди тех людей, которые их окружают, таких примеров не было. И в лучшем случае, когда они это пытаются это сделать, они делают что-то, что они видели в кино. Или что-то, про что они читали в книге.
20: Там драма.
4: Да, и тут вот поэтому вопрос скорее, где найти тот образец, ну, по которому можно понять, как бы, как оно работает в реальности.
11: Я считаю, в школы нужно в старшие классы добавлять такой предмет.
20: Ну, я не могу себя рекламировать, поэтому я просто говорю, что вот что вы можете сделать именно сегодня, если у вас нет возможности, ну, погрузить себя в какую-то среду и где-то взять, ну, подходящий пример. Вы должны просто сесть и задуматься, как мы разговариваем, как я общаюсь, потому что семья – это на 90% та коммуникация, которая происходит между вами. Если вы ее в состоянии сделать прозрачной, чистой, спокойной, вы любые проблемы решите. Это нормальная рекомендация, тут ничего такого нет. То есть нужно, конечно, нет примеров, но их на самом деле нет. Их нет в фильмах, их нет в книгах. Мне часто говорят: Настя, приведите нам пример какой-нибудь, ну, таких нормальных отношений, ну, в каком-то фильме. Ну, их нет. Ну, потому что нормальные отношения показывать скучно. Этот фильм, он не окупится.
4: Я вообще считаю, что во всем виноват Лев Николаевич Толстой.
20: Да,
4: я
20: да,
4: вам
20: да.
4: хочу сказать. Так.
11: Анна Каренина, что ли?
4: Да, вот этой, да. Я бы даже сказал,
11: паскудной
4: и подлой первой фразой, что все семьи да. счастливы одинаково, каждая несчастная семья несчастна по-своему. Ой. В реальности, как раз, по-моему, все наоборот.
20: Да.
4: Несчастные семьи несчастны одинаково, а каждая счастливая семья счастлива по-своему.
20: Вы не поверите, я это постоянно говорю. Я тоже на это, вот именно на этой фразе делаю.
11: Все поле, да. Анастасия, что мы уже заговорили на вашем языке.
20: Да, так и есть. Потому что быть в счастливых отношениях гораздо проще, чем в токсичных. Но, к сожалению, да, нет методов, нет даже навыка подумать, а что я сейчас делаю, а если я сейчас просто промолчу, а если я сейчас не буду добивать, а если я дам адекватную обратную связь или запрошу ее. Ну, потому что у нас в России, конечно, у нас, ну, в целом, как бы, ну, такой драматичный архетип, мы любим такие страдания, мы любим, там, допустим, любишь, докажи, вот. И, конечно, мы предпочитаем отношения на взрыв, вот, когда он там пошел ради меня, а на самом деле обычные отношения, они очень спокойные, ровные, и часто люди, когда...
4: И скучные.
20: Да, и когда люди из токсичных выходят нормально, они говорят: а что тут делать-то, мне как бы скучновато, и даже за волосы меня тут никто не потаскает. Это все.
11: Я сейчас вспомнила истории с детства, и это вот, наверное, тоже отсылка будет к Энио Стилю, потому что я вот выявила, что я север, я достаточно скучная в своих предъявах, так сказать, ну вот, и фантазиях. А у нас была девочка, я помню, в компании, когда еще там летом отдыхала в санатории, и она говорит, ну вот ее окружают мальчики, она такая: я хотела бы, чтобы ты достал мне звезду с неба. Он говорит: ну блин, ну как я там тебе... Ну хотя бы вот... Санаторий назывался «Дружба». Ну, хотя бы вот эту букву «Ж».
20: Ну, хотя бы, да, середины, да, залезь и вытащи.
11: Вот, ну, это, конечно, интересно, что... И вроде как мальчишки сразу такие замотивированные. Да, достану. Если он не достанет, я достану. И она такая выбирает там... Это да. правильная женская позиция, ну, такая, ну,
20: нет,
11: точнее, еще девчачья.
20: Уже, ну, знаете, я в специфику, я как бы в силу специфики моей деятельности, я очень настороженно отношусь к истероидным проявлениям. Мне женская истеричность не нравится.
11: Это истеричность.
20: Что, ну, вот любая избыточность такая, вот я там тебя не люблю, а сегодня я тебя люблю, букву «Ж» давай мне неси, она всегда приводит к проблемам.
4: Сейчас фразу «неси мне букву «Ж». Это какой-то сленг или что?
11: Это будет «Д», я не помню уже. Ну, «Дружба». Я не помню, какая там буква была.
20: Вот. Точно. Конечно, нужно всегда быть спокойнее, мудрее и быть, конечно же, в сильной позиции. И все тогда, и мужчины рядом с тобой будут адекватные, отношения будут нормальные. Вот.
11: А вот еще вопрос у меня. Как низкая самооценка или слабая жизненная позиция влияет на выбор партнера?
20: Ну, конечно же, чем ниже твоя самооценка, тем, как бы, тем с большим разрывом в ресурсе партнера ты себе выберешь. И если ты создаешь неравную пару, то есть партнер сильнее тебя, не знаю, там богаче, интеллектуальнее, более развит, более социализирован, то рано или поздно...
11: А я подтянусь за ним, может быть. А вот, вот это вот Джулия Робертс, ты где-то там она играла...
4: Красотка?
11: Да-да-да, ну, красотка.
4: Это сказка. О, я сейчас я
11: а что, не бывает
4: скажу.
11: Так в жизни? Нет, так не бывает.
20: Это мой любимый фильм.
4: Слушай, это вторая, кстати...
11: Я
4: это второе, это второе проклятие русского народа.
11: Да,
4: после Толстого.
11: Да. Я его смотрела раз 10 вот, на протяжении да, всей вот. Жизни вот, и мечтала да. о таких сапогах, вот, как
4: конечно.
11: В нее.
4: Да, вот я считаю, что действительно вот в 90-е было три таких мины замедленного действия, которые свернули мозги нашему народонаселению. Первое, это вот как бы растиражированная фраза Толстого о том, что да. якобы счастливые семьи одинаковые. Второе, это фильм, серия фильмов про Анжелику. И виды да, Версаля, да. потому что весь этот вот да, евроремонт
11: да, да.
4: с этими
11: с
4: колоннами, да. он родом оттуда, то есть нищие люди смотрели вот на эти, и когда им хотелось что-то, какой-то красоты, они делали вот это.
11: Наш знакомый Олег про это как раз рассказывал в эфире.
4: Да, и третье, это как раз фильм «Красотка» Джулии Робертс, который дает абсолютно ложные поведенческие алгоритмы. И самая ключевая там история, даже не то, что там миллионер влюбился в проститутку, да, там женщина с низкой социальной ответственности. Там есть очень характерный эпизод, когда вот мужчина дает этой девушке свою там платиновую карту и говорит, иди в магазин и вот как бы оденься для вечернего выхода. Ну, сначала ее вообще не хотят пускать, там она находит человека, который приводит, и там есть нюанс такой, то есть она заносит, ну, выражаясь по нашему языку, котлету денег в магазин, и ее одевают с ног до головы, и она превращается в леди.
11: Тут же.
4: На самом деле, как бы, халявы не бывает даже за деньги. И если вот эта, как бы, простушка придет в какой-то модный салон, у нее деньги возьмут, но ей втридорога впарят позапрошлую коллекцию, ее оденут как ярмарочного клоуна, и еще как бы в спину посмеются. И никто не будет ей сильно благодарен за то, что она оставила там деньги своего папика.
11: Так ее, кстати, в первом салоне не стали вообще её, одевать.
4: Нет, ее не стали одевать, потому что они не думали, что у нее есть деньги.
11: А то, что
4: когда они увидели, что у нее есть деньги, и они открыли ее внутреннюю красоту, и она уже, будучи преображенной, пришла на этот вечер.
11: Хотите шампанское?
20: Это иллюзия. Это, конечно, это очень мощная иллюзия. Да. Такого, чем больше разница в ресурсах с партнером, тем быстрее эти отношения не закончатся, или вы начнете в них мучиться. Потому что сильный не может быть со слабым, это невозможно.
4: А вот у нас пишет Сергей, моему поколению легко и прекрасно живется во взрослой жизни в любых отношениях. Нас в детстве били, когда мы плакали, чтобы мы не плакали.
20: Ну да, наше поколение умеет терпеть, умеет думать и умеет подстраиваться.
11: Это, по сути, куча детских травм, из которых потом... Пытаешься что-то сделать со своей
20: жизнью. Хочу сказать, знаете, что детство, оно не может пройти без травм. Это невозможно. Ну, как бы задача детства, там, тебя как-то немного начать формировать. А дальше
11: выживают сильнейшие.
20: Да, а если мы люди, которые вообще родились в Советском Союзе, то есть думать о том, что ты избежал травмы, это невозможно. Помните фильм «Батя» был такой со Старовойтовым? Ну, он достаточно такой комичный, но вот это наше советское детство. Ну, если вдруг. Вы не видели?
4: Я не видел.
20: Не смотрите. Тогда.
11: Но сейчас, по-моему, мне кажется, так кардинально все поменялось, уже
20: другие травмы, но травмы все равно есть. Это, ребенок не может расти безоблачно. Он все равно ему будет неудобно, будет некомфортно, что-то там у него останется. Психика, она очень пластична, ее невозможно проработать до конца. И невозможно выйти из детства неповрежденным. Поэтому к этому надо относиться очень спокойно. Со мной всегда все в порядке. Вот всё.
4: А мне очень нравится анекдот про джигита, который, значит, скачет по пустыне и там неделю скачет, другую. У него все кончилось, вода кончилась, еда кончилась, уже собрался умирать. Тут он переезжает через бархан и видит прям большое озеро пресной воды, а на берегу сидит трехглавый деф. Ну, деф — это такой дьявол, там, бес. И вот джигит собрал последнюю волю в кулак, значит, разогнал коня и на полном скаку отрубил деву одну голову. Потом, значит, развернулся, еще последние силы собрал, разогнался, отрубил деву вторую голову. Тут, наконец, Дэв поднимает оставшуюся голову, значит, он до этого смотрел в воду, говорит, слушай,
1: что тебе надо, а? Я хочу пить, так пей! То есть вот этот как бы момент вот с такой как бы психоаналитикой, что мы очень долго начинаем воевать со своими бесами внутренними, вместо того, чтобы начать пить, так пей!
20: Так пей, да, я согласна с этим.
4: Мы начинаем, мне кажется, надо парную консультацию начать.
20: Отличная идея. Да. Потому что редко кто из мужчин прям совпадает со мной в суждениях.
4: Вот в продолжение, кстати, моего разговора, что все-таки действительно, ну вот есть культуры, в которых женщину превозносят и многое прощают, а есть вот те, к которым завышены требовательности. Вот наш слушатель Туарек пишет: «Цените женщин, вы пока не иссякаем в сердце свет. Она единственное чудо создания, лучше в мире нет». Слушайте, ну знаете, если бы вот нам об этом чаще напоминали, я думаю, может быть, и браков побольше как-то сохранялось бы.
20: Ну, к сожалению, мужчины не могут держать это в голове. Да, например, есть, конечно, период эйфории,

0: год, он работать не сможет, они вообще по-другому заточены. Женщины, конечно, они любят все это дело, но у женщин энергии больше гораздо. Женщина может в эйфории быть хоть 10 лет, мужчина, ну, так, около года это и то потолок.
1: Слушайте, я вам расскажу сейчас историю, которой я вот лично был свидетель. В начале 2000-х в Москве была очень заметная, как бы такая очень яркая девушка, там, с образованием ГИМО, вела Инстаграм свой, запрещенный в России сегодня, там, переписывалась с главными редакторами разных СМИ, ну, то есть была вот очень такая, как бы, заметная, немножечко звездная. Я ничего про ее личную жизнь не знаю, но она какой-то, по всей видимости, была. Вот. Ну, то есть, ну, что-то знаю, но сейчас не важно. И в какой-то момент эта девушка, она вот решила остепениться. То есть она поняла, что ей нужен муж. Она вспомнила про свою еврейскую идентичность. Стала ходить в еврейский культурный центр. И там стала ездить в какие-то туры по каким-то, ну, там, памятным местам. И встретила, короче, вот во время этих поездок достаточно скромного, достаточно провинциального, ну, как бы из хорошей семьи, ответственного мужчину. И у них вот начались отношения. На самом деле половина ее знакомых в этот момент не понимали, что она вообще делает, потому что это совершенно был там не человек, например, не нашего круга, не нашего там этого самого. С другой стороны, сделали ставку, как быстро они разойдутся. При этом они остались вместе, поженились религиозным браком, там случились всякие жизненные вызовы, и вот они вместе стали их проходить. И вот это было очень интересно, что, с одной стороны, явно это было ее, как вы говорите, сознательно ответственное взрослое решение, но при этом она не стала изобретать какой-то велосипед. То есть она пошла по проторенной дороге, вот, да, которую видела рядом с собой.
0: Молодец, молодец.
1: И вот тот момент, когда вот что-то совпало, вот первое, второе, третье, вот, да, мы работаем с тем, что есть.
2: То есть это была как бы не такая вот любовь-вспышка, это был прям математический расчет.
1: Ну, наверное.
0: Осознанный расчет был, это несомненно. И осознанный расчет, он всегда более эффективен, чем любовь-вспышка. Многие женщины любят вот некие, как бы неких... Они любят, они ждут бабочек в животе, но эти бабочки в животе с возрастом очень управляемый процесс. Это не то, что там к тебе прилетело, а ты сама, ну как бы ты захотела, там ты пошла по проторенной дороге. Кстати,
1: вы должны сделать тренинг, как управлять своими бабочками в животе, значит, и дрессировать их.
0: Они иногда чуть попозже прилетают, ну просто нужно погрузиться.
2: Уже когда раскроешь человека,
0: конечно, да. Например, после 40 они бабочки в животе, они спонтанно вообще, они в целом, ну, как бы не появляются спонтанно. Нужно пообщаться, дать шанс. Но это уже отдельная тема, как женщины после 40 строят отношения, как они не дают шанса мужчинам даже в смс-ке где-то проявиться. А они, допустим, основная претензия моих
2: с ошибками
0: клиентов,
2: пишут.
0: Нет, не с ошибками. Он спрашивает, как дела. Он спрашивает, как дела.
2: Какой банальный.
0: Почему спрашивает, как дела? Он не знает меня. Что я ему скажу? Я уже устала с этим бороться. Я говорю, а что он должен у вас спросить? Ну что? Он говорит, ну вот, у них нет ответа на этот вопрос.
2: Грустишь? Много. Почему не спишь?
0: Почему не спишь там, да? Вынеси попить, что еще нужно тебе? Какой еще нужно тебе вопрос задать? Вот, это отдельный.
1: Я понял, у меня женский тип в отношениях. Я терпеть не могу, когда мне пишут, как дела. Если мы с тобой вчера разговаривали, и ты знаешь, какие у меня планы, то есть ты в этом смысле демонстрируешь только амнезию свою какую-то.
0: Это уже с претензией, видите ли. Да, сплошные претензии. То есть бабочки могут прилететь и несколько позже, и, ну, то есть, ну, когда ты увидишь человека, вы оба раскроетесь, вы поймете, чем вы можете полезны быть друг для друга. И это все управляемый процесс.
2: А где советуете знакомиться?
0: Исключительно на сайтах знакомств. Исключительно. Объясню, почему.
2: Потому сразу список можно
0: как раз свой
2: выкатить.
0: Там сразу список. Вы сразу... Ну, то есть там можно сформировать хорошую выборку и по типам сразу определять. А где еще... Ну, не знаю, где вы еще такой поток потенциальных партнеров найдете. На улице? Ну как, я не знаю, бросаться на них ходить, в фитнес-залах.
2: Раньше в очередях знакомились, а теперь на сайтах знакомств.
0: Скоро начнем.
2: Вот оно, нынешнее время.
1: Раньше, кстати, было распространено, что семейные пары знакомили своих одиноких друзей. А сегодня, как бы в силу кризиса отношений, в общем-то, это тоже не сильно... Так, заговорились мы, а времечко наше вышло, поэтому я напоминаю, у нас сегодня в гостях была Анастасия Плеско, психолог, врач-психиатр, эксперт по отношениям. Была программа «Большая перемена», Илья Переседов, Юлия Власова. Услышимся через неделю. Всего вам доброго, пока.
2: А вот пишет,
1: отличный эфир про отношения, пишет нам. Приятно, что по радио можно сейчас об этом послушать, не отвлекаясь от дороги, устраивайте почаще. Ура. Ну, я думаю,

0: то мы с Анастасией еще встретимся. Всего доброго, удачной дороги и всех с праздниками. Пока.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 19:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Гендиректор Росатома назвал ситуацию на Запорожской сложной. Фокус внимания сейчас сконцентрирован на переговорах по установлению режима тишины, отметил Алексей Лихачев. Он добавил, что в них, помимо госкорпорации, участвуют представители силовых ведомств МИДа и МАГАТЭ. Кроме того, Лихачев сообщил, что Киев под разными предлогами откладывает ремонтные работы на линии электропередачи Днепровская, которая простаивает с марта. Также генеральный директор Росатома рассказал, что корпорация наращивает численность персонала на АЭС Бушер в Иране. Вчера прибыли еще 9 наших сотрудников для участия в плановом предупредительном ремонте действующего энергоблока номер 1. Таким образом, общее число инженерно-технического персонала Росатома достигло 135 человек, отметил Лихачев. Во Владимире восстановили нарушенное из-за атаки БПЛА водоснабжение. Информация появилась в канале главы региона Александра Авдеева в мессенджере Макс. Губернатор добавил, что без электричества в настоящий момент остаются более 1500 жителей Владимирской области. В 19:00 по Москве энергетики планируют подключить в областном центре 760 абонентов. Остальных до конца суток, говорится в публикации. Авдеев сегодня утром сообщил, что в пригороде Владимира из-за атаки украинских дронов произошло возгорание. Были отключены 2 подстанции. В результате без электричества остались 5000 жителей. Польские полицейские задержали угрожавшего Дональду Туску мужчину. О проведенной спецоперации в соцсети X сообщил сам премьер-министр. Политик поблагодарил стражей порядка за быстрые и решительные действия. При этом никаких подробностей Туск не привел. Сегодня утром полиция Польши по электронным каналам получила информацию о подготовке покушения на премьера Дональда Туска, а также главу МВД и министра-координатора спецслужб республики. Правоохранители сообщили, что пытаются определить IP-адрес отправителя сообщений. ЦСКА обыграл Родину в матче 10-го тура российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая на веб-арене, завершилась со счетом 3-0 в пользу армейцев. Московский клуб набрал 22 очка и сместил петербургский «Зенит» с первого места турнирной таблицы РПЛ. Родина, в активе которой 5 очков, располагается на 15-й позиции. В следующем туре 18 октября ЦСКА сыграет с «Динамо». Днем позже Родина примет Оренбург. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 67 копеек. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94 рубля 97 копеек. И час столицы пасмурно, около плюс 13 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы.
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
6: «Потерянное время». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов.
4: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
3: Марин, ну куда ты опять собралась?
7: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
8: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
3: Рассказываем по пятницам после 12.
8: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 19:06. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа в прямом эфире. Говорим про фитнес. И, в частности, говорим сегодня про здоровый образ жизни, во многом который заключается в сбалансированном здоровом питании. Тем более у нас есть повод. Это обновленные рекомендации по питанию, которые выпущены были в Соединенных Штатах Америки. На них ориентированы все. Ну и, конечно, очень много обсуждений после этого последовало. Что изменилось? Как рекомендуют питаться, чтобы быть здоровым? Здоровыми как раз и будем обсуждать сегодня. Татьяна Горбачева, коуч-нутрициолог, сегодня тоже будет отвечать на вопросы о питании. Ну и вместе побеседуем, что изменилось. Тань, привет.
6: Привет.
5: С праздником тебя. Спасибо. Сегодня день студента, день Татьян. И всех, кто нас слушает, кто как-то причастен к этим двум событиям, праздникам, тоже вас поздравляем. Смотрите, у нас есть не только возможность написать сообщение, смс-портал плюс 7-925-48-948 и телеграм-бот, который принимает сообщение. Его имя говорит МСК-бот в одно слово. Достаточно в телефоне записать, и всегда можете обращаться к чату, и ваши сообщения попадут в прямой эфир, если хотите поучаствовать в дискуссии или задать вопрос. И у нас есть прямой эфир, можно за нами наблюдать. Если хотите смотреть радио, это ВКонтакте, аккаунт радиостанции, и на Ютьюбе, и в Телеграм-канале прямая трансляция. Можно на нас смотреть, Тань, представляешь? Ну что, давай обсуждать. Итак, повод прекрасный. В январе этого года, вот сейчас, буквально пока январь не кончился, в США опубликованы обновленные рекомендации по питанию, и на период там они публикуют до 30-го года. Документ разработан Министерством здравоохранения и соцслужб, и также Министерством сельского хозяйства США под руководством Роберта Кеннеди-младшего, и что-то там изменилось. Я, честно сказать, запуталась, потому что, в принципе, основа-то одна. Но поскольку это пирамида, то есть там есть определенная инфографика, что мы ставим в приоритет, когда мы говорим о здоровом питании. И там что-то вот поменялось. Таня, расскажи, пожалуйста.
6: С удовольствием расскажу.
5: Давай.
6: Можем наблюдать некоторый инфошум по этому поводу. Всех как раз главным образом привлекла поменявшаяся пирамида. И что в ней поменялось? Они перевернули пирамиду, сделали ее, по сути, сверху вниз. То есть раньше у них конус шел кверху, и на вершине были насыщенные жиры, внизу были цельнозерновые, то сейчас они ее перевернули, и в часть узкого конуса ушли как раз цельнозерновые, и на верхней части мы можем видеть мясо, источники насыщенных жиров, и можем видеть овощи и фрукты.
5: А как читать эту пирамиду? То есть то, что на вершине, это база, то есть с этого мы начинаем строить свое питание, или как?
6: Значит, как мы будем читать эту пирамиду? Первое, на что нужно обращать внимание, когда мы работаем с гайдлайнами США или вообще любой другой страны, это, первое, контекст, почему эти гайдлайны появились, и именно появились в таком виде, а не в другом. Второе, адресат, для кого они написаны. Если говорить об адресате, здесь все понятно, это американское сообщество, граждане США. То есть это написано не для мирового сообщества, не для Российской Федерации, не для стран Азии или Африки. Это написано конкретно для жителей США.
5: Но почему такое внимание? Потому что оттуда мы все равно что-то берем. Мы же все равно все обсуждают, только ленивый не обсуждал именно американские рекомендации.
6: Почему? Потому что традиционно действительно считалось, что США впереди планеты всей в плане исследований, в плане предоставления наиболее интересных и более достоверных исследований и вытекающих отсюда рекомендаций. Но, как и все в этом мире, ничто не может постоянно двигаться по восходящей линии. Возможно, мы как раз встретили тот эпизод в жизни США, когда они тоже попали в свою вот эту ямочку, после которой они оттолкнутся и пойдут, может быть, дальше, высоко-высоко. Угу. Как долго эта ямочка продлится, мы не знаем. И говоря о контексте, да, если смотреть на эти гайдлайны, то мы можем видеть вступительное слово, и они написаны довольно популистски, то есть очень считывается текущий лозунг их нынешнего президента «Make America Great Again». Там прям вот практически дословно об этом пишется. И дальше они дословно говорят, что сейчас мы меняем подход и поддерживаем наших фермеров, сельское хозяйство. Там, если нужно, я даже зачитаю, у меня есть выдержка. В общем, у них упор на то, чтобы поддержать своих производителей. И это первое. Второе, они обеспокоены тем, что у них порядка 90% граждан болеют ХНИС, хроническими заболеваниями, которые как раз профилактируются качеством питания. Это первое. Второе, беспокоено, что порядка 70% населения у них страдает как раз-таки ожирением или предожирением. Исходя из этого, они разрабатывали пирамиду. Соответственно, может ли эта пирамида нам подходить? Ну, в какой-то мере, да, если ориентироваться на картинку. И вот про вот эту картинку вот как раз меня как-то немножко и смущает. Гайдлайны, они, казалось бы, что должны быть написаны так, чтобы любой мог открыть и почитать. Угу. На практике, ну, я не знаю людей, которые не занимаются профессией, там, связанной с медициной, со здоровьем и так далее, которые бы действительно открывали гайдлайны и изучали, а что там нам, гражданам, кто-то что-то порекомендовал. Для этого как раз существуют специалисты, которые с научного или там с документов переводят на обычный человеческий язык. И если смотреть на вот эту пирамиду, как мы сказали, вверху оказались мясо, овощи, фрукты и там внизу зерновые, то у меня сложилось, вот если прочитать весь документ, у меня сложилось впечатление, что на самом деле ничего не изменилось, но инфографика была сделана таким образом, чтобы обратить внимание граждан США, что же им нужно первоочередно положить в тарелку, потому что у них проблема в том, что очень много высокообработанной пищи в рационе и мало белка, как я поняла из того, что я прочитала, мало белка, мало овощей, фруктов. И они за счет этой гипертрофии визуальной постарались обратить внимание граждан, что вот, положи белок, положи овощ, положи фрукт, потому что там нарисовано и красное мясо, и курица там нарисована, и что там, ну, в общем, все обычные продукты есть, по-моему, они рыбу только забыли нарисовать. Это левая сторона пирамиды. С правой стороны как раз идут вот овощи, фрукты. Зачем белок, зачем овощи, фрукты? На самом деле это в первую очередь источники насыщения. То есть люди едят сейчас у них высокопереработанную пищу, они не чувствуют насыщения, едят еще, потому что это быстрые сахара, они быстро проваливаются, и как бы этот процесс, он никогда не заканчивается, хождение к холодильнику или заказа доставки. Если же питаться, положить себе достаточно белка, положить достаточно овощей, положить себе гарнир, как раз замыкающую часть вот этой пирамиды, то насыщение будет обеспечено, и 4-6 часов человек, скорее всего, не захочет есть, либо он использует какой-то небольшой перекус.
5: Ну смотри, Тань, мало белка, мало овощей, так это извечная проблема, и у нас можно перенести. В России разве мы едим достаточно белка и овощей, и фруктов? Как будто бы тоже нет.
6: Здесь по-разному. Я стала встречать, что люди обычные, не специалисты в сфере здорового образа жизни, любители, начинают объединяться сами в клубы тарелок, называют их часто тарелочницы. Иронично.
5: Совсем другое, да, значение.
6: Да,
5: не то, что мы привыкли.
6: Да, и начинают самостоятельно собирать тарелки, очень хорошие, на достойном таком уровне. То есть они осознанно создают групповую поддержку себе и стараются туда положить достаточно того, сего и третьего. Анализируют там в меру того, насколько они готовы пойти в этот анализ самостоятельно, что не получилось, почему не получилось, ну а дальше уже кто как.
5: Ну, это же хорошо, с другой стороны. Это обращаем классно. Внимание, ну, смотрим на пирамиду, и первое, что кладем в тарелку, это источники белка и овощи, фрукты, клетчатка. Да. Это прекрасно. То есть, в принципе, за это мы не ругаем, за то, что обратили внимание на это. Вот сливочное масло и красное мясо вызывают некоторые вопросы у некоторых, опять же, специалистов, потому что есть какие-то определенные исследования, указывающие на связь избыточного употребления красного мяса и возникновения там рака и так далее. Да. Ну и сливочное масло с ним легко перебрать, потому что это все-таки жиры, а избыток жиров тоже ни к чему хорошему не приведет.
6: Ну, смотри, если говорить о картинке, то картинка действительно вызывает споры. Но специалист, он же не по картинке работает. Да, мы не по обложке судим книгу. Мы смотрим внутрь. Если посмотреть внутрь, там все довольно прилично. Во-первых, порекомендовали 1,2-1,6 грамма белка на килограмм веса.
5: Белка
6: человека.
5: Или жира?
6: Белка.
5: Белка.
6: Дальше они, у них есть еще приложение к вот этим основным рекомендациям. Там как раз вот пропорции они объясняют, из чего это вообще должно состоять. И они там нормально пишут, что это должно быть... Не только мясо, но это и морепродукты, и растительный белок они упоминают. Вот как раз в чем проблематика, что ну, озвучивают многие эксперты, что как-то принизили достоинство растительного белка. Нет, если смотреть расшифровку дальше, вот все прилагающиеся документы, то в принципе нет, они ничего там такого не сделали. Они все нормально передали, что и растительный белок мы учитываем, и животный, и морской, в общем, все в порядке.
5: Давай тогда напомним, раз уж мы про белок заговорили, какие рекомендации по употреблению белка жира. Вот просто человек нас слушает и решает сегодня или завтра собрать тарелку или, например, кидает сейчас в корзину, в продуктовом заказывает доставку. Вот как считать и на какой вес ориентироваться, на тот, который мы себе визуализируем, там, хотим сбросить 10 килограммов или текущий вес стали на весы. Как понять, сколько мне нужно белка?
6: Сколько нужно белка, как понять? Представить себе... Я вообще рекомендую не считать. У меня клиенты мои никогда не считают свои калории. Кто-то там потом сам по себе считает, но потом он устает. Это большая работа, и она совершенно не нужна. Почему она не нужна? Потому что во всем есть погрешность. Есть погрешность, положишь ты в тарелку эти продукты, есть погрешность, завесишь там, посчитаешь калории. Всегда есть погрешность, потому что все эти цифры.
5: А еще мне нравится погрешность, знаешь, из баночки на тарелку, а из баночки в рот, а еще на весы, но оставляем только там в каком-нибудь фат-секрете то, что на весах, а то, что положили в рот, вот так вот облизали. Ну, да. Нам же главное на весах, так?
6: Да, есть такие у меня клиенты, которые... Ну, алкоголь я не пишу в фат-секрет. Ну, кто там считает, если считает для себя важным. Но это вот такой способ самоуспокоения, наверное. Их тоже можно понять и принять. Так, и поэтому я всегда ориентирую людей на то, чтобы формировать в день около 3 тарелок. Соответственно, должно быть... Вот мы мысленно делим тарелку на... 2 четвертинки и половинку. Вот 3 порции, как раз 3 четвертинки должно быть белка, 3 четвертинки должно быть цельнозерновых, и половинка – это овощи и фрукты. И вот три раза так делай, чтобы болеть не будешь.
5: И спина болеть не будет. Итак, овощи, фрукты, белок и... А, подожди, овощи, фрукты – это большая половинка.
6: Да, это большая половинка.
5: Большая половинка, четвертинка белок и четвертинка углеводы. Или что там?
6: Да, цельнозерновые, то есть туда
5: жиры, что...
6: А жиры, они прилагаются. Во-первых, белок, если мы говорим там, о животном белке или там, о источнике морских даров, да, он всегда идет в союзе с жиром. То есть мы жиры всегда доберем. Это такая штука, которая всегда запрыгнет к нам в рот, независимо от того, контролируем мы ее или нет. Плюс бывают заправки разные. Да? Я не ограничиваю, например, своих клиентов в том, чтобы положить себе иногда майонезный салатик. Why not?
5: Сладкое. Я знаю, что есть рекомендации ВОЗ, сколько там, 5%. Но если это посчитать, это совсем очень мало.
6: Ну, если говорить про сладкое,
5: на какую тарелку положить? Вот куда ты учишь класть это сладкое? Вот тарелка заполнена, все, блюдечко ищет, четвёртое.
6: Обычный кусочек торта, пожалуйста, можно скушать в течение дня без проблем. Если вы добираете нормально белки, если вы добираете нормально... Вообще у вас рацион состоит из баланса в виде овощей, фруктов, цельнозерновых и белка, у вас не будет желания съесть целый торт. Ну, если у вас все в порядке, конечно. Еще вообще нутрициология – это очень сложная наука, там же еще учитывается режим сна и отдых, эмоциональный фон и так далее и тому подобное. Но базово, если у вас там все плюс-минус настроено в вашей жизни, то желание съесть торт у вас не будет возникать. Физиологический голод, он не будет возникать на целый торт. Вот кусочек съедите и будете довольны.
5: Мы вернемся к обсуждению пирамиды. Можно я только задам вопрос, насколько теория сетпоинта вот, определенного оправдана и имеет место на существование вообще быть, когда снижаем вес, но у тела есть определенная какая-то точка, когда он начинает уже бороться и очень тяжело идет сброс веса. Ну, то есть как какая-то собственная вот генетически заданная точка, вот когда организм себя чувствует с определенным процентом жира и так далее.
6: Ну, насчет генетически заданной, это что-то на антинаучном. Есть определенные параметры, которые либо физиологичные, либо нефизиологичные. Они зависят от того, как человек живет, как он тратит свою энергию. И, соответственно, какие у него там процентные взаимоотношения состава тела. И насколько он вообще отдыхает и трудится. Да? Если он все время трудится и мало ест, то, конечно, организм в какой-то момент начнет бороться и начнет запасать вес, и он будет тем самым провоцировать вот эти приступы поедания неконтролируемые. И сладкого, и не сладкого, потому что ему будет хотеться быстрых углеводов, и он будет сладкое только так метелить.
5: Угу. Отлично. А жиры обсудили. То есть жиры, ну вот смотри, тут написано, основной упор сделан не на снижение общего употребления жира, а на его качество.
6: На его качество, верно.
5: А что значит качественный жир по-простому?
6: Ну, поскольку мы чуть выше упомянули, что, насколько я понимаю, у американцев проблема в том, что они много переработанной пищи едят, соответственно, это жир, который имеет высокую канцерогенность, он подвергся тепловой обработке. Соответственно, они употребляют много трансжиров, которых вообще в рационе должно быть ну, максимум 1%.
5: Ну что, вообще. Это картошка фри?
6: Картошка фри.
5: Жареные пирожки.
6: Все фритюрное, все жареное, все такое вот. Жирное, масляное, жареное так от души.
5: Все, что вкусное.
6: Все, что вкусное, конечно. Вот. Они постарались снять стигматизацию с жиров как таковых. То есть они, и тоже они в расшифровке там говорят, что все хорошо. Обычные полножирные молочные продукты, обычное мясо с жирком тоже окей. И это правда окей, потому что нам же нужно из чего-то строить нашу гормональную систему, мембраны наших клеток, которые обслуживают наш организм и осуществляют возможность всем существовать всем обменным процессам, тому, чтобы мы вообще жили. Вот. Также они говорят о том, что и обезжиренные продукты, это тоже хорошо. То есть демонизации или превознесения как такового жира нет, но минусик, конечно, есть некоторые, что они везде, где пишут перечисления продуктов вот, с источниками жирами, они везде пишут сначала мясо. И вот к этому как бы придирается, вот как к составу продуктов, там, чего, что на первое место написали, того и должно быть больше в рационе. Но мне кажется, тоже неправильно так вот читать, потому что для того, чтобы человек смог разобраться, сколько и чего ему положить в тарелку, как раз есть наука диетология, наука нутрициология. Он не должен сидеть и вычитывать. Вот они на первое место почему положили мясо в своих гайдлайнах, потому что мне его должно быть больше, чем рыбы, или меньше, чем рыбы. Это просто перечисление. Возможно, действительно, это такой маркетинговый ход, потому что если посмотреть в тех, кто создавал эти гайдлайны, там действительно есть заинтересованные лица. И, вероятно, да, какая-то вот такая маркетинговая штука для поддержки их интересов, тем более же они прямо пишут, мы поддерживаем наших фермеров. Она есть, не будем отрицать полностью, но, повторюсь, они же написаны для американцев. Соответственно, как с этим жить, это будут решать мамы школьников в Америке, да, что там в школьных столовых будут давать. Ну и хорошая сторона есть. Они, например, за то, чтобы снизить сахара рафинированные.
5: Но это те самые тортики.
6: Да, да. Те самые тортики. Соответственно, если вдруг действительно эти гайдлайны дойдут до США, и американским детям начнут класть меньше сахара и меньше фритюрной еды, то, наверное, это прекрасно.
5: А, белок в каждый прием пищи. Да. А, вот по поводу добора белка, ты говоришь, да, что есть, ну, все больше людей начинают задумываться, что они едят, и начинают набирать белок. Да просто открыть какие-то соцсети, там постоянные рилсы или какие-то видосики, как люди охотятся за этим белком, белок головного мозга, знаешь, этот белок, вы уверены, он сейчас с вами в комнате? В одной комнате, да. Но это же правда. То есть если расслабиться, можно не добрать белка.
6: Да белок все не добирают. Я пока беременная была, я тоже его не добирала. Во-первых, не хотелось. Во-вторых, сидишь и думаешь, а чего мне с этим токсикозом вообще туда залезет в рот?
5: Ну, а нужно, то есть это работа своего рода, то есть подумать, какой белок сегодня нужно съесть, чтобы закрыть хотя бы минимальную. Вот диапазон рекомендован увеличен, вроде 1,2-1,6 килограмм.
6: Ну, 1,2 это считается традиционно для женщин, 1,6 для мужчин, которые не занимаются спортом. И здесь важно на что обратить внимание. Вот некоторые ругают этот диапазон. Этот диапазон, он для кого? Вот если мы посмотрим, такой диапазон обычно закладывают, даже 1,4 закладывают, как нижний.
5: Средний такой.
6: Для тех людей, кто на снижении массы тела. Вспоминаем, они обеспокоены, что 70% жителей имеют избыточную массу тела. Для кого они написали? Для своих граждан с избыточной массой тела. Соответственно, да, нужно подумать, что положить. Тут у всех по-разному. Кто-то относится к еде проще и может съесть любой белок. У меня муж такой, он может есть курицу каждый день, и ему не надоест. Я так не могу. Мне в какой-то момент уже нехорошо становится от мысли, что у меня там курица лежит.
5: А значит, нужны другие источники белка.
6: Да, надо другие.
5: Ну, посмотри, производители даже у нас в России подтягиваются. Да. Сколько появилось за последние несколько лет продукции с повышенным содержанием белка, протеиновая продукция? Не было так раньше. Ну, правда. Есть, конечно, и маркетинговые уловки, когда протеиновая печенька или протеиновое молоко мне больше нравится. Там на 1,5 грамма белка больше в 100 граммах, но оно протеиновое. Ну, и калорийность, соответственно, увеличивается. То есть, в принципе, если целый день не пить вот литрами молока, это не заметить в кофе, но протеин цена в 2 раза больше, понятно. Но это же тоже с умом мы должны подходить и читать этикетку, конечно. Но, тем не менее, если даже... конфеты появились, там, Ротфронт с протеином. То есть есть куда... Конфеты еще не видела. Это какой-то тренд. И это как раз вот ролики снимают. То есть...
6: Этот тренд уже давно идет, потому что мы можем посмотреть распространенные сети шаговой доступности. Они уже делают целые отдельные ЗОЖные линии продуктов, и у них там и какая-то такая вкусненькая, хорошенькая буженинка там в щадящих приправах, щадящей какой-то обработки. И там... тоже там хорошая какая-то линейка вкусных молочных, кисломолочных продуктов. Да, стараются производители, но не все честно стараются. Я даже недавно фотографировала, думала, может быть, там постик у себя где-нибудь выложить, как одна известная марка, она, значит, пишет там, по-моему, 30 грамм там, белка на порцию. Но если смотришь аналогичный продукт другого производителя, который такие лозунги на свою упаковку не пишет, то у него там, ну, на 2 грамма белка на порцию меньше. Ну и чего.
5: А еще можно посмотреть, тоже встречала на первый взгляд, как будто бы ложная информация на этикетке, когда смотришь, там сливки добавленные какие-нибудь 30-процентные совсем, и как будто бы жира там есть, но его не так мало, как пишут на этикетке.
6: Мой любимый
5: как...
6: продукт – обезжиренный творог со сметаной.
5: Так.
6: Любимый. Ну, потому что они обезжирили творог и бахнули туда сметану.
5: А зачем? Сметана, поди, не самой низкой калорийности, жирности.
6: Но человек читает, обезжиренный творог.
5: Ну, он же обезжиренный.
6: Он купил обезжиренный диетический творог со сметаной. Со сметаной. А сметаной вкусненько.
5: И еще можем съесть
6: сливочным
5: маслом.
6: И все, он на диете, он все в порядке, у него все под контроль.
5: А мы вообще верим этикеткам или смотрим? Я, знаешь, еще тоже видела разные ролики, когда смотрят мясо упакованное, и оно прям наполовину состоит из жира. Ну, то есть там мясо, жир и, допустим, 2 грамма жира на 100 граммов. Но ты понимаешь, что визуально даже жира в этом продукте больше, ну, как минимум 30% от того, что мы держим в руках.
6: Ну, во-первых, критическое мышление никто не отменял, как и с этими гайдлайнами, с которых мы начали. А, во-вторых, ну, я выбираю в основном верить упаковке, то есть я смотрю, что там написано, ориентируюсь на эти цифры, но если визуально мне что-то не нравится, то
5: Никто не заставляет это покупать.
6: Конечно.
5: Всегда включаем мозг. Всегда включаем. Даже если на упаковке написано какой-то лозунг, залезьте в состав и посмотрите, да, протеиновое, да, оно или нет. Таня, мы продолжим разговаривать. Сейчас будут новости, потом немного рекламы. В гостях у меня в профитнесе сегодня Татьяна Горбачева, коуч и нутрициолог. Обсуждаем новые рекомендации по питанию, которые выпущены Минздравом США.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 19:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удар по логистическому центру в Николаевской области. Он использовался для хранения грузов военного назначения. В сводке Минобороны также говорится, что российские военные с помощью беспилотников поразили судно, доставлявшее в порт Черноморск грузы для ВСУ. В Кремле заявили о сохранении России открытости к переговорам по Украине. На это обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос РИА Новости, станет ли проведение выборов в республике условием для возобновления переговорного процесса со стороны Москвы, Песков сказал, что об этом наш президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Владимир Зеленский много раз мог бы положить конец конфликту на Украине, но предпочитает не делать этого. Глава Белого дома также выразил мнение, что республике пришло время сменить президента. Он посоветовал стране найти нового лидера, способного заключить сделку. Польские полицейские задержали угрожавшего Дональду Туску мужчину. О проведенной спецоперации в соцсети сообщил сам премьер-министр. Политик поблагодарил стражи порядка за быстрые и решительные действия. При этом никаких подробностей Туск не привел. Сегодня утром полиция Польши по электронным каналам получила информацию о подготовке покушения на премьера, а также главу МВД и министра-координатора спецслужб республики. Правоохранители заявили, что пытаются определить IP-адрес отправителя сообщений. Гидрометцентр объявил в московском регионе желтый уровень погодной опасности. Причина – ожидающийся сильный дождь. Распространенное синоптиками предупреждение будет актуальным с 20:00 воскресенья до 10 утра понедельника. При этом метеорологи заявили так, что на территории Москвы такой уровень погодной опасности пока не вводился. О непогоде предстоящей ночью жители столичного региона ранее предупредили в МЧС. Спасатели призвали горожан к бдительности. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица пасмурна, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
3: Повтор лучшего. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
5: 19.36. Продолжаем разговор о питании, о новых рекомендациях по питанию, которые были выпущены Министерством здравоохранения США. Сразу, Таня, нас закидали вопросами, а почему мы ориентируемся на США и так далее. Мы об этом говорили в самом начале программы, ну, потому что считается, что американские рекомендации, поскольку там много исследований, они носят такой передовой характер, и на них все равно мы обращаем внимание. Насколько ориентироваться лично вам, это уже ваше решение, но все равно есть какие-то мировые события, и вот это событие достойно внимания с точки зрения, что пирамида питания немного поменялась там. Почему это происходит? Это важно обсудить и выяснить. Татьяна Горбачева, коуч-нутрициолог, в гостях сегодня у меня. Можно смс писать нам с вопросами +7 925 4 8 9 4 8, говорит МСК-бот. В одно слово это сообщение улетит через телеграм-бот и попадет в прямой эфир. Таня, что про алкоголь? Про алкоголь тоже ругает. Если были какие-то ограничения, нельзя там сколько-то алкоголя употреблять, там больше 1-2 бокалов или что. А сейчас вообще убраны числовые пороги.
6: Да, там как-то они размытенько написали, пейте меньше.
5: Если можете.
6: Ну, наверное, где-то между строк. Да, пейте меньше, там, старайтесь пить меньше алкоголя. Но они стараются, да, там у них очень... В общем, в этих гайдлайнах отличительная черта в том, что они как-то поскромничали дать больше точных данных. Прошлый выпуск был более информативным, больше давал более понятных твердых ориентиров, но... Как я уже сказала, что это все-таки все выпущено для специалистов. Ну, я это вижу так. Все равно это выпущено не для широких обывателей, а чтобы прочитали специалисты. Специалисты пропустили это через свои знания, опыт, научную информацию и перевели уже людям под их образ жизни. Потому что нутрициология – это такая наука, которая очень гибкая в практике. Применение, она всегда ориентирована на образ жизни, на его возможности конкретного человека.
5: Готовых рекомендаций для всех людей быть не может, потому что возраст разный, опыт разный, какой болезни перенесенные разные, предрасположенность к чему-то. Mm-hmm. Опять же, физическая нагрузка, активность, какая она, и что человек в каких условиях живет. Очень много факторов.
6: Да, очень много факторов, и это все равно, чтобы сейчас пришли азиаты и сказали, а почему вы рекомендуете молочные продукты взрослым? У нас они вообще не усваиваются. Будут по-своему правы, потому что у них своя картинка их образа жизни и особенностей здоровья.
5: Таня, а вот эти вот популярные глютены, лактозы, они там как-то оговариваются или нет? Но все равно люди обращают на это внимание. Есть у них, нет вот этой, как на
6: целиакия.
5: Да, вот именно она.
6: Болезнь целиакия. Там нету никакой демонизации злаковых, и в том числе те, которые содержат глютен. Нет демонизации лактозы, как я сказала. Там, где дается расшифровка, там все в порядке. Они перечисляют все, что вы можете. И это, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Кто-то говорит, что вроде бы как демонизировали в этих гайдлайнах крахмалистые продукты. Я нашла, где они... В том числе и рис рекомендуют употреблять. То есть ничего такого я не нашла. Может быть, я пропустила мой английский не
5: картофель,
6: самый
5: перфект.
6: Я не нашла никаких таких исключений. Картошка, морковка.
5: Может быть, они не на первом месте. Просто о них не так много говорят. И, возможно... А вот что это? Акцент смещен с формального подсчета граммов клетчатки к общей нутриентной плотности продукта. То есть у нас тоже нет определенного заданного какого-то диапазона потребления клетчатки?
6: Нет, они не задают параметров. Они дали порции по углеводам. Там они дали 2-4 порции. Ну и, соответственно, дальше человек из этого всего как-то под себя складывает свой рацион.
5: А порции мы что считаем?
6: Ну, порции мы можем MyPlate использовать, мою тарелку. Угу. Можем использовать, соответственно, метод руки, когда у нас... кулак это у нас идет, насколько я помню, у нас это порция углеводов. Соответственно, это у нас 2 порции углеводов, 2 раза, так вот 4, да? А у нас есть мясо, когда мы...
5: Ладошка.
6: Ладошка и толщина как раз ребро нашей ладошки. И что у нас там, значит, углеводы.
5: Жир, я помню, это большой палец.
6: Да, жир большой палец. И вот так вот у нас...
5: Горсть.
6: Это у нас...
5: Овощи, фрукты.
6: Овощи, фрукты, да.
5: Да, зелень.
6: Третье.
5: И все разноцветное, как мы помним, как мы любим, чтобы все в вашей тарелке все было по цветам. Real food. А это понятие раньше использовалось или нет в таких рекомендациях? Ну, и почему на него сейчас тоже обращают внимание? Больше real food. Что такое real food? Давайте нам реальную пищу к размышлению.
6: Слушай, я не знаю, как в английском языке real food в реальности применяется. Но если, опять же, оперировать тем, что говорят гайдлайны, вот они говорят, что означает реальная еда, ешьте настоящую еду. Вот я прям зачитываю, у меня тут есть оригинальный текст, но я не буду ломать английский.
5: Да, давай,
6: вот.
5: Перевод.
6: Употребление настоящей пищи подразумевает выбор цельных продуктов или продуктов с минимальной обработкой, которые можно распознать как пищу. Эти продукты готовятся с использованием небольшого количества ингредиентов и без добавления сахара, промышленных масел, искусственных ароматизаторов или консервантов.
5: Грубо говоря, если у меня есть какие-то продукты, я не знаю, картофель, кукуруза, я могу картофель сварить,
6: запечь,
5: добавить овощи, мясо, и я не буду делать из этого какое-то сложное блюдо с добавлением муки, яиц, какого-то крахмала, чтобы делать какую-то картофельную запеканку.
6: Можно
5: и потом ее на масле
6: запеканку.
5: Или какие-нибудь драники пожарить на масле. То есть это будет менее реальная еда, нежели я просто... Погрызу сырую картофель.
6: Они настоящей едой именно используют, что как можно меньше обработки, тем больше будет пользы. Там даже если читать эти гайдлайны, то они даже где-то людей стараются ориентировать на то, что готовьте сами. Потому что все прекрасно понимают, что выходишь на улицу, и там куча соблазнов. И соблазны все эти выглядят не самым... благоприятным для здоровья образом.
5: А еще рестораны нас пытаются заманить к себе снова и снова, и там, может, обычный овощной салат, я не знаю, как они так делают, и если у них взять вот эту граммовку, распечатку калорийности, там обычные продукты, которые, ну, блюда, которые ты можешь приготовить дома, они с такой калорийностью выходят, я не знаю, паста или какие-то другие продукты, как будто бы они смотрятся мало, а на самом деле они весят очень много по калориям. Добавлены дополнительные?
6: Затрудняюсь сказать, как там шефы колдуют у себя на кухне. Я могу понять, что есть технологические карты, есть человек, который по ним готовит. И я не уверена, что шеф-повар будет отмерять все по граммовкам, когда он готовит, и что нужно действительно так строго ориентироваться на то, что написали в колораже в ресторане. Нужно понимать, что все равно готовил человек, и у него не было задачи проконтролировать калории. У него была задача выдать вкусное, прекрасное блюдо, чтобы вы насладились. Мне кажется, если идешь в ресторан, в обычный, то, наверное, это какой-то праздник, расслабиться, а не сидеть считать калории. И как раз если ты формируешь свой рацион, исходя из порций, а не исходя из подсчета в калоризаторе, то как раз можно и такой поход вписать. Не знаю, ну, наверное, кто-то ходит, конечно, в рестораны каждый день, но это вопросик, насколько это целесообразно и совпадает с целями здоровья, если они стоят перед человеком. Если действительно есть задача как-то облегчить себе жизнь и меньше готовить, можно посмотреть рестораны, которые действительно на хелси ориентированы, либо заказывать соответствующие какие-то доставочки. Сейчас много вариантов, где можно найти действительно пищу, приближенную к задачам, и таким образом формировать свой рацион, не утруждаясь на кухне, если это действительно проблема.
5: Ну, получается, что если рекомендации новые в США ориентированы на развитие сельского хозяйства, вообще фермерства, то Real Food – это как раз молоко из-под коровы, грубо говоря. Ну, в кавычках, если возьмем.
6: У них это называется полножирное молоко. Я так понимаю, что это в магазине там 3,2 или 3,5% вряд ли какой-то там запредельной жирности будет молоко.
5: Ну, я к тому, обычное... что это обычное молоко, да. А не йогурт с дополнительным добавленным сахаром, грубо говоря.
6: Нет, это обычное, да. Это обычная еда без каких-то добавок в виде повышения калорий.
5: А что тебя еще удивило, возможно, озадачило в новых рекомендациях, когда ты их изучала? Или нет было таких каких-то вещей, к чему бы ты придралась?
6: Меня особо ничего не удивило. Меня удивило, почему все так всколыхнулись. Мне кажется, что в основном всколыхнулись люди из профессии, потому что мне ни один человек, кто в моем поле существует, кто не связан именно со здоровьем, никогда не подошел и не сказал: Таня, что это такое? Как нам жить дальше? Никто не обеспокоен. Ну вот тут люди спросили, почему мы ориентируемся на американские гайдлайны. Потому что когда для нас наше здравоохранение пишет какие-то клинические рекомендации или что-то в этом духе, они тоже туда заглядывают. То есть действительно используется мировая практика, используются те страны, которые себя уже зарекомендовали как передовые, но я думаю, что если будут обновлять клинические рекомендации, наверняка заглянут в какие-то другие актуальные документы или сохранят те рекомендации, которые...
5: А наши рекомендации, они приближены вообще к мировым?
6: Наши рекомендации, да, приближены к мировым. Я когда вот была беременная, много разбиралась с этими вопросами, особенно это было связано с тем, что у меня возник гестационный сахарный диабет, и мне пришлось с этим разбираться и справляться, потому что мне выдали вот такую маленькую бумажку, и там какое-то было перечисление. Ну, в общем, если бы я была не отягощена своими знаниями, мне бы эта бумажка, скорее всего, не помогла. Хотя врач, который меня консультировал, был прекрасен и очень компетентен. Но раздатка хромала.
5: Просто интересно, насколько эти рекомендации учитываются в школьных столовых, в больничном меню. На первый взгляд, то, что я видела, когда была в больнице, и когда у меня ребенок и сейчас ходит в школу, но когда ходил, и он не мог без еды, то, что там подают, как будто бы не сильно вот, бьется с рекомендациями. То есть там переработанная пища, сосиски, сосиски в тесте, салаты, которые, ну, там, с майонезом. То есть это для детей, и это не real food.
6: Да, это не real food. Я не знаю, что происходит в школах, потому что у меня пока еще ребенок не дорос, еще 6 лет надо подождать. Вот.
5: А к тому моменту, может, и рекомендации будут другие, основаны на американских.
6: Вот. Красное мясо, что в больницах...
5: филе миньон.
6: Я думаю, многое зависит от бюджета. Мне довелось полежать и в Московской области, и в Москве. Рацион отличается. И в Москве как будто бы больше приближен к тому, что все-таки должно быть, чем в Московской области. В Московской области у нас было много углеводистой пищи, практически не было белка, кисломолочку, правда, давали, молодцы. Клетчатки давали маловато. В основном, получается, углеводы присутствовали в рационе. И, честно, очень хотелось есть. Хорошо, что мне передавали еду. Но бюджет, от бюджета зависит. А в Москве же, когда я лежала, ну, может, это еще специфика роддома, потому что все-таки роженицы, надо заботиться. Еды было достаточно, прям очень хорошо. И там была, получается, у них обслуживающая организация, которая уже запечатанные вот эти рационы привозила, и это прям было очень похоже на My Plate, мою тарелку.
5: А не было печенье такое, похоже на юбилейное, и кисель? Я вот помню, когда...
6: Не помню такого, нет. Печенье, я помню, мы добывали через мужа моей соседки по палате.
5: Ага, добывали печенье.
6: Нет, не припомню печенье. Нет.
5: Рекомендации питания, раз уж мы заговорили, для взрослых и для детей должны отличаться или нет, как ты думаешь?
6: Да, конечно, отличаются. У них вот как раз вот в этих гайдлайнах они что-то с детьми совсем сплоховали.
5: Почему?
6: Ну, они там придумали, что сахар до 10 лет не давать детям, как это можно?
5: Добавленный, имеешь в виду? Или...
6: Да, да, да. Ну как я не дам человеку тортик до 10 лет?
5: Мороженое.
6: Да, я сама его буду есть.
5: Ну, я и получается, что если разные рекомендации для ребенка и для взрослого, то значит, они должны обедать в разное время. Мы же представляем, как идеальную семью с картинки, с рекламы. Дети постарше, помладше, мама, папа. И все едят с одного стола. Да, как это мама едят... себе кладет, да, торт, ребенку не дает, ребенку дает все без сахара, себе кладет сахар или еще что-нибудь. Ну ладно, с алкоголем хорошо не наливает им, наливает себе. Но тем не менее.
6: Вот я расскажу немножко про себя. Да. У меня, когда появился ребенок, наступил этап прикорма. И здесь как бы вариант такой. Либо готовить каждому отдельно, либо осознанно наносить вред своему ребенку и уже сейчас ему добавлять соль, которая ему пока еще преждевременно, сахар, который тем более преждевременно, либо поколдовать над своим рационом. В общем, это был стимул улучшить свой рацион.
5: И позволить ребенку... лезть в тарелку, да, ну, то есть, грубо говоря.
6: Ну, она в основном и заглядывает, так и развивается пищевой интерес у деток, это закономерно. Он в основном там первые 1,5-2 года жизни ночует в тарелке мамы.
5: Но запреты же есть все равно, то есть ребенку одно в семье, то есть нельзя больше съесть, допустим, сладостей, взрослый может съесть. Это тогда взрослому, получается, нужно менять всю свою
6: в этом
5: жизнь?
6: Случае...
5: Или как в смешных видосиках запираться в ванной, быстрее-быстрее эту конфету в
6: рот. Одна мама со мной делилась, там ребенок до безумия любит хлеб, и чтобы его безопасно для ребёнка съесть, она запирается. На самом деле, если говорить о сладком, если хотя бы ребенок до года не будет пробовать добавленные сахара, уже будет неплохо.
5: Скажи мне, пожалуйста, добавленные сахара, но вот то, что мы покупаем уже упаковочное, там... У нас есть детские пюре фруктовые, и есть у нас молочка детская, тоже готовая для детей разного возраста. Там же тоже есть добавленный сахар?
6: Надо смотреть. Есть два варианта. Вот я покупаю ребенку иногда кефир, потому что не хватает что это молочной кухни. И там прям два варианта есть. Один с добавленным сахаром, другой без добавленного сахара.
5: Без добавленного сахара это просто
6: обычный,
5: фрукты?
6: Обычный или... кефир. Нет, обычный кефир.
5: А, он не сладкий просто?
6: Он не сладкий. Самый обычный вот в составе кефир. Точка.
5: А если там варенье в составе, то есть фрукты добавлены?
6: Всё, это добавленные сахара.
5: Это
6: если
5: тоже
6: это
5: добавленный
6: варенье,
5: сахар?
6: Если это варенье. Если кусочки фруктов, но это все равно, что если бы порезали фрукты и дали ребенку.
5: Детское печенье.
6: Себе.
5: Это же тоже.
6: Это добавленные сахара, потому что они там помимо... муки, помимо, там, вероятно, масла, что там в состав идет печенье, они туда, конечно, положат и сахар. Или, например, если видите на этикетке написано «концентрированное пюре», «концентрированный сок», за исключением концентрированной там, лимонного сока, он консервант обычно идет. А вот остальные все вот эти концентрированные пюре, концентрированный сок, это тоже добавленные сахара, потому что если мы возьмем обычное яблоко, ребенок вряд ли съест, ну, если мы берем совсем маленького ребенка, он вряд ли съест целое яблоко, но если его там как-то обжамкать и сделать маленького объема, то он, получается, за раз съест очень много сахара, это уже будет идти как добавленный сахар.
5: А питание, вот ты работаешь с реальными людьми, которые хотят скорректировать свое питание. Обычно это осознанный выбор после какого-то события в жизни, допустим, болезни, или понимают, что вес сложно удержать, который был когда-то, и набирают. Либо люди уже стали просто, находясь в нормальном весе, то есть заботиться о своем здоровье и задумываться о том, насколько они будут здоровы через иное число лет.
6: Все очень по-разному. Кто-то действительно... осознанно понимает, что он хочет прожить длинную жизнь, активную жизнь, хочет видеть не только, как вырастут его дети, но что как будут расти внуки, и хочет продолжать заниматься в преклонном возрасте любимым делом, и поэтому понимает, что для этого нужно включать в свою жизнь физическую активность, потому что нужны мышцы, нужно укреплять кости, и корректировать питание. Но обычно питание – это очень сложно. Если физическую активность получается внедрить, то с питанием сложно, потому что нужно работать со своим состоянием. Если ты идешь к холодильнику с плохим настроением, не выспавшийся, не отдохнувший, или ты много работаешь, мало отдыхаешь, или мало эмоций у тебя в жизни, то у тебя не получится из этого дефицитного состояния наладить свое питание. К сожалению, сначала мы налаживаем свой образ жизни, и только потом мы сможем стабильно исправить какие-то привычки в своем рационе.
5: То есть находим причины радоваться не только еде,
6: да,
5: но и получать удовольствие не только от еды.

0: и с фруктами, а потом смотришь, а там в скобочках написано, что эти фрукты и там еще смешали как раз с добавленными сахарами, и уже вся
1: обещалка вот смотри, на этикетке сломалась. Без сахара, но с медом, с сиропом топинамбура.
0: Тоже, это добавленные сахара, это все добавленные сахара, друзья мои.
1: Тут имеется в виду, что белый порошок не насыпали, вот сахар тот в том виде, в котором мы...
0: Да, они имеют в виду чаще всего именно это, к сожалению. Вот такой маркетинговый ход. Ну, сахар не положили, ну, наименование сахар не положили, не положили. А то, что в меде сахар, это не они его туда положили, они положили мед. А пчелы положили в мед сахар. Все вопросы к пчелам.
1: Ну, еще про протеин. Не забывайте, не все протеиновое полезно. Потому что я, когда сталкиваюсь с этим, очень часто покупают протеиновый батончик, который по калориям может больше, чем Сникерс быть, какой-нибудь Марс, Баунти, вообще любой наш любимый батончик. Там еще и жиров может быть, все так, это нормально. Но ну, просто протеина добавили чуть больше или написали в процентном соотношении. Если на упаковке обычно пишут в граммах, если там написано 15% протеина или 20% протеина, то это, скорее всего, мало протеина, потому что хорошо бы, если там написано граммы.
0: Еще надо смотреть, если пишут граммы на порцию, потому что порция – это не 100 грамм. Это вот, допустим, 60, если он 150 грамм весит, этот, допустим, это они считают порцией. И они на этот объем пишут тот же самый белок. А если пересчитывать его уже на обычные, там, привычные нам 100-граммовки, то понимаешь, что там обычное количество, например, белка в этом продукте.
1: А есть еще просто легкие форматы сыра. И если почитать этикетки, то бывает, что тот сыр, который написан как в протеиновый, продвигается, в нем белка-то может быть меньше, чем в обычном легком сыре. Да. А там и жирности больше в протеиновом сыре, а в легком сыре меньше жира.
0: Нужно как-то вкуснить.
1: Читайте этикетки, читайте не лозунги на упаковке, а обычные этикетки. А еще бывает, недавно видела, когда обычную печеньку Zero написали калории, но по составу почему-то там калорий и сахара оказалось больше, чем в обычной, стандартной вот, продукте, а не в продукте Zero. В общем, читайте, пожалуйста, упаковки. У нас полторы минуты, Тань. Давай вот с твоей подачи, какие самые главные рекомендации нужно учесть вот тем людям, которые хотят следить за питанием? Три главные вещи. Или с чего начать?
0: С чего начать?
1: Подведем итог, да.
0: Проанализировать, сколько порций белка. Здесь я согласна с гайдлайнами. Проанализировать, сколько овощей и фруктов, потому что это действительно наиболее часто страдаемые статьи пищевого бюджета.
1: Дорого. Белок дорого, овощи, фрукты зимой дорого. Ну, тут про квашеную капусту,
0: сезонные,
1: соленья.
0: Сезонные, пожалуйста, сезонные. Не нужно покупать авокадо и прочие заморские радости. Пожалуйста, сезонные. А белок тоже любой. Курица та же самая, любимая у моего мужа, она очень доступна. Рыбы очень много доступны. Не обязательно какие-то стейки себе каждый день покупать.
1: Можно белок просто купить. В бутылках яйца. Продаются яйца.
0: Да. Яйца. Зачем? 54 рубля яйца стоят. Как давно мы видели эти цены?
1: Серьезно?
0: 54 рубля яйца, С1. С0, по-моему, 58.
1: Закупаемся яйцами. А если хотите менее жирный, просто вытаскивайте желток и скармливайте какую-нибудь члену семьи, который любит желтки.
0: Выпечку.
1: Нужно выпечку. Спасибо большое. Татьяна Горбачева, коуч-нутрициолог. Мы беседовали о рекомендациях, которые были выпущены Минздравом США, и немного поговорили о том, как питаемся. Мы надеемся, чем-нибудь помогли. Ну и питайтесь вкусно, а главное с умом, и читайте этикетки. Это прям призыв must have. Ну и поскольку программа про фитнес, не забываем и про физическую активность, ту используйте, которая вам нравится. Не ту, которую вам обещают, что она полностью преобразует ваше тело. Любая физическая активность полезна. Просто тренируйтесь так, как вам нравится, и питайтесь сбалансированно. Спасибо огромное. Это была программа про фитнес. Услышимся через неделю. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР возбудил дело после удара украинских дронов по Луганской Народной Республике. Оно заведено по статьям убийства, покушение на убийство и умышленное уничтожение имущества. Такие данные привела официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

0: По данным следствия, в ночь на воскресенье ВСУ, используя беспилотники, нанесли массированные удары по гражданским объектам в ЛНР. Серьезные разрушения зафиксированы на территории частного сектора Лисичанска. Есть погибшие и пострадавшие. Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что жертвами атак украинских военных стали 2 человека, 10 пострадали. Еврокомиссия пообещала Украине допфинансирование для закупки беспилотников и ракет. ЕС намерен выделить средства в самое ближайшее время. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с таким заявлением после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Конкретную сумму нового транша, источники финансирования и сроки его предоставления она не назвала. При этом фон дер Ляйен сообщила, что ситуация на Украине станет одной из центральных тем предстоящего саммита ЕС, который запланирован на 15-16 октября. На нем европейские лидеры обсудят потребности Киева в финансировании на следующий год и возможности привлечения дополнительной международной помощи. Саудовские авиавласти рассказали о последствиях новой атаки на аэропорт Рияда. По предварительным данным, пострадали несколько человек. Сейчас компетентные органы завершают оценку ущерба и проверку безопасности объектов, говорится в публикации Главного управления гражданской авиации Королевства в соцсети X. Официальный представитель аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией ранее рассказал о попадании неизвестного снаряда в терминал авиагавани, в результате чего в здании возник пожар. ЦСКА обыграл Родину в матче 10-го тура российской премьер-лиги. Встреча, прошедшая на веб-арене, завершилась со счетом 3-0 в пользу армейцев. Московский клуб набрал 22 очка и сместил «Зенит» из Санкт-Петербурга с первого места турнирной таблицы РПЛ. Родина, в активе которой 5 очков, располагается на 15-й позиции. В следующем туре 18 октября ЦСКА сыграет с «Динамо». Днем позже Родина примет Оренбург. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 12 рублей 67 копеек. Доллар – 84 рубля 90 копеек. Евро – 94 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Микрофон и ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин. Я, друзья, приветствую всех поклонников тяжелой музыки, конечно же, всех слушателей. Настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Традиционно, средства связи, давайте с них начнем. У нас есть телефон 495-7373-948. Также вы можете нам написать смс по номеру 925-48-948. Ну, конечно, если у вас есть возможность, будем очень рады. В Телеграм, и нас уже приветствуют наши постоянные слушатели, говорит МСК-бот. Вы можете написать и Серый Кот, и Владимир приветствует нас, Роман. Тоже в Телеграм нам написали. И, друзья, мессенджер Макс, естественно, ну и традиционно вы можете нас смотреть, прямая трансляция из студии на официальной странице «Радио говорит Москва», это во ВКонтакте и в Рутубе. Что нас ожидает в ближайшие два часа? Небольшой анонс. В первом часе традиционно будут у нас премьеры. Обратимся к некоторым датам рок-календаря. Разыграем сегодня диски. Вот, кстати, я показываю в нашей трансляции, что мы сегодня разыграем. Да. Вторая часть после 9 вечера не менее интересная. Мы ждем в гости музыкантов и сразу из двух групп. Это команда и «Черный обелиск», и «Катарсис». Вот, и музыканты Дмитрий Борисенков и Игорь Джефф Поляков. Музыканты, почему мы это делаем? Потому что группы объединились для совместного тура. Мы представим вот их предстоящие концерты. Ну и, конечно же, поговорим об истории коллективов. И будет розыгрыш билетов на вот именно на эти концерты. Вопросы тоже пришли. И даже не самые удобные для музыкантов. Но мы об этом, обо всем поговорим уже во втором часе. А сейчас давайте начнем с премьеры от легенды тяжелого рока. Тони Айоми, это гитарист группы Black Sabbath, конечно, вы знаете, продолжает анонсировать свой новый сольный альбом. Он будет называться From the Dark. Совсем скоро, 23 октября, мы ждем релиза этой работы. Мы уже, кстати, вот представляли один сингл из этого альбома, это песня Walt Alone. И вот вышла вторая композиция, она называется Stormwatcher. Последний раз мы видели живьем этого музыканта на сцене в прошлом году. Это был прощальный концерт Black Sabbath 5 июля. И это выступление, конечно, запомнилось тем, но помимо прощания, что это последний концерт Оззи Осборна, его не стало 22 июля 2025 года. Ну, кстати, скоро появится официальный релиз вот этого выступления. И есть уже записи, конечно, но мы ждем вот официального релиза и посвятим вот этому концерту время в наших эфирах. Вообще, если обратиться к Тони Айоми, сольных работ у него не так уж и много. Пока всего три, вот этому есть даже объяснение. Он был занят в Black Sabbath. И, кстати, он единственный бессменный участник коллектива на протяжении десятилетий. И вот он сам говорил, кстати, в интервью, что вот его идеи, которые он, может быть, планировал для сольных альбомов, они поглощались именно Black Sabbath и не уходили вот его сольные проекты. Вот он хотел выпускать альбом. Мы знаем, в 86-м году выходил Seventh Star. Да, он задумывал его как сольную работу, но вот лейбл настоял выпустить его именно под брендом Black Sabbath. Кроме того, в 2006 году была собрана супергруппа Heaven and Hell с Ронни Джеймсом Дио на у микрофонной стойки. Ну, а в 2011 он соединился вот с оригинальным составом Black Sabbath. Так что вот сольных альбомов немного у него, но вот мы ждем эту работу. Она будет, наверное, очень хорошая. Да? Вот в 2024 году он как раз подтвердил, что пишет музыку. Он собрал вот отличную команду. В альбом, как сообщается, будет совершенно, ну, войдут совершенно 8 новых треков, да, и также 2 ранее выпущенные инструментальные композиции, но это такие бонусы будут. Давайте мы сейчас обратимся к новой песне, как я сказал, она называется Stormwatcher, но в трансляциях будет анимационный видеоклип.

Друзья, новая композиция, называется эта песня «Stormwatch» из сольного альбома Тони Айоми «From the Dark», открыла нашу радиовстречу. Релиз этой работы мы ожидаем 23 октября. Ну, нам уже пишут наши слушатели. И СМС нам пришло 28-й, постоянный наш слушатель приветствует нас. Ну, конечно, ВКонтакте очень много сообщений, друзья, и Танюша Савина. В основном нас приветствуют, да? Димон Фигак, спасибо. Игорь Юдин. Марина Новикова, Анастасия Феоктистова, Вадим Аникеев, Владислав Комаров, Андрей ВС и Дмитрий Дойкин говорит спасибо тоже. Спасибо особенно группе «Мастер». Они недавно вот выпустили альбом как раз, да, новый, и вот «Возвращение в детство». Мы, кстати, говорили с группой «Мастер», и в прошлом эфире мы ставили одну их композицию. «Прощание», скорее всего, команда придет нам в гости и представит вот свою новую пластинку. А пока мы обратимся еще к одной премьере. На этот раз из Германии, от фолк-метал-команды Feuchtschwanz. Она объединилась еще с одной группой, которая исполняет такой средневековый металл, их стиле похожий, называется эта команда N-Extrema. И вот результатом этой коллаборации стала песня с названием на латыни «Carpe Noctem». Ну, это известное такое латинское выражение, которое переводится как «лови ночь». Но надо сказать, что для Feuchtschwanz это не первое такое объединение с рок-товарищами из других групп. Вот два года назад они опубликовали совместный сингл с еще одной группой, тоже в Германии, «Lord of the Lost», называется эта песня «Lords of Fire». Ну и вот новая песня. Правда, пока не сообщается о новом альбоме, но, скорее всего, в этом году появятся и новости о предстоящем релизе. Ну, давайте послушаем пока вот единственную новую песню «Carpe Noctem». В трансляции смотрите сюжетное видео.

Друзья, это была группа Feuerschwanz в коллаборации с командой Nextrem и композиция Carpe Noctem. Ну, к нам присоединились и наши слушатели, которые нас слушают в других странах. Ну, например, Леонид Макаровский из Соединенных Штатов Америки вместе со своей женой Элли. Они сейчас смотрят и слушают наш эфир. Большое вам тоже привет, спасибо, что вы с нами. И далее у нас еще одна премьера. Это музыкальный проект Маргариты Пушкиной «Маргента». Они представили, Маргарита Пушкина представила нашей редакции новую песню. Называется композиция «Перчумы» из альбома «Маленькие трагедии». Его релиз состоится, друзья, 17 октября. И, кстати, в этот же день будет живой концерт «Маргенты» в Москве. Это в клубе «Китайский летчик Джао», да. И вот новый альбом, ну, отсылает частично вот в названии «Маленькие трагедии» к произведению, конечно, Пушкина. Да, ну, а вот песня «Перчумы» также метафорично обращает нас к классике русской литературы. Ну, я напомню, что «Маленькие трагедии» — это четыре короткие драматические пьесы Пушкина, а именно «Скупой рыцарь», «Моцарт Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Ну, вот как раз последней песней «Пир во время чумы» особенно колоритно выглядит священник, пытаясь образумить пирующих во время эпидемии. «Безбожный пир! Безбожные безумцы! Вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной. Средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, а ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают». Песня «Пир чумы» — это вот не иллюстрация к классическому сюжету и тексту. Это такой взгляд из сегодняшнего дня. Это про то, что... не про то, что пировать нельзя. Это про то, что нельзя делать вид, будто чумы нет. В композиции будет сразу два вокала, друзья. Это рок-дуэт Дмитрия Борисенкова и Андрея Лефлера. Сейчас мы это услышим.

Друзья, наш эфир продолжила новая композиция проекта «Маргента». «Перчумы» — это радиопремьера. Новый альбом с названием «Маленькие трагедии» появится 17 октября. У нас еще одна премьера. Перед выпуском новостей очень ожидаемая от гитариста-виртуоза Инги Мальмстена. Музыкант выпустил новый инструментальный сингл. Называется эта композиция «Beyond That Reticule». Это уже второй опубликованный трек из грядущего альбома «Hell or High Water». Ну, что такое «That Reticule»? Да? То есть... Дзета-сетки — это такая реальная двойная звездная система в созвездии. Сетка, но также это очень известное в уфологии такое название в массовой культуре, связанное с пришельцами. Физически это две желтые звезды, они похожи на Солнце, расположенные примерно, ну, далеко от Земли, будем так говорить. Да, это, ну, в уфологии называют это, что это вот такой дом для расы пришельцев, которые известны как серые пришельцы, и их связывают часто с похищением людей, и вот в различных уфологических публикациях фигурируют такие детали о том, что вот эти существа якобы контактируют с Землей, проводят различные эксперименты. Ну, конечно, все это только домыслы. И вот наш рок-герой Инги Мальмстен также обратился к теме космоса и представил вот очень хорошую композицию. Сейчас мы ее услышим. Трансляции смотрите видео. Сразу после композиции будет выпуск новостей, после которого мы продолжим, разыграем партию дисков, представим несколько премьер, вспомним рок-даты уходящей недели. Ну, а сейчас Инги Мальмстен.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение дня ликвидировали 112 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Смоленской областях. Кроме того, БПЛА сбиты в московском регионе и Крыму. Газета Wall Street Journal указала на деградацию отношений Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они находятся на низшей с зимы прошлого года точке, говорится в публикации. В материале упоминается перепалка Зеленского и Трампа в овальном кабинете вскоре после возвращения последнего в Белый дом в 2025 году. Wall Street Journal отмечает, что такое положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы по убеждению президента США сохранять поддержку Украины и давление на Россию. Американский лидер неоднократно заявлял, что Зеленский много раз мог положить конец конфликту, но предпочитает не делать этого. Трамп также выразил мнение, что Украине пришло время сменить президента. Он посоветовал стране найти нового лидера, способного заключить сделку. Росавиация объявила о введении ограничений во Внуково. Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. В публикации в канале ведомства в мессенджере Макс говорится, что мера связана с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Калуги вновь приостановил прием и выпуск самолетов. Число машин в очереди у Крымского моста уменьшилось до 400. Время ожидания проезда составляет около 2 часов. Такие данные приводит телеграм-канал, рассказывающий о ситуации на подходах к переправе. В очереди со стороны Тамани находится 400 транспортных средств, говорится в публикации. Уточняется, что со стороны Керчи очередей перед подъездом к Крымскому мосту нет. По состоянию на 18:00 по московскому времени на подходах к переправе находилось 900 автомобилей. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 67 копеек. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Понедельник. Время подвести итоги. главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
7: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работу в прямом эфире. И далее у нас традиционная рубрика. Мы подарим диски. Сегодня у нас традиционно несколько CD. Давайте посмотрим. Первый диск, вот я показываю, кстати, у нас трансляции. Мы ведем ВКонтакте и в Рутубе. Это итальянская группа Alvin King. Их альбом в 2017 году выходил, эта пластинка называется она «Secrets of the Magic Grimoire». Альбом очень хороший, интересный, и вот эта идея там всего альбома строится вокруг такого образа древнего гримуара, то есть магической книги, которая содержит такие заклинания, алхимические формулы, тайные знания, да. Ну, это не такой уж прям концептуальный альбом в строгом смысле, но вот все песни, тем не менее, связаны общей темой, и каждая композиция — это такая отдельная страница вот одной и той же книги. Обложка альбома, вот я сейчас показываю, очень символично. Здесь изображен Кернун, это древний кельтский бог животных природы, ну, что отсылает, естественно, к языческим корням вот этой концепции. И традиционно, друзья, сейчас я уберу вот это, да, значит, традиционно у нас сразу два диска Бо, уже знакомые нашим слушателям, альбом от прошлого года Beyond the Mask, вот я его тоже показываю, и недавно вышедший, ну, как вот летом выходил в России, это группа Бо, тоже альбом Drops of Black, шикарное издание здесь, да, все тексты песен, фото музыкантов, и все это с логотипом «Радио говорит Москва». Мы подарим эти релизы с нашему слушателю, кто прямо сейчас нам позвонит по телефону 495-7373-948, 495-7373-948. Ну, звонков очень много. Я беру самый первый, чтобы, вот, чтобы было все ну, по справедливости. И вот нет этого звонка, к сожалению. Давайте вот я еще один первый беру. Кстати, надо нам камеру поставить прямо на монитор, чтобы слушатели прям видели, что я первый беру. Алло, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте, Дмитрий.
7: Вас как зовут?
8: Александр.
7: Александр. Вы нам впервые звоните, Александр?
8: Да, нет.
7: Вы звонили уже, да, и уже выигрывали у нас диски, да?
8: Да.
7: Да, хорошо. Верно, а что вы выиграли, напомните?
8: Ну, тоже Боу выигрывал.
7: Да, да. А второй еще, второй диск?
8: Там, по-моему, «Черный кофе».
7: А, «Черный кофе». А, ну, здорово, да. Да, хорошо. Ну, в общем, я вас тогда поздравляю, да, Александр. Очень приятно, что вот у нас такие постоянные слушатели и звонят нам и выигрывают. Да. Вы что-то хотите сказать еще?
8: Большое спасибо.
7: Да, пожалуйста. Спасибо. Оставайтесь с нами, да, очень рады, очень рады. Друзья, ну все, на сегодня, да, да. В следующем эфире мы обязательно продолжим, вот, и подарим еще диски. Ну, а сейчас давайте послушаем Боу, а композиция, она не так часто звучит у нас. «Time has come» называется, это «Время пришло». Кстати, вот эта песня, она представлена на альбоме «Drops of Black», она в двух версиях. Есть такая быстрая, динамичная, есть баллада. Ну вот давайте мы послушаем сейчас такую быструю, динамичную. Ну а балладу можете послушать самостоятельно, но Александр точно услышит, потому что у него же диск есть.

Друзья, композиция «Time Has Come» от группы «Bull» только что продолжила наш эфир. Ну вот мы подарили альбомы группы «Bull» «Beyond the Mask», «Jobs of Black», а также вот альбом группы «Alvin King» «Secrets of the Magic Grimo» нашему слушателю Александру. Но в следующих программах будут и другие диски. И, кстати, нам вот нам написал наш слушатель, кто у нас, Илья? Илья Насыров, что диски недолго еще с лета не пришли. Я обязательно это выясню, Илья, вот прям буквально завтра. И мы вам обязательно, мы напишем вам, да, что как бы вот всю эту историю, да. Если они не пришли по нашей вине, то, конечно, мы приносим извинения, да. Обязательно это все выясним, не переживайте, ваши диски до вас дойдут. Давайте, друзья, мы сейчас обратимся к премьере, а то очень интересные группы. Называется эта команда Kyle Lewis. Вот минувшую пятницу они представили новый сингл. Называется «La Promessa». Это очень такая необычная команда, которая отсчитывает свою рок-историю с 2016 года. Хотя вот их пути этих ребят пересекались еще раньше. Они появились как бы в Лондоне, но все музыканты родились в разных концах света. Мы, кстати, делали большой эфир по Кальву Луис, рассказывали всю их рок-историю. Да, вокалистка у них Джесс Аланик, она из Венесуэлы. Приехала она еще совсем девочкой, ну, можно сказать, там ей 15 лет было, во Францию. Там она познакомилась с будущим бас-гитаристом команды. Это зовут его Ализон Тахо. Потом вот они несколько лет давали концерты как дуэт, а потом перебрались вот в Лондон, там встретили барабанщика Бена Паркера, а он из Новой Зеландии, да. Так что вот такой у них интересный микс, они из разных стран, и все это не могло, естественно, не отразиться на звучании коллектива. Они исполняют и такой сплав, это альтернативный рок, и панк, и металкор, и другие жанры, и добавляют элементы латиноамериканской народной музыки и совмещают, самое интересное, вот в лирике английский и испанский языки. И вот эта концепция группы и основной темы песен, там у них целая концепция есть, сложилась у Джесс еще в детстве, тогда вот благодаря ее интересу к фантастике, научной фантастике, она стала придумывать, записывать небольшие такие рассказы с вымышленными героями. И даже позже вот группа сама выпускала графический роман, который вот иллюстрирует песни и персонажей. Это, кстати, отразилось от названия группы. Луиза, ну, Кальва Луиза. Луиза — это героиня многих композиций. Ну, а слово «Кальва» — это на испанском переводится как «лысый». И все это, как «лысая певица», это относится к абсурдистской пьесе прошлого века. Написала это Эжена Ионеско. Вообще, это одно из ключевых таких произведений театра абсурда. И вот новая песня «La Promessa» — это первый сингл с ожидаемого альбома. По всей видимости, он выйдет в следующем году. И вот совсем недавно наша редакция взяла интервью у группы Кальва Луис, а именно у Джесса Аланик и Ализона Тахо. И в конце месяца, друзья, мы представим это интервью, большое интервью, почти на час это будет звучать в одном из наших эфиров. Да, и вот Джесс как раз, она нам представила эту песню и сказала, что вот это самая такая метал-композиция с венесуэльским фольклором из всех, что вот они когда-то выпускали. Она исполнена в основном на испанском языке, но немного есть и на французском. Вот в конце песни, кто будет внимательно сейчас слушать, смотреть, мы, кстати, покажем и видео, да, в конце песни текст на французском языке исполняет как раз вот Ализон Тахо. Так что это вот первая глава такой следующей истории о приключениях Луизы, да, традиционно будут подниматься там и темы судьбы, и двойников, и путешественников во времени, что во многих альбомах у них есть. Давайте мы сейчас это услышим, ну, в трансляции, как сказал, будет сюжетное видео.

Друзья, наш эфир продолжила новая песня группы Калис. Называется песня это «La Promessa». Ну, вот подробности нового альбома мы узнаем чуть позже, да, и я думаю, что наша редакция узнает об этом первой, конечно, мы об этом вам расскажем. Далее, друзья, у нас некоторые даты рок-календаря уходящей недели, давайте начнем. 5 октября в 1947 году, в этот день родился Брайан Джонсон, вокалист AC/DC, ему исполнилось 79 лет. Желаем ему настоящих рок-успехов и ждем новых песен. В этот же день, в 1945 году, родился Брайан Коннелли, это бывший вокалист группы Sweet. Не стало его, к сожалению, в 97-м. Музыканту был 51 год. Также 5 октября родился Эдди Кларк, это гитарист группы Motorhead. Ну, хороший был очень музыкант, кто же его не стал. К сожалению, в 2018 году Кларку было 67 лет. Родился 5 октября, вот 5 октября у нас много очень дат, в 1951 году Боб Гелдоф, известен он очень ролью в фильме «Стена» группы Pink Floyd, мы прекрасно это помним, и вот в 1984 году он и еще один музыкант, зовут его Митч Юр, они основали благотворительную такую супергруппу «Бенейт», и потом они вот сделали фестиваль Life Aid, да. 5 октября трагически погиб талантливый вокалист группы Готхард. Это было в 2010 году, Стив Ли. Он увлекался мотоциклами, и там вот он мечтал вот, по Соединенным Штатам проехать по вот всем этим известным местам, да, по 66-й дороге. И шел дождь, они остановились прямо вот на большой дороге, и грузовик врезался, к сожалению, мотоцикл один подбросил в воздух, он упал прямо вот на Стива, и попытки вернуть его к жизни были тщетны, музыканту было всего лишь 47 лет. 6 октября в 2020 году не стало гитариста-виртуоза, одного из основателей группы Ван Хален, Эдди Ван Халена. Но он, мы, конечно, его помним и как автора дизайна гитар, но они выпускались, назывались они Франкенстрат. Усилители он конструировал. В этом году ему могло бы, кстати, исполниться 71 год. 9 октября в 40-м году родился Джон Леннон, ну, конечно же, представление не нуждается. В 80-м он погиб. Я напомню, что вот его убийца Марк Чепман до сих пор отбывает наказание. Несколько раз он подавал прошение о помиловании, но все они были отклонены. Вот одна из причин — это опасение за безопасность самого Чепмана. Я не думаю, что он долго проживет, если выйдет на свободу. 9 октября день рождения отпраздновал друг наших программ, наш рок-товарищ, музыкант команды «Ария» Виталий Дубинин. Мы поздравляем Виталия, желаем ему новых рок-успехов. Ну и последняя дата на сегодня — это 10 октября. В этот день, в 54-м году, родился Дэвид Лерот. Мы говорили о Ван Хален, и вот он оригинальный вокалист группы Ван Хален. И известен как и достаточно успешный соло-исполнитель. Еще одна песня у нас будет сейчас, друзья, перед выпуском новостей. Это такая концертная версия от группы «Эпика». Композиция называется «Consigned to Oblivion». Трек не новый, но вот он был исполнен в 1924 году в Амстердаме с оркестром и хором. И в начале октября, вот сейчас, состоялся цифровой релиз этого видео. Теперь он доступен в интернете. Да, я хочу сказать, что все концерты группы «Эпика» она завершает вот этой композицией. И вот этот трек «Consigned to Oblivion», ну, «Предать забвению», это одна из самых таких тяжелых, монументальных вещей в дискографии коллектива. Оригинально вот она вошла во второй их студийный альбом. Он был выпущен в 2005 году. Она же, кстати, эта песня и завершает эту пластинку. И вот музыканты много раз говорили, что хотели как-то ее заменить ее другой композицией на концертах, но она как-то по-другому завершить выступление, но вот ни одна песня не давала того же эффекта. Ну и действительно, вот в этой вещи и вокал фронтвумен Симона Симмонс, он так, он очень резко так контрастирует с экстремальным гроулом гитариста Марка Янсена. И вот этот прием «Красавица и чудовище» — это такая визитная карточка этой группы. Сейчас мы тоже побываем вот на этом выступлении. В трансляции, друзья, будет видео. После песни, выпуск новостей, после которого вторая часть нашего эфира, мы ждем в гости, напомним, музыкантов сразу двух групп, это «Черный обелиск», «Катарсис», то есть Дмитрия Борисенкова и Игоря Джеффа Полякова. Ну а сейчас «Эпика».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле заявили о сохранении России открытости к переговорам по Украине. На это обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос РИА Новости, станет ли проведение выборов в республике условием для возобновления переговорного процесса со стороны Москвы, Песков сказал, что об этом наш президент пока ничего не говорил. Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что Владимир Зеленский много раз мог бы положить конец конфликту на Украине, но предпочитает не делать этого. Глава Белого дома также выразил мнение, что республике пришло время сменить президента. Он посоветовал стране найти нового лидера, способного заключить сделку. Яндекс рассказал о восстановлении доступа к сервисам, они постепенно возвращаются к работе после сбоя. Инженеры в первую очередь восстанавливают сервисы, которыми пользуются больше всего людей.

0: и продолжают работу, чтобы они как можно быстрее стали доступны в полном объеме во всех регионах, заявили в пресс-службе компании. Там отметили, что речь идет о Яндекс.Поиске, Яндекс.Картах, Яндекс.Такси, Яндекс.Почте и Алисе. При этом представители компании отметили, что пока часть функций остается недоступна. Андрей Есипенко впервые стал чемпионом России по шахматам. 24-летний гроссмейстер обеспечил себе победу за тур до совершения первенства. После 10 партий он набрал 7 очков. У ближайших преследователей спортсмена Евгения Найера, Давида Паравяна и Павла Панкратова по 5,5 очков. Шахматисты, занявшие места с 1 по 5, получат право выступить в Кубке мира ФИДЕ 2027 года. У женщин путевки получат 3 лучших спортсменки. Гидрометцентр объявил в московском регионе желтый уровень погодной опасности. Причина – ожидающийся сильный дождь. Распространенное синоптиками предупреждение будет актуальным с 22:00 воскресенья до 10 утра понедельника. При этом метеорологи заявили ТАСС, что на территории Москвы такой уровень погодной опасности пока не вводился. О непогоде, предстоящей ночью, жители столичного региона ранее предупредили в МЧС. Спасатели призвали горожан к бдительности. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 67 копеек. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94 рубля 97 копеек. Сейчас в столице пасмурно, около плюс 12 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите милит.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Друзья, приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар» и ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работу в прямом эфире, и не только в аудио, но и, как понимаю, и в видео тоже, ВКонтакте и в Рутубе. Да, эпику вы не смогли посмотреть, но обязательно посмотрите на сегодняшних наших гостей. Мы сегодня представляем коллаборацию сразу двух групп «Черный обелиск» и «Катарсис». Совсем скоро начнется совместный тур этих команд, и вместе с нами музыканты Дмитрий Борисенков, Игорь Джефф Поляков. Я вас приветствую, добрый вечер.
6: Приветствую.
7: Добрый день, добрый день.
5: Да. Друзья, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, задать свой вопрос нашим гостям. Пожалуйста, средства связи со студией «Радио говорит Москва», телефон 495-7373-948, смс-портал, ваше сообщение будем рады, 925-48-948, телеграм «Говорит МСК-бот», также мессенджер «Макс» у нас работает, ну и прямую трансляцию из студии ВКонтакте, где тоже можно задавать свои вопросы, можно смотреть. Не только ВКонтакте, но и в Рутубе. Итак, впереди совместные концерты у вас. Как вы пришли к такой идее объединения?
3: Ну, это, наверное, Игорю отвечать, потому Начинается. Что это его идея на самом деле.
6: Да, это... Ну, давай честно, да. Действительно, идея получилась моя. Мне за нее ответ нести. Захотелось сделать что-то такое, что самому будет интересно. Вообще, когда ты много-много лет занимаешься чем-то одним и тем же, по большому счету, ты начинаешь понимать, что тебе... Хочется добавлять какой-то интересности в то, что ты делаешь. Нельзя это превращать в рутину, потому что это просто надоест, и ты бросишь этим заниматься. И поэтому отмечание очередного юбилея, ну, красивого, 30-летнего в нашем случае, да, хотелось сделать как-то,
5: 30 лет.
6: Как-то интересно. И тут у нас давно на поверхности лежал момент странный такой, да, что вот две группы существуют на свете, Катарсис и Черный Обелиск. Вот одни родились, ну, родились, да, 1 августа 96 года, а вторые ровно 10 лет на откат назад, 1 августа 86 года. То есть это такой парадокс во времени и пространстве, но факт остается фактом. Ровно 10 лет разделяет вот как бы два коллектива от момента их старта. Но это настолько как бы вот причина, такой повод, который,
5: конечно,
6: я, честно говоря, не мог не зацепить. И когда дожили до 30 и 40, я подумал, что 70 на двоих, это звучит гордо.
5: А, то есть планы давно уже у вас были,
6: у
5: да?
6: меня, да, они не знали. А может, знали, я не знаю. Вот и дожили.
5: Ну, концерты совсем скоро будут. Готов уже сет-лист?
3: Что готов, да, я думаю, ну, я могу только за свою группу отвечать, как говорится. У нас готов, да.
6: Не, у нас есть еще элементы импровизации, которые мы сами от себя ожидаем. Мы посмотрим. Ну, в целом, да, конечно, мы долго думали,
3: придумали. Ну, и между собой мы тоже пока еще не договорились, поэтому...
5: А совместные композиции как-то,
3: да? Они будут, но мы пока еще вот...
5: А, да?
3: Вот эти вот моменты еще не утрясли.
5: У вас буквально на днях это будет, а вы еще не подготовились.
3: А, ну, такие мы,
6: да. Да, вот мы приедем в первый город, и там начнем создавать.
5: Да, друзья, напомню, что вы можете задать свои вопросы нашим гостям, пожалуйста, ВКонтакте. И, кстати, впереди будет у нас розыгрыш билетов на один из концертов в этих городах, но чуть попозже об этом поговорим. Ну, а сейчас давайте начнем с, ну, поскольку еще совместных записей нет, начнем по отдельности, да, «Черного обелиска». И концертная запись, она 10 лет назад была сделана, Дим. Тогда группе было 30 лет, а не 40. Это вот был такой у вас концерт, 30 лет, две жизни.
3: Да. Я его хорошо помню, поскольку я его монтировал, если это речь идет о видео.
5: Ну, да? И, в общем-то, стоял на сцене, помимо этого, да. Вот песня «Ангелы» прозвучит, да, можешь ее представить?
3: А, песня «Ангелы»?
5: Да.
3: Ну, собственно говоря, песня «Ангелы». Слушайте.
5: Как она получилась?
3: Честно говоря, не очень помню, как она получилась. И вот есть песня, которая в истории для меня самого загадка. Вот, как она написана, я вот не помню. Вот, ну, что-то навеяло, видимо.
5: Да, ну, может, сейчас вспомнишь, мы трансляции посмотрим, видео заодно.
3: Это очень старая песня, поэтому мне уже сейчас сложно. Что было посылом для создания этой
5: Давайте
3: песни?
5: Послушаем, посмотрим. Давай.
7: Видно, что-то случилось.

0: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Вместе с нами, напомню, музыканты группы «Черный обелиск», «Катарсис», Дмитрий Борисенков, Игорь Джефф Поляков. Напомню, что в скором времени у этих команд будет совместный тур. Будет 6 совместных выступлений, насколько я знаю, да, Джефф? Уже послезавтра Санкт-Петербург у вас. Потом Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург.
1: Нижний Новгород, и в Москве мы это дело завершим. Ну, по крайней мере, эту часть точно
0: посмотрим. 23 октября в Москве концерт, да, у вас стадион будет, да. Да, и мы сейчас предлагаем нашим слушателям, да, выиграть, ну, два билета на один из этих концертов, да.
1: В любом городе.
0: В любом городе, да, в зависимости от того, где вы живете или где будете, друзья. Пожалуйста, от Москвы до Санкт-Петербурга, вот Ростов-на-Дону, как я сказал, Екатеринбург, Нижний Новгород и Краснодар, да. Для этого нужно правильно ответить на вопрос, да, который сейчас задаст Игорь, пожалуйста.
1: Я задам.
0: Да.
1: Да, мы думали, придумали.
2: Совещались.
1: Совещались, да. Спорили, да. Вопрос должен был по-любому объединить два коллектива, и вот что придумалось. У нас в истории наших двух коллективов, мы вообще очень часто, очень много где выступали, пересекались, что у нас только вместе не было, это чистая правда, но только один раз в истории нас... Был случай, когда гитаристы именно группы «Катарсис», включая меня, что важно, я это помню, приняли участие в исполнении одной из песен группы «Черный обелиск» на сцене. Вот один раз я помню, я выходил, и Саша Тимонин выходил, то есть была такая коллаборация, она была один раз, и вот вопрос очень простой. Что это была за песня, а в идеале, что это была за песня, в каком городе это было исполнено, и в каком клубе, может быть, это было исполнено. Все.
0: Да.
2: На самом деле, Джефф просто хочет освежить, потому что он сам не помнит.
1: Я не помню.
2: Поэтому вопрос слушателям, да.
0: Друзья, вы можете, кто правильно ответит, вот первый нам написавший, позвонивший, пожалуйста. Вот я еще раз напомню, друзья, смс 925-48-948, телеграм можно писать, говорит МСК-бот, Макс, пожалуйста. Также позвонить можете 495-7373-948. Ну и кроме того, ВКонтакте мы тоже принимаем сообщения, но это только вот группа прямой трансляции. Не в нашей там группе передачи, а именно в прямой трансляции «Радио говорит Москва», чтобы мы не запутались. У нас как-то был момент, когда одновременно два человека правильно ответили, но пришлось вот давать сразу в два раза больше и билетов, и всего остального, чтобы путаницы такой вот у нас не было. Ну вот я бы хотел перейти к вопросам от слушателей, которые знали о том, что вы придете, готовились к эфиру, заранее присылали. Вот к Дмитрию Борисенко вопрос от Анатолия Катинина. Он такое большое сообщение. И, кстати, еще несколько слушателей написали, что это претензия, что вот альбом «Коробка» выпустили в прошлом году, да? Да, и вы объявляли краудфандинг. Да, ну ты знаешь наверняка суть всей этой истории, да, а почему-то вот пишут, что акционеры не получили вот всех этих, ну и дисков, и что вы там вот предлагали. Вот объясни, пожалуйста, ситуацию. Люди, конечно, переживают, это очень важно.
2: Ситуацию попали мы такую в вилку, что заводы загружены. Сначала была задержка с выводом денег под это все дело, потом... Проблемы с производством у одних, у других, и все это перекидывалось. И в итоге, ну, вроде как, вот обещают вот со дня на день и так далее, да? И все это будет... У нас самих нету, не то, что мы сделали и положили в угол, да, и никому не даем. Нет, мы не можем просто это получить с завода. Угу. Вот. Каемся, ну, как бы...
0: А что там, только диски или что-то еще? Там же какие-то лоты есть?
2: Только диски,
0: по-моему. Только диски, да. Ну, что делать вот вашим, ну, акционерам? Что
2: ну, подождать вы... чуть-чуть еще. Ну, как говорится, это ждали месяц-другой, третий, да, как бы оно осталось вот, прям вот чуть-чуть осталось.
0: Ну, год, конечно, это много, Дмитрий.
2: Ну, не год. Год назад мы только объявляли о краудфандинге. Надо же еще это, собственно говоря, было... Хотя оно там было записано, но все, производство не быстрое, да, это не делается за три дня. Угу. Ну, вот. И, соответственно... Но... Как говорится, приперли к стенке, да, каемся, виноваты.
0: Вы будете извещать своих вот акционеров?
2: Конечно,
0: да?
2: Конечно.
0: Вот, ну, когда это произойдет? В этом году? Как вы можете хотя бы какие-то ориентировочные?
2: Да в этом году.
0: Да?
2: Собственно говоря, да.
0: Да, вот подсказывают.
2: Мне подсказывают зрители.
0: Да, зрители.
2: Три недели.
0: Да, хорошо. Так что, друзья, ну, надеюсь, вот на эти вопросы, их было много достаточно, я их читал тоже вместе с музыкантами, мы ответили. Если вам что-то не устраивает в этом ответе, напишите нам, пожалуйста. И ВКонтакте, я сказал, СМС, Макс и что-то еще. Хорошо, ну вот вопрос от нашего постоянного слушателя 28-го. Очень нравилась группа «Катарсис», да, «Верни мне небо», например, композиции, да, вопрос, Джефф, тебе. Но потом вы куда-то стали пропадать. Что произошло?
1: Ну, смотря в каком формате пропадать. Просто я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос, что подразумевается под форматом пропадать. То есть, если предполагается, что мы должны каждый год выпускать альбом и делать 100 концертов в год, то, скажу честно, мы этого делать больше не собираемся, просто потому что мы слишком быстро устанем от всего этого. И поэтому мы сейчас делаем все так и тогда, когда сами чувствуем, что это сделать хочется, что есть что сказать, что есть зачем поехать. Как-то вот мы немножко, может быть, проредили свою деятельность, плюс, ну, скажем уж честно, сейчас все несколько хуже с концертной, в том числе, деятельностью в стране, и все как бы делается порциями, чтобы и нам не успеть надоесть кому-то, и самим это не надоело. Поэтому мы не пропали, просто мы стали реже, да, может быть, вкуснее, так скажем. Угу. Редко да метко.
0: Во. Да, послушаем, у нас звонок от слушателя. Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, Митяй, добрый вечер. Игорь Поляков, вот, звонит Дмитрий из Алтайского края, город Рубцовск. Есть у меня к вам, дорогие гости, вопросы ко всем, включая, собственно, ведущего Дмитрия Добрынина. Вот к Джеффу у меня вопрос, который меня волнует, кстати, много лет, просто я действительно не знаю на него ответ. Но вы запишите, а просто потом ответите, чтобы я не занимал меня, пожалуйста. Вот, почему у Джеффа такой псевдоним? Джефф Ханнеман, Джефф Уотерс, Джефф Бек, ну вот. А к Митяю вопрос. Состоялась премьера, вот как раз радиопремьера композиции «Маргента», которую ты, Митяй, исполнил с Андреем Леплером.
0: Сегодня
3: состоялась премьера. А ты играешь гитарное соло в этой композиции или кто-то другой? И вопрос к Дмитрию Добрынину. Но пускай не подсказывают ему Борисенков и Поляков. Дмитрий Добрынин, ответьте, пожалуйста, а какого советского и российского рок-музыканта в своих кругах называют Гарри Купер? Большое спасибо всем, благодарю за внимание.
0: Угу, понятно. Так, ну начнем с Джеффа.
1: С меня начнем, я даже вопрос запомнил. Да, спасибо за вопрос.
0: Да.
1: Ну, раньше меня часто об этом спрашивали, потом как-то все это... Ну, все привыкли к тому, что Джефф уже воспринимается как имя собственное, наверное, его не надо рассказывать, куда делать. Но я помню, что в школе, когда я учился, это были такие достаточно лихие годы. И вся эта музыкальная наша, вот околомузыкальная молодежь, она вся очень хотела походить как-то на Запад, что-то, да, там вот все вот кумиры все оттуда в основном почему-то были. И люди любили как-то немножко превращать, ну, у нас, по крайней мере, в школе любили немножко свои имена чуть-чуть как-то адаптировать под какие-то западные каноны. Ну, хотелось тогда, и каким-то мистическим, не знаю, непонятным образом, я уж сам не помню как, Игорь через там Гарика, через Гарри как-то трансформировался в Джеффа. Я не знаю, как мне понравилось, она за мной закрепилась. И с тех пор просто со мной пошло по жизни, и теперь меня многие даже думают, что меня так действительно зовут. Я совершенно не против. Mm-hmm. А если привязываться к каким-то музыкантам перечисленным, например, такой вопрос тоже однажды был, то это не Ханнеман, это не Уотерс, это Джефф Уолкер из «Каркас», например. Вот он мне ближе по духу, я с ним знаком, классный дядька. Mm-hmm. Вот и все. Надеюсь, ответил.
2: Ну, у меня совсем короткий ответ будет. Соло я не писал, по-моему. Ну, если мне память не отказывает.
1: Я не знаю. Как бы,
2: вроде как бы я его не записывал. А может, записывал, не знаю. Но не помню, чтобы я его записывал. Вот, весь ответ.
0: Как? Ну, вокал ты помнишь, что ты исполнил?
2: Да, припоминаю что-то еще, пока слова.
0: Я про Гарри Купера затрудняюсь ответить. Скажите за меня. Если вы знаете.
1: Я тоже не
2: Я не припоминаю, да, Гарри Купера. Это это вряд ли музыкант какой-то такой, да? Или это музыкант?
0: Давайте примем еще один звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
4: Да, добрый вечер.
0: Да, мы вас слушаем, пожалуйста, говорите.
4: Дмитрий, добрый вечер, уважаемые, долго уважаемые гости. Ну, у меня есть ответ на поставленный вопрос.
0: Угу. А у нас в ВКонтакте ничего не появилось правильного ответа? А, нет, ну, значит, не появилось. Мы слушаем вас.
4: Да, я писал смс. Да, был такой сайт, он есть до сих пор. Наверное, название его упоминать нельзя, на котором публиковались разного рода статьи и видео с концертов как раз-таки той эпохи, это эпоха раннего интернета, можно сказать. Uh-huh. На буковку М название сайта. Uh-huh. И если я не ошибаюсь, это был клуб «Точка», это была песня «Я остаюсь».
0: О, совершенно верно.
1: В точку сразу.
0: Да, год, правильно.
1: А год?
4: Да. Год, ну, с 4 по 6, ну, 4, пусть будет 4.
1: Ну, это было пусть где-то там, да.
0: Ребята сами не помнят, да?
1: Не помню, не помню.
4: Да, пусть будет 2004. Да, я забыл представить, зовут меня Александр. Я хотел бы огромное спасибо сказать, Дмитрий, вам за вашу прекраснейшую передачу.
0: Спасибо, Александр.
4: С огромным удовольствием слушаю, смотрю. Огромная благодарность гостям. Видел на металлоёлке «Черный обелиск», приезжая в декабре в наш славный Ярославль. Скоро снова будем угощать их фирменным языком.
0: Ярославль, да? А в Ярославле концерта нет, да? Или есть?
4: Ну, а мы в Москву приедем с радостью, если пригласят.
0: Да, но вы выберете тогда какой-то город, который вот вам интересен.
4: Да, это будет Москва, Дмитрий.
0: Москва, 23 октября, тогда два билета мы закрепляем за вами. Да? Да. Все, вам пришлем тогда вот эти электронные все вот эти вещи. Хорошо, Александр, спасибо, поздравляем вас.
4: Да, спасибо огромное, спасибо, всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания, да. Да, сейчас мы послушаем одну из композиций, тоже, это уже группа «Катарсис» будет, да, у нас? Услышим мы концертную версию. Ну, это такой концерт с симфоническим оркестром у вас был, с Глобалисом, помнишь?
1: У нас много их уже было, да.
0: Да, но... песня вот «Имага» у вас прямо вот видео есть.
1: Наверное, даже интересно, что ты сейчас поставишь, потому что нас не предупреждал же никто, давай.
0: Да. Какая... Ну, вот «Имага» мы послушаем, да.
1: Давай.
0: Если ты не против,
1: я
0: да.
1: Очень,
0: да. Да, друзья, сразу после песни будет небольшой перерыв, после которого продолжение интервью с Игорем Поляковым и Дмитрием Борисенко. Ну, а сейчас группа «Катарсис», кто вот соскучился с композицией «Магу», можешь послушать, пожалуйста.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем работу в прямом эфире. До конца часа мы представляем совместный концертный проект группы «Черный обелиск», «Катарсис», местные музыканты Игорь Джефф Поляков и Дмитрий Борисенков. Вы можете, друзья, присоединиться к нашей радиовстрече, задать свой вопрос гостям нашего эфира, пожалуйста, еще раз. Телефон 495-7373-948, смс 925-48-948, телеграм «Говорит МСК-бот». Кроме того, конечно же, мессенджер Макс, ну и прямую трансляцию можно смотреть на официальной странице радио «Говорит Москва» ВКонтакте и в Рутубе, и ВКонтакте можно задавать вопросы. Вот еще у нас один телефонный звонок. Наш слушатель Дмитрий из Челябинска. Добрый вечер.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, скажу спасибо группе «Черный обелиск» за последний альбом. Ну, и спросить о «Катарсис». Ну, какой у них был, в каком году выходил последний студийный альбом? И когда ждать нового?
5: Таких вопросов много, кстати, они объединенные, да.
7: Это распространенный вопрос.
5: Очень. Когда новый альбом, да, и когда последний выходил.
7: Мы тут недавно общались с одним моим хорошим знакомым, он же журналист, и он мне тоже вопрос этот задал, и я классно на него ответил, мне аж самому понравилось, думаю, вот я молодец. Самое классное то, что его вообще, в принципе, имеет смысл ждать, то есть он будет. Вот я уже точно знаю, в этом году я для себя точно понял, что новый альбом и группа «Катарсис» будет. А учитывая, что движуха пошла, все вот так, никаких конкретик называть не хочется, но он точно появится. Вот это вот очень хорошо и, наверное, появится в ближайшее время. Потому что пришло время по ощущениям внутри.
5: А какой последний студийный был?
7: Если прям совсем студийный, полный новых песен и только новых песен, то это, по-моему, 19-й год «Зеркало судьбы». Но после этого мы потом занимались большим количеством переписываний, переосмысливаний старого материала, выпускали нам песни, записанные ранее с симфоническим оркестром. Эта работа еще та и даже больше теоретически, чем работа над новыми песнями. Поэтому, в общем, там тоже кое-что было. Но вот прям совсем студийный, да, получается, 19-й год.
5: Дмитрий Николаенко, наш слушатель из Санкт-Петербурга, постоянно спрашивает, как вы относитесь к литературе жанра фэнтези, влияет ли на творчество, но это вопросы Дмитрию и Игорю, произведений вот этого жанра. Если да, то вот что это, какие авторы, пожалуйста.
8: Я, например, не люблю фэнтези и вообще сказочки, скажем так.
5: Но у вас и песен нет таких?
8: Нету, да.
5: Нет, да, нет.
8: То есть последние фэнтези я в детстве читал всяких «Семь подземных королей» и прочее-прочее.
5: Такое условное фэнтези.
8: Да, я так.
7: Кайфово.
5: Шучу. А у Игоря есть,
7: а у нас есть. Ну, у нас вообще, мы в жанре таком как бы работаем, который подразумевает с собой какое-то влияние все равно фэнтези, так или иначе, потому что power metal, heavy metal так или иначе пересекается где-то с драконами, где-то с чем-то. У меня конкретно, да, в практике как минимум две песни в группе, которые написаны под впечатлением от какой-то прочитанной песни, книги. В частности, допустим, была композиция «Вечный странник». Мне очень в свое время нравилась там даже не трилогия, а многология такая Юрия Никитина, «Трое из леса» и так далее, и так далее. Классная совершенно наша русская фэнтези. Мне очень понравилось все-все-все. И оттуда получилась песня. Неосознанно. Просто я настолько себе голову вот наполнил всеми этими вот мирами Никитина, что такая песня вышла. Альбом, кстати, который вот спрашивали, «Зеркало судьбы» называется, он тоже... Основная идея взята тоже из книги «Одноименное зеркало судьбы». Там тоже, в принципе, фэнтезийный сюжет прощелкивается. Поэтому бывает, грешны.
5: Да. Но что для вас значит вот связь с аудиторией? Как вы с поклонниками выстраиваете общение? Мы сегодня поднимали уже важную тему, Дмитрий.
8: Ну, собственно говоря, общение происходит в основном только после концертов. Иногда с кем-то я, пообщавшись, продолжаю общаться уже там, ну, в переписке и так далее. С некоторыми даже мне, ну, как бы не то чтобы друзья, но я общаюсь с людьми, так сказать, какие-то общие вопросы и так далее. То есть какой-то вот, как-то вот так. Но этих людей немного. В основном после концертов выхожу поговорить, угу, пообщаться.
5: Да, был такой, вот Джефф, кстати, тоже.
7: По этому поводу?
5: Да.
7: Нет, ну, сейчас век-то интернета, и, конечно, хочешь не хочешь, так или иначе, ты постоянно находишься в каком-то информационном потоке, и люди тебе пишут, и ты где-то, даже я лично отвечаю, или там просто как-то в личных сообщениях, или даже где-то в каких-то ресурсах группы, это все как бы нормально. Я, честно скажу, мне нравится, прям нравится, особенно какие-то краудфандинги происходят, когда люди осознанно, аргументированно что-то даже критикуют, может быть, это подсказывают. Я могу не реагировать, но обязательно прочту, прислушаюсь и даже приму к сведению. И иногда даже где-то это может повлиять на результат. И очень не люблю сейчас, к сожалению, ну, много, грубо говоря, хамства, что ли, какого-то, какой-то агрессии, непонятного негатива в интернете.
8: Понебратство еще такое.
7: Ну, и понебратство тоже. Это отталкивает, вот после того, когда ты почитаешь что-то подобное, не хочется общаться вот уже практически со всеми. Это плохо. Поэтому вот две крайности такие. Там, где аргументированно и что-то то интересное, а когда вот это вот, ну, начинаешь от этого отходить. Вот как я отвечу на этот вопрос.
5: Но было такое, что вот поклонники задавали вам какой-то очень личный, неожиданный вопрос?
8: Неожиданных, наверное, нет таких вопросов, да, вот для меня каких-то. Люди интересуются всем, в основном стандартные вопросы какие-то, если в основном гитаристы подходят и вопросы по этой тематике идут, какие-то отстраненные, ну, то есть не по теме, ну, бывает, да, задают, ну, как бы я их не запоминаю, естественно.
5: А на каком самом таком странном предмете вы ставили автограф, Игорь?
7: О, да.
8: Я могу сказать только вот самый противный, так сказать, самый неподходящий предмет, для, на котором пытаются люди иногда, чтобы ты расписался, это салфетка со стола, на которой невозможно расписаться ничем.
5: Да.
8: Ну вот, но у них вот под рукой нету ничего, видимо, ни денег, ни, ну, еще это очень распространенное явление, да, приходить с купюрами, чтобы ты на них расписался. Но когда человек приходит с салфеткой, в общем-то, ну, как бы вызывает вопросы.
7: Вопросы вызывало всегда люди, несколько, думаю, не несколько, часто такое было, когда люди приходят, открывают паспорт, говорят, подпиши.
8: Говорю, да,
7: ну, да, документ, да, да, дорогой мой друг, у него просто ничего нет, и вот, он мне готов, говорит, ты давай в паспорте. Я говорю, у тебя после этого документ станет недействительным, да, ну, совсем. Говорит, ничего страшного, мне ничего нет. И вот и в несколько раз я даже помню, откуда-то просил, чтобы достали какие-то диски, человеку вручали диски, просто потому что он готов был пожертвовать даже паспортом, вот он его бросал на алтарь рок-н-ролла.
5: Да, ну здорово, да.
8: Да, очень часто на самом деле это происходит, то есть это не один, не два, не три на регулярной основе. То есть люди подходят, да, с паспортом, да, распишись.
5: Ну, у «Черного обелиска», помимо вот совместных концертов, еще большой тур же начинается тоже.
8: Он длинный.
5: Большой такой, да, да, длинный тур. Только закончится в следующем году, последняя дата — апрель.
8: Там, ну, это не значит, что мы, да, сейчас завтра уедем и приедем только в апреле.
5: Ну, это понятно, да. Ну, это же известные города. Мы, кстати, сейчас показываем в нашей трансляции вот эту вот афишу, график ваших концертов, да. И я предлагаю сейчас обратиться еще к одной композиции, да, или ответим на звонок. Давайте вот попробуем ответить на звонок, а потом послушаем «Чернобыль». Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте, у меня вопрос есть.
5: Да, пожалуйста.
8: Наташа?
9: А, да, привет.
5: Это ваша слушательница?
8: Это наша знакомая.
5: Да, хорошо, Наталья, слушаем вас.
9: Да, здравствуйте. У меня вот, Дмитрий, к вам вопрос. Вы чат читаете, просто по поводу песни первым ответил на вопрос правильно Илья Насыров.
5: Угу. А мы сейчас посмотрим, по у нас еще смс приходили.
9: Ну, да, вы проверьте, пожалуйста.
5: Сейчас мы все проверим, вот, да. Вот сейчас мы послушаем песню, а песню мы это решим. Но вы не видели
9: Илья
5: нас, вы видели только ВКонтакте, а вы не видели у нас чат смс и Телеграм.
9: Хорошо, да.
5: Так, вопрос.
8: Так, а вопрос?
5: Это весь вопрос у вас?
9: Да.
5: А, я понял, хорошо, ну, хорошо. Сейчас мы с этим разберемся. Давайте послушаем «Черный обелиск», да, и композиция «Исход» называется.

0: Друзья, наш эфир продолжил композицию «Исход» от команды «Черный обелиск». До конца часа вместе с нами музыканты Дмитрий Борисенков, Игорь Джефф Поляков. Ну, прям настоящая просто борьба вот за билеты. Вот и Наталья звонила, и Илья Насыров. Вот, но Илья Насыров указал название песни правильно, «Я остаюсь». Но место он не указал. А вот наш слушатель Александр указал место совершенно правильно, да. Но... Поскольку такая упорная борьба, у меня вопрос к Игорю. Ты принимаешь вот такое?
1: Я вообще очень рад, что так происходит. Это очень приятно и здорово. Поэтому, мне кажется, надо всех поощрить. Таких активных, да, прям бойцов за справедливость. За справедливость, Дима. Да. Это важно. Мы все за
0: так
1: справедливость.
0: Так что Илья тоже получает билеты.
1: Да, однозначно. Да.
0: Хорошо. Ну вот, все. Тогда я надеюсь, что у никого никаких претензий нет. Да, вот к билетам. Да. Дима хотел рассказать историю песни «Исход».
2: Я хотел рассказать, да, их лично вам, но ладно.
0: Да.
2: Эта песня написана на спор.
0: Ага.
2: Я как-то приезжаю еще на бывшую, значит, на академической у нас была база, значит, и Константин Селезнев, это группа «Фактор страха».
0: Да,
2: и,
0: да, он был наш рок-товарищ.
2: Да, тризна. Он записывал как музыку для какой-то игрушки. Мы попросили, значит, написать музыку. И он сидит, играет риф. Uh-huh. Вот. И он такой вот однообразненький, по кругу все. Ну, типа, это подложка должна была такая музыкальная, да, быть. Ну, вот. И я, значит, захожу, смотрю, как он это все пишет. Я говорю, хорошая песня получилась. Вот можно из этого рифа. И Кость такой, да не, ну это вот риф, ну вот, ну, песня, ну нет. Я говорю, спорим? Типа, я ее написал дней за 5.
0: Вот как?
2: Да.
0: Ну, интересно.
2: И говорю, вот, Костя, смотри, я написал. Учись, типа, студент.
0: Да. Вот ваши направления очень разные. Ну, катарсис такой, это пауэр с элементами симфа, наверное, да, Джефф?
1: Пока да.
0: Пока да.
1: Пока да. Подчеркиваю, пока да.
0: Черный обелиск, ну, разные направления тоже. И это, наверное, как раз интересно, когда вот такие коллективы разные и в одном концерте, да. Но, кстати, катарсис, я помню, начинал с Death Doom, вы исполняли, да, в начале?
1: Ну,
0: а сейчас вас
1: знают
0: уже как по-другому. А что стало триггером, кстати, вот такого резкого разворота в конце 90-х?
1: Да там не было, на самом деле, Дим, никакого триггера. Это просто такой, ну, буквально естественный рост, когда... В какой-то момент времени, сначала мы хотели быть похожи на какие-то определенные коллективы, потому что были маленькие, там учились играть, потом поняли, что нам стало чуть-чуть тесновато, понимали, что в формате гроул-вокала, ну, все-таки есть определенные границы, которые мы не перепрыгнем, и хотелось большего, захотелось чистого голоса, мы не хотели сначала изначально вводить какой-то вот прям там высокий, пауэроподобный голос, мы просто искали поющего вокалиста, а тогда с этим были, на самом деле, большие проблемы, вот большие, выбирать было не из кого, грубо говоря, то есть были либо вокалисты формата такой советской школы,
0: да,
1: они не очень нам подходили, потому что мы себя все-таки как-то ощущали, позиционировали, да и, в общем-то, уже и играли более современный материал, и вот не совмещалось это, а в новых как бы жанрах еще пока у нас не появилось столько как бы толковых певцов, которых можно было привлечь, и поэтому мы шли уже путем, ну вот, исходили из того, что есть, и очень здорово, что в какой-то момент времени вы наткнулись на Олега Жилякова, причем это был осознанный выбор, это было классно.
0: Да.
1: А вообще вариантов не было. И, может быть, я тоже об этом думал, анализировал, если бы тогда у нас были вокалисты, которые могли исполнять именно более такую экстремально тяжелую музыку каким-то там условно мунспелла подобным вокалом, ну уж, простите, за такой высокий,
0: да,
1: замах, то очень может быть, что мы пошли бы по подобному пути. У нас не было задачи играть так. Но потом у нас пошло вот так, мы поняли, что это здорово, это хорошо, и, само собой, дальше все переросло в то, что мы имеем сейчас.
0: Да. Ну, ни для кого не секрет, наших постоянно слушателей, вообще поклонников рок-музыки в нашей стране, что Игорь, конечно, работает с группой «Ария», как... роуд-менеджер, да?
1: Ну, менеджер группы, да.
0: Да, да, да. И опыт организации концертов большой, то, скорее всего, вот ваши совместные выступления, я надеюсь, что они будут сделаны на таком профессиональном уровне, но все же, вот с какими нелепыми ситуациями вы иногда встречаетесь во время вот гастролей, и есть ли какие-то хитрости, чтобы все прошло гладко?
2: Насчет нелепости, ну, самое нелепое, это, как правило, люди на местах со своим пониманием вообще жизни, то как надо делать и так далее, да. Я мог бы привести пример, конечно, но как-то, наверное, будет некрасиво прям об этих людях рассказывать,
0: ну,
2: в прямом
0: эфире, об этом
2: в эфире,
0: так,
2: да.
0: Игорь, что-то добавить?
1: Ну, я вот абсолютно согласен как бы с Дмитрием в этом смысле. И вот, кажется, упомянули Арию, как раз с группой Ария, с которой уже, в общем-то, я далеко не первый год работаю, мы, скажем так, победили вот эту вот историю непонимания людей на местах таким образом, что мы сейчас работаем полностью автономным коллективом, мы отказались от услуг местных организаторов, местных прокатчиков, местных еще каких-то вот людей, сформировали свой собственный такой большой достаточный менеджмент. У нас большая команда, это около 50 человек одновременно работает над каждым концертом, если брать целиком, а то и больше бывает. И идем прям вот этими своими фурами, трейлерами, командой, и везде, везде, везде, куда бы мы ни приезжали, мы ставим полностью все свое и работаем со собственным персоналом. И много-много вопросов, сложностей и нелепостей отпало. Угу. Вот как бы, наверное, это решение, но оно, конечно, это дорогая и сложная история, ее так просто не поднять, прям скажем.
0: Да, но вот Екатерина Овчинникова спрашивает, у нее очень много вопросов, как раз вот, Игорь, к тебе. Планы на 27-й год уже по концертам спрашивают, есть ли какие-то?
1: Планы есть всегда, но мы сейчас живем в такое время, когда что-то может запросто измениться. Вот. Я говорю, сейчас, я так не люблю, я сейчас что-нибудь наговорю,
0: я понимаю,
1: а потом всегда,
0: да,
1: помнишь, ты пришел к Диме и наговорил.
3: А ты обещал.
1: А ты обещал, где коробка, диск, где вот, понимаешь, вот будешь сидеть краснеть.
0: А где билет?
3: Хорошо, ты сейчас.
1: На что, вот поэтому я стараюсь себя бить у тебя.
0: Но метал-елка будет в этом году?
1: Однозначно будет.
0: Это очень важное событие, об этом надо сказать.
1: Я полностью согласен, она... Если мы в прошлом году, получается, удивили всех, выйдя на уровень стадиума, сделав ее на двух сценах, одновременно работающих в одном пространстве, что вообще у нас, по-моему, никто никогда не делал, и все получилось.
2: Тут ты удивил даже меня, на самом деле.
1: Я себя удивил, тебе больше скажу, что все получилось, потому что мне тоже до конца это казалось авантюрой. И когда это все взлетело, в этом году, вот который сейчас будет уже, возникла мысль, а что делать дальше? Надо как-то этот уровень хотя бы удержать, а в итоге мы выходим на двухдневный, уже формат елки, теперь она будет 31 декабря и 1 января, и сохранит двухсценный формат, и теперь еще немножко я решил поиграться с жанрами, и впервые у нас нашу вот эту рок-метал-тусовку разбавит, в общем, для меня максимально уважаемая легендарная группа «Мираж».
0: О, как!
1: Который станет со-хедлайнером елки 1 января.
0: Подожди, вот тот «Мираж».
1: Вот тот самый «Мираж», и как
0: где
1: бы...
0: Где-то из
1: вот
0: каждой
1: музыка
0: палатки...
1: Музыка нас связала. Да, будет выступать у нас, и ребята максимально рокеры и в душе, и по духу, и по всему, да, и я с ними, в общем, давно общался, когда идею там закинул, но она была принята на ура. Вот, то есть ребята тоже из нашей всей этой истории. И самое интересное, что на этом концерте 1 января группа «Мираж» начинает отмечать свое 40-летие. Вот четко, говорит, прямо мы 1 января начнем отмечать 40 лет группе. Поэтому будем дальше удивлять и в первую очередь самих себя.
2: Да, валидольчик есть? Сейчас от новости прям. Что-то дурно стало.
0: Ты удивлен, да, Дмитрий?
2: Да, хотя несмотря на то, что наш гитарист Михаил Светлов общается с бывшими участницами этого коллектива, я об этом первый раз слышу.
1: Вот, будьте любезны, а тебе, Дим, играть с «Миражом» 1 января.
0: У вас есть какой-то ритуал перед выступлением?
2: Обязательно, но не обязательно об этом говорить в эфире, как бы, порой неприлично бывает, некоторые ритуалы такие, говорить о них.
1: Да, лучше не говорить, это, конечно, да, нет, есть ритуалы, но ритуалы мы сохраним там у себя, да, а есть наблюдение. Вот мы заметили, что чем больше мы вот прям... Максимально, если мы переругались перед концертом, вот прям шаг до мордобоя, значит, концерт будет хороший. Вот это вот прям проверено. Вот когда что-то прямо, вот тогда, да, непонятно, почему это так.
0: Да, вот Станислав Севастьянов
2: спрашивает. Люди собираются внутренне.
0: Да.
1: Наверное.
0: Наш слушатель Станислав спросил Дмитрия, какие хэви-метал-группы из прошлого, я так понимаю, тебе нравятся сейчас?
2: Из прошлого прямо,
0: да,
2: обязательно.
0: Да, импонировали в прошлом, нравится сейчас, он пишет.
2: Прям, если с детства начать, да, как бы...
0: Ну,
2: там...
0: тут хотя бы одну назови.
2: Pink Floyd мне нравился очень. Вот Pink Floyd
0: но это не
2: Queen,
0: heavy, это рок, арт-рок.
2: С которого, собственно говоря, и все, наверное, началось. И первые записи этих групп я услышал еще будучи там совсем... В юном возрасте, да, когда меня к бабушке отправляли на дачу, на даче был магнитофон. Вот, и первый раз я там услышал Queen, и там же и Pink Floyd. Как это не было не парадоксально, да, и это были конец 70-х годов. Ну, вот.
0: Давно,
2: да,
0: ты помнишь все.
2: У нас был друг-приятель, да, в деревне, которого тоже отправляли к бабушке. У него родители были какими-то дипломатами. У него был магнитофон кассетный Sanyo. И вот была кассета, на которой, по-моему, на одной стороне был «Оттаван», а на другой стороне был «Пинк Флойд».
0: Так, хорошо, давай, нам хватит уже группы «Мираж», сейчас будешь ты вспоминать. Игорь, вопрос вот тебе тоже, кстати, от нашего же слушателя Станислава. Не было ли желания написать какую-то музыку, считайте себя хорошим композитором, к отечественному фильму или сериалу?
1: Вот так вот прям, чтобы вот прям так вот к сериалу или к фильму, наверное, нет, но в любом случае у меня как-то вот очень тесно связаны музыкальные какие-то восприятия и визуальные. То есть я все время, когда что-то, где-то что-то, где участвую в создании какой-то музыки, это так или иначе связано с чем-то. Если так постараться взять и сделать для чего-то, не знаю, это был бы интересный эксперимент. Вообще, это было бы интересно. Мне это было бы интересно. Я люблю красивые визуальные формы. Я слежу за кинематографом, насколько это возможно. Угу. Может, когда-нибудь, а кто его знает?
0: Ну, а почему нет, кстати?
1: Почему да? нет? Ну, это нет, вот, да. действительно интересно.
0: Да. Ну, как вы думаете, в чем вот у вас такая сила вот вашего союза, вот совместный концерт? Что каждый группа дает другой группе?
1: Ох. А ну-ка.
2: А ну-ка, да? А ну-ка, давай-ка попробуй что-нибудь придумай, да, сейчас на ходу. Не,
1: ну а что на ходу? На самом деле, во-первых, опять же, это же я придумал, поэтому мы давно друг друга знаем. И знаем, что друг от друга ожидать, и как это примерно может произойти и выглядеть. Нам комфортно, когда мы находимся вместе, я могу уверенно это сказать, не знаю, дядя Дмитрий может сказать, что это не так. Вот. Но с группой «Черный обелиск» мы не чувствуем какого-то напряжения. Все-таки мы уже давно, мы уже много лет на сцене, и уже как-то много лет на сцене, ты немножко все-таки как-то стараешься зачастую от кого-то дистанцироваться, где-то уединиться. Ну, ты немножко устаешь от общения, тебе нужно какое-то собственное пространство, своя зона комфорта, сейчас модно говорить.
2: Да, и есть, знаешь, появляется с годами такой свой человек, не свой человек. Да.
1: Где-то на интуитивном уровне ты это понимаешь.
2: Да, на такой вот нутром, да. Вот с кем-то ты общаешься так вот через, ну, не через губу, но как-то вот так отстраненно, да. А с кем-то вполне себе... я тут абсолютно подтверждаю, давно и нам комфортно. Мы неоднократно ездили и на гастроли на совместные, и отдыхали вместе, и так далее, да. У нас определенно такой...
0: Ну, надеюсь, вам комфортно и в этом эфире.
1: Очень дико, вообще очень хорошо.
0: Хорошо, это были душевненько. Игорь Поляков, группа «Катарсис», Дмитрий Борисенков, команда «Чернобилиск». Спасибо, ребят, что пришли сегодня к нам. Я желаю вам удачных выступлений. Мы ждем вас с новостями вновь. Вот «Метал-елка» впереди у нас все-таки.
1: Однозначно, однозначно. Да.
0: И в заключение я предлагаю послушать еще одну композицию группы «Катарсис» уже. Вот мы так по очереди идем, да. «Зеркало судьбы» называется песня. А в трансляции видео будет, можно посмотреть.
1: Это прекрасно.
0: Да. Друзья, спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было приятно провести все эти два часа вместе с вами. Да, извините за техническую накладку. Надеюсь, что мы удовлетворили все запросы наших слушателей, подарили билеты, выиграли диски наши слушатели, да. Встретимся уже

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безделенники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут бедные. В день такой неведомо в ней.

ведь и трафик может и завивку сделать тоже. Ай да парень, паренек, накрутил он датский кок, и разобраться я, друзья, не смог. Дама, онырь, паренек. На дорогах полю станков настоящих.

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Со мною вот что

нити, разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это.

на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден в отместку, тоже станет красть не сразу.

0: происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете. Разнообразные не те со мною, вот что происходит со мной.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Мышка засыпает, но еще не спит.
1: Мама, расскажи мне о дожде.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

верный котелок, а без него я был бы одинок. Хоть чаю в нем товаришь, хоть супу кашу сваришь, мне на фронте лучше он дружок. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тортик вкусной. Коль невкусен суп речеек, то не кок тому виною, а причиной путиное.

и пенька крышка пляшет, заварил там Гитлер кашу, только разливать он не сумел. Прихотел быть господином и европейским властелином. Но не вышел призванный рок, господа, он не

тот не пьет, не ест. На позиде надо ставить крест. Вот дела пошли какие, раз уже по 5-6, значит завтра сразу Бухарест. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, но говорит как село. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Бритвы чуя поражение, вдали трусить окружение.

0: куда-то на утек. Но лишь только захотели, оглянуться не успели и попали в котелок.
1: И попали в котелок.
0: Гитлер там боится котелка, смертная грызет его тоска. Просто присуможно смыться, но чтоб Гитлеру крыть,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
5: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
4: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

За мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Раны, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.

делить со мною долю. Не печальтесь, не кручиньтесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Изменила, ну так что ж, стало и видно нехорошее.

Солнце мои крали здесь богатенькой, отдалась ему позорно все за златенько. А когда-то мне клялась со мною вечно быть,

приласкаешься, как бывало с нею на сердце спокойненько. Коротали вечера мы с ней дозорники, а теперь лечу я с вами, эх, орелики.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу, наш чемодан

начинает пухнуть понемногу. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж некогда смотреть нам, нам только бы следить за багажом. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

рассказать вам о хозяине своем. Где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

краю повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье. Мамбо итальяно, мамбо итальяно, мамбо итальяно. Все друзья твои по свету распевают песни эту.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Студенческий бал, светло-праздничный актовый зал. Помню голос такой молодой. Первый вальс, я прошу вас, со мной. Что? Да, что? Нет, в Сокольниках. Как для кого? В театр иногда с подругой. Нет, ничего. Что? Да, что? Нет, мама, два брата студенты. Угадайте, не секрет. Не люблю комплиментов. Не говорите такие слова. Я ведь могу рассердиться. Ох, как кружится голова! Как голова кружится!

друг мой. Первый вальс ты танцуешь со мной. Что? Да, что? Нет, спасибо, родной, хорошо. Лучше всех ты всегда, правда, поверь, всей душой. Что? Да, что? Нет. Зины красивые руки, 35-й – это бред. У нее уже внуки. Как это? Как это я не права? Я и не думаю злиться. Как кружится голова, как голова кружится.

он мне скажет. Тряхнем стариной. Что? Да. А? Да, ну что ты? Какие года? Печень? Ерунда. Мне вальс был полезен всегда. Что? Нет, что? Да, профессор, ты вовсе не старый. Ты молод, 70 лет. А я... Чем мне пора?

0: голова. Как голова кружится.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 95 Москва
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло.

0: сносят, будет. Очень мягко, очень тихо будет. Улицы протяжные и пусты.
1: Я держусь!

нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он взлететь в ракете.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: А как известно, мы народ горячий и не бросим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Сказать. Я жду вас, как сна голубого. Я гибну в любовном огне.

прощались со мной на заре. И вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья, и

0: и взгляд опускаю устало.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд был прост.

Пражской, Питерской пронесся над землей. Словно вдоль по Питерской, Питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал...

на землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
2: Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо. Это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я. Завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами. А я разве хуже?

неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку. Зачем это нужно? Ведь с ней тоже дружат.

обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

А мне на любовь отвечать больше нечем. Ты любить спеши, не то весна пройдет, а пройдет не вороши, любовь не ждет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовься честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп! Уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп! Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

черты. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Ли в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Миля.
2: Я его что?
1: Мне Миля.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

мгновенье отвернешь под лицо битоватенькою, оглядишь со двора ни мои, ни юга, а твои севера, где снега да вьюга. Я за тайной тайги, если ты пожелаешь, поведу сапоги в самоежный шалаш. А у них соболей, что от них заболей, а бобров и куниц хоть побровь окунись.

чтобы шуба была шкуру вилскою. Я ведмедя того свистом выворожу, я ведмедю тому морду выворочу. Не в чулках джерси, подпирая джемпер, ты гуляй в шерсти кенгуров и земли.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
1: Право знать. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: твои. Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Говорит Москва.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

закрывал. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».